0: SNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия Наталья Бустрицкая. В Нью-Йорке открывается прием заявок на участие в новой пилотной программе Little Apple, инициированной мэром Мамдани. Проект обеспечит бесплатный уход в течение всего дня для 40 детей в возрасте от 6 недель до 3 лет. Услуги будут предоставляться с 8 утра до 6 вечера с понедельника по пятницу. Центр разместится на первом этаже David Jenkins Manhattan Municipal Building. На реконструкцию объекта выделено 10 миллионов долларов. Завершение работы ожидается осенью. Подать заявку могут штатные сотрудники, работающие в департаменте общегородских административных служб. Участников отберут рандомно и уведомят в июне. Остальные попадут в лист ожидания. По словам мэра, подобные инициативы помогут семьям экономить более 20 тысяч долларов ежегодно. Согласно новому опросу, 80% избирателей штата Нью-Йорк опасаются, что коммунальные платежи станут непосильной ношей в ближайший год. 52% респондентов считают биллы за электричество завышенными, 40% недовольны стоимостью газа. Ситуация усугубляется тем, что Connecticut уже получила разрешение повысить тарифы на 10,5%, что увеличит расходы домохозяйств на $600 в год. Исследование показало, что более $20 из каждых $100 чеки уходят на налоги и госпрограммы. На этом фоне 69% опрошенных призывают власти Олбани смягчить сроки перехода на экологически чистую энергию. Закон требует сократить выбросы углерода на 40% к 2030 году, но 65% выступают за корректировку или полную отмену дедлайна. Губернатор Кэти Хокул уже ведет переговоры о переносе сроков, чтобы избежать скачка цен на бензин.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Здесь можно увидеть много счастливых людей, потому что здесь встречаются те, кто молод душой и сердцем. Kings Bay Y приглашает на специальные программы в центре Sheepshead Bay, 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы, курсы английского и компьютерные классы. Приходите отмечать праздники и торжества вместе с нами. Звоните 718-648-7703. 648-7703. Добавочный 204. Спросить Елену.
2: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте theater.com.
0: Дэвидсон Радио.
3: Слушать подано.
0: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
4: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире радио «Дэвидсон» на волне 620 AM. Чуть-чуть попозже к нам присоединится писатель, бизнесмен, замечательный человек, филантроп Геннадий Станич. Я просто хочу с вами поделиться бытовой зарисовкой. Вот совсем-совсем недавно нас запустили в дом. Я вам как-то рассказывала, что у нас новая квартира в новом доме, прелестном совершенно. Мы прямо обожаем это место. Тут красиво и все. Не буду называть что, потому что это будет реклама. Вот, но нам очень здесь все нравится, но такое все чувствительное, что у нас японские соседи забыли выключить на плите там какую-то еду свою, и сработал вот эта противопожарная штука, и нас всех выгнали на улицу. И я думаю, боже ты мой, господи, ну как же я буду сейчас по телефону с улицы с шумом вести программу? Ну, и потом так стою и говорю, ну, не для себя прошу, для радиослушателей. Дается на радио на волне 620 АМ. И нас запустили прямо в эту минуту назад домой. Так что огромное спасибо небесам за то, что сегодня, 1 мая, мы вот ведем программу в прямом эфире. И благодарю всех своих коллег, благодарю радиослушателей, безусловно. И вот я всегда боюсь забыть поблагодарить тех людей, которые присылают свои денежки, которые звонят, которые не могут дать денежки, которые участвуют и так далее. Благодаря вам мы продолжаем существовать. Большое вам спасибо. Ну и хочу всех, абсолютно всех, которые нас любят, которые нас не любят, которые хулиганят, вот всех-всех-всех поздравить просто с 1 мая, с праздником труда, днем международной солидарности трудящихся, как я читал в программе «Время» когда-то, 100 лет назад. Еще его назвали «День классовой борьбы» почему-то, не знаю почему. Но мы все помним, что этот праздник связан все равно с трудом, да, что это рабочие когда-то там и профсоюзные организации его организовали, как они говорили еще в конце 19 века в память о жертвах Чикагского бунта на Хеймаркет и так далее. Короче говоря, в России, например, я не знаю, как в Америке. В Америке так чуть-чуть, наверное, это касается, так же, как 8 марта. Но в России это уже утратило, ну, первоначальное свое политическое значение и характер такого начала огородного сезона, вот так скажем. Я думаю, что и в других, наверное, республиках также. Вот. Но не буду углубляться в этот день, поскольку мы все про него хорошо все знаем. Просто я вспоминаю свое, допустим, детство и юность, что всегда это как весна, люди надевали какие-то приятные наряды, девушки там, не знаю, короткие юбки в мое время, да, платформу и так далее. Поэтому, ну, так, такая какая-то радость, 1 мая. Но на самом деле сегодня, вот вспоминая другие года, аж в 1699-м Пьер Лемуан устроил форт Морепа, колонию и временную столицу французской Луизианы в долине реки Миссисипи. В 1786-м в Вене состоялась премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Женитьба Фигаро». В 1909-м в канадской провинции Онтарио вступил в силу сухой закон. Ну и, с моей точки зрения, самое интересное события конца XVIII века, 1 мая 1776 года Адам Вайсгаупт основал в Баварии тайное общество иллюминатов, или, коротко говоря, просвещенные. То есть идет аналогия, я не знаю, там с масонами. То есть это мировое господство против религии. Так я это поняла. Но поскольку я не глубоко ныряющий в темы человек, конечно же, я попросила нам помочь и расшифровать эту тему Геннадия Стальнича, писателя, который мне ответил: «О, шикарно! Это одна из моих любимых тем». И я очень надеюсь, что он с нами на связи. Да, Геннадий? Здравствуйте, дорогой.
3: Доброе утро, Марина. Я приветствую аудиторию Дэвидсон Радио.
4: Ну что с иллюминатами? Иллюминатов. Как-то вот кажется, что какой-то свет, да, иллюминация. Вот у меня такая ассоциация. Адам Вайсгаупт.
3: В принципе, да, в принципе, так это переводилось. Иллюминат, это в переводе с немецкого «просвещенные».
4: Но вы знаете, Геннадий, я вам скажу, вот предваряя ваше выступление, я уверена, очень интересное, когда была пандемия, когда вот этот был вирус, я разговаривала с человеком достаточно, ну, молодым по сравнению со мной. Да, лет на 15, может, моложе меня. И он упорно мне говорил, что вот эта пандемия – это теория заговора, что какое-то мировое сообщество, которого мы никогда не видим, но оно руководит миром. Что, дескать, не каждая страна сама по себе, там Америка, Россия, Иран, Израиль, кто угодно, а что вот кто-то все равно всеми руководит. То есть приходим к вот этому словосочетанию «теория заговора».
3: Еще Владимир Высоцкий хорошо пел. И только тут, только там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам.
4: По умам.
3: В принципе, как бы сколько человечества существует, по-моему, столько и существует различные теории мировых вселенских заговорах. В том числе вот досталось иллюминатам, то есть обществу просвещенных, которое действительно в 1776 году основал масон, да, Адам Вейсгаут. Она была основана
4: он в Баварии. Он разве был масон? Я думала,
3: да,
4: что они
3: он
4: отдельно
3: этого...
4: стоят.
3: Впоследствии, да, иллюминаты, это иерархическое общество, оно было создано, в принципе, структура, как бы вдохновленная масонством, и многие члены общества иллюминатов, это были бывшие масоны, Вейсгаут был, также состоял в масонской ложе до основания этого общества. Они действительно как бы распространяли идеи продвижения рационализма, критика религиозного влияния в политике, равенство, свобода мышления. Существовала якобы информация, что вот их иллюминаты, они работают в архивах, то есть как бы стараются попасть в различные архивы религиозных организаций, как бы изучают, дают новую трактовку документам, якобы даже им приписывали уничтожение определенных исторических документов, хранящихся в библиотеках. А до сегодняшних дней как бы существует теория, что как бы это общество подпольно продолжает действовать, потому что в Баварии они были запрещены. Курфюрст Баварии Карл Теодор официально, значит, как бы положил запрет на это общество, на существование его, потому что оно считалось как бы антирелигиозным, продвигающим идеи, ну, то, что сегодня называется либерализмом, да. Также, например, существовала версия, что якобы знаменитая вот Евангелие от Иуды, которое было найдено несколько лет назад при раскопках в Израиле, впоследствии оно было помещено в один из итальянских, по-моему, монастырей, что якобы это финансирование этой экспедиции раскопок тоже было негласно обществом иллюминатов. Хотя по сей день так толком и непонятно, то есть открыто как бы официально такого общества на сегодняшний день нету. Ну и мы знаем, насколько в поп-культуре тоже было раскручены иллюминаты в различных книгах, произведениях. Ну, у меня руки до них не дошли, но мы помним знаменитый роман Дэна Браумана, да, «Ангелы и демоны», что он иллюминатов изображал как некое древнее братство, противостоящее Ватикану. Но в современном вот мире, в современном контексте вообще термин иллюминаты чаще всего относится как бы каким-то вымышленным и конспирологическим сюжетом, абсолютно не имеющим никакого отношения к реальной жизни, и также к тому, что происходило в 18 веке. И вообще по как бы вот этим слухам и информации о причастности иллюминатов к мировому правительству, мне кажется, соперничать с ними может, Марина, только Билденбергская группа, или как мы называем Билденбергский клуб, когда, начиная с 1654 года, это закрытая конференция в Билденберге собирается, на которой принимает участие там порядка 150 человек, политические лидеры, эксперты, руководители бизнеса, финансов, СМИ, там из Европы и Северной Америки. Они как бы создавался этот клуб для того, чтобы какой-то был консенсус между Европой и США в рамках свободного рыночного западного капитализма. Ну и ну почему им приписывают мировое правительство? Потому что встреча проходит в закрытом режиме. Члены этого клуба не имеют права давать никакие комментарии о тех вопросах, которые были обсуждены на конференции. Из-за этого им и приписывают вот теории, что это не теневое мировое правительство, которое там контролирует геополитические процессы. Ну и мы помним такой политик и функционер российский Анатолий Чубайс в свое время, по-моему, два раза его приглашали, он был на этой конференции, ему потом пеняли его противники политические в России, что вот он там присутствовал, там решались вопросы по расчленению и развалу Советского Союза, то, что он внедрил жизнь, но, правда, при этом как-то забываешь.
4: Ну, ему еще и, конечно, да, вспоминали, его... что мама или папа, кто-то у него еврей. Вот еще
3: ну,
4: тема,
3: да? Да, выходцы из Прибалтийской, Чубайтис, настоящая фамилия, да. Но ему как бы, как, ну, при этом как бы забывали, Марина, что туда его начали приглашать уже в 2000-х годах, уже значительно позже, после того, как распался Советский Союз. И, в принципе, как
4: то
3: бы...
4: То есть, Геннадий, сегодня... проще говоря, вот для простого человека, не такого углубленного в науку и исследования, как вы, И, ну, для простых людей, и я в их числе. То есть это была, значит, теория мирового господства против религии. Правильно я понимаю? То есть они пошли против того, что было с общим человечеством вообще. Представляете себе там конец 18 века? Ну, как может быть против религии? А они пошли...
3: Да, скажем так, оно носило характер, во-первых, он сам был теолог, Вайсгаупт, и как бы оно носило, я бы так сказал, даже не антирелигиозное, что сейчас бы уже считалось в порядке вещей, но все-таки тогда был другой век, 18 век, скорее, скажем так, антиклерикальное направление, то есть они выступали за то, чтобы религия, какие-то постулаты, какие-то принципы не становились истиной, не становились постулатами, эти принципы в политической жизни государств. То есть не влияли на форму правления. Да, да. Угу. То есть такое нельзя сказать, что это были атеистическое направление, но они считали, что церковь не должна вмешиваться в управление государством, скажем так.
4: Ну, как и получилось с Понтом под зонтом, но если мы возьмем, допустим, ту же Россию, то сейчас, вот я, честно говоря, немножко не понимаю, если ты верующий человек, религиозный, православный, даже если не православный, а любой другой конфессии, да, принадлежишь, как можно вести войну? Как можно убивать? Это против религии. И получается выборочно на Пасху постоять со свечой в храме гроба Господня там, или, я не знаю, где, на Бауманской в Москве и так далее. То есть, ну, выбирают то, что удобно, вот красиво. Женщины, жены высокопоставленных государственных деятелей надевают белые шарфы на голову, иногда с ромашками. А потом-то, кроме Пасхи, вот поэтому, может быть, вот этот господин, чем он привлек мое внимание, например, Адам Вайсгаупт, я уж точно не знаю, какие были его цели, но то, что он попытался, я не знаю, там, предпринял попытку, как бы дать, какую-то каплю бросил, да, людям, что вы задумайтесь, просто слепо не следуйте, а задумайтесь. Это не говорит о том, что нужно быть против верующих или там не ходить в церковь или синагогу, но просто подумайте. Вот мне кажется, у него была такая мысль. Но, Геннадий, я чуть-чуть вас прерву. Во-первых, приглашаю к разговору наших радиослушателей 718-303-9090. И просто опять возвращаясь вот к простоте бытия. Очень, наверное, часто вы слышали, что, значит, в народе ходил такой слух, когда была пандемия, вот эта наша злосчастная, когда мы были все в ауте, да, на карантине и так далее, не ходили на работу, общались, дети учились по интернету, по компьютеру и так далее. Очень нередко я слышала, что они хотят уменьшить численность населения, потому что на планете, значит, такое количество людей, что нужно уменьшить численность, не хватает еды, загрязняется планета, и они хотят, чтобы вот какое-то количество людей как бы ушло. Вот что вы думаете по этому поводу? Я в ауте была, честно говоря.
3: Ну, эту идею выдвигали в свое время, озвучивали Билл Гейтс и Стив Джобс, да, теория так называемого золотого миллиарда, что миллиард, но они не говорили, у них же не было каких-то таких фашистских позывов, да, к уничтожению остального населения людьми, Земли. Они как бы считали, что считают, ну, Джобс уже скончался, да, что миллиард населения – это именно та оптимальная цифра, то есть как бы, который миллиард, ну, как бы, условно говоря, авангард, то есть люди, которые должны созидать, обеспечивать население Земли всеми необходимыми потребностями, а как бы остальное население – это те, кто как бы должны уже, ну, прислушиваться, скажем так, к тому, что они делают, то есть воспринимать их плоды деятельности, скажем так. Оттуда вот этот возник термин «золотой миллиард», который некоторые люди, как бы не совсем продвинутые, трактуют на каком-то фашистском уровне, что якобы они предлагали, что должен остаться миллиард населения, остальные должны исчезнуть. Нет, конечно, этого никогда не было ничего подобного. Я отношусь, откровенно говоря, скептически. По-моему, как бы этот авангард, как бы те люди, условно говоря, продвинутые, которые будут двигать вперед прогресс и вообще как бы жизнь, обеспечить жизнедеятельность всего населения Земли, что на самом деле их даже намного меньше, чем миллиард. Но я думаю, что благами должны рано или поздно воспользоваться все, учитывая, что мы имеем такую до сих пор, к сожалению, черную, условно говоря, дыру на Земле, как Африка, где многие не доедают, не имеют свободного доступа к воде и так далее. То есть население Земли, нам еще есть чему учиться и что делать.
4: Геннадий, я надеюсь, что черная дыра прозвучала...
3: Да, я просто хочу сказать, что пока мы... Да, нет, ни в коем случае. Я просто хотел сказать, что, к сожалению, до сих пор большая часть мы занимаемся тем, что находимся втянутыми в какие-то войны, конфликты и так далее, и теряем ресурсы и время из-за этого.
4: В то время как... Геннадий, к моему удивлению, вся панель... Да, вся панель занята, люди хотят высказаться. У нас осталось 2 минутки до перерыва на рекламу. Давайте послушаем и затем продолжим.
3: Давайте послушаем специалистов, да, по конспирологическим теориям. С удовольствием.
4: Давайте. Здравствуйте, пожалуйста.
5: Доброе утро. Давайте оттолкнемся от Китая, где возникла эта пандемия, COVID-19. Там вот в это время... восставали молодые люди, которые имели английские паспорта и английский вид на жительство. И почему-то правительство не разрешало им выезжать в Англию. И они восставали, даже брали аэропорт, были такие волнения серьезные. И вдруг происходит такой интересный момент. Умирают 2 или 3 доктора, которые столкнулись с каким-то неизвестным, с какой-то неизвестной инфекцией. И потом договорили об этой Ухане, где эта страшная лаборатория. Я думаю, они выпустили вот этого джина специально, чтобы заразилась какая-то часть населения, чтобы эти волнения замолкли. Это моя версия такая, не знаю. Можете критиковать ее, считать меня, да.
3: То есть и как бы не рассчитали последствий, да? И не рассчитали последствий.
5: Да, так же, как, кстати, не рассчитали последствия с Чернобылем, потому что туда пришли невежественные люди, которые хотели придумать новый метод быстрого самоохлаждения реактора. И в результате что произошло? Это, опять-таки, простите, у меня... Тетя Берта такая, которая еще родилась в 19 веке, она была очень мнительная. Может, у меня остались от этого какие-то корни. Простите, хотя я человек с 2 высшими образованиями, я это самое, это уже не то. Да. Так вот, я думаю, оттуда все и пошло. И мы имели то, что поимели. Помните этот знаменитый, этот, как его, ну, китайский лидер во времена... Советского Союза говорил, что если вы...
4: Простите, ради бога, человек с 2 высшими образованиями, у которого тетя Берта, можно вас попросить позвонить после перерыва на рекламу? Мы будем очень вам признательны.
5: Спасибо, все достаточно. Виноват.
4: Нет, это мой фол. Спасибо. Акмаль, пардон.
0: До самой сути. Продолжение после рекламы.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели. Хочу рассказать вам немного о нашей компании Assisted Home Care. Мы уже больше 20 лет предоставляем профессиональный уход за пожилыми людьми. К каждому нашему пациенту мы имеем индивидуальный подход и относимся как к своим близким людям с любовью, теплотой и заботой. Мы помогаем прожить жизнь пожилым людям в комфорте и уюте. Каждому нашему пациенту мы предоставляем социального работника, который помогает оформить и продлить Medicaid, фудстемпы, Pool Trust, оформить скидки на электричество и газ. Нашим пациентам мы помогаем в получении субсидированного жилья. С нами на линии наш пациент Михаил.
7: Добрый день. Я хочу поблагодарить компанию Assisted Home Care за высококачественный сервис. Мне помогают со всеми моими бумагами. Я получил квартиру благодаря квалифицированному социальному работнику. Я остался один, но у меня грамотная и трудолюбивая хоматент, которая продлевает мою жизнь и делает ее комфортной.
6: Спасибо, Михаил, за теплые слова и долгих лет вам жизни. С нами на линии наша пациентка София.
8: Добрый день. У меня был сервис в другом офисе. И, к сожалению, там мне никто не помог. Когда мне надо было восстановить фудстемпы, я перешла в другую компанию Assisted Home Care. И социальный работник пришел сразу. Мне даже не пришлось его об этом просить. Все сделали быстро и грамотно. Я очень довольна сервисом компании и благодарна за заботу и уважение, которое проявляет пожилым людям. А это сегодня встретишь нечасто.
6: Спасибо большое, София. Долгих вам лет жизни. Если ваши родные страдают деменцией, болезнью Альцгеймера, Паркинсона, у них травма головы, но вы хотите, чтобы они жили в своем доме, а не в доме престарелых, наша компания Assisted Home Care предлагает программу, которая позволит оставить ваших родных и близких дома или перевести их из дома престарелых в дом по месту жительства. Нашим пациентам, нуждающимся в увеличении часов, мы помогаем получить 24 часа. У нас офисы во всех районах Нью-Йорка. Где бы вы ни жили, мы вам поможем. А также мы предлагаем стабильную работу с оплатой более $22 в час. Оплачиваем мы отпуск, больничный, медицинская страховка, дентал-страховка. Также все наши работники, в зависимости от количества рабочих часов, получают дополнительных зарплат до $1200 на карточку единоразово. Звоните, и мы вам поможем. 718-934-3100. 718-934-3100.
9: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы – спокойствие и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
10: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
11: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры. уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
12: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
13: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio». Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира. Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio. Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics, и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100. 718-615-4100.
0: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
4: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и замечательным писателем, бизнесменом Геннадием Стальничем, умным человеком из Нью-Йорка, мы приветствуем вас на 620 AM волне. Это Davidson Radio, вы все прекрасно знаете. Большое количество желающих высказаться на тему о том, что миром правит тайная рука. И вы помните, наверное, что чипы вам в голову, и на Луне на самом деле никто не был, и что это все придумано, и небоскребы в 2001 году в сентябре взорвали сами американцы, и вообще теория заговора, и пандемия, и вроде бы какие-то конкретные люди этим всем занимаются, но их никто никогда не видел. А мы оттолкнулись с Геннадием Стальничем вот от этой темы, что 1 мая 1776 года Адам Вайсгаупт основал в Баварии тайное общество иллюминатов, просвещенные. То есть, как они, ну, как нам говорят в справочниках, да, они пытались сделать контроль над миром. Деньги, политика, власть, и все это таинство, и все это за кадром и так далее. То есть мировое господство, но против религии. Вот Геннадий, кто значит против религии? Наверное, в конце 18 века это имело значение, правильно? Hello, hello. Ладно, тогда... Да, прошу
3: они
4: вас.
3: Хотели, да, они хотели ограничить влияние религиозных лидеров, безусловно. Но я в первую очередь хочу сказать, что как бы все, сколько мы будем жить, столько будут живучи эти теории. В частности, сейчас теория, что якобы покушения на нашего президента все были подстроены. Ну, это бред полный. Но вот вы назвали дату. Вот, Марина, такая существенная дата. 26 апреля 86 года. Вы упомянули. Трагедия на Чернобыльской АЭС. Да? Ну, понятно. Первая комиссия определила, что была причина. Халатность, там, нарушение регламента проведения эксперимента. Вторая комиссия подтвердила, что несовершенство реактора. Казалось бы, уже все расставлены над «и» точки. Нет, смотрите, в российских сейчас средствах массовой информации, на телевидении, я буквально минуту две займу, Марин, муссируется эта тема, что, начала тема муссироваться, что это якобы происки были западных спецслужб. Они организовали эту диверсию. Посмотрите, в районе Чернобыля за несколько дней до аварии были замечены в небе фотографии, там огненные шары объекта НЛО, точно такие, которые были замечены на фотографиях группы Дятлова, погибшие туристы в горах Урала в 1959 году. И не кажется ли вам странным совпадение, что замглавного инженера Чернобыльской АЭС тоже носил фамилию Дятлов? А самое смешное продолжение, Марина, то, что у нас в Бруклине живет человек, Игорь Дятлов, который родился в 61-м году, то есть через два года после того, как произошли эти события, погибла группа Дятлова. Он сын двоюродного брата этого Игоря Дятлова, правда, они жили не в Свердловске, а в Омске, его назвали в честь погибшего двоюродного дяди, и ему раздается звонок из России, что предложили поучаствовать в программе, что вспомните, расскажите что-то о дяде, о человеке, которого он в глаза никогда не видел, родился после его смерти. И он говорит, какой имею отношение. Ну как же, говорит, это так символично, что вы вот, ваш дядя погиб там, ваш однофамилец был зам главного инженера на Чернобыльской АЭС, а вы живете в Америке. Ну и, в общем-то, так. Ну и это было бы не так смешно, если бы это было бы так горько и маразматично. Поэтому я хочу сказать, сколько живут люди всегда на этих теориях конспирологических, в том числе мирового правительства и господства тайного, всегда будут стричь купоны и зарабатывать какие-то дивиденды. Послушаем радиослушателей.
4: Да, Геннадий, спасибо вам за это, потому что их немало. Здравствуйте, пожалуйста.
15: Доброе утро, я всех вас приветствую. Марина, вы обратились в нужное время, в нужном месте, как говорится, к небесам.
4: Так-так, здравствуйте, Валя.
15: И небеса вас услышали. Знаете, что я хочу сказать? Тысячелетиями у нас земля по-грузински называется мать-земля. Тысячелетиями эта земля нас кормит. Миллиарды людей.
4: Так-так.
15: С 19 или 20 века начали выкачивать нефть, газ. Сейчас уже миллиарды баррелей. Да? Да, вкачивает. Вы можете мне это просто объяснить? И тогда вот сейчас Господь создал человека по образу и подобию, но человек создал Господа по своему образу. Вот сейчас я посмотрю, как человек создал искусственный интеллект по образу и подобию, вот что он с нами делает. Потому что, когда я слушаю Татьяну Черниговскую и все, кто изучает мозг, они все в шоке, создатели все в шоке. Что они сделали? Куда нам деться, она спрашивает. Вот куда нам деться? Ну, в общем, знаете, что без Бога не до порока, как говорится.
4: Да, Лаля, я обратила внимание, что вы верующий человек, верующий в самом высоком смысле этого слова. И человек, который помогает Дэвидсон Радио, это я знаю тоже из разведывательных данных. И просто вот пользуясь моментом, Лали, будьте вы благословенны и здоровы. И спасибо вам огромное за участие в нашей передаче. Давайте послушаем вас, пожалуйста.
16: Здравствуйте. Алло. Добрый день, это Илья.
4: Ой, Илья, здравствуйте, дорогой.
16: Да. Я, в отличие от Геннадия, уважаемого, не готовился, естественно, к вашей программе. Понятия не имел о тех темах, которые вы выдвинете. Но так как это все, как говорится, у них все было, это всегда со мной, я могу кое о чем сказать. Ну, во-первых, о золотом миллиарде. Это, не, естественно, не то, что многие понимают под тем, что миллиард человек будет с кнутом стоять над остальными и командовать. Нет, это говорит о том, что миллиард – это элита человечества, образованная, значит, обладающая необходимыми навыками. Вот если вы помните, наверняка помните, когда было открыто строение ДНК.
4: Той Нет, самой, я не ДНК. Помню точно.
16: Ну, если не помните...
4: Я не знаю.
16: Если я не ошибаюсь, это был 1953 год. Из-за открытия этого структуры ДНК, этой спирали двойной, значит, двоим ученым дали Нобелевскую премию. По-моему, это были американцы, имя их звали... Одного Крик, другого Уотсон. Так вот, прошло время, и где-то уже в 2000-х годах, сейчас не помню, можно открыть по гуглу, посмотреть, старика Уотсона, который получил Нобелевскую премию в соавторстве с другим ученым, Криком, отовсюду выгнали, так сказать, предали анафеме, и, ну, мягко говоря, сильно раскритиковали и выгнали со всех постов. Ну, он уже старый, конечно, был. А почему? А потому что он опубликовал огромную статью, сейчас не помню где, в которой обосновал то, что... Он сказал, что нет равенства между людьми. Вот все эти разговоры... Ну, простите, я не буду об этом говорить, я просто скажу о том, что старик Уотсон, как он сказал, я не выдержал и хочу сказать правду о том, что я всю жизнь, значит, за всю свою жизнь понял. Если кому-то интересно, он может это проверить и посмотреть. Так вот, золотой миллиард – это вот те самые люди, которые сами себя сделали, и которым, да, и которым все остальные завидуют. По поводу религии. Если вспомнить, что сделала религия Джордана Бруно, а что она с ним сделала? Она с ним покричилась, так? Только из человека заживо. И таких ошибок было, мягко говоря, ошибок было много. Поэтому те, кто верует, ну и, как говорится, Бог с ними. А кто не верует, он не верует именно потому, что вера не требует доказательств. И если люди говорят, что это так, а не иначе, их перебедить сложно. Я, конечно, не имею двух высших образований, но 8 классов закончил. И вот убедился на своем опыте, что, ну скажем так, 50% людей не понимают, почему Луна не падает на Землю. Хотя по всем законам, вроде бы, по одному закону физики, закону притяжения, тела притягиваются. Я не говорю о мужском и женском теле. Физические тела притягиваются друг к другу. И, по идее, Луна должна была давным-давно упасть на Землю, так как Земля больше, чем она, и притягивает ее сильнее, чем Луна, Землю. В общем, вернее так, сила притяжения одинакова, но так как Луна меньше по массе, она должна была... на Землю быстрее упасть, так скажем. Но Луна не падает.
4: Илья, я могу вам задать вопрос, как человеку, которому свойственно все равно умные рассуждения, хоть вы и сказали, что вы закончили 8 классов, нам-то всем известно, что вы закончили Бауманское высшее техническое училище. И как человек, который учился в этой системе, невзирая на Советский Союз, который вы ненавидите, вы верующий человек?
16: Ну, естественно, я еще раз повторю, я верю в таблицу умножения и в Деда Мороза. И последнее. Так как вы человек искусства, то вы, наверное,

0: поставлено изобразительное искусство. И Борис Иванович Бродский, который нам его преподавал, уроки проводил прямо в музее. Поэтому я помню.
1: Ну, прекрасно.
0: Это Третьяковская галерея.
1: Да-да, значит, я не ошибся. В Третьяковке полотно «Последний день Помпеи». Так вот, по моим сведениям, которые мне сообщила вчера одна бабушка на улице, значит, Третьяковка заказала аналогичную картину под названием «Последний день Туапсе». Спасибо.
0: Ну, отдельная передача Илью ждет. И мы должны по системе Станиславского включить оппонента, который в последнее время соглашается с Ильей. Здравствуйте, Лев. Алло. Лев, пожалуйста, ждем вас. Алло, алло, алло. Хорошо. Вот не получается, хоть я нажимаю, но, короче говоря, дорогие друзья, у нас сегодня, видите, какая тема. Я должна дать возможность Геннадию завершить тему, и я уверена, что, наверное, 75% материала, который он проштудировал и помнил, наверное, он еще и не произнес, да, Геннадий?
2: Пожалуй, даже 95. Но не столь важно. Мы ограничиваем эфиром временными рамками. Я просто хочу сказать, что у меня как бы есть такая мечта, ну или пожелание, чтобы конспирологические теории в умах наших граждан остались как бы только полем для, ну скажем так, для того, чтобы эти теории звучали только в какой-нибудь художественной или ненаучно-фантастической литературе. Об этом интересно читать, но когда задумываешься и, не дай бог, начинаешь как бы чувствовать, что ты этому веришь, это уже очень опасно. Поэтому думайте, проверяйте, сомневайтесь, это главное, и не будьте легковерными. Собственно говоря, и все.
0: Геннадий, я пользуюсь моментом, приглашаю вас в свою передачу «Мысли вслух», которая выходит с 2 до 4 по воскресеньям. Когда вам будет удобно, давайте сделаем встречу со зрителями и радиослушателями. Вы знаете, что это синхронно идет. И, может быть, даже вы поотвечаете на вопросы телезрителей и радиослушателей. Приглашаю вас. Спасибо огромное.
2: Я с удовольствием принимаю.
0: Спасибо. И сегодня, дорогие друзья, и день рождения Едвиги Поплавской, вы знаете, она в Веросах пела, и Сергея Захарова, замечательного певца ленинградского. Но сегодня день, когда Арам Хачатурян ушел из жизни. Было в 1978 году. Вы знаете, что он и «Спартак» создал, и многие другие фантастические произведения, которым мы и заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. Акмаль, огромное спасибо. Маскарад. До свидания.

0: до самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
2: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивные отношения.
3: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
6: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Конгресс одобрил прекращение шатдауна Министерства внутренней безопасности. Представители Республиканской партии согласились исключить из законопроекта финансирование службы иммиграционного и таможенного контроля, пишет The Hill. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что США не находятся в состоянии войны с Ираном. Об этом также пишет The Hill. Я не думаю, что у нас будут активные военные бомбардировки, обстрелы или что-то подобное. Сейчас мы пытаемся выступить посредниками в мирном процессе, сказал Джонсон. На вопрос о 60-дневном сроке, когда Трамп может ввести боевые действия без одобрения Конгресса, Джонсон ответил: «Мы не находимся в состоянии войны». Американские военные за минувшие сутки направили на Ближний Восток масштабную партию вооружений, задействовав морской воздушный транспорт для поддержки Израиля, пишет «Иерусалим-Пост». Груз был доставлен на двух больших кораблях и нескольких грузовых самолетах. Власти Ирана категорически отвергли планы западных стран по созданию коалиции в Ормузском проливе, назвав иностранное вмешательство недопустимым. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Дэвидсон Радио. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Белый дом ведет активные переговоры с Конгрессом о разрешении войны с Ираном. Трамп отменит тарифы на шотландские виски в честь визита короля и королевы Британии в США. Апелляционный суд признал незаконным обязательное содержание мигрантов под стражей. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левит ушла в декрет. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 44%, 59% по Фаренгейту, 14% по Цельсию.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com.

0: Нью-Йорк.
1: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
2: Борис Овезов, сам.
1: Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
2: Программа «Караван». Сейчас с ними.

0: Особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты теряет волю.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Вы на правильной волне. Сегодня с часу до двух. Позитивная программа «Караван» с Борисом Овезовым и выпускающий редактор Паша Куклин. Сегодня, Паша, здравствуй, дорогой. Да, господа, добро пожаловать в музыкальный эфир «Караван». Это именно та самая программа, где дороги никогда не заканчиваются. Чемоданы всегда наполовину собраны, а сердце всегда готово к новому приключению. Вы на правильной волне. Правильно делайте то, что слушаете нас по пятницам. И, конечно, сегодняшней музыкой, господа, наполняя ваше сердце огромным счастьем. А для счастья в душе не всегда нужен повод, господа. И порой достаточно только желания просыпаться с улыбкой, улыбаться себе же и к тому же проснуться и сказать себе: «Да, у меня сегодня появился шанс жить, продолжать жить, и есть возможность радоваться, мечтать, обнимать внуков и просто хотеть добиваться и верить, вытворяя и творить, господа». Вы на правильной волне, и очень надеюсь, что наши спонсоры не заставят себя долго ждать.
2: В эфире Борис Овезов, сам спонсор. Программа «Караван».
1: Ну а нас продолжает поддерживать мебельный магазин «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку. И у нас появилась действительно уникальная возможность приобрести мебель отличного качества на любой вкус и по небывало низким ценам, господа. Заходите, мебельный салон «Экспо Фёрничер» ждет вас. 9540, Винс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Телефон 718-459-0504. Акция, господа, одна из компаний договорилась с Фархадом, с владельцем, о том, что если вы приобретаете мебельный салон, скажем, спальный гарнитур этой компании, то матрас получаете бесплатно. А какая компания, это вам уже придется позвонить 718-459-0504 и у Фархада поинтересоваться о конкретике. Именно что за компания предоставляет спальный гарнитур. 9540 Винс Бульвар, между 62 и 63 драйв. «Экспо Фёрничер» ждет вас, господа, с нетерпением.
2: В эфире Борис Овезов, сам спонсор. Программа «Караван».
1: И, конечно, приглашаю вас насладиться в новом, уютном, гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Душанбе. Господа, откройте для себя новые яркие вкусы. Это все в гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Душанбе. Уголок ароматной восточной кухни ждет вас по адресу 6398 Wood Heaven Boulevard. Это в Квинсе. 718-500-3116. Нежные манты, ароматная шурпа, лагман, копченка, казан кебаб, хрустящая самса с сочным мясом по фирменному домашнему рецепту ждут вас. Шашлыки всевозможные, не откажите себе в удовольствии и попробуйте кухню гладкошерного ресторана Heaven Grill Sushi Душанбе. Ресторан Heaven Grill Sushi Душанбе каждый вечер для вас поют приятные песни вживую со сцены, а также готовят блюда на шаббат и делают доставку. Также хочу отметить, что ресторан Heaven Grill Sushi Душанбе работает именно в цей шаббат после выхода субботы. Валит паркинг, что очень важно в условиях Нью-Йорка, и приятная новость для многих ценителей жизни. Ресторан имеет теперь полный бар всевозможных спиртных напитков. Вы можете заказать любой коктейль по желанию. Также кальянное на любой вкус в этом роскошном ресторане. Heaven Grill Sushi Душанбе, 6398 Wood Heaven Boulevard. Это в Квинсе, 718-500-3116. Heaven Grill Sushi Душанбе. Огромное спасибо.
3: Тихий музыка в сердцам услада в мире. Звучит программа «Караван».
4: Откройте для себя Португалию с новой стороны. Отправьтесь в незабываемое путешествие вместе с Борисом Овезовым с 25 мая по 3 июня. Португалия с Борисом Овезовым – это не просто поездка, а настоящее погружение в атмосферу свободы, вдохновения и ярких открытий. Вас ждут живописные побережья Атлантики, уютные улочки старинных городов, аромат свежей выпечки и вкус настоящего портвейна. Каждый день – это новые эмоции. эмоции, новые знакомства и новые смыслы. С Борисом Овезовым вы не просто увидите Португалию, вы почувствуете ее глубину и энергию. Едем в Португалию, уверяем вас, эту поездку вы запомните навсегда. Вся информация на сайте www.borisovezov.com www.borisovezov.com или звоните 646-427-57-37 646-427-57-37.
5: Я говорю, когда очень злишься, надо отвлечь себя. Вот я, например, начинаю мыть окна. И мне наплевать, что подумают остальные пассажиры автобуса.
1: Ну что, господа, хочу поблагодарить всех тех, кто записались в группу «Португалию». Огромное вам спасибо. Я очень надеюсь, что ваши ожидания оправдаются, и вы получите море удовольствия. Все это с 25 мая по 30 июня. Огромное спасибо. Господа, заходите на сайт www.borisovezov.com. Огромное количество туров. Читайте, интересуйтесь, звоните, пообщаемся. Мне очень приятно всегда доставлять вам удовольствие. Если вы хотите, чтобы за 5 минут до начала передачи «Караван и поздравления» именно приходил ваш на телефон, приходил на ваш телефон сообщение именно в виде такого линка, где вы прикоснетесь к нему, и сразу же ваш телефон начнет звучать нашей волной, именно Дэвид Зун Радио, то вам нужно зайти также на мой сайт www.borisovezov.com и свободные белоснежные поля, их всего 4. Запомните ваши фамилии, имя, имейл и телефон, и система автоматически будет вам присылать сообщение, уведомление о том, что программа начинается, и, конечно же, в месяц раз вы будете получать информацию о новых турах. Также поступают у меня сообщения, люди спрашивают, где можно слушать повторные программы. Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал «Борис Овезов на радио». Вот так и пишите русскими буквами. Заходите туда, и я там выставляю все программы свои уже в нарезанном формате, без реклам. Вы можете сразу же слушать, наслаждаться. Иногда выставляю очень эксклюзивные мелодии, песни, которые мне присылают со всего мира. Так что все это на телеграм-канале Бориса Овезова. Борис Овезов на радио. Так и пишите. Борис Овезов на радио. Ну и сейчас, господа, мне бы хотелось, конечно, сегодня прочесть поздравление, которое пришло к 20-летию. Огромное вам спасибо, друзья. Мне очень приятно. Дорогая радиопрограмма «Караван», поздравляем вас с мощной, вдохновляющей датой 20 лет в эфире над столицей мира. Это не просто годы, Борис, это тысячи часов живого голоса, энергии, музыки и смыслов, которые вы дарили своим слушателям, дарите своим слушателям. Вы стали неотъемлемой частью жизни людей, поддерживали, которые поддерживали в пути. Именно эти мелодии согревали в одиночестве, заряжали на новые свершения и объединяли сердца. Ваш караван уверенно движется вперед. С праздником, Борис Овезов!

0: знаешь, какой он красавчик.
1: Выглядит как огурчик.
2: Я давно его знаю, он очень способный.
3: Он очень хороший человек.
1: Что вы говорите?
4: Я отличный работник.

0: Борис Овезов. Караван – это хорошо.
1: Конечно, хорошо. Слушать так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.

0: Караван.
1: Бомбарбия. Киргуду.
2: Ну а теперь к программе, господа. Сегодня у нас тема, от которой хочется распахнуть окно, вдохнуть полной грудью и немедленно купить билет. Билет куда, вы спрашиваете? Путешествие. Ведь путешествуй, знакомься с миром, узнавай людей, влюбляйся. Да-да-да, именно так, без забитых в жизни, господа. С нескучными эмоциями мы отправляемся в путешествие, и на этой основе мы получаем заряд. Заряд именно той энергии, которую нам прописала сама судьба. Вот представьте себе, вы стоите на вокзале. Или в аэропорту, в руках у вас билет. Не просто бумажка, а пропуск в другую реальность, где вас никто не знает. Где можно быть собой, и даже чуть-чуть смелее, чем обычно. Где каждый поворот – это новая история, и каждый человек – потенциальный герой.

Да, господа, путешествие это не про километры, это про вау, про то, как вы впервые пробуете что-то странное и говорите, интересно, наверное, это вкусно, наверное. Да, господа, это именно про тот язык, который вы не понимаете, но почему-то все равно улыбаетесь и киваете.

Да, господа, и вот только в путешествиях вы понимаете фразу, когда вам говорят, что улыбка – это универсальная валюта. И, между прочим, курс у нее всегда выгодный, потому что вы всегда располагаете к себе вашей роскошной солнечной улыбкой. А знаете, что самое удивительное? Мир огромный, но люди в нем невероятно похожи. Где бы вы ни оказались, в шумном мегаполисе или в крошечной деревне, всегда найдется кто-то, кто поможет вам найти дорогу, подскажет, где вкуснее всего поесть, или просто скажет: «Ну, не загулять ли нам, пацаны?» И эти слова могут изменить весь наш день, господа, а иногда и жизнь, согласитесь.

Да, господа, в путешествиях вы начинаете замечать вещи, на которые раньше не обращали внимания. Скажем, как пахнет утренний город? Вы когда-нибудь задумывались, когда вы выходите из дома здесь, в Нью-Йорке? Как звучит дождь в другой стране? Как по-разному смеются люди? И вдруг, понимаете, мир – это не карта. Мир – это величайшие чувства. И это понимаешь только тогда, когда путешествуешь.

И вот только когда путешествие, господа, вы начинаете понимать, что самое интересное проявляется именно тогда, когда вы знакомитесь в другой стране с людьми, с настоящими, разными, с теми, кто живет не так, как вы, кто думает иначе, кто мечтает о других вещах.

Мы наблюдаем в новой стране то, что происходит вокруг вас. Вы чувствуете, что внутри вас что-то расширяется. Согласитесь, есть это чувство. У кого-то оно ярко выражено, у кого-то менее. Но будто внутренний голос в этот момент вам говорит: «О, смотри, так тоже, оказывается, можно».

0: Представьте, вы направились куда-то в Европу. Вы сидите где-нибудь в маленьком кафе. Перед вами чашка кофе или чая. Напротив человек, которого вы встретили буквально час назад. И вы уже смеетесь, потому что обстановка сама располагает к этому. Вы уже делитесь историями, рассказываете ему что-то. Делитесь мыслями, как будто знакомы 100 лет. Господа, это магия? Да нет, друзья, это просто путешествие. И давайте честно, иногда мы отправляемся в путь не только за новыми местами, иногда за новыми версиями самого себя.
1: На улицах Одессы, молдаванки и пересек, гулял и веселился. Народ без интереса гулял, не понимая.

0: Да, путешествия, господа, мы действительно приобретаем новую жизнь. Да, потому что дома мы часто играем роли привычные, удобные, проверенные. А в дороге можно быть с кем угодно. Можно танцевать на улице, даже если вы никогда этого не делали. Можно заговорить с незнакомцем, даже если вы обычно молчите. Можно попробовать то, что раньше казалось страшным. И вдруг ловишь себя на мысли: а ведь я могу больше, чем думал.
1: А

0: вашу снимите шляпу.
1: Вы правильно делаете то, что слушаете нас по пятницам, господа. Первый час, а именно первые 30 минут родинных подошли к своему логическому завершению. Надеюсь, что вы останетесь с нами. И я предвкушаю, что все-таки реклама пройдет молниеносно.
2: Ах так! Ах вот и как! Ах вот и значит, какой она на самом интересном месте!
3: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфир и караван, а ну заходи, реклама Ян.
4: Очень правильное решение. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
5: Нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
4: Да, и не из нашего района.
5: Да, конечно.
6: Дэвидсон Радио.
7: Новости на Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Шневецкая. Военную помощь Украине должны оплачивать государства Европы. В этом заключается политика администрации Трампа. Это подчеркнул на слушании в Конгрессе министр войны Хексет. При этом он также заверил, что Трамп продолжает содействовать урегулированию украинского конфликта. Трамп поддерживает его завершение посредством заключения сделки, сказал Хексет. Евросоюз может начать наказывать иностранный бизнес и частных лиц за участие в инцидентах, аналогичных недавним разногласиям вокруг сельскохозяйственного экспорта, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар Аль-Ануни. В МИД Израиля проинформированы, что прибывшее ранее в Хайфу судно с зерном решило покинуть территориальные воды еврейского государства. В ведомстве добавили, что запрос украинской стороны о правовой помощи, поданный вечером 28 апреля, содержал существенные фактические пробелы и не включал никаких доказательств. Ранее израильский импортер пшеницы заявил о вынужденной отсрочке процесса разгрузки зерна с судна, прибывшего в порт Хайфы. По данным телеканала N12, рассматривалась возможность поиска другого порта для разгрузки зерна. В основе этого решения лежит обеспокоенность импортеров в Израиле по поводу возможных санкций Евросоюза, указывает телеканал.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
9: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
8: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон Бич и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
10: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
11: Мы любим Нью-Йорк.
7: «Davidson Radio».
12: Музыку в программе «Караван» лучше один раз послушать, чем говорить, какая она хорошая.

0: Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо, что остались на нашей популярной волне. Сейчас до двух. Каждую пятницу Борис Советов и Паша Куклин радуют ваши сердца, именно загоняют ту самую позитивную энергию, которая вас сопровождает до конца недели, и потом сохраняет именно свое такое, знаете, неугасимое до конца недели следующей. Ну что, господа, конечно же, не было бы сегодняшней программы, если бы не щедрые спонсоры. Хочу напомнить вам, что если вы спешите приобрести какую-то мебель, загляните в Expo Furniture, вы получите огромное удовольствие. Expo Furniture является прямым поставщиком мебели в Америку. Это в Квинси, господа. И помните, что красота и уют в вашем доме создается исключительно мебельным салоном Expo Furniture. Напоминаю, что одна из компаний, итальянских компаний, предложила Фархаду владельцу, те, кто приобретают спальную мебель, получают бесплатно дорогущий матрас еще дополнительно к этой спальне, господа. Узнайте все подробности по телефону 718-459-0504 или приходите в Квинси 9540, Квинс Бульвар, 62 и 63 драйв. Expo Furniture всегда ждет вас.
1: В эфире Борис Хавезов, самостоятельный. Программа «Караван».
0: Соберите друзей и насладитесь прекрасной кухней уютного, гладкошерного ресторана Heaven Grill Sushi Душанбе. Получите море удовольствия, господа. Это не просто реклама, это действительно позыв сердца. Попробуйте, а потом отзвонитесь, скажете, прав я или нет. Это гладкошерный ресторан. Имя ему Heaven Grill Sushi Душанбе. Уголок ароматной восточной кухни. 6398 вот Heaven Бульвар. Это Квинс. Телефон 718-500-500-3116. 718-500-3116. Heaven Grill Sushi Душанбе ждет вас.
2: Тихий музыка, сердцам услада в мире. Звучит программа «Караван» в эфире.
0: Ну что, дорогие мои, теперь к программе. Я хочу отметить, что, конечно же, в каждом нашем дне есть что-то прекрасное, волшебное. Но это нужно уметь замечать. Главное – понизить скорость своей суеты. Мир, господа, наполнен сюжетами и выдумками судьбы. Цените каждый день. Второго такого дня уже не будет.

0: Спасибо, господа, что вы на нашей волне. Хочу отметить, что как часто в жизни, друзья, мы не ценим самое важное. А еще чаще преувеличиваем важность неважного. Рецепт удачи дается тому, кто умеет ценить все то, что имеет, господа. Вы правильно делаете то, что слушаете нас. Именно заряжаетесь позитивом, потому что программа «Караван» – это музыка хорошего настроения. Ну, а мы с Пашей – служба доставки музыки хорошего настроения в ваши сердца. Да, господа, нам все время чего-то не хватает. Зимой, лето, осенью, весны. А сегодня есть только один шанс – понять этот мир, разобраться в самом себе и продолжать слушать веселую, позитивную программу «Караван» на волне 620 АМ, господа. И огромное спасибо, кто в миру слушает нас путем интернета. Я вас люблю и вижу ваши сообщения. Спасибо. И хочу отметить, что сегодня не зря программа была посвящена путешествиям. Да, я приглашаю вас на свой сайт www.borisavizov.com и приглашаю вас в гладкоширный Азербайджан, господа, в середине июля. Я думаю, что информация, которая сейчас будет литься с Фон Дэвидон Радио, не будет излишней, потому что она действительно заставит трепетать ваше сердце, которое уже после этой передачи будет готово собирать чемоданы.
1: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 26 июля по 4 августа вместе с Борисом Авезовым.
2: Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, 5-звездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
3: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
2: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
3: Звоните 646-427-57-37,
2: 646-427-57-37,
3: или заходите на сайт www.borisavizov.com.
2: www.borisavizov.com.
4: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым.
5: Студия «Борис Авезов», программа «Караван».
6: Бамбарбия, Киргуду.

При любом путешествии, господа, вы именно погружаетесь в ту романтику, которую вам предоставляет ваша судьба. Потому что вы наконец-то решили, собрали чемоданы и выехали. Влюбляйтесь в город, в его шум, в ритм и в его запах.

Хочу отметить, что в моих турах, господа, наша группа всегда влюбляется обычно в утренние рынки. Вечерние огни, случайные повороты, которые приводят к самым красивым видам. Или влюбляется вся группа в сами в себя. Да-да-да, именно в ту версию, которая не боится, которая открыта. Прощение. Которая смеется громче, чем обычно, и говорит «да».

Хочу отметить, господа, знаете что? Это, пожалуй, самый важный момент в вашей жизни, когда вы решаетесь путешествовать. Потому что путешествия учат нас жить, не откладывать, не ждать идеального момента. Потому что идеальный момент, господа, неоднократно повторяюсь, это сейчас. Это когда вы решаете. А почему бы и нет? А поеду-ка я с Борисом Овезовым. Кайфану. Хочется поехать, поезжайте. Хочется поговорить, говорите. Хочется попробовать, пробуйте. Да, иногда будет некомфортно, иногда мы потеряемся, иногда что-то произойдет не так. Но именно в этих не так и рождаются лучшие истории, господа. Истории, которые вы потом будете рассказывать друзьям, смеясь до слез.

вот представьте, проходит время. Вы сидите дома, может быть, с чашечкой чая, и вдруг вспоминаете ту улицу, того человека, тот закат. И внутри становится тепло. Потому что вы были там. Потому что вы решились. Потому что вы не побоялись выйти за пределы привычного. И в этот момент вы понимаете, мир не где-то там, а он внутри. Внутри.

каждое путешествие, друзья, оставляет, конечно же, свой след в ваших мыслях, в вашем сердце, в вашем взгляде на жизнь. Вы начинаете по-другому относиться к людям. Больше понимаете, меньше судите, больше слушайте, меньше

После каждого путешествия, друзья, вы ловите себя на том, что вы действительно уже не тот, который были до путешествия. Потому что вы действительно видели, каким должен и может быть мир. Насколько это разнообразие и красота. Так что, друзья мои, если у вас есть желание отправляться прямо сейчас, не ждите лучших времен. Лучшее время именно сейчас. Так что, дорогие слушатели каравана, если у вас есть мечта отправляться в путь, не откладывайте ее. Не ждите когда-нибудь кого-нибудь. Это очень коварное слово. Оно часто превращается в никогда. Поэтому, господа, если есть желание, заходите на мой сайт www.borisavezov.com. Знакомьтесь с турами. Скоро будет очень много интересного. Я над этим работаю. И я надеюсь, что мы с вами будем еще общаться часто.

Хочу напомнить, господа, что каждый ваш выезд, ваше путешествие – это именно новая страница вашей жизни. Вы все это собираете в своей истории. Наполняйте свою жизнь моментами. Встречайте новых людей, учитесь у них. Делитесь с собой и обязательно, конечно же, влюбляйтесь в мир, в людей, в жизнь. Потому что, в конце концов, именно это и делает нас живыми, господа. Помните об этом.

0: Еще раз хочу напомнить, дорогие мои, если вы хотите слушать мои радиопрограммы уже в нарезанном формате, без реклам, на телеграм-канале Борис Авезов на радио, заходите, регистрируйтесь. И каждый раз после завершения пятничного эфира я выставляю уже программу Борис Авезов на радио, телеграм-канал. Господа, смелее заходите, не стесняйтесь. Если какая-то проблема, звоните 646-427-5737. Решим любой вопрос. Спасибо, что слушаете нас. И я думаю, что благодарность нашим дорогим спонсорам не заставит себя долго ждать. Мебельный магазин «Экспо Фёрничер» приглашает вас всех насладиться именно шоурумом, который предоставляет владелец Фархад. «Экспо Фёрничер» — это действительно тот самый салон, который является прямым поставщиком мебели в Америку и у нас у всех. Уже давно появилась возможность приобрести мебель отличного качества на любой вкус и по небывало низким ценам. 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 Драйв, 718-459-0504. Одна итальянская компания предложила для тех, кто покупает спальный набор, спальную мебель, отдельно матрас в подарок. Что за компания? Звоните 718-459-0504, спрашивайте полную информацию у владельца Фархада, конечно, по адресу 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 Драйв.
1: Студия Борис Авезов, программа «Караван».
2: Бомбарбия, Киргуду.
0: Я вас приглашаю насладиться в новом уютном гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Душанбе. Открыть для себя новые яркие вкусы. Гладкошерный ресторан Heaven Grill Sushi Душанбе. Уголок ароматной восточной кухни ждет вас по адресу 6398 Woodhaven Boulevard. Это в Квинсе. Телефон 718-500-3116. 718-500-3116. Вы не пожалеете. Заходите.

0: Суши Душанбе всегда ждет вас. Это новый мир в ресторанном искусстве. Получите удовольствие от всего. От кулинарии, от творчества, то, что творится на сцене. И, конечно же, от интерьера. Все это в роскошной, современной обертке вас порадует. А кухней вы просто получите огромное удовольствие. Heavenville Суши Душанбе, 718-500-3116 ждет вас.
1: Тихий музыка, сердцам услада в мире. Звучит программа.
2: Откройте для себя Португалию с новой стороны. Отправьтесь в незабываемое путешествие вместе с Борисом Авезовым с 25 мая по 3 июня. Португалия с Борисом Авезовым – это не просто поездка, а настоящее погружение в атмосферу свободы, вдохновения и ярких открытий. Вас ждут живописные побережья Атлантики, уютные улочки старинных городов, аромат свежей выпечки и вкус настоящего портвейна. Каждый день – это новые эмоции, новые знакомства и новые смыслы. С Борисом Авезовым вы не просто увидите Португалию, вы почувствуете ее глубину и энергию. Едем в Португалию, уверяем вас, эту поездку вы запомните навсегда. Вся информация на сайте www.borisavezov.com www.borisavezov.com или звоните 646-427-57-37 646-427-57-37.
0: Расстаюсь с вами, дорогие друзья, и очень надеюсь вновь с вами услышаться. Борис Авезов и Паша Куклин. Расстаемся и вас визуально обнимаем. Пока.
3: Слушайте, объясните толком, что происходит?
4: А что объяснять? Давай на выход. Все. Приехали мы, прилетели мы. Полет окончен мы. Все, до свидания. Это спасибо, что воспользовались узбекскими авиалиниями. Да. Это все. Сказала, все получилось, да. Ну, хорошо.
5: Вот так всегда. На самом интересном месте.

0: четверки, 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Мелодии украинской души.
3: Мелодии украинской души.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня я хочу познакомить вас со своим другом, творческим братом Леонидом Сандуленко, которого знаю более 20 лет, с которым работал как на концертах, так и в студии, и за это время было записано много прекрасных песен. Леонид Сандуленко – народный артист Украины, многогранный певец и замечательный человек. Родился Леонид 19 августа 1956 года в городе Киеве в многодетной ромской или цыганской семье. А как все начиналось, я вам сейчас расскажу. 17 августа 1949 года появился на свет Борис Сандуленко, старший брат Леонида. Леонид был младше на 7 лет. Мальчишки были одаренными от природы и с детства схватывали музыку буквально на лету. В их доме стоял огромный рояль, на котором часто играл их отец Леонид Николаевич Сандуленко. Отец работал в ансамбле танца имени Павла Вирского и был прекрасным танцором. Он и привил детям любовь к музыке. Свои первые песни Борис Сандуленко начал пробовать исполнять в 5-летнем возрасте, а впервые на сцену наш герой попал, когда ему исполнилось всего 8 лет. Октябрьский дворец культуры города Киева гостеприимно распахнул для него двери в большое искусство. В тот день мальчик исполнил несколько песен на русском, украинском и итальянских языках. Во время застолья после концерта он набил полные карманы конфет и познакомился с космонавтом, с Павлом Поповичем. Позже, в 1964 году, талантливого 14-летнего Бориса министр культуры СССР Екатерина Фурцева приглашает в Москву для участия в новогоднем «Голубом огоньке», на котором Борис трогательно исполняет песню «О соле мио».

Там, на голубом огоньке, Борис знакомится с Муслимом Магомаевым, который позже стал его творческим наставником и другом семьи Сандуленко. После выступления на «Голубом огоньке» Бориса стали называть отечественным Робертино Лоретти. Уже в 12 лет он стал личным гостем популярнейшей звезды того времени и даже побывал в гостях у него в солнечной Италии. Параллельно с Борисом Сандуленко развивалась и творческая карьера его младшего брата Леонида. Он полностью повторил путь старшего брата Бориса, ведь старший брат был всегда примером для Леонида. Леонид начал петь с 5-летнего возраста, окончил дирижерско-хоровое отделение Киевской музыкальной школы имени Лысенко, а затем и Киевскую государственную консерваторию, а по вечерам подрабатывал певцом в ресторанах. Леонид достиг больших успехов, стал первым цыганом, который получил звание «Народный артист Украины». Долгое время работал в киевском мюзик-холле, после чего создал свой собственный семейный ансамбль «Гиля Ромен», с которым гастролировал в США, Канаде, Франции, Испании, Бельгии, Швейцарии, Голландии, Чехии, Словакии и Германии, исполняя украинские, русские и цыганские песни, романсы, а также отечественные и зарубежные шлягеры. Сегодня Леонид Сандуленко – солист киевского ансамбля «Песни и пляски» Национальной гвардии Украины.

0: украинской души.
1: Мелодии украинской души.
2: Несколько лет назад мы с Леонидом работали в студии над записью песни «Ты моя мелодия», всем известную в исполнении Муслима Магомаева. Тогда я и спросил, почему ты хочешь записать эту песню? Леонид ответил, что очень хорошо знал и любил творчество Муслима Магометовича, ведь частым гостем он был в их семье. И когда они встречались, рассказывали разные жизненные истории, шутили, веселились, пели песни. Песня «Ты моя мелодия» была самой любимой. Муслим Магометович рассказывал, когда Александра Пахмутова предложила ему спеть песню, то песня сразу пришлась по душе. Он даже не просил что-то изменить в произведении, хотя обычно у него возникали такие просьбы к композиторам. Когда была сделана запись, Магомаев позвонил по телефону в Италию, тогда еще будущей жене Тамаре Синявской, которая была на гастролях, и по телефону дал послушать песню. Многие считают, что композиция «Ты моя мелодия» была написана специально для Муслима Магомаева. Но на самом деле рассказ Николая Добронравова об истории написания песни опровергает эту версию. Она часто, Александра Пахмутова, пишет сначала мелодию, а уже потом я сочиняю к ней текст, рассказывает Николай Добронравов. «Мы жили тогда в Рузе, и однажды вечером Аля говорит: «Коля, послушай одну новую мелодию. Я сама еще не могу понять, интересна она или нет. Послушай, стоит ли из нее что-то делать?» Сыграла. Я говорю: «Аля, не знаю, но мне кажется, это потрясающе. Я не очень чисто пою, но плохую музыку от хорошей всегда отличу». Ну, в общем, взялся я за эту Алину тему. Первая строчка возникла сразу: «Ты моя мелодия». По законам стиха вторая должна была быть примерно такая: «Я твой дорогой». Третья: «Ты моя хорошая». И четвертая: «Снова мы с тобой». А исходя из ритма пахмутовской мелодии, получилось: «Ты моя мелодия, я твой преданный орфей. Дни, что нами пройдены, помнят свет нежности твоей». Здесь ритм постоянно меняется, каждое слово ударное. В стихах так бывает крайне редко. Безумно сложная подтекстовка. Я над ней работал целых 2 года. За это время выпустил сборник стихов. Так рассказывал Николай Добронравов о истории написания песни «Ты моя мелодия». А я предлагаю послушать вам эту песню в исполнении Леонида Сандуренко.

0: Песня «Сингарелла» или «Зингарелла». Я так понимаю, это женское имя или слово, обозначающее цыганку. Правда, не знаю, на каком языке. Странная история происходит вокруг всеми известной песни «Сингарелла». Невозможно отыскать ни автора слов, ни музыки. Пишут, музыка сербская. Но слова я нашел, правда, французские. И это не оригинал, который был написан на сербско-хорватском языке. Музыка Барбена Вкович, слова Желька Павичич. Но оригинальный текст так и не найден. Кстати, один из первых исполнителей, Энрико Масиас, происходит из алжирской еврейской семьи, и его настоящее имя Гастон Гренассиа. Пел на своем родном французском.
1: Зингарелла, зингарелла,
0: а вот слова на русском языке – натяжка. Пишут, что слова написал Рудольф Фукс, он же Соловьев, он же Рувим Рублев. В другом источнике, что слова написал Михаил Звездинский. Иногда еще приписывают, что в соавторы попал и Шуфутинский. Но как бы там ни было, песня хорошая. И давайте ее послушаем.

0: сейчас с нами на связи Леонид Сандуленко, народный артист, певец, мой друг. Леня, привет!
1: Я хочу всех поприветствовать, кто слушает нас сегодня на Дэвидсон Радио. Я хочу всем пожелать здоровья американцам Нью-Йорка и всех штатов Америки. Пусть будут все здоровы, счастливы, и пусть в их домах и в их душах радость, солнце, благополучие и всего всем самого хорошего. Вот это все, что я могу пожелать от себя лично и от всех ромов города Киева. Я надеюсь на это, что мы обязательно встретимся и просто наживо покажу то, что я умею в концертах, которые мы планируем с моим другом Александром Федоренко.
0: Спасибо, Леонид. Хочу попросить тебя, чтобы ты рассказал об одной из моих любимых песен, которую мы очень давно записали, наверное, лет 10 назад. И она стала очень популярная. И эта песня «Сыну мій сыну», или правильно называется «Батьківська любов».
1: Песню «Батьківська любов» мне предложил Леонид Нечпорук спеть на его творческом вечере. Я ее послушал внимательно. Ну, естественно, у меня двое детей своих и сын. Посвящая через Леню Нечпорука ему свою вот эту песню, я думаю, что вся Украина была в захвате от этой песни, и есть эта песня моя теперь является моей визиткой на сцене. Я только выхожу, мне говорят уже, а буду «Батьківська любов»? Я говорю, буду, все буде. Я хочу сказать, что я очень благодарен этому композитору. Поэтесса была такая Наталка Коломієць, на жаль, ее уже нету с нами. И Наталці той Коломієць, я теж щиро вдячний за цю пісню.

0: украинской души после рекламной паузы.
1: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
2: «Сделка».
1: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
2: Премьера спектакля «Сделка».
1: Театр «Анкор».
2: Впервые в Нью-Йорке.
3: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
2: Театральная гостиная.
3: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
2: Билеты на сайте
3: theater.com и по телефону 718-266-3393.
4: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
5: Ждем вас.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
7: Тараканы, тараканы, тараканы.
8: Наша задача — понять и оценить рекламные и маркетинговые задачи, стоящие перед вами. Разработать стратегию размещения вашей рекламы. Предоставить вам уникальные возможности, которые позволят получить от рекламной кампании максимальную отдачу. Ваше сотрудничество с рекламной службой Davidson Radio принесет максимальную пользу для вас и вашего бизнеса. Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Davidson Radio. 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
0: Мелодии украинской души.
9: Мелодии украинской души.
10: «Осенняя роса» – песня широко известна в народе по строчке «И нисколько мы с тобой не постарели». Она неизменно звучит на разного рода свадебных юбилеях, семейных торжествах. Эту песню кто только не пел. А кто же ее написал? За ответом я полез в всемирную паутину. И на мое удивление найти удалось немного. Слова написал Юрий Гарин, а музыку – и граф Игоревич Иошко. Авторы, хотя и заслуженные люди, но, судя по всему, не очень хорошо известны широкой аудитории. Каких только написаний фамилий композитора не встретишь в интернете. От Ошка до Иошкина. Когда произведение любимо, оно становится народным. Так и с этим русским цыганским романсом. Никто не задумывается об авторстве, песню просто исполняют. Но все-таки справедливо, чтобы авторам воздали по заслугам. «Осенняя роса» – это гимн преданности, написанный от имени людей, много проживших и переживших, но сумевших сохранить чувства друг к другу. А песня «Осенняя роса» в интернете я нашел формулировку «Самая красивая песня о любви». Спорно, но у каждого свой взгляд. Песня красивая и, безусловно, заслуживает, чтобы ее знали и о ней помнили. А я предлагаю послушать песню «Осенняя роса» в исполнении народного артиста Украины

0: «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Песня, впервые прозвучавшая в исполнении Лайзы Минелли в фильме Мартина Скорсезе «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Премьера состоялась 21 июня 1977 года. Композиция была написана композитором Джоном Кандером и автором стихов Фредом Эббом. Начальный вариант был представлен режиссеру и актерам Лайзе Минелли и Роберту Де Ниро. Последний высказал мнение, что песня должна быть сильнее. Возможно, попробовать еще раз. Композитор и поэт вышли с прослушивания в возмущении. Что молодые актеры учат их сочинять? Позже Эбб признал, что Де Ниро был прав, но в полугнева песня была переписана очень быстро. Собственно говоря, фильм большого успеха не имел, но Лайза Минелли продолжала исполнять песню на своих концертах. На Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк» пела жительница Нью-Йорка Минелли в сопровождении 24 концертных роялей Стэнвэй, сделанных в Нью-Йорке. Первое концертное исполнение песни Синатра сделал в сентябре 1978 года на радио City Music Hall в Нью-Йорке. В 1979 году песня была несколько раз по-новому аранжирована и исполнена в новой интерпретации. Фрэнк Синатра записал в студии, использовав свой оркестр и новую музыкальную аранжировку, а также переделав текст и интонационные акценты по-своему. Синатра обновил песню, придав ей новое смысловое значение. О смелости человека из маленького городка, решительно начинающего новую жизнь, чтобы реализовать мечту и стать лучшим в самом большом городе. Фрэнк Синатра записал несколько версий песни «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Самая последняя версия записана в 1993 году в дуэте с Тони Беннетом для последнего прижизненного альбома Синатры «Дуэтс», для которого использовались новые технологии записи и цифрового редактирования информации. Ну а у нас в гостях Леонид Сандуленко, который шикарно поет эту песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк». И, Лень, расскажи, пожалуйста, как ты начал эту песню
1: Песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк» я учил прямо в самолете. То есть я музыку знал всегда, на слуху она была. А слова я учил, летя из Парижа сначала в Торонто, а потом и в Вашингтон, и в Нью-Йорк, где я только не был с этой песней. И принимали очень-очень хорошо. Но это было лет 20, а то 25 назад, может быть. Там я не помню уже, сколько или 3 часа лета было, или больше, но пришлось действительно выучить текст под хороший виски. Пил виски и учил текст с наушниками, пел Фрэнк Синатра, и я смотрел клавир, в котором был, конечно же, текст.

0: wert in auch New York.
1: Леонида Сандуленко многие знают как прекрасного исполнителя классической песни. Он поет арии, русский романс, а многие любят его цыганские песни. Леня, я знаю, что у тебя есть много ромских песен на украинском языке. Где ты их находишь?
2: Композиторы, которые пишут на стихи наших украинских, опять же, поэтов. Для меня лично песни с ромским таким наклоном, потому что, ну, есть песни чисто на ромском языке. Я хочу больше донести ромское искусство до слушателя, поэтому мы решили с ребятами, значит, здесь написать ромские песни на украинском языке. Это и есть песня «Цыганская доля», песня Александра Бурмицкого, который мне написал эту песню. Может быть, тоже прозвучит там у вас в Америке.
3: Цыганская доля после

0: У меня есть для вас небольшой сюрприз. Я дозвонился дочери Леонида, Шуре Сандуленко. Шура, привет!
1: Привет, Сашенька. Как твои дела?
0: Мы в эфире.
1: Мы уже в эфире?
0: Шура, расскажи нам немного о папе. Какой он? Может, помнишь смешные и интересные истории?
1: Ой, да столько было этих историй. Он меня забыл в садике, но это, наверное, не очень будет хорошая ему реклама. Мама ему сказала меня забрать, а он жарил рыбу. У нас папа, когда начинает готовить, он же отключается полностью. И меня воспитательница забрала к себе домой. И знаешь, так смешно было, когда прибегает папа, расстегнутая рубашка, закатанные рукава, закатанные штаны, и он весь в муке. Руки в муке, пузо в муке, эти штаны в муке. Чтоб ты понимал, вот наш дом, у меня во дворе в моем, там, где я живу, красный садик, и чуть-чуть дальше дворами пройти, там 194-я школа. И там вот это вот воспитательница жила возле этой 194-й школы. И папа залетает, знаешь, такой весь в муке, типа, где мой ребенок? Ну что, мне всегда с папой нравилось очень. Он меня брал постоянно на репетиции. Там, когда записи делали, они там что-то записывают. Ну, интересно было. Я любила, когда он меня с собой брал в ансамбль. Он тогда еще, по-моему, работал в военном ансамбле. То, что у нас папа ревнивый. У мамы была очень красивая фигура в молодости. И у нее были красивые джинсы, которые подчеркивали фигуру. Папа сильно ревновал ее. Он ее даже на пляж одну не отпускал. И он взял эти джинсы, взял и порезал. Захожу, мама плачет, а папа сидит над горкой на мелкие, такие тонкие лоскутки. Долго сидел, часа два резал эти джинсы. Что еще было? Папа у нас все время собак приносил. Папа у нас собачий папа. Его любят все собаки вообще, любые. У нас только этих собак было. Ну, помню, как приходил разбираться с мальчиком, который меня за попу ущипнул. У нас был когда выпускной. То есть он весь выпускной был со мной. А потом же мы решили пойти встречать рассвет. Я, наверное, была единственным человеком из трех параллельных классов, у кого папа пошел с нами встречать рассвет. Поэтому на заливе я так и не покупалась со всеми вместе. Самое смешное, Саша, было это уже, когда Маша родилась. Вот то, конечно. У меня там фотографии есть, как он сидит на полу, а она ему с Феном делает укладку. Он с бантиками. То есть, знаешь, этот папа, который все время такой, типа, серьезный, тягав, вот это я как сказал, так и будет, никто не будет мною помыкать, вы все будете делать так, как я скажу, сидит на полу, Маша ему сушит Феном игрушечные волосы, а он с бантиком на голове сидит. Он ей песни пел, она ему танцевала, так, любит сильно петь и танцевать. Леня ей поет, а она ему танцует. Ты знаешь, самое интересное, что у меня мои клиентки ходили на концерты. Многим очень нравится «Луна Ту», цыганская музыка очень нравится. Там фактически все, что вот цыганского диска. Насчет украинского репертуара, ну вот все канвали. «Сыну ми сыну» вот нравится мужикам. У меня фактически у всех там диски папины есть. У меня многие мои друзья, мужики, знают. Ну, как бы папа, он такой же, что знаешь. Вот это вот хи-хи-ха-ха-ха-ха-ха. Он очень добрый. Он, вот мне нравится, что он такой, знаешь, отзывчивый к людям. Он без понтов, без каких-то. Он никогда не страдал какой-то звездной болезнью или еще чем-то. Я народный артист Украины, подвиньтесь, тутси. Такого никогда в жизни не было. Мне нравится то, что он не жадный. Вот честно, вот он как-то так и подарки любит делать. И вот это мне нравится, как он с мамой вот это вот, знаешь, носится до сих пор даже. Мне нравится то, что он никогда в жизни не отказал никому. Ты же, Саша, сам знаешь, сколько он там концертов отработал. И бесплатно, и детские дома, и афганцы, и госпиталь МВД для пацанов. И собирается, едет, он делает свою работу, он выходит на сцену, отрабатывает. Плюс то, что он один не из многих людей, которые работают вживую. У нас очень мало кто работает вживую. Ты знаешь, он может выйти и как дать, что ого-го. Ну, что мне в папе еще нравится? Да все нравится. Мне только не нравится, что меня он щемил, а Маша может у него на голове прыгать и делать то, что она хочет. Он мне говорит: Шура, тебе надо что-то с ней решать. Я говорю: серьезно? Вот я с ней поговорю. Я говорю: так поговори с ней. Ну, потом как-нибудь. Я ей сказал, что я буду с ней разговаривать. Души не чает в этих внучках своих. Что в Еве, что в Маше. А еще знаешь, что этот прикол? Типа, не называйте меня дедушка, я Леня. Не дай Бог дедушка называть. Я еще молодой. Какой ей дедушка? Я не дедушка, я Леня.

0: Вот и подошло время моей программы к концу. Я сегодня вас знакомил с народным артистом Украины, с настоящим ромом Леонидом Сандуленко. Пишите, пожалуйста, свои отзывы, предложения на адрес promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com. Пишите, о ком вам рассказать в следующих программах. С какими артистами вас познакомить? Какие песни вы бы хотели услышать в моей программе «Мелодии украинской души»? Всегда ваш Александр Федоренко.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 2786. 1 800 222 2786.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
4: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
5: Знаешь, какой он красавчик.
6: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
7: Он очень хороший человек.
4: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
8: Операцию я беру на себя.
4: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

городе маленьком тихонько времечко бежит. В ботиках, в валенках народ гуляет не спешит. Жил я в том городе, не тужил вроде бы, не знал, что жизнь по-своему решит. Ах, как завертела, закружила жизнь московская.

моем, и я людей уважал не по одежке, по делам. И если я уставал, Москва не верила слезам. По Москве я иду, как по тонкому льду.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия Наталья Быстрецкая. В нашей стране отзовут 140 тысяч автомобилей Ranger производителя Ford из-за поврежденной проводки, которая может вызвать короткое замыкание и возгорание в области передней стойки кузова. Об этом сообщило Управление безопасности движения. Дилеры проверят проводку на наличие повреждений и обновят ПО. При необходимости поврежденные жгуты будут заменены. За последние 12 месяцев Ford Motor отозвала 19 миллионов автомобилей Ford и Lincoln, что многократно превышает показатели других производителей. Наименьшее число отзывов было зафиксировано у Mercedes-Benz. Руководство Ford не отрицает наличие проблемы, но сообщает, что 90% отозванных машин были выпущены в 2013-2020 годах. У новых авто более высокое качество. Согласно отчету бюджетной комиссии, в прошлом году общая численность населения Нью-Йорка сократилась. Чистая потеря населения в пользу других регионов составила 114 тысяч человек. Основной частью уезжающих составляют представители мидл-класса, миллениалы и латинос. Эксперты связывают это с высокой стоимостью жизни и налогами, хотя число миллионеров в городе удвоилось. Мэр Заран Мамдани настаивает на повышении налогов для богатых, подчеркивая, что реальной проблемой является исход рабочего класса. Это цитата. Большинство людей переезжают в пригороды Лонг-Айленда или в соседние Нью-Джерси. Те, кто уезжает дальше, чаще всего выбирают Флориду, Калифорнию или Техас. Уровень кортизола в организме человека снижается с первой минуты после того, как он начинает гладить кошку. Этот эффект может сохраняться в течение часа. К пятой минуте непрерывного поглаживания уровень кортизола падает уже очень заметно, достигая выраженных антистрессовых значений. Для выраженного эффекта эксперты порекомендовали гладить кошку минимум 10 минут в день. За этот промежуток вы успеваете переключить свою нервную систему с тревожного режима на спокойный. В период депрессии у хозяина кошка может стать источником стабильной эмоциональной поддержки, а необходимость ухаживать за питомцем структурирует повседневность. Это позволяет человеку постепенно восстанавливать базовый контроль над своей жизнью через заботу о другом существе.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
5: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
6: My name is Gil Zohar.
7: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе бизнесе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
8: RTN. Смотрите лучшее.
10: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже, поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах и, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня, в гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: И агента, и иноагента, и студента. Всех вспомним. Всем салют. Вас приветствуют Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая, с пожеланиями хорошего настроения, прекрасного дня, побольше солнца внутри и снаружи, и, конечно же, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. У нас в студии с музыкальным приветом уже по традиции Леонид Животовский, человек, который продает не просто путевки, он продает и предлагает эмоции и воспоминания. Леня, привет!
1: Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, туристы и туристки, здравствуйте, Лена Вишневецкая.
0: Ну что, Леня, сегодня мы никуда не отплываем, никуда не отчаливаем, мы сегодня берем в руки iPhone и движемся к финансовому благополучию. А почему, вы мне скажите, кто-то сегодня вообще должен идти в туристический бизнес? Я думаю, что это еще больший стресс, чем представляется. Клиенты у нас в большей степени капризны, чем податливые. И, разумеется, конкуренция просто бешеная.
1: Окей. Первое, что никто никому ничего не должен. Никто не приходит с автоматом загонять вас в туристический бизнес. Это идут туда только те, кому это нравится, и которые хотят больше путешествовать за меньшие деньги и хотят на этом зарабатывать. Это первое. Второе, очень много людей хотели бы зарабатывать больше, чем они зарабатывают. Но найти другую работу в данный момент они не могут. Может, нет образования, может, еще что-то. Компании уехали из Нью-Йорка. Поэтому не всегда могут добавить запасное колесо, как в машине. То есть работайте, где вы работаете, но добавьте себе бизнес, который рано или поздно вы раскрутите. И, может быть, вам не надо будет ходить на работу, как той девочке Джемми из Айовы, что работала охранником малолетних преступников.
0: Да, в тюрьме для малолеток, да, вы рассказывали, я помню, это показательный случай, она там какие-то немеренные просто деньги срубила за какое-то короткое время.
1: Да, сейчас, смотрите, две недели назад я начал за ней следить, потому что она меня заинтересовала. Но я хочу объяснить, в нашей компании 145 тысяч агентов в 22 странах, и она number one. То есть вы должны понять, что это не все так зарабатывают и так продают. Но просто это живой человек, это не сказка. Значит, две недели назад я посмотрел, она продала на 1 280 000 с копейками. Теперь прошло две недели, я посмотрел, она опять number one и уже продала на 1 665 000. То есть она за две недели продала на 385 000. Возьмите примерно 10%, это $35 000 за две недели. Это сказка какая-то.
0: Может, Лёнь, это искусственный интеллект шутит? Фантастика.
1: Я хочу опуститься с небес на землю, потому что я не хочу, чтобы у людей возникла какая-то сказка, а потом они придут, заработают не 30 тысяч за две недели, а 28, и скажут, что я их обманул. Окей, я сейчас расскажу об одной девочке. Вы знаете, что когда началась война, с Украины приехало много беженцев по визе U4U. В основном это девушки молодые, и вы их видите, они в магазинах работают, трудолюбивые люди. И мы их тоже приглашали в этот бизнес, но у них реакция такая: «Да какой бизнес? Я английского не знаю, я не знаю, я тут на куриных правах, меня могут завтра отправить в Украину назад». U4U – это временная виза. Но что эта виза дает? Они могут легально работать, открывать банки, аккаунт, то есть на время, пока они здесь, они живут как люди с грин-картой. Все говорили: нет, нет, нет. Одна девушка сказала: я попробую, почему нет. Через 1.5-2 года она вышла на пассивный доход – 1 000 в месяц. 1 000 в месяц звучит не очень много, это не Джимми из Айовы. Но я хочу заострить ваше внимание на слово «пассивный доход». Пассивный доход, даже если она целый месяц ничего не продаст, она $1000 получает уже. А если что-то продаст, так она добавляется к этой $1000. Теперь представьте, война закончится, может быть, через полгода, даст Бог. и она вернется в Киев, там, где работы нету, все разрушено. А она уже приехала с $1000. Люди работают в Америке по 30 лет, платят налоги и на пенсию получают чуть больше $1000. Она это сделала за 1.5-2 года. Вот вам пример уже не Джимми какой-то там, который в космосе летает, а простая девушка, которая по-английски даже не говорила.
0: То есть, куда вы хотите вот сказать, вам... она вернется в Киев, например, и она будет получать так же $1000, как и здесь?
1: Она будет, ее $1000 будет понемножку увеличиваться. Я это людям расскажу, когда они ко мне обратятся. То есть она будет получать, да, потому что она оформилась в Америке, когда была легальная, и у нее счет в банке. Теперь в этот счет в банке заходят деньги, а в Киеве с автомата она может его снимать. Первое. Второе, теперь с лэптапом она может жить в любой стране, поехать в Тайвань, Украину, куда захочет. Она уже в бизнесе, как американка, которая была в тот момент легальная.
0: Ой, это очень, кстати, интересно. И это работающая схема, так бы сказали, по ту сторону лужи. Это очень интересно. Лёнь, дайте я давайте я уже назову номер телефона, по которому нужно звонить, чтобы с вами связаться и узнать подробности. 718-303-7557. 718-303-7557. И звоните, пожалуйста, оставляйте свое имя и номер телефона, и вам Леонид перезвонит. Но если хотите, чтобы это было еще быстрее, позвоните нам на фронт-деск 718-303-8000. Лена запишет ваши координаты, передаст Леониду, и он с вами свяжется. 718-303-8000. А наш сайт davidsontravel.com. Так, на всяк пожар. Да, Лёнь, продолжайте.
1: Да, и не забывайте, у нас обучение идет на разных языках. В нашем случае это на украинском, русском и английском. Даже если вы не говорите на английском, мы вас учим на украинском. И если вы свяжетесь со мной, то я тоже разговариваю на украинской мове и могу с вами разговаривать на вашей родной мове.
0: Лёнь, вот чуть давайте углубимся в вопрос туристического бизнеса. Это же, собственно говоря, не та свобода, о которой так долго рассказывали большевики. Это без конца нужно кому-то звонить. Это бесконечные какие-то дзынь-дзынь от клиентов 24 часа в сутки. Это вопли: «Ой, что делать, у нас отменили рейс, спасите, помогите». Это какой-то вопрос большой, что... У тебя сегодня не получилось, ты зарплату не получил, потому что ты только на процентах сидишь. То есть здесь очень много таких подводных камней.
1: Смотрите, многие люди на таких работах работают на зарплату. Кто-то работает где-то диспетчером, кто-то работает в каком-то офисе секретаршей, ей там мозги полощут. Но она работает, это не ее бизнес. И она может эту работу потерять в любой момент. Я вот вчера прочитал, 8000 работников компьютерных в Фейсбуке были уволены, потому что вкладывают деньги в AI, это искусственный интеллект. 8000, 10% работников Фейсбука уволены. А это специалисты с очень высоким уровнем. И все, они потеряли работу.
0: Ну, это сейчас везде в технологической сфере переходит на нейросети, поэтому, да, ради экономии.
1: Угу. Поэтому нужно иметь запасное колесо в машине. Не просто так пятое колесо спрятано, оно спрятано по сам reason. То есть люди понимают, что оно может пробиться, там какое-то колесо. То же самое в жизни. Лично я терял работу и не раз, но я всегда находил, потому что я в сейле. Сейл people всегда нужны.
0: Лёнь, а ну понятно, здесь вот получается, все равно мы упираемся в главную мотивацию, в главный аргумент – это деньги, так?
1: Так, так. Но не только деньги. Деньги – это, ну, как бы приятная часть и понятная. Но меняется немножко стиль жизни. Если вас вызывают куда-то на ознакомительные круизы или на ознакомительные там all-inclusive, то у вас жизнь немножко меняется. Вам только самолет оплатить, прилететь, посмотреть. Это интересно.
0: Ну, это вы сейчас говорите насчет вот самих путешествий, потому что сейчас вот человек слушает и думает, ой, я тоже попробую и постоянно буду бесплатно летать. Это что, это так?
1: Ну, бесплатно это не так, потому что просто чем больше вы этим занимаетесь, и чем больше компаний видят, что вы продаете, тем больше они вас приглашают, потому что они видят, что вы приносите им доход. Я говорю сейчас не про нашу компанию, а партнерам нашей компании. Потом я еще хочу сделать пару как бы corrections, или как сказать по-русски?
0: Изменений.
1: Исправлений.
0: Да.
1: Изменений, да. Две недели назад я сказал, что наша компания в бизнесе 33 года. Но я на прошлой неделе был на тренинге, это во Флориде. Зашел, там шары висят. Congratulations, 35 лет бизнес. Я думаю, что я говорю 33. А потом подумал, что два года я повторяю одну и ту же цифру. 33. Она уже 35 лет в бизнесе. Потом еще один correction. Я вам сказал, что когда вы вступаете в эту компанию, становитесь турагентом, вы получаете один веб-сайт. Это правильная информация, но я хочу дополнить ее. Когда вы становитесь травел-агентом, вы регистрируетесь со всеми партнерами, со всеми круизными компаниями, и они вам, многие из них, дают свои веб-сайты абсолютно бесплатно. У меня я насчитал 20 веб-сайтов, которые мне дали компании. Я называю какие-то компании.
0: Лёнь, подождите секундочку. Вы говорите, они дадут веб-сайты. А что, если я вот им сейчас позвоню, они мне не дадут, что ли?
1: Нет, конечно. Но вы не поняли. Смотрите, вы знаете, что такое affiliate?
0: Нет, я не знаю, что это такое. Я еще только на пути к туристическому бизнесу.
1: Хорошо. Если у вас есть, например, счет в банке, например, в Chase Manhattan, и вы внимательно смотрите на страницу, когда вы туда логин делаете, они пишут, порекомендуйте своего друга, и мы вам дадим $50 на ваш счет. Mm-hmm. Mm-hmm. Или в Костко, порекомендуйте товарища, он станет нашим мембером, и мы вам дадим $100. Это, и вам дают такой линк. И вы ссылаете другу, говорите, вот я в Костко, заходи. Он кликает, становится, и вам заходит $100. Я понятно объясняю. Это
0: да,
1: называется
0: аффилиат. Да. У нас когда-то во времена моей юности это называлось пирамида. Так?
1: Но. Это не пирамида, это аффилиат. Это две разные вещи. Вы были вчера в ресторане. У меня через месяц день рождения. Я спрашиваю, Лена, куда вы советуете пойти на день рождения? Вы говорите, там назвали там Распутин. Это, да. Вы вообще ничего не заработали, но вы посоветовали. Но affiliate – это совет за деньги.
0: Да, это приятная вещь, кстати говоря.
1: Да. Теперь вот эти веб-сайты, которые мне дали, они, например, вот сейчас я объясню. shorexcursion/Lenny. То есть это компания, ее веб-сайт и слэш я. Если кто-то через мой сайт зайдет и купит у них экскурсию, мне дадут комиссионный. Окей?
0: Ага, теперь понятно. Так.
1: Да, это не пирамида, это просто я их советую через линк. А линк имеет мой ID, и как только купят, они видят, что это я, и сказали, Лёня, спасибо, получи чек. Вот что это значит.
0: Ой, это приятно. И это, самое главное, это совсем не пыльная работенка, как показывает практика.
1: Да, но представьте к этому одному сайту, что вы получаете от компании, когда становится травел-агентом, еще 20 сайтов, которые вы ни одного цента не платите. Они сами обновляются. Там все появляются, какие-то скидки. Ваша задача только это ставить. Вот я вам сейчас назову компании, чтобы знали. shorexcursion – это экскурсии, которые по всему миру, в Токио, в Риме, в любом месте. Golden Ticket. Я сейчас уже рекламирую футбольные матчи, билеты продаю на футбольные матчи. Ticket for Clients тоже билеты. И Golden Ticket на бродвейское шоу я могу продавать. Viking – это компания, которая круизная по речкам Европы. Viatar – это компания, которая встречает вас в аэропортах. Ama Waterway – это круизные по речкам Европы. Walt Disney – все знают, кто такой Walt Disney. Sandals, Beaches, Travel Medical Insurance, City Sightseeing – это двухэтажные автобусы по городам ездят, как в Нью-Йорке, знаете, обзорные. Get Your Guide – это экскурсии по всему миру. Norwegian – это круизная компания. Island Roots – это все, что связано с Карибией, all inclusive. Safety Wings – это иншурансная компания. Regent – это круизная компания. Expedition Essential – это круизная компания. NCL – это Norwegian, тоже круизная. Virgin Voyager – это все веб-сайты мне дали эти все компании. И кроме моего основного, например, если какие-то мамочки на Фейсбуке говорят, ой, надо детей завести в Walt Disney, я им кидаю этот линк, и они видят Walt Disney линк. Написано Walt Disney и какие-то там номера. Эти номера означают, что это мой номер. Но они только видят Walt Disney, и у них в голове, что они покупают напрямую. И я рад, что они так думают, потому что я с этого получаю деньги.
0: 718-303-8000, все те, кого заинтересовали вот такие возможности, о которых говорит Леонид Животовский, а он уже, как мы выяснили, только что 35 лет в этом бизнесе, звоните, оставляйте свой номер телефона, ваше имя, и Леонид с вами обязательно свяжется. Это очень интересное предложение, на мой взгляд, абсолютно безопасно. И, Лень, поправьте, если я не права, мне кажется, что эта профессия подходит очень многим людям, вне зависимости от возраста, расовой принадлежности и даже политических предпочтений. Как вы считаете?
1: Любой человек, который дружит с компьютером и настроен на обучение чего-то нового, даже если он вообще не умеет с людьми разговаривать, это для него. То есть он может даже не разговаривая просто на интернете себя рекламировать, эти линки рекламировать, что у него покупали. Поэтому не обязательно там соловьем петь перед людьми. Если ты не умеешь так красиво говорить, я тебя научу молча говорить.
0: Лень, вот последний вопрос, с вами молниеносно всегда проходит время. Люди-скептики, как обычно, скажут, зачем мне нужен турагент, я все умею делать сам. Онлайн и Google мне в помощь, и до свидания, товарищи турагенты.
1: Я очень рад, что они это спрашивают, потому что они всегда покупают у турагента. Если они хотят с Леонидом турагентом иметь дело, так они имеют дело Hotel.com, Kayak, Expedia, это все турагенты. Они все всегда покупают турагента. Только единственное, что со мной они могут задавать мне задание, чтобы я им что-то нашел. А там вы сами ищете. Вы как Ленин на субботнике, несете бревно, и вам за это не платят.
0: Если совсем коротко, буквально вот на полторы минуты, зачем идти в турбизнес?
1: Чтобы получать дополнительный доход и сделать веселее свою жизнь.
0: И наполнить ее впечатлениями. То, что нельзя, да. То, что нельзя, так сказать, купить за деньги. Это уж зависит от человека. И, кстати говоря, сейчас вот вы рассказывали, я подумала, что люди, которым скучно, нечем заняться, и их вдруг перестали читать в Фейсбуке, они могут вот подправить свою когнитивную деятельность, освежить, так сказать, и заняться чем-то новым и интересным. И тогда их жизнь приобретет совсем иные смыслы и станет намного интереснее и здоровее, на мой взгляд. С нами был Леонид Животовский, человек, который продает не только путевки, а эмоции и воспоминания. Он профессионал, 35 лет в бизнесе. Если вас интересует что-то новое, если вас интересует впечатление, и если вас интересует возможность дополнительного заработка, очень даже неплохого, позвоните, пожалуйста, нам на радио 718-303-8000, оставьте свой номер телефона, как вас зовут, скажите, и Леонид Животовский с вами обязательно свяжется совсем скоро. Лень, до следующего вторника, хорошего дня, спасибо, пока. Акмалюшка, спасибо.
1: Пока, до свидания.
2: Слушайте нас в интернете www.davidzon.ru

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Новости.
4: Аналитические передачи.
3: Репортажи, мнения экспертов.
4: И прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райзер Росс. Социум» каждый вторник
6: с 4 до 5.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Продолжаем нашу программу. Привет всем. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Всем хорошего настроения, прекрасного дня, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Юлии, Олегу, компании Effective Care, мы тоже желаем прекрасного дня и чудесного настроения, равно как успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Привет, ребята.
3: Доброе утро.
2: Я не знаю, любите ли вы Нью-Йорк так, как мы любим Нью-Йорк, мы с Акмалем Тахировым. Ты можешь ответить. Ты живешь в штате Нью-Йорк, ладно, раскрой секрет.
3: Ну, подожди.
2: Да, но в Нью-Йорке ты не живешь.
3: Ну, я жил в Нью-Йорке, сколько я жил в Нью-Йорке? 18 лет.
2: 18 лет, и уехал, и Юля тоже бросила.
3: Нет, почему, я не уехал, я рядом.
2: Ну, ты рядом, Юля тоже рядом, и теперь любит Нью-Йорк немножко со стороны, немножко...
4: Так я люблю его еще больше.
3: Мы говорим Нью-Йорк-Сити, да.
2: Да, вы любите Нью-Йорк-Сити, так...
3: Мы говорим наш родной Бруклин.
2: Ах, вот так вы говорите, да. Потому что вы здесь работаете.
3: Мы здесь работаем, вы здесь практически живете на работе. Мы здесь как бы выросли после эмиграции в нашем родном Бруклине.
2: Да. Вы мне расскажите, выросли, это хорошо, что вы выросли, и хорошо, что вы сохранили здоровое чувство юмора, хорошо, что вы сохранили бодрость духа, и вообще вам еще очень далеко до глубокой старости. А вот те люди, которые уже приблизились вот к этому возрасту или находятся в нем, они очень сильно переживают. Я в новостях видела, и это было в новостях, кстати, пару дней буквально тому назад, и я специально приготовила этот вопрос. Слухи развеяли, что происходит в Бронксе, что происходит там подальше, то, что ты называешь «Сити». Там идет какая-то просто бойня не на жизнь, а на смерть по поводу 24-часовых кейсов. И это на уровне штата, на уровне города хотят отнять и как-то разделить, распилить. Что это было вообще?
3: То, что я слышал. Я так понимаю, разговор идет о так называемых кейсах live-in, да?
2: С проживанием.
3: Почему? Было очень много кейсов. В каком смысле? Компании MLTC страховые платят за live-in кейс за 13 часов. То есть человек, который там находится 24 часа, вот он пришел...
2: Человек, который там живет, давай называть вещи своими.
3: Не, ну как живет? Но он
2: ну
3: не
2: как,
3: может...
2: но он живет 24 часа.
3: Не-не-не, 24 часа живет, он не может подряд жить 24-24 по закону.
2: А, я думал, человек, который всю неделю живет, 7 дней недели.
3: Не-не-не-не-не-не-не, это мы назвали уже с проживанием. Вообще это, ну как, перевод, да, live-in, живет там, но... Это 24 часа кейс, платят только за 13. Почему? Потому что рассчитано, что в период этих 24 часов работнику положен отдых, положен обед, он должен поспать, он должен отдохнуть, чтобы быть в форме, чтобы делать услуги для пациента. Поэтому они посчитали, что человек находится 24 часа, а платить они работает он 13. Но возникают какие-то проблемы с пациентами. Он не спит ночью, человеку надо подниматься. То есть практически человек бывает работает не 13,
2: конечно.
3: А работает 20 часов. Да?
2: Конечно.
3: И потом умные адвокаты наши сразу нашли в этом как бы лазейку, зацепились. И говорят людям, вы-то работали больше, а почему вам платят всего 13? А ну открывайте кейс, начинайте судить агентство. И были проблемы. Поэтому некоторые агентства сейчас, в том числе и Effective Home Care, мы отказываемся от этих кейсов.
2: От live-in. А в чем разница, человеку дали 24 часа, вы посылаете home attendant на 12 и на 12 часов?
3: Не, ну у нас есть там пару кейсов, которые старые, которые мы уверены в людях, что если
2: приду,
3: что... В принципе, у нас люди подписывают бумагу, наши работники, что если на кейсе live-in они, получается, перерабатывают, или им надо в связи с состоянием пациентов работать больше, чем 13 часов, они immediately next day обязаны сообщить в письменной форме или через email в агентство. Агентство, в свою очередь, сразу сообщает это в MLTC, выставляет им счет, Если МЛТС отказывается платить, мы отказываемся от сервиса этому пациенту. И говорим тогда МЛТС, тогда переводите пациента в другое агентство, и которое будет responsible за это. Мы не хотим, чтобы по закону работник... У нас есть конфликт интересов между Department of Health и Labor Department. Те хотят, нас не волнует, что говорит Department of Health, а Department of Health, а нас не волнует, что говорит Labor Department.
2: Вот. А их, по-моему, вообще не волнует, что вы говорите, потому что департамент труда и департамент здравоохранения, у каждого там свои интересы.
3: Мы сейчас по теме говорим, не будем углубляться.
2: Не будем углубляться в политические баталии.
3: Будет совсем баталии, другая. Нам надо с тобой организовать эту как-то передачу.
2: Пожалуйста, приходи. Я думаю, что наш народ будет счастлив.
3: Да, поговорить, потому
2: что... Твоя позиция очень близка нашей аудитории.
3: Ну, моя позиция, как говорится, from the field, с грунта, там, где мы работаем. И согласно мы этому есть определенные мысли по тому, что происходит, как происходит. В принципе, ничего нового. Но поделиться, может быть, и надо будет как-то нам сделать передачу. Так вот, там происходят вещи. Я так понимаю, что люди, агентства отказываются проводить вот этот live-in кейсы и говорят, давайте вместо live-in людям назначайте split shift 12 и 12. Оплачивайте полностью 24 часа, не 13. Как бы департмент говорит, у нас на это нет денег, некоторые кейсы пациенты спокойно спят ночью и т.д. и т.п. А те говорят, нет, они вот ухудшается состояние, есть диагноз это, то есть 13 часов мало, платите 24. Они говорят, а у нас нет денег. И тут здесь уже пошел опять вопрос для следующей передачи.
2: Да.
3: Где наши деньги?
2: Да.
3: А наши деньги, Вася, Петя, который приехал сюда, никогда здесь не работал, он имеет эти наши деньги, и кто-то, может быть, на этом наживается. А для людей, которые действительно здесь, для граждан Америки, которые здесь даже отработали, не отработали, которые находятся
2: нуждаются реально
3: в этой помощи, вот оно и получилось, да, вот по-любому тропиночка, как ни крутись, она приведет к вам, вот, допустим, и опять мы сводим передачу к этой теме, вот, думаем, за кого мы голосуем, за кого мы выступаем, кого мы выбираем, потому что в конечном итоге, в долгую...
2: Мы это, за это и платим,
3: да,
2: конечно.
3: Да, люди должны понять, что надо все время думать в долгую. На каком-то этапе это аукнется и нам,
2: и нашим детям.
3: И нашим детям, и нашим родителям.
2: Безусловно. Effective Home Care, повторяю, Юлия и Олег, агентство, которое работает давно, агентство, которое себя показало с совершенно безупречной репутацией, агентство, которое впервые в нашем городе получило специальное разрешение, все те, кто хочет устроиться на работу, давно я вот об этом не упоминала, вы можете получить лайсенс, чтобы ухаживать либо за близкими, либо за далекими, лайсенс ухаживать за людьми, лайсенс home attendant за один день. Это все очень быстро, оформление происходит быстро, вам просто нужно позвонить, узнать подробности. 718-806-1666, добавочный 115. Юля ответит на все ваши вопросы. Это первое и очень важное для тех, кому нужна работа постоянная, и здесь платят вовремя, можете в этом не сомневаться. У нас Олег такой законопослушный, такой правильный, что тебя за глаза называют главным пионером этого дела. Вот. Что касается вот ваших строгих правил. Нам же после передачи сюда звонят на радио люди, и люди звонят в основном с жалобами, но очень часто звонят поблагодарить. И вот нам позвонил очень пожилой человек, рассказал свою историю, рассказал о том, что его вообще пошвыряли. Он живет в Вашингтон-Хайтс, очень далеко. Многие агентства от него отказывались, говорили, что там никто не хочет ехать из русскоязычных. Было много проблем. Позвонил вам, вы вопрос решили. С какими случаями вот подобного рода вы сталкивались и сталкивались ли, я не знаю, кто будет отвечать, Юлия или Олег, когда агентства отказывают пациенту в услугах? Имеет ли вообще агентство на это право? И что делать человеку в том случае, если ему отказали? Есть ли надежда, что Effective Home Care поможет казалось бы, в безвыходной ситуации?
0: А случаев существует так много. Мне кажется, здесь можно сидеть целый день и целую ночь, рассказывать какую-то историю, и нам не хватит дня, чтобы рассказать все. Здесь каждый день получаем мы звонки с радио, с людей, которых нас слушают, с людей, которые услышали от кого-то. Очень часто нам, кстати, хотела бы поблагодарить всех, кто нас слушает, и тех, кто потом еще передают своим соседкам, друзьям. Они дальше передают, как будто бы сарафанное радио, и доходят к нам. Есть очень много ситуаций, где агентство или не может помочь пациенту, или не хочет, или у них не хватает достаточно experience, чтобы
2: ресурс,
0: помочь.
2: Может быть, ресурсов не хватает.
0: Матендов, да. И они как будто бы если я буду говорить по сравнению с нашим агентством, они как-то небережно относятся к этому, когда мы каждому пациенту, каждому случаю мы как к своим.
2: Юль, хорошо, извини, я тебя перебиваю, ты же понимаешь, что у нас время ограничено.
0: Да.
2: Я тебя попрошу, вот приведи мне несколько примеров конкретных, чтобы понимать вот effective home care. Отказали, вот давай условно, отказали два агентства. Они обязаны объяснить, во-первых, почему они отказали или не обязаны. И вот у человека опустились руки. Расскажи, он звонит в Effective Care. Он должен сказать, вот мне там отказали, помогите. Или что человек должен делать?
3: Сейчас Юля скажет два слова перед этим. Значит, отказать может. Ну, в какой форме? Ну, слушай, вот как ты говоришь, нет ресурсов. Вот нет, допустим, квалифицированных достаточно людей, которые должны работать или могут работать с тяжелыми кейсами. Может быть, адрес, может быть, в том районе нет людей. Может быть, то есть это отказ в том, вы, извините, мы с удовольствием хотим вам помочь,
2: но мы
3: не в состоянии, у нас нет ресурсов, мы не можем, может быть, обратитесь в какое-то другое агентство или порекомендовать кого-то в таком случае. Хотя бы порекомендовать кого-то. Мы в данном случае, возникают у нас такие моменты? Возникают, немного, но бывает. Но в таком случае у меня есть тоже много знакомых, там несколько агентств, которым я могу доверить.
2: Угу.
3: Да, которые делают правильный сервис. Я сразу же туда звоню и говорю, мне, ребят, помогайте, вот есть вот такой, мы не можем покрыть, мы не можем это, если что-то. И всегда 100% мы решаем этот вопрос, закрываем. Юля может привести конкретно, там у нас есть куча примеров.
0: Очень много, да. Ну, например, вот мы сегодня начали эфир с кейсов, которые с проживанием. У нас есть один пример, когда пациентка достаточно молодая, ей около 48-49 лет, а у нее был сервис с проживанием, и она была достаточно больная, так как она, ну, в связи с тем, что она достаточно молодая, но у нее очень много было определенных диагнозов. И вот это вот сервис с проживанием мне не хватало, потому что хомотенды работали постоянно, они не спали ночью. И, соответственно, сколько раз бы ни обращались они в иншуренсовую компанию, в свое агентство, к сожалению, никто не мог помочь этой пациентке. И что в свою очередь сделали мы? Мы ее попробовали подать на программу Waiver, о которой мы очень часто здесь разговариваем, но как раз-таки, которая идет для пациентов, у которых есть травма головы. У нее не было определенной травмы головы, но у нее были другие диагнозы, одно из них – это эпилепсия. И благодаря, благодаря как бы этим наличию этих диагнозов мы смогли ей добиться сплит-шифт, то есть она начала получать сервис днем и ночью, 12 часов днем и 12 часов ночью. То есть с проживанием можно перевести человека, пациента на 12/12. То есть, опять-таки, это все зависит от случая, от диагнозов, которые есть у пациента, но это все решаемо, это все можно помочь. Есть другие варианты.
2: Ой, так, ты прям говоришь, у меня что-то прям душа заболела. Молодая женщина совсем.
0: У нее никого здесь нету тоже. Хочу подметить, что у нее нету ни родителей здесь, ни мужа, ни детей. Она абсолютно один-единственный человек в этой стране, и просто благодаря нам и еще одной женщине, которая, в принципе, она нас познакомила с ней, мы смогли общими усилиями ей помочь.
2: Спасая одного, спасаешь человечество, это уж точно, просто. Effective Home Care 718-806-1666. Добавочный 115, Юля, это я назвала номер телефона, чтобы немножко отвлечься, потому что я себе представила это. Это очень обидно. Неважно, в каком возрасте, но в молодом особенно, особенно обидно. 24 часа, чтобы за тобой ухаживали. Тяжко. И это показательно. Обратите, пожалуйста, внимание, все те, кого, может быть, заинтересовала эта информация, что Юля сказала, что Effective Home Care добились без травмы головы, вот чтобы пациента оформили на программу Waiver. Это совершенно отдельно стоящая программа, когда помогают пациентам исключительно вот травматикам, у которых были травмы головы.
0: Если мы будем говорить еще об этой же программе Waiver, только уже другая немножко, которая уже подходит для пациентов, которые старше 65 лет, очень много также есть случаев, поскольку диагноз деменция, Альцгеймер на данный момент, как показывает практика, к сожалению, обычные иншуренсовые компании не дают так много часов именно таким пациентам. Поэтому для этого и существует эта программа Waiver. У нас был случай тоже, пациент, мужчина, у него есть сын, но он не здесь где-то живет. Мы в большинстве случаев всегда общались вместе с самим пациентом напрямую. И он тоже достаточно молодой, ему буквально вот 65-66, и у него очень деменция такая, достаточно сложного характера, скажем так, потому что он вот нормально мы с ним общаемся, через 5 минут буквально он просто встает, выходит на улицу и пропадает. Он может не взять с собой телефон, он в этот момент, он не знает, куда он идет, его просто случайно на улице находят соседи какие-то, ну, обычно это соседи или хомотенды прям уже идут, его ищут, или даже полицию бывало вызывали. Бывали случаи, что он сам себя закрывал изнутри в квартире, он мог поставить что-то там на газ, соседи слышали запах, они начали звонить суперу, то есть настолько были опасные моменты, которые он создавал как для себя, так и для всего, как для людей, с которыми он проживает вместе в одном билдинге. Поэтому тоже для таких вот пациентов обычно у них не есть очень много, ну, то есть у них иншуренсовая компания им не дают много часов. Именно благодаря Waiver программе мы сначала ему сделали 7 по 12 часов, и с течением буквально, может, месяца времени у него произошел еще очень сильный упад со здоровьем, и у него деменция еще более
2: усилилась,
0: и мы поняли, что здесь, ну, как бы очень опасно это замедлять. Мы сразу же начали процесс еще подачи на 12, и тоже в течение буквально месяца ему уже было открыто спычки.
2: Ну, а как так, страховая компания, человек, который представляет опасность для себя и для окружающих, только 12 часов дали и не дают 24
3: Леночка,
2: часа?
3: Надо правильно доносить это до страховой компании с подтверждением, с документом. Там же тоже работают люди, бюрократы.
2: Секунду, но это же доктор должен делать. Это почему вы этим
3: занимаетесь?
2: Вы почему этим занимаетесь?
3: Ну, у доктора надо это взять, это надо собрать документы. Это работа. И
2: это большая работа.
3: Знаешь, проблема, купил автомобиль, не знаю, как ехать. Но есть, допустим, места, где люди просто не знают, как это сделать, как собрать документы, как правильно это подать этот пакет, как правильно преподнести эту проблему, чтобы получился результат. Я тебе скажу, вот эта деменция, вот между нами говоря, я проходил это лично с отчимом. Два раза он так пропадал, мы просто офигели. 2-3 блока от дома, Jewish Center, куда он ходит постоянно там играть в бильярд, да?
2: Угу.
3: В последнее время он ходит постоянно с хомотендом. Это как part of the...
2: Ну, понятно.
3: А до этого, с чего все началось, что ушел и пропал. 3 блока от дома. Находили на следующий день или второй раз ночью. Черти где-то откуда-то, полиция там сообщали, там мы сообщали, полиция находила, мы забирали. Приходил в себя, говорит, я не понимаю,
2: как я там оказался.
3: Да, вот провал, вот это очень серьезно.
0: Но смотрите, как обычно происходит именно с такими пациентами, у которых деменция есть.

0: уже выключен, он уже забыл, и он уже ничего не помнит. Вот именно это... особенность именно таких пациентов, что очень часто бывает, когда приходит медсестра с иншуренсовой компании, делает так называемый assessment именно напрямую с пациентами. Именно в этот момент почему-то пациенты,
1: закон
0: они
1: пакости,
0: абсолютно...
1: конечно.
0: Они все помнят, они все отвечают, и медсестра думает, ну так у них все же нормально.
2: Лена, мы знаем, как это. Я не хочу открывать секреты, как мы это делаем, не хочу никого учить здесь по программе. Я просто хочу сказать людям, звоните нам, мы знаем, как это решить, как правильно это преподнести в иншуренсную компанию. Конкретно знаем. И это работает, и не один раз это уже мы доказывали себе и людям, что мы это делаем, это работает.
1: То есть вот тогда, когда вам говорят, что мы не можем вам взять, вас взять, у нас нет ресурсов, перезвоните через пару недель, или это вот не совсем наш случай... И я думаю, что вот ваш случай – это effective home care, когда кажется, что уже все безнадежно. Нам вот человек, который позвонил, очень пожилой, он обратил внимание на то, что его сын консультировался даже с адвокатом по поводу его кейса. Я почему спросила, имеет ли право агентство отказывать? То есть там они адвокату заплатили за то, чтобы они разобрались, потому что сын не может жить с отцом. Человек совсем пожилой. И там речь уже шла вплоть до того, что если вот вы сейчас не согласитесь там пойти в реабилитационный центр или куда-то на какую-то программу, у вас отнимут там кооперативную квартиру, вы там лишитесь всего, вам там чего-то не хватает. То есть запугали старика окончательно и бесповоротно. И вот, но это заняло время, это я сейчас обращаюсь к аудитории, обратился сын в Effective Home Care. И, да, месяца полтора, но слушайте, полтора месяца – это не вся жизнь, зато человек живет дома, никуда его не перевели, ничего у него не отняли, и услуги адвоката, слава богу, не пригодились.
2: Леночка, каждый случай индивидуальный. Я не хочу казаться здесь богом или, знаешь,
1: всезнайкой, да.
2: Всезнайкой, который все сделает. Но я могу гарантировать, что мы сделаем все, вплоть до того, что обратимся... к знакомым в агентство, если мы не можем что, чтобы помочь этому человеку. То есть мы настолько профессиональны, если мы не можем помочь, значит, в этой ситуации что-то сделать невозможно, потому что мы используем все и знаем все рычаги, что надо делать. Я же благодаря и пользуясь этим случаем, я хотел бы, пока я не забыл, сделать одно маленькое объявление. Да. К нам очень много, благодаря передаче, в последнее время начали обращаться люди, семьи с детьми, у которых есть диагноз аутизм. Легкой стадии, большей стадии, там разные стадии есть. Многие из них, как сюрприз, даже не понимали и не знали, что они могут рассчитывать на Home Care Service. Они говорят, это кошмар, мы просто об этом не знали. Мы ходим в специальные центры, где нам помогают ребенку, и никто не сказал, что...
1: Home attendant может быть.
2: Что вы можете иметь этот сервис. Звоните нам, не стесняйтесь, мы вам поможем. Очень многим семьям мы помогли, просто люди вздохнули. Да?
1: Это при том, что и папа, и мама работают, или при наличии того, что бабушка где-то за углом живет, что может ребенка из школы забрать, они могут рассчитывать?
2: Конечно, конечно. Я больше скажу, что в этом случае все бабушки могут официально...
1: Школу не отнимут
2: специально. Ничего не отнимают, ничего не меняется. И бабушки, при том, что они помогают и занимаются детьми, могут еще за это деньги получать.
1: О, как хорошо.
2: Могут все, кроме родителей. Братья, сестры, бабушки, дедушки, тети, дяди, двоюродные братья, все могут, ну, могут работать на этих кейсах, своим родным, близким ребенком заниматься и получать за это еще деньги.
1: 718-806-1666, добавочный 115, Effective Home Care. 718-806-1666. Добавочный 115, Юля, Effective Home Care. Повторяю этот номер телефона, потому что у людей очень много вопросов и очень много проблем, к сожалению, которые, казалось бы, на первый взгляд нерешаемые, но эти вопросы все можно решить. Юля, если человек не проходит так называемую ресертификацию, это вот тот случай, мы сейчас не говорим по поводу деменции, да, мы сейчас говорим, ну вот нужно подтвердить свой диагноз. Приходит медсестра из города, там какой-то внеплановый.

0: плановый визит. Хотя обычно люди должны звонить и предупреждать, и говорить, что мы придем во столько, во столько. И у медсестры возникает вопрос, большой вопрос. Она видит перед собой вполне адекватного, вполне крепкого, здорового, относительно здорового человека, который, на ее взгляд, вообще не нуждается ни в каком сервисе. Ну, там, может быть, там на пару часов в день, чтобы помогли там в магазин сходить и белье постирать. И она себе делает такую пометочку, считает своим долгом повесить себе звезду героя за то, что она городу сэкономила целую кучу денег, и все. И вам приходит бумага из города, и говорят, там вот Валентине Петровой не положено 8 часов в день, мы сокращаем, собирайте манатки и идите отдыхайте.
1: Леночка, во-первых, насколько я понимаю, ты говоришь о визите, о первом визите, когда определяется, нужен ли сервис человеку или нет. Это даже эти визиты делаются by schedule. Они не могут просто постучаться и прийти.
0: Нет, я говорю о визите, когда вот у человека есть сервис, а там через 2 года, допустим, пришли и проверили.
1: А все равно, значит, проверить, значит, раньше это было там 2 раза в год, да, сейчас они делают это 1 раз в год, угу. это визит, и прежде чем этот визит сделать, MLTC, страховая компания, звонит. Или, допустим, агентство, если делает свой визит.
0: Окей, она пришла, хорошо, она встретила пациента, и ей кажется, она, что пациент вот прекрасный.
1: 90% случаев она не приходит, они делают это virtual.
0: А вот ей показалось, что она хорошо говорит, стал намного лучше, значит, чудесный, значит, сервис был.
1: Значит, смотри, у нас, допустим, как поставлено, наши пациенты, когда им звонят и говорят, что им назначается recertification, они обычно нам сообщают. И мы напоминаем пациентам, что они должны сообщить медсестре при этом визите. Какие диагнозы, какие медикаменты добавились, что происходит, какое у них расписание, как им тяжело, как им это, на самом деле, что происходит. И в таком случае, когда она ставит вот эти показания, которые говорит пациент, свой репорт, репорт дает скор, который позволяет им иметь эти часы как минимум или увеличить.
0: Или увеличить. Вот на этой мажорной ноте разрешите вас поблагодарить. Еще раз хорошего дня. Хорошего настроения, благодарных пациентов, Effective Home Care, Юлия Олег, 718-806-1666, добавочный 115, прекрасный сервис и очень хорошая работа, надежная.
2: В Нью-Йорке полночь.
0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Администрация не задействовала полный комплекс федеральных мер безопасности на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме в отеле «Вашингтон Хилтон», где произошла стрельба. Об этом сообщила «Вашингтон Пост» со ссылкой на источники. По данным издания, мероприятие, на котором присутствовали президент, первая леди, вице-президент, госсекретарь, глава казначейства, шеф Пентагона и директор FBI, не получило статус события особого значения. Такой статус позволил бы задействовать расширенные федеральные ресурсы и обеспечить более высокий уровень защиты. Источники утверждают, что администрация фактически обеспечила более низкий уровень безопасности, что поставило страну в необычайно уязвимое положение. Секретная служба не координировала всю систему безопасности, отвечала только за бальный зал и прилегающий периметр. Полиция округа Колумбия обеспечивала перекрытие улиц, но ответственность за остальную часть гостиницы, где подозреваемый снял номер, формально не была закреплена. По данным правоохранителей, задержанный 31-летний Коул Томас Аллен оставил письменное заявление, в котором написал о намерении атаковать представителей власти и критиковал слабую охрану отеля. Он утверждал, что иностранные агенты могли бы пронести на мероприятие более опасное оружие. По словам исполняющего обязанности генпрокурора Тодда Бланша, инцидент не рассматривается как провал, поскольку стрелок был задержан до того, как проник в зал. Ранение получил один сотрудник Secret Service. Жизнь этому человеку спас бронежилет. Марко Рубио становится фаворитом на роль преемника Трампа. В 2028 году он стремительно набирает популярность среди ближайшего окружения Дональда Трампа. Его рассматривают как серьезного конкурента вице-президенту Джей Ди Венсо. Работа Рубио по Венесуэле и его жесткая миграционная риторика укрепили его позиции. Источники отмечают, что Рубио избегает скандалов и всегда действует в унисон с президентом. Несмотря на это, Венс по-прежнему уверенно лидирует с 53% одобрения. Сам Рубио ранее заявлял, что не будет выдвигаться, если Венс решит баллотироваться. Профсоюз работников здравоохранения собрал 1,5 миллиона подписей за введение в Калифорнии единовременного 5% налога на состояние свыше 1 миллиарда. Инициатива, которая может коснуться примерно 200 жителей штата, направлена на компенсацию дефицита в сфере здравоохранения. По прогнозам властей, из-за налоговой реформы Трампа бюджет Калифорнии недосчитается 28 миллиардов в год, что поставит под угрозу страховки для 3 миллионов человек. Для вынесения вопроса на голосование избиркомам необходимо подтвердить подлинность как минимум 875 тысяч подписей к ноябрю. Биографический фильм «Майкл» о поп-короле Майкле Джексоне собрал за первые выходные проката 217 миллионов в мире и 97 миллионов долларов в США. Это самый большой кассовый сбор за всю историю биографических картин для первых выходных. Мнения критиков и зрителей разделились. Это заметно по рейтингам на Rotten Tomatoes. 38% свежести от критиков и 97% от зрителей. Критики считают, что Майкл слишком сглаживает биографию артиста и почти не раскрывает его как личность. Зрители, в свою очередь, остались в восторге. В соцсетях отмечают экранное сходство исполнителя главной роли Джафара Джексона со своим дядей и хвалят постановку номеров. В то же время обилие музыкальных вставок подвергается критике, и из-за них картина напоминает сборник золотых хитов. Ожидается, что у байопика появится сиквел.
5: Погода. Дэвидсон Радио.
4: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 62 градусов по Фаренгейту, плюс 17 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 74%.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
7: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 27 апреля. Прошлая неделя для инвесторов была рекордной. Рекорд поставил и Standard & Poor's 500, и NASDAQ. Причем технологические компании за прошлую неделю поднялись больше, чем на 1.5%. Standard & Poor's 500 прибавил больше, чем 0.5%. Dow на прошлой неделе упал на 0.4%. Маленькие компании прибавили 0.3%. И транспортный индекс минус 6.8% за неделю. Но с начала года транспортный индекс прибавил больше, чем 20%. Нефть плюс 94 цента, $106.27. Стало известно, что Иран сделал письменное предложение американскому правительству по поводу Армузского пролива. Посмотрим, чем это закончится. Золото минус 18.10, $4722.80 стоит одна унция золота, серебро 76.39 за унцию. 1 евро равен $1.17. 5-летние госбумаги дают 3,929% за 10 лет можно получить 4,312% и за 30 лет госбумаг можно получить 4,92%. За границей сегодня Англия небольшой минус, Франция плюс 0.5%, Германия плюс 0.75% и Швейцария плюс 0.1%. В Азии японский Никей прибавил 1,1%, Шанхай плюс 0.15%, Гонконг минус 0.2%. Наша биржа сегодня с утра откроется в отрицательном направлении, но отрицательное направление не такое большое. Dow Jones минус 69, Standard & Poor's 500 минус 5 пунктов, NASDAQ минус 11 пунктов. Поэтому я бы не сказал с уверенностью, что мы закроемся в отрицательном направлении. Поживем, увидим. Из компаний, которые попали на экраны сегодня, вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Коху надо покупать, Роллингс надо покупать, MSC Industrial Direct, тоже с ними будет все хорошо, HMM Holdings покупать, Nutrien с ними будет все замечательно, Matsons, у них все будет хорошо, Powell Industries тоже у них хорошо, Nvidia надо покупать, считает один из больших банков, Apple у них все будет неплохо, считает другой банк, Tesla надо покупать, считает один из европейских банков, Campbell надо, Campbell теперь market perform, то есть их можно как бы держать, они будут вести себя точно так же, как другие компании, не лучше. Galaxy Digital можно покупать, Snap стоит покупать, а вот Pinterest был, рейтинг его был понижен до нейтрального. Rush Enterprises будет вести себя неплохо, Rubrik надо покупать. Vision тоже у них все будет неплохо. А DoorDash, говорят, что их нужно покупать. Не знаю. Новый таргет $225. Не знаю. CrowdStrike тоже очень хороший рейтинг. Сегодня был объявлен. Micron и SanDisk покупать. Advanced Micro Devices, теперь Micro Perform. Они очень сильно поднялись на прошлой неделе. Теперь они, у них рейтинг Perform, Market Perform. То есть они будут двигаться точно так же, как Market. Guardian Pharmacy Services, было сказано, что их стоит покупать. Цены, которые изменились сегодня. Qualcomm. Qualcomm подскочил на 12%. Они работают вместе с AI. Об этом написал Минчи Ко на X. Он сделал пост на X, сказал, что они работают, новую систему готовят для смартфонов. И из-за этой новости Apple сегодня упал на 1.5%. Domino Pizza упала на 4% после своего отчета. Adobe упал на 1%, Oregon подскочил на 17%. Сегодня Intel, я вижу, тоже подскочил сегодня. Они поднялись еще на 2.5%. Они раньше подскочили на 23%, сейчас они на 2.5% еще поднимаются. У них были замечательные отчеты на прошлой неделе. CrowdStrike плюс 2%, Campbell упал на 2%, Seagate Technology, Western Digital, компании, которые создают память, технологическую память, они поднялись на 2%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James со всем финансовым вопросом. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
8: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
3: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Дэвидсон Радио.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания. Спасибо вам большое за то, что настроились на нашу волну, на волну 620 АМ, американское радио на русском языке. Акмаль Тахиров за звукорежиссерским пультом, я Наталья Быстрецкая у микрофона. И по понедельникам наша долгожданная встреча в прямом эфире проходит на протяжении уже долгого времени. Многие ждут эту встречу и ждут встречи с Аллой Качан, адвокатом, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 24 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-31-45, 718-513-31-45. У нас коротенькое интервью сейчас, в основном будет говорить Алла. После вы можете смело набирать этот номер 718-513-31-45. Итак, Алла, доброе утро, и вам слово, пожалуйста.
5: Доброе утро, Наташа. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Ну, вот каждый понедельник мы все возвращаются, да, к реальности, возвращаются к своей повседневной жизни. Ну и, естественно, с этим возвращаются проблемы. И я занимаюсь долговым правом 25 лет, и я могу сказать, что зачастую так, как проблемы с деньгами, проблемы финансовые могут повлиять на людей, это больше, чем просто финансово, это эмоционально, это влияет на жизнь, это влияет на возможность двигаться вперед. И очень часто, когда человек приходит ко мне в таком состоянии, мне вот реально очень хочется найти какой-то выход, найти, что можно сделать и какой совет можно дать. И нужно сказать, что я очень люблю свою работу, и что радует меня в законодательстве, которое я практикую, это то, что действительно есть очень много решений проблем, о которых люди не знают. И, к сожалению, я всегда говорю, что долговое право обрастает огромным количеством мифов, абсолютно неправильных каких-то там у кого-то какое-то мнение или кто-то что-то слышал. А сегодня у нас еще время ChatGPT. Кто-то знает меня, знает, что я совсем не сторонник и совсем не любитель по той простой причине, что, к сожалению, абсолютно неправильные советы даются, потому что тонкости долгового права невозможно просто вычитать в интернете, и искусственный интеллект тут, к сожалению, не справляется. Главное, о чем я сегодня хочу поговорить, это вот долги, которые создаются, и решение затягивается. Решение может затягиваться в судах, решение может затягиваться там какие-то договоры в каких-то других судах или инстанциях. Mortgage modifications. Люди зачастую ошибочно ждут до того времени, когда уже есть так называемый foreclosure judgment, когда суд уже решает, что банк имеет право на foreclosure. И только тогда человек обращается именно за банкротством, вот, притягивается к решению банкротства, хотя в самом деле, вот именно если мы говорим о mortgage modification, и неважно, если это очень дорогой дом, неважно, если очень много equity, неважно, если наоборот equity совершенно нету, неважно на какой стадии, но чем раньше останавливается процесс foreclosure, и чем раньше можно начать процесс mortgage modification, а у нас в bankruptcy судах это называется loss mitigation, тем лучше результат. И опять же, даже коммерческая property, в которой вы не живете, билдинги, это может быть очень сложный коммерческий лон, это может быть ряд разных ситуаций, их можно решить в банкротстве, потому что останавливается foreclosure, останавливаются все судебные разбирательства на любом другом уровне, в любом другом суде, и мы можем сделать или modification, или, если, допустим, речь идет о коммерческом лоне, то есть не дайте никому сказать вам, а вот это в банкротстве не решается, это не помогает, это неправда. Есть много разных путей. Если, допустим, это коммерческий лон, это называется workout, и это можно сделать, и это прекрасно работает именно в процессе банкротства. Поэтому, если такая ситуация у вас возникает, советоваться нужно вот конкретно с человеком, который занимается долговым правом, который это видит именно в bankruptcy судах. Не спрашивайте аккаунтента, не спрашивайте друзей, знакомых. Вот именно что касается вот таких ситуаций, есть решение, которое может предложить процесс банкротства, и процесс банкротства это абсолютно не значит, что вы что-то теряете. То, почему мы начинаем нашу передачу со слов «сохранить недвижимость и имущество», это потому что действительно этот процесс, разные виды этого процесса для разных людей, разных ситуаций. У кого-то это ликвидационное банкротство, у кого-то это Chapter 11 реорганизационное банкротство. Ну, для этого это делает человек, который этим занимается много лет и знает, кому что нужно предложить, чтобы сохранить имущество и недвижимость. И вы сохраняете свою недвижимость при процессе банкротства. Вы ничего не теряете. И можно это сделать, только делать это нужно, опять же, вовремя, желательно до того, что суд вынес решение. Другие ситуации, в которых тоже очень важно это понимать, это любые repossessions, evictions, вас судят, у вас выселение в бизнесе, у вас проблемы с налогом в бизнесе, у вас выселение личное. С личными выселениями есть сложность в том, что, ну, естественно, человек не может жить, не оплатить рент. Но в то же время рент – это unsecured долг. Если человек переехал, то он совершенно точно списывается. Но главное выселение, как бы, в которых банкротство помогает, это коммерческие выселения, потому что можно оставить бизнес работающим, можно… Это то, что я… Вот, как бы это моя, наверное, вот главное, то, за что я всегда борюсь. Это спасать недвижимость и спасать бизнесы для того, чтобы действительно человек не потерял то, за что работал многие-многие годы. Поэтому, если мы говорим про бизнес, и будет это выселение, будет там FLSA, то есть судят рабочие за minimum wage overtime, будет это какие-то лоны, будет это SBA, будет это merchant advance лоны, будет это какие-то разлады между партнерами, даже если вам кажется, что вот там судебное разбирательство, но оно может быть не совсем только долговое, и поэтому это не вот как разлад между партнерами, да, и это не решается банкротством, нужно сказать, что в самом деле очень даже решается. И очень часто я вижу ситуации, где в другом суде, в штатном суде это затянулось. Долг в штатном суде выиграть это просто невозможно. Люди зачастую этого не понимают. Очень часто люди приходят ко мне и говорят, что ну вот сейчас я там докажу, это невозможно не доказать. У меня есть все доказательства. Нужно понимать, что, во-первых, это очень дорого, а во-вторых, пока закончится вот такой вот суд, потратится очень много денег на адвокатов, но в конце выиграть, даже если это вот вас несправедливо судили, выиграть полностью долговой вот, судебное разбирательство в другом суде почти невозможно. А если вас судят банк или карточки, то выиграть просто невозможно, потому что нету так называемого defense, нету то, чем мы можем действительно защититься. Нету денег, это не защита, это суды не принимают. А вот в суде bankruptcy это действительно работает, потому что мы, естественно, показываем определенные финансы, мы показываем, как мы этот долг будем решать. Если это ликвидация, то нету вообще никаких платежей, но тогда не может быть больше определенного количество имущества с определенной стоимостью. Или же это реорганизация, если у человека, если это индивидуал, то несколько домов, квартир, если есть бизнесы активные, то тогда мы предлагаем реорганизационное банкротство, чтобы все это сохранить и при этом очень сильно понизить долг. Ну, все это, конечно, я рассказываю в общем, каждая ситуация индивидуальная, но нужно понимать, что очень много есть решений, которым можно прибегнуть, только нужно делать это вовремя. И что касается SBA-лонов, на сегодняшний день тоже хочу напомнить, у многих сегодня SBA-лоны наложились как бы уже сверху какие-то еще лоны, чтобы попытаться эту ситуацию решить. SBA-лоны сегодня collection проводит Treasury Department, и я уже начинаю видеть private collection firms, которые тоже присылают людям уже довольно-таки агрессивные письма. И нужно понимать, что если у вас есть SBA-лон, нужно решать сейчас, потому что то, что это начинает переходить в частный collection, и адвокатские фирмы, говорит не о том, что SBA начинает двигаться в сторону того, чтобы судить по этим лонам. Раньше они делали коллекшн, но еще не осудили. Вот сейчас это начинается, мы это видим, и очень важно понимать, опять же, что в случае ликвидационного банкротства SBA-лон списывается полностью, если человек подходит под это, опять же, по имуществу, и по бизнесу, и по доходу, и так далее. Если же не подходит, то делается реорганизационное банкротство, чтобы сохранить имущество, недвижимость, или сохранить бизнес, если это бизнес. И в случае больше 200 тысяч нужно решать персональную гарантию также, если мы делаем только бизнес. И сохранить, опять же, имущество, недвижимость, вот капитал, о котором мы говорим в начале передачи. Поэтому если у вас SBA-лон, опять же, очень много мифов с этим связано, но лоны SBA более 200 тысяч никуда не уходят, есть персональная гарантия, и это может стать лином на property, а judgment lien набирает 9% интереса в год. Поэтому это не тот долг, на который можно, я не знаю, или есть такие, но на который можно махнуть рукой. Поэтому сегодня SBA нужно решать, и у нас есть выход, если нужно реорганизационное банкротство, то SBA не голосует, но не голосует за наши планы, не за, не против, что значит, что голос любого другого кредитора нам достаточен, чтобы подтвердить реорганизационный план в случае, когда есть другие кредиторы. Но опять же, это все в общем, надо смотреть на индивидуальные случаи, но вот сегодня такая ситуация, что если есть у вас в бизнесе или личный SBA-лон, то нужно решать его как можно скорее. Ну, на сегодня, наверное, все. Я хочу всем пожелать прекрасной, хорошей, успешной недели и до следующего раза.
4: Большое вам спасибо, просто огромное спасибо от всех наших слушателей и от меня лично. С нами на связи этим утром в прямом эфире была адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, подумай только, четверть века, Алла Качан. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес, назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-3145, 718-513-3145. Наше коротенькое интервью завершилось, и вы смело можете набирать этот номер 718-513-3145. Кстати, я солидарна с Аллой по поводу чат-GPT. Не злоупотребляйте, пожалуйста, этим механизмом. Мне кажется, он манипулятивен в высшей степени. Перепроверяйте информацию, это обязательно, и не позволяйте себя крутить вокруг пальца, что он Гекубе, как говорится, что ему Гекуба. Вот, это, если вкратце, мое мнение про чат-GPT, особенно в серьезных каких-то делах, там, я не знаю, когда попахивает уже жареным, на чат-GPT рассчитывать, по крайней мере, глупо. Спасибо огромное, Али, еще раз. Наш эфир продолжается, оставайтесь на Дэвидсон Радио.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
6: В студии Наталья Быстрецкая. Вы слушаете краткий выпуск новостей в середине часа. Во вторник в Квинсе состоится официальное открытие первого легального казино в отеле Resorts World Нью-Йорк-Сити. Посетителям будут доступны более 240 столов для классических игр, включая блэкджек, бакара и рулетку. Но не все так однозначно. Жители Флашинга выступают против открытия заведения. Говорят, что в городе много зависимых игроманов. Теперь им будет сложнее контролировать себя. Несмотря на радужные перспективы, реальность будет другой, убеждены местные активисты. По их мнению, казино принесет проституцию, наркотики и насилие. Проект встретил сопротивление сенатора Джессики Рамос, представляющей район вдоль Рузвельт-авеню. Она назвала казино агрессивным бизнесом. Игровая комиссия, обладающая окончательной властью по лицензированию, наоборот, уверена, что казино положительно повлияет на создание рабочих мест и доходы МТА, не говоря уже о пополнении городской казны. В комиссии подчеркнули, что лицензия на игорный бизнес в Нью-Йорке – это привилегия. Все выбранные компании должны соответствовать строгим стандартам штата. Аукционный дом «Бонэмс» проведет серию из 4 торгов личными вещами актрисы Дайан Китон. Первый онлайн-аукцион стартует 31 мая и завершится 9 июня. Всего будет представлено свыше 550 лотов. В коллекцию вошли предметы одежды, аксессуары, мебель и произведения искусства. Живые торги состоятся 8 июня в Нью-Йорке. На них выставят сценарии фильма «Энни Холл» и расшитый пайетками костюм Гуччи. К словам главы отдела частных коллекций Анны Хиггс, Китон отбирала каждую вещь с поразительной точностью. Публичный показ предметов пройдет в Лос-Анджелесе 5 мая, а в Нью-Йорке с 29 мая по 9 июня. Это первая распродажа наследия Китон спустя полгода после ее смерти. Carex, крупнейший в мире производитель презервативов, заявляет, что перебои с логистикой и рост издержек из-за конфликта с Ираном ведут к повышению цен. Малайзийская компания заявила, что ей придется повысить цены на 30%, если перебои в цепочках поставок продолжатся. Carex ежегодно производит более 5 миллиардов презервативов и экспортирует продукцию в 130 стран. Ситуация очень хрупкая, цены высокие. У нас нет иного выхода, кроме как переложить эти расходы на клиентов, заявили фирме. Поставки, направляющиеся в США, в пути почти 2 месяца. Часть груза застряла и не может добраться до пунктов назначения. Поставщики устриц предупреждают о грядущем кризисе, спровоцированном худшими за последние десятилетия климатическими условиями. Прошедшая зима сильно сократила популяцию практически на всех фермах западного и восточного побережья. Устричные фермы Лонг-Айленда сообщили о чистом убытке в 2,5 миллиона и обратились за финансовой поддержкой к губернатору Кэти Хокул. Некоторые устричные хозяйства потеряли до 90% продукции из-за толстого льда, который не таял в течение 2 месяцев. Это привело сначала к дефициту, а потом к исчезновению устриц из меню 1000 ресторанов по всей стране. Поставщики морепродуктов не исключают, что грядущим летом самые популярные сорта – large и extra large – подорожают до $10 за штуку. Рестораны готовятся сервировать моллюсков не стандартными порциями по дюжине, а поштучно.
7: служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
8: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. На лунном календаре сегодня 11-й лунный день, а символ дня – меч. Луна растущая и находится в знаке Девы. У этих суток, ну, очень сильная энергетика, с которой нужно быть поосторожнее. В нашем организме просыпаются мощные силы, которыми надо управлять, чтобы не наделать бед. Пассивность нежелательна, но ничем серьезным лучше сегодня не заниматься. В любом деле будет нужна внимательность и осторожность. Овнам светило рекомендует закончить начатые дела, и тогда вы почувствуете себя гораздо свободнее и счастливее. День подходит для благоустройства жилья. В рацион включите блюда из рыбы и лимоны. А вот тельцам сегодня нужно постараться есть меньше грубой пищи, пить больше воды и соков. Воздержитесь от споров и не перегружайте себя тяжелой работой. Почувствуйте, как вибрирует вас энергия, направьте ее на приятные и полезные действия. Близнецам звезды советуют настроиться оптимистично, и если вы давно мечтали поговорить с партнером о перспективе ваших отношений, звезды не против. Вечер обещает приятные сюрпризы. Луна сегодня делает раков не только загадочными, но и мнительными. Настройтесь оптимистично, не переутомляйтесь и вечер проведите в узком семейном кругу. Львам светило советует быть внимательнее. Не все, что будет сказано вам, можно принимать за чистую монету. Сегодня нежелательно заниматься оформлением недвижимости и подписывать важные документы, предупреждают звезды. Девы сегодня должны быть внимательны к своему окружению. Кто-то попытается ввести вас в заблуждение. Доверяй, но и проверяй. Девиз вашего дня. Весам звезды советуют быть осторожнее в высказываниях с любимым человеком. Старайтесь употреблять меньше грубой пищи, желательно пить больше воды. Скорпионам сегодня лучше сделать разгрузочный день и уделить больше внимания своим избранникам. Эмоциональный настрой будет меняться в течение дня, так что будьте осторожнее и внимательнее на дорогах. Стрельцам не рекомендуется делать крупные покупки. Перенесите это дело на завтра. А сегодня старайтесь не переутомляться и берегите нервы. Козерогов сегодня может потянуть на рискованные действия. Будьте осторожны, говорят звезды, не предпринимайте необдуманных шагов и не переборщите с приемом горячительных напитков. Эмоциональный настрой водолей может отразиться на качестве работы, но, как говорится, мир не без добрых людей. Отпустите обиды и вспомните о близких, тогда проблемы будут решаться гораздо быстрее. Чувствительным рыбам звезды советуют сегодня быть внимательнее к собственному здоровью. Легкая пробежка или прогулка – лучшее решение. Что касается работы, то звезды рекомендуют воздержаться от критических высказываний, чтобы избежать конфликта. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен, но мне бы очень хотелось добавить, что звезды, конечно, направляют, но свой путь мы выбираем сами. Положительный настрой самого утра и доброжелательность – залог удачного дня. Чего вам всем и желаю. Будьте счастливы и красивы. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
2: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Art of Parfum поздравляет всех женщин с Mother's Day и приглашает на праздничную распродажу знаменитых ароматов. Шанель, Ланком, Диор по оптовым ценам. Духи Палома Пикассо, Фиджи, Жозе 39,99, вторые бесплатно. Дезодоранты 12,99 за два. А еще огромный выбор израильской косметики. Крема, шампуни. Buy one, get one free. В ассортименте более 1000 наименований. Art of Parfum в мебельном салоне «Браво». Только с 1 по 10 мая. 23:30 Макдональд Эвеню. Спешите, количество товара ограничено.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
14: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
15: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже, поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах и, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте theater.com.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
16: And I'm worried about my money, but I really don't want to share anything like that.
8: Британская компания O2 представила бабушку по имени Дейзи для борьбы с интернет-мошенниками. С жуликами пожилая леди, созданная при помощи искусственного интеллекта, болтает о вязании, рецептах ватрушек и ночном небе, пока они не приходят в ярость из-за ее расспросов и бездействия. Задача бота по имени Дейзи – тратить время людей, которые пытаются ее надуть. Дейзи, притворяющейся 78-летней старушкой, удается вывести правонарушителей на другом конце провода из себя, используя смесь нерешительности, незнание принципов работы компьютеров и желание вспомнить молодые годы. В одном из звонков, которые опубликовала O2, мошенник пытается получить контроль над ее компьютером, заявив, что он переполнен вирусами. Он остается на линии, пока Дейзи ищет очки и неуклюже пытается включить комп и найти иконку Internet Explorer. Во время другого звонка аферист снова пытается захватить контроль над ее компьютером, но Дейзи затягивает разговор. Она признается, что обычно использует его только для поиска техник вязания и рецептов для булочек с корицей. Искусственный интеллект был обучен на реальных звонках мошенников, рассказал директор по маркетингу Virgin Media O2 Саймон Валкерсел. По его словам, так называемая бабуля точно знает, на какие тактики стоит обращать внимание и какую информацию дать, чтобы держать кидал на линии и тратить их время. Цель создания Дейзи заключалась в повышении осведомленности. Она может часами говорить с вымогателями про своих внуков, про семью и, конечно, про домашних животных. К слову, некоторые мошенники в конце концов догадались, что разговаривают с ботом, но будущие версии могут использовать разные акценты и образы и быть более реалистичными. А эта бабушка решила завести в качестве питомца бегемота и нежно зовет его Булька. Ролик выглядит как обычный новостной сюжет. На видео бабушка, в интернете ее прозвали Валентиной Ивановной, с гордостью рассказывает про своего необычного четвероногого друга. Кульминацией стала поездка бабушки в магазин верхом на бегемоте.
11: Это лучше, чем ваши самокаты.
17: Ну да, я с вами согласен.
8: Сгенерированное искусственным интеллектом изображение получилось настолько реалистичным, что многие пользователи сначала действительно поверили в эту историю. Видео придумал и собрал в нейросети пользователь Брок. Он занимается съемкой и режиссурой и часто делится со своими подписчиками, в том числе видео, которое создал с помощью AI. Видео с Булькой стало вирусным и набрало 6 миллионов просмотров. Очевидно, что мир ждет новая эра генерации нейросетевых видео. На сегодняшний день одним из самых популярных стал ролик с кенгуру, которого не пускают на борт самолета, пока его хозяйка ругается с сотрудницей аэропорта. В комментариях люди не могут поверить, что это видео не настоящее. Нейросеть – это искусственный интеллект, способный к самообучению. В каком-то виде подобные программы существовали еще в 80-е. Но особенно бурное развитие эта сфера получила примерно в 2015-м. Возможности нейросетей начали активно изучать ведущие университеты вроде Массачусетского и Оксфордского, а также крупные корпорации, например, Google. Сейчас эти технологии доступны любому желающему. Ученые из Токийского университета Васеда разработали программу, которая делает черно-белые фотографии и видео цветными. Нейросеть научилась определять в изображениях общие мотивы – небо обычно голубое, деревья зеленые и так далее – и раскрашивать объекты в соответствующие цвета. Одна из самых пугающих сфер применения нейросетей – синтез видео, в частности, с публичными персонами. К примеру, ученые из Вашингтонского университета разработали программу, которая генерирует движение губ Барака Обамы на основе аудиозаписи и подставляет их в видео. Получается очень достоверно. Because the nice thing about a bookstore is you can cover a lot of ground. You can get books for, you know, the six-year-old niece, you can get books for your mother-in-law. You know, I think we're in a moment of history. Компания NVIDIA в начале 2019 года показала программу, превращающую картинки из нескольких простых фигур в красивые детализированные картины. Пользователь делает пару мазков, а нейросеть создает из этого изображение, которое издалека не отличить от настоящего полотна какого-нибудь художника. Море, скалы, город, лес, облака. На картину можно добавить десятки разных объектов. Нейросеть сама определяет, где нужны тени или отражения. В 2016 году вышел первый в мире короткометражный фильм «Sunspring», сценарий которого написал искусственный интеллект. Кино абсолютно бессмысленное, творчество компьютерам пока дается с трудом. За последние годы множество исследователей, визионеров и бизнесменов делали прогнозы относительно развития нейросетей. Роль технологий для потребителей предсказала аналитик в сфере искусственного интеллекта Эми Степлтон. Цитирую: «Мы вступаем в новый мир. Технологии машинного обучения, распознавание речи,

0: Электричество изменило почти все, не будет отраслей, на которые искусственный интеллект не повлияет в ближайшие несколько лет.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Бесткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Бесткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте theater.com.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Дональд Трамп заявил, что иранская сторона оказалась в сложной ситуации и просит США как можно быстрее согласовать открытие Бормузского пролива. Администрация обеспокоена тем, что неопределенность в ситуации с Ираном может стать слишком долгой и сказаться на промежуточных выборах в ноябре. Певец, экс-участник шоу «The Voice» Дилан Картер попал в ДТП и не выжил. Автокатастрофа произошла вечером 25 апреля в округе Колитон в Южной Каролине. Дилан Картер был участником 24-го сезона «Голоса». Он впечатлил членов жюри исполнением песни Уитни Хьюстон «I look to you». После съемок в шоу Картер ездил по стране с выступлениями.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
5: «Дэвидсон Радио».
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: «Дэвидсон Радио».
4: 620 АМ. Настройтесь.
6: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

0: половине восьмого в загородной кофейне на открытой веранде вы сидели в компании припомаженных денди и раскрашенных дам. Я видела ясно, что теперь вы забыли о сиреневой Ванде. Вы забыли? Так что ж, я вас помню и, знаете, никому не отдам. Вы склонились к соседке, говоря комплименты. Я ваш слышала голос, и мне врезались в память маникюрные руки и на них по кольцу, и дымящая чашка. О, ужасные миги, я с собой боролась, мне хотелось подняться и перчаткой вас больно отхлестнуть по лицу. Милый мой, нехороший, ну скажи мне, зачем ты вот с этой вот рыжекудрой так любезен и весел? Неужели я хуже? Я твоя стрекоза. Если любишь таких ты, чтобы пахло не морем, а дешевой пудрой, я могу, если хочешь, закурить папиросу и подмазать глаза. Эх, вскочил бы ты сразу, да увидел сирени, ты увидел бы море, голубое такое, разбросал бы стаканы, обругал этих дур. А потом мы с тобой, только ты нехороший, в быстролетном моторе полетели б, целуясь, в кордильеры, на Цейлон, а потом в Сингапур. Я русский интеллигент. В России изобретена эта кличка. В мире есть врачи, инженеры, писатели, политические деятели. У нас есть специальность интеллигент. Это тот, который сомневается, страдает, раздваивается, берет на себя вину, раскаивается. Моя мечта – перестать быть интеллигентом. Это писал поляк, русский писатель, автор знаменитого романа «Три толстяка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Валерия Коренная. За звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Открыла я программу стихотворением Юрия Карловича Олеши «Письмо истерической женщины». Это, конечно, его подражание Игорю Северянину. Начинал Олеша свою литературную деятельность как поэт. «Эй, газеты!» – крикнул однажды он, высунувшись из окна своего номера на втором этаже одесской гостиницы. «Это откуда вы высовываетесь?» – удивился пожилой торговец-еврей. «Старик, я высовываюсь из вечности». Произошла эта история на самом деле или была выдумана писателем, фантазером, даже не имеет значения, поскольку анекдоты и легенды о нем ходили еще при жизни. Один литератор, книжный многотиражник, любил говорить правду в глаза. И как-то сказал Олеше: «Мало же вы написали за всю свою жизнь, Юрий Карлович. Я все это за одну ночь могу прочитать». Олеша, не задумываясь, ответил: «А я за одну ночь могу написать все, что вы за свою жизнь написали». Сказку «Три толстяка» писатель сочинил в 25 лет, написал ее за 8 месяцев, а роман «Зависть» закончил к 28 годам. Эти два произведения так и остались главными. То есть за оставшиеся 30 с лишним лет жизни ничего подобного Олеша больше не писал. Повесть, сказка, рассказы, две пьесы, очерки, статьи, дневники, заметки – все это на два небольших тома. Валентин Катаев говорил, что незарастающая сердечная рана дает Олеше стимул к творчеству. Рана его действительно была велика. Будущий писатель родился 3 марта 1899 года в Елисаветграде. Сейчас это украинский город Кропивницкий. Его семья из древнего рода обедневших белорусских дворян. Отец – акцизный чиновник Карл Олеша. До появления сына владел большим имением, но продал его за крупную сумму. От вырученных денег через несколько лет не осталось ничего. отец и дядя писателя – азартные картежники. В трезвом виде папа обаятельный, милейший, прелестный человек. Но стоит ему выпить, он превращается в зверя. Я помню случай, когда папа ставит меня на подоконник и целится в меня из револьвера. Он пьян, мама умоляет его прекратить это, падает перед ним на колени. Итак, я стою на подоконнике, отец в меня целится. Это, конечно, шутка. Однако ясно, отцу нельзя пить. Родным языком Олеши был польский. В детстве он говорил на нем, был послушным мальчиком. Растила его польская бабушка. Она научила и русскому языку, помимо родного польского, и арифметики. Юре было 3 года, когда семья переехала в Одессу. Он помнил появление первых лампочек. Они загорались медленно, постепенно. И посмотреть на техническую новинку приходили все соседи. Помнит ажиотаж, который вызвал первый одесский трамвай желто-красного цвета. Он помнил революцию 1905 года. Одессу, когда она была одним из центров анархистских группировок в России. На улицах забастовки, баррикады, перестрелки с полицией. Маленький Юрий слышал, как разорвалась бомба в центре города. Пострадали 50 человек. В 11 лет он поступил в Одесскую Ришельевскую гимназию, одно из лучших учебных заведений в городе. Его почетными гостями были Пушкин и Гоголь. Ришельевцев считают аристократами. У них даже форма другого цвета, серая, а в других одесских школах черная. Первое стихотворение Юра написал в старших классах. Его опубликовала одесская газета «Южный вестник». Друг его детства – будущий писатель Валентин Катаев. Оба они следят за новыми направлениями в поэзии. Только появились Блок, Ахматова. Олеша сам ироничный, острый на язык. Его побаиваются, никто не хочет стать предметом насмешек. Он считается королем экспромта, да еще играет в футбол за команду гимназии. Но из-за слабого сердца врачи запретят ему спорт. Окончит гимназию он в 1917 году. Его выпуск станет последним, кто получил аттестаты с двуглавым императорским орлом. Он поступит в Одесский университет, 2 года будет изучать юриспруденцию. И напишет: «Ничего не усвоил, сдал только один зачет – теорию права». Гораздо интереснее жизнь протекает за стенами университета. Он дружит с Эдуардом Багрицким. Тот настолько беден, что донашивает одежду за другом. Олеша широкогрудый, невысокий, с волевым подбородком. Королем гномов назвал его как-то Борис Ливанов, подчеркивая в нем сказочность и царственность. Одесский литературный кружок «Зеленая лампа» появился осенью 17 года. А через год стал самым представительным молодежным литературным объединением города. Успех кружка – это Валентин Катаев. Он отобрал лучших литераторов и все устроил на коммерческих началах. Название свое группа получила после того, как у них разбилась лампа с абажуром из зеленого стекла. Олеша пишет 3-актную пьесу в стихах «Маленькое сердце». Каждый акт минут на 10-15. «Театр – удивительная вещь», – говорил Юрий Карлович. «Пишешь и воображаешь так, а выходит эдак». Сыграли пьесу в Одессе 1 раз. Вообще-то она провалилась. Старшей сестре писателя Ванде было 22 года, когда она умерла от тифа в 1919-м. Тогда же родители Олеши получили разрешение на выезд в Польшу. Звали сына с собой, но он отказался. «Эта страна проклята», – плакала несчастная мать. Но ему 22 года, ему незнакомо одиночество, он хочет быть писателем. При расставании глаза матери были сухи. А он, проводив родителей, забежал в какой-то дворик и долго там рыдал, пообещав себе явиться к ним – со своей книгой, успешным и богатым. В Одессе окончательно установилась советская власть. Олеша, Багрицкий и Катаев работают в Южном отделении Российского телеграфного агентства «Югроста». Составляют тексты к плакатам, пишут агитационные стихи. Возглавляет агентство поэт-акмеист Владимир Нарбут. Все они дружат. И начнется история Олеши и его друзей с тремя сестрами Суок. Они дочери австрийского эмигранта, оказавшиеся в нищей послереволюционной Одессе. Отец их – учитель музыки Густав Суок. Лидия – старшая и самая сильная, Ольга – средняя, самая добрая и непрактичная, а Сима Серафима – младшая, 17-летняя, самая красивая, капризная и ветреная. В нее без памяти влюбится Олеша. С первого взгляда, когда они окажутся в одной компании в кафе. Каждый день он будет наскребать для букета последние копейки и бежать к ее дому. И это он, слывущий известным ловеласом, по которому страдает пол Одессы. «Войну и мир» будущий писатель прочитал еще в юности, и тогда он вырвал из книги страницы о Наташе Ростовой и Андрее Болконском и послал их девушке, в которую был влюблен. А вот сейчас его не волнует никто, кроме Симы. Он влюблен страстно и болезненно. Вскоре старшая сестра Лидия Суок станет женой Эдуарда Багрицкого. Это она, та самая жена Птицелова в романе Катаева «Алмазный мой венец». А Сима, тоже влюбившаяся в Олешу, будет жить с ним. Юрий называет ее «мой дружочек». Так Тибул называл книжную Суок в «Трех толстяках». Его толстяки станут карикатурной эмблемой сытости. «Мы, три толстяка, сильны и могущественны. Все принадлежит нам. Я, первый толстяк, владею всем хлебом, который родит наша земля. Второму толстяку принадлежит весь уголь, а третий скупил все железо. Мы богаче всех. Самый богатый человек в стране беднее нас в 100 раз. За наше золото мы можем купить все, что хотим». Кукла наследника Тутти Суок – механическая копия живой маленькой артистки. Это Сима Суок – живая девочка, смелая и любящая. И однажды голодные литераторы решили пошутить. Шутка обернулась драмой всей жизни Олеши. Друзья решили раскрутить бухгалтера Мака, обладателя ценных в те годы продуктовых карточек. Он очарован юной Симой. И Мак примет у себя в гостях всю компанию. Они прекрасно проведут время за поеданием вкусной пищи от Мака, и Сима исчезнет вместе с бухгалтером. А вскоре объявится и объявит, что они с Маком поженились. Олеша будет совершенно раздавлен. И тогда его друг Валентин Катаев отправится к бухгалтеру. На авторе «Двух капитанов» надет офицерский френч времен Керенского, громыхающие деревянные сандалии на босу ногу, в руках дымящаяся трубка. Мак, увидев это, испугается. Катаев коротко велит Симочке идти за ним. Симочка послушно соберет 2 мешка, один с продуктами, другой с одеждой, которую успел купить ей законный муж, и они уйдут. Симочка хотела счастья, но не в шалаше. И бухгалтер мог это счастье предоставить. Катаев приведет ее назад к Олеше. Влюбленный писатель будет спрашивать, любит ли она его хоть немного. Он хочет быть уверенным в этом. И их вторая попытка совместного счастья окажется недолгой. Днем Олеша составляет агитки, а вечерами выступает в ресторане в качестве конферансье. Нарбута перевели в Харьков. Он пригласил туда друзей, и причудливо переплетутся их судьбы множеством тончайших нитей, иногда еле видимых. Но красной нитью будет проходить через всю жизнь Юрия Карловича Олеши боль. В Харькове он переживет страшный голод. Я был свидетелем настоящей еды людей людьми, напишет он в книге «Прощание». Там он прожил недолго, но там развернулась драма его жизни. Конечно, потом он сделает из нее комедию, но это будет потом. До комедии трагедия должна еще дорасти. И нужно, чтобы прошло время. Сима скоропостижно снова выйдет замуж. И на сей раз за Нарбута. Его личность, конечно, производит сильные впечатления. 18 лет после болезни ему ампутировали пятку. Он хромает. А в результате покушения бывших соратников по партии эсеров еще лишился кисти левой руки. А его дружба с Ахматовой и Гумилевым придает ему ореол еще больше загадочности. Он брутальный, уверенный, с героической биографией, хорошей зарплатой. И он показался Симочке подходящей кандидатурой в мужья. Олеша несколько вечеров подряд стоял под окнами Нарбута и Симы. И однажды не выдержал и крикнул ей: «Дружочек!» Сима увидела его, побледнела. В другой раз, когда Нарбута не было дома, Олеша бросился к ней: «Давай все вернем!» Привез ее к Катаеву, где тогда жил. Плакал от счастья: «Ты ведь больше не оставишь меня!» И Сима тоже плакала. До тех пор, пока возле дома Катаева не появился Нарбут и стал грозить застрелиться, если Сима не вернется к нему. И теперь она уже уйдет от Олеши навсегда. Он, ее ключик, так она называет Юру, останется ее самым светлым воспоминанием. Но клубок всех этих жизней будет переплетаться все плотнее. В 22-м году друзья переедут в Москву. Катаев, Нарбут с Симой, Олеша. Он один из молодых одесских писателей, которые ураганом ворвались в советскую литературу. Помимо Катаева и Олеши, в газете профсоюза железнодорожников «Гудок» работают Илья Ильф и Булгаков. Олеша пишет стихи на железнодорожные темы, подписывает их дежурным в редакции псевдонимом «Зубила». Там в «Гудке» они все набивают руку. Пишут репортажи, заметки, хронику, газетную прозу, стихи. А Олеша еще автор стихотворных фельетонов по письмам читателей и славится своими буриме. Стихов у него много, но он не спешит публиковать их. Потом он скажет, что они были слишком профессиональны. За каждый фельетон мне платят столько, сколько путевой сторож получает в месяц, пишет Олеша. Иногда требуется 2 фельетона в день. Уже через месяц Зубила стал одним из самых популярных пролетарских сатирических поэтов. Демьян Бедный покусывал ногти на нервной почве. Зубила пишет или сатиру, или оды советскому строю. О Ленине, например, говорит, что он блистательней радуг полярных, прекрасней оленьих рогов. Появятся даже лже-зубилы, эдакие дети лейтенанта Шмидта. Олеша работал много, писал легко, давал концерты, билеты на его выступления раскупали мгновенно, импровизировал он прямо на сцене. Выйдут 3 сборника его фельетонов. Живет он в импровизированном общежитии для бездомных литераторов в типографии «Гудка». Комната, отгороженная тонкой фанерной перегородкой, за которой живет Илья Ильф. Эта комната потом появится в 12 стульях. Как-то Катаев привел Есенина, нетрезвого, нарядного и эмоционального. Он так читал своего черного человека, что уронил этажерку. Катаев говорил, что с Олешей его связывали какие-то тайные нити. Нам было предназначено стать вечными друзьями-соперниками или даже влюбленными друг в друга врагами. Судьба дала ему, как он однажды признался в охмелю, больше таланта, чем мне. Зато мой дьявол был сильнее его дьявола. Вероятно, он был прав. Вообще, взаимная зависть крепче, чем любовь. Всю жизнь она привязывала нас друг к другу. Сильнейшим впечатлением тех лет стало для Олеши знакомство с Маяковским. Его восторг перед поэтом был столь велик, что ради встреч с ним он готов был отменить любое свидание с девушкой. Когда Олешу спросили, как надо заканчивать небольшой рассказ, он ответил: «Можешь закончить длинным, ни к чему не обязывающим придаточным предложением, но так, чтобы оно заканчивалось пейзажной метафорой. Нечто вроде того, что, идя по мокрой от недавнего ливни земле, он думал о своей погибшей молодости, и на него печально смотрели голубые глаза огородов». Непременно эти три волшебных слова, как заключительный аккорд: «голубые глаза огородов». Эта концовка спасет любую чушь, которую ты напишешь. Сам он, как мастер метафор, думал, что разбогатеет на них. Но покупатели не покупали дорогих. Главным образом покупались метафоры «бледный, как смерть» или «томительно шло время». А такие образы, как «стройные, как тополь», прямо-таки расхватывались, говорил Олеша. Но это был дешевый товар, и я даже не сводил концов с концами. Умение мыслить метафорами у него действительно развито, как ни у кого другого. Пары вертелись, их было так много, и они так потели, что можно было подумать, варится какой-то пестрый и, должно быть, невкусный суп. Он перестал писать стихи, ушел в прозу, подарил Булгакову сборник стихов с надписью «Мишенька, я никогда больше не буду писать отвлеченных лирических стихов. Это никому не нужно. Проза. Вот настоящий простор для поэзии». Его проза окажется блистательной, но проза его жизни не менее интересной, с неожиданными взлетами и падениями, удачей с одной стороны и невезением тут же рядом. Как-то в окне соседского дома Олеша увидел 13-летнюю школьницу Валю Грюнзайт. Она читала сказки Андерсена. Юрию чуть за 20, и он решит, что не хуже известного датчанина. Расстелит рулоны типографской бумаги прямо на полу и начнет сочинять по ночам. И пообещает посвятить сказку Вале. Слово свое он сдержит. И в первом издании «Трех толстяков» 28-го года еще значилось ее имя. На протяжении нескольких лет, пока роман не печатали, писатель говорил друзьям, что растит себе жену. Но однажды случится то, что уже было в его жизни. Все повторится. Об этом и многом другом во второй части программы. С вами Валерия Коренная на волне 620 АМ, Дэвидсон Радио, Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Удивительные судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы, неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
6: Дорогие друзья, послушайте эту полезную информацию.
7: У вас проблемы со щитовидной железой? Даже принимая гормоны, вы все еще устаете и тревожитесь больше обычного. У вас болят мышцы, выпадают волосы. Вам тяжело сосредоточиться, запомнить информацию. Сложно справиться с весом. Вы не одни. И это не норма. И вы можете это изменить. Диеты и модные методики не работают и дают только временный эффект. Можно искать чудо-средства сколько угодно, но настоящий и устойчивый результат приходит только тогда, когда вы заботитесь о своем организме на всех уровнях, поддерживая его полностью так, как правильно для вас и вашего состояния.
6: Если у вас, дорогие друзья, есть подобные симптомы, сделайте первый шаг. Начните с бесплатной 20-минутной консультации 917-750-01-42. Это Марина Шевел, сертифицированный специалист интегративного питания и функциональной медицины. Она поможет вам устранить причины и вернуть баланс через питание и образ жизни без фанатизма и крайностей. 917-750-01-42.
7: Гормоны щитовидной железы влияют на большинство процессов в организме. Поддержка тоже должна быть комплексной. Начните заботиться о себе уже сегодня. 917-750-01-42.
5: Дэвидсон Радио.
8: Мы любим Нью-Йорк.
9: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерия Кэрри.

Юрий Олеша знакомит уже 17-летнюю Валю с другом, писателем Евгением Петровым. В Валю сложно не влюбиться. Красиво и образованно. И ей понравился Петров. Веселый, легкий, остроумный. Он сразу продемонстрировал серьезные намерения, приглашал ее в театры, кафе, провожал домой на извозчике. Они поженились. Пришлось, правда, прибавить невесте возраст. Через год Петров написал в альманахе Чококкола Чуковского: «Моя жена Валентина в 6-летнем возрасте выучила вашего крокодила и помнит его до сих пор наизусть». А Олеша на это дописал строчкой ниже. Евгений Петров умалчивает, что его жене Валентине, когда она была 13-летней девочкой, был посвящен роман «Три толстяка». Она выросла и вышла замуж за другого. Все, что оставалось Олеше, шутить. Однажды он спросит среднюю из сестер СООК, Ольгу: «А вы бы меня не бросили?» Она скажет: «Конечно, нет». И Юрий Карлович сделает ей предложение. Ольга растит сына от первого брака. Она окажется терпеливой и любящей женой. При очередном издании «Трех толстяков» появится новое посвящение Ольге СООК. Но она понимает, что относится это не только к ней, но и ее сестре Симе, которую Юрий Карлович разлюбить так и не смог, даже когда женился на Ольге. Он честно признавался: «Вы две половинки моей души». И от сестры и до сестры замкнулась жизнь волшебным кругом, писал он. Ольга стала его соломинкой. Проблемы с алкоголем у Юрия Карловича с каждым годом усугублялись. Обедая в ресторане, Олеша мог довести официантку до слез. «У вас волосы цвета осенних кленов». Или: «А говорил ли вам кто-нибудь, что на ваших часах время остановилось для того, чтобы любоваться вами?» То есть лапша на женские уши из уст Олеши укладывалась ровными рядами. Он был настолько острым на язык. Если Ольга говорит, что ей в голову пришла какая-то мысль, то он спрашивал: «И как ей там, в пустом, темном, холодном помещении?» Но едкий и колкий юмор, и даже злой язык не всегда означают злое сердце. Юрий Карлович сердцем был добр, но семейных обедов, на которые жена приглашала своих сестер Лиду и Симу, не любил. Получив хороший гонорар, Олеша шел с женой в ресторан, а потом по дороге домой Ольга забрасывала 30-рублевые купюры в открытые форточки подвальных и полуподвальных квартир. Таким образом, писатель чувствовал себя волшебником. Его роман «Зависть» станет одним из лучших произведений советской литературы о месте интеллигенции в послереволюционной России. Когда впервые он читал «Зависть» друзьям и редактору, волновался. Читка проходила в доме Катаева. Олеша начал: «Он поет по утрам в клозете. Можете представить себе, какой это жизнерадостный, здоровый человек. Желание петь возникает в нем рефлекторно». Услышав это начало, редактор взвизгнул от удовольствия. Главный герой «Зависти» – Андрей Бабичев, великий колбасник, кондитер и повар. Предмет его восхищения и умиления – вареная чайная колбаса, которую он воспринимает как нечто живое. Читал Олеша до рассвета. Никто не проронил ни слова. Автор сделал 300 вариантов начала, а выбрал 301-й. В дневниках его написано: «Всем завидую и признаюсь в этом, потому что считаю, скромных художников не бывает, и если они притворяются скромными, то лгут. Зависть и честолюбие есть силы, способствующие творчеству. Это не черные тени, остающиеся за дверью, а полнокровные могучие сестры, садящиеся вместе с гениями за стол». В 1927 году в журнале «Красная новь» опубликован роман. И к славе журналиста Олеши добавилась слава писателя. Вдова Прокопович стара, жирна и рыхла.
Ее можно выдавливать, как ливерную колбасу. Вениамин Каверин спросил Олешу, что он собирается писать после зависти, после такого счастливого начала. Тот махнул рукой. «Так вы думали, что зависть – это начало? Это конец». И только теперь выйдут три толстяка, написанные 4 года ранее. Книга с иллюстрациями Мстислава Добужинского, текст ему прислали в Париж. Толстяки принесут Олеше больше, чем все его произведения вместе взятые. Множество изданий. В Амхате будет поставлен спектакль, который шел много лет. И в начале 80-х, во времена моего театрального студенчества, каким удовольствием для меня было играть старшего поваренка в этом спектакле. А спектакль вообще был чудесный. Олеша стал легендой при жизни. Книги его расходились мгновенно. Изречения передавались из уст в уста. Провести рядом с Юрием Карловичем вечер считали за счастье. Он умел поразить яркостью, артистичностью. В большую литературу он не вошел, нет, ворвался красиво и громко. Вот этими своими двумя романами. В 1930 году Олеша пишет пьесу «Список благодеяний». Главная героиня там записывает в тетрадь благодеяния и преступления советской власти. Пьесу пришлось переписать. Ее поставил Мирхольд. 3 сезона спектакль давал полные сборы. Потом его сняли не по цензурным соображениям, как было сказано. А Мирхольд говорил Олеше, что в этой пьесе есть яд. А тот и не возражал, знал, то, что он пишет рабочему классу, неинтересно. Его критиковали на собраниях, призывали слиться с массой, писать просто и прямолинейно. Он отказался и написал в дневнике, что литература для него кончилась. 1934 стал его поворотным годом, когда на первом съезде советских писателей в своей речи Олеша сказал: «Мне трудно понять тип рабочего героя-революционера. Я им не могу быть». А ранее зависть уже обсуждали и критиковали в прессе. А сейчас автор каялся в том, что является своим же отрицательным героем. Николай Кавалеров, это я сам, говорит Олеша о себе. Себя он называет нищим, у которого все отнято. Его выступление стало автобиографическим самооговором. О своем творческом кризисе Олеша говорил: «Та эстетика, которая является существом моего искусства, сейчас не нужна, даже враждебна, не против страны, а против банды, установивших другую, подлую антихудожественную эстетику». Это тоже не сегодня было сказано, нет, век назад. Олешу обвиняли в пессимизме и отклонениях от стиля социалистического реализма. На фоне арестов, расстрелов и высылки друзей писатель разочаровался в советской власти. Печатать его перестали, его имя запрещено было упоминать официально. Забвение продлилось 20 лет, половину его сознательной жизни. Он превратился в завсегдатая ресторана «Националь». Его называли королем «Националя». И он говорил своим собеседникам, что пишет роман под названием «Нищий». Позднее его энергию отберет алкоголь и внутренние терзания. Он станет занимать деньги у Симы Суок, будет презирать и ненавидеть себя за то, что женился на Ольге, хотя всю жизнь любил ее сестру. Друг Олеши и муж его любимой женщины Владимир Нарбут будет репрессирован. Пытаясь помочь ему, старшая из сестер Суок, Лида, жена Багрицкого, сама загремит в лагеря на 17 лет. По иронии судьбы, в ссылке в Караганде она отмечалась в управлении НКВД, расположенном на улице Эдуарда Багрицкого. Вернется Лида из заключения аж в 56 году. А Нарбут будет расстрелян в день своего 50-летия. В литературной газете Олеша опубликуют статью «Фашисты перед судом народа», в
которой обличает бывших руководителей партии, обвиняемых в создании подпольного троцкистского центра, и воспевает Сталина, говоря, что его гений, светлый дух, устремлены на одну заботу – о народе. Олеша чудом избежал репрессий, потеряв многих друзей, в том числе Бабеля и Мейерхольда. Главные произведения писателя 20 лет не переиздавались. Сейчас уже выросло не одно поколение, которому не объяснить, что значит не иметь возможности печататься. Это медленная смерть, когда хвост отрубают по кусочкам. Интернет сделал эту проблему не столь острой. Большинство писателей, за исключением сильно раскрученных, денег особо не зарабатывают. Но хотя бы не пишут в стол, понимая, что ты жив, но не нужен. Судьба хранила Олешу и испытывала на прочность. Афоризм писателей, инженеры человеческих душ Олеша произнес на встрече писателей со Сталиным. Позже вождь народов скажет, как метко выразился товарищ Олеша, писатели, инженеры человеческих душ. И вскоре афоризм был приписан самому Сталину, и он скромно примирился с авторством. Незадолго до начала войны покончил с собой единственный сын Ольги, 18-летний мальчик, которого писатель воспитывал. В эвакуацию в Ашхабад Олеша уехал раздавленным. Тем временем в параллельной реальности под названием Сима ее третьим мужем стал Николай Харджиев, тоже писатель. Его 8-метровую комнату в Мариной роще Ахматова называла убежищем поэтов. Там бывали все, от Пастернака и Хармса до Малевича и Мандельштама. Там же в начале июня 41-го встретились Ахматова и Цветаева. У Харджиева была уникальная коллекция русского авангарда, книжных изданий, документов. Такого не было даже в Ленинской библиотеке. Когда немцы были возле Москвы, Харджиев записался в ряды ополченцев. Их отправили в штатской одежде пешком к линии фронта. Ботинки его развалились. Николай шел практически босиком, простудился. В беспамятстве был оставлен в глухой деревушке далеко от Москвы. Весь его отряд погиб. Олеша после войны вернулся только в 47-м году. Он потерял свою московскую жилплощадь, жил по друзьям. Я пытался начать роман и начал с описания «Дождя». И почувствовал, что это повторение самого себя. И бросил, придя в уныние и испугавшись. А вдруг зависть, три толстяка, заговор чувств, несколько рассказов – это все, что предназначено было мне написать, пишет Олеша. А его любимая Симочка станет женой в четвертый раз. Виктор Шкловский, опять писатель. Они познакомились в эвакуации в Алма-Ате. Сима работала у него секретарем. Начался роман. Писатель ушел из семьи. Они долго жили вместе, а в 56-м поженились. Злые языки говорили, что Симочка устраивалась к писателям на секретарскую работу, чтобы подыскать себе нового мужа. А Шкловский улыбался. «Жена говорила мне, что я гениальный, а Сима, что я кудрявый», — говорил он. В разгар травли Пастернака осенью 58-го года Виктор Борисович отдыхал в Крыму. Он явился в редакцию курортной газеты и опубликовал статью о том, что отрыв от писательского коллектива, от советского народа привел Пастернака в лагерь оголтелой империалистической реакции, на подачки которой он польстился. В последние годы жизни Олеша приходил к Серафиме Шкловскому одолжить денег. Шкловский всегда выходил из комнаты и слышал громкий взволнованный голос жены и тихий, настойчивый бубнёж Юрия Карловича. Олеша выходил с купюрой в руках, держал ее за уголок брезгливо. Серафима появлялась в дверях в слезах. У Олеши действительно денег не было, он их пропивал. Но именно Шкловский после его смерти соберет его разрозненные листочки и сделает из них книгу. И скажет, что как бы Олеша ни опускался, он умел носить шляпу, свободно закинуть шарф
и никогда не позировал. Фазиль Искандер потом говорил: молчание порой требует от писателя не меньшего мужества и таланта. Просто писатель чувствует, что не имеет права говорить ниже того уровня, на котором говорил и писал раньше. А сказать лучше, больше он чувствует, что пока не может. И предпочитает замолчать совсем. В литературе появилось понятие писательское молчание. Олеша пишет мало, искушений друзей вокруг больше, чем зова хрупкой музы. Он любит компании, он прекрасный собеседник, он спрашивает себя в дневнике: «А где же моя Анна Каренина? Война и мир? Мое воскресенье?» И тут же другая запись, как будто ее делал ребенок. «Только что ел пломбир». Книга «Ни дня без строчки» создавалась мучительно. Иногда одна фраза преследовала Олешу несколько дней. Он скажет, что некоторые предложения рождались не в творческих, а в физических муках. Миниатюрные зарисовки он объединил сюжетом. Он обладает гениальным даром метафорического мышления. «Осеннее дерево похоже на цыганку», – пишет Олеша, – «и вы видите дерево и цыганку». «Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев». Юрий Карлович любит инсценировать классиков. Спектакль «Идиот» по Достоевскому на сцене театра Вахтангова. Фильм «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Олеша станет автором сценария для телеспектакля по повести Чехова «Цветы запоздалые». Снимут картину уже в 69-м году после смерти писателя. Финальная строфа его стихотворения «Пиковая дама» звучит так. «Почудилась улыбки прелесть, и плечи в бантах, взгляд, и вдруг чепец, трясущаяся челюсть, и вены из худалых рук, а после медленно и прямо посмотрят мертвые глаза, и ляжет пиковая дама взамен счастливого туза». Не это ли невезение станет главным врагом писателя? Тем, что он не в силах преодолеть и к которому просто перестал сопротивляться? Не мог. Не было внутреннего ресурса. Когда его не стало, Симочка сказала, что по-настоящему счастливой была только в 17 лет, когда ее любил Юра. Когда в середине 50-х, через 20 лет, запрет на издание произведений Олеши сняли, пришла новая волна популярности, но здоровье было уже подорвано и попытками подстроиться под сталинский режим и алкоголем. Юрия Карловича все чаще видят в ресторане. Он завсегдатай буфета в Доме литераторов, где просиживается стаканом водки. Денег у него нет, но есть удачливые литераторы. Они угощают живого классика. А классик, узнав, что существуют разные категории похорон советских писателей, интересуется, по какой категории похоронят его. Оказывается, по высшей, самой дорогой. И в ответ он спрашивает, а нельзя ли похоронить его по самой низкой категории, а разницу вернуть сейчас. Чувство юмора и самоиронии не покидало его никогда. И несмотря ни на что, но ему физически писать было трудно. Его воля парализована депрессией и алкоголем. Катаев утверждал, что Олеша собирался назвать свое последнее произведение книгой «Прощание». Но не назвал, не успел. Книга эта создавалась годами, страниц становилось все больше, он не мог остановиться и сдать рукопись машинистке. Врачи запретят ему курение и алкоголь из-за слабого сердца. И тогда на улице можно будет встретить респектабельного Олешу. Трезвого, угрюмого, в новой шляпе. В Польше писатель так никогда и не побывал. Мечтал поехать в Краков. Еще у него в планах было встретиться с Чарли Чаплином, побывать в музее восковых фигур, дописать последнюю книгу. Но рукопись так и останется незавершенной, так же, как остальные желания. Юрий Олеша умер в Москве 10 мая 1960 года от сердечного приступа. Ему был всего 61 год. Его огромный архив разбирали вдова Ольга Соок,
литературоведы Михаил Громов и Виктор Шкловский. И окажется, что дар художника от Олеши никуда не ушел, что посмертная книга писателя стоит вровень с главной, основной его книгой. После смерти сына его мать вернулась в Советский Союз. В последние годы, когда она уже тяжело болела, за ней ухаживала вдова писателя Ольга Суок. Нельзя говорить, что я достиг чего-то или не достиг, это ерунда. Главное, что я каждую минуту жил, писал Олеша. Он был без фальши, у него оказалось достаточно силы, характера, чтобы не писать того, чего не хотел. Как-то Юрий Карлович пришел в банк получить по чеку незначительную сумму. Паспорт, потребовала кассирша. При мне паспорта нет, ответил писатель. Меня многие знают здесь, я Олеша. А завтра придет другой Олеша. Другой Олеша придет через 400 лет, ответил он. Ну что же, нам с вами осталось подождать не так долго. Меньше 300. Даже в своих последних словах в дневнике он остался великим. Я шел по аллее городского сада в Ашхабаде в эвакуации и вдруг увидел, недалеко от стены деревьев лежат выкатившиеся на аллею большие зеленые шары, похожие на шутовски выкрашенные теннисные шары. Я нагнулся и поднял один, довольно тяжелая штука, как будто похожа на плод каштана. Нет, это не плод каштана. Вскрыть? Нет. Я не стал вскрывать. Нет ничего. Ни дружбы, ни любви. Есть только возможность поднять с земли в тени огромного дерева зеленый шар, который я увидел впервые в жизни. Кто ты, зеленый шар? Мне остается поблагодарить за внимание.

0: Вот Казима Фарух, травма на стройке, $14 миллионов.
1: Я Артур Саркисян, $4,5 миллиона, авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова, $350 тысяч укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе, $1,350,000 порез руки.
4: Я Дмитро Левчук, $1,500,000, медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома, $1,850,000, автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
14: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидсон Радио». Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже, поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах и, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте театр.com.
15: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: форума «Свободная Россия». Начинаем наш традиционный итоговый стрим. В эфире Гарик Каспаров. Гарик Кимович, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Ну, я бы хотел начать с событий в Вашингтоне вчерашних. Произошла стрельба, кто-то трактует как попытку покушения на Трампа. Гарик Кимович, как вы можете, исходя из той информации, которая имеется на сегодняшний момент, охарактеризовать случившееся?
1: Ну, вообще все, что связано с Трампом, сразу возникает подозрение, что это разыграно было. Но, тем не менее, вполне возможно, это был действительно сумасшедший. Логичный вопрос, как бы, даже если он сумасшедший, и он хотел убить Трампа, предположим так. Вот. Но на что он мог рассчитывать? Потому что, ну, я понимаю, когда там снайпер, стрелок пытается выстрелить, там, по крайней мере, цель там попала, пуля там прошла мимо. Но в данном случае речь шла про попытку прорыва в Белый дом, там, где там охрана там, на каждый там, квадратный метр. Вот. Поэтому пока трудно сказать, но исходим из того, что настроения такие в стране. То есть вот с одной стороны, конечно, можно и, вполне, я думаю, и даже должно говорить про то, что это очередная какая-то мизансцена, цель, которая отвлечь внимание от глобальных проблем, а с другой стороны, вполне могло случиться, потому что ситуация накаляется. Вот. Ну, безумие Трампа, оно очевидно, и понятно, что это безумие передается. Потому что когда человек там вот в социальных медиа постоянно генерирует ненависть, ну, так ненависть имеет такое, значит, свойство бумеранга. Вот. Поэтому мне кажется, что вот неважно, является ли это постановкой или это попытка какого-то безумца там просто, даже не столько убить Трампа, я думаю, что любой безумец понимал, что прорваться через кордон нельзя, просто показать вообще, что вот есть такой запрос в обществе. Вот. А это вот отражение сегодняшнего там, вот, американского общества, вот, температура общества, которая повышается просто стремительно.
0: Когда сумасшедшие пытаются какие-то такие вещи устраивать, сразу вспоминается кейс Вандерлюбе, который там был обвинен в поджоге Рейхстага, и, соответственно, были специальные полномочия себе там.
1: Есть полномочия специальных опять. Ну, президент, на президентов бывает покушение, как говорится. Это в Америке, слава богу, тут, как говорится.
0: Короче, это не может двигаться.
1: Не слава богу, в данном случае. Как бы... Это, слава богу, неуместно здесь, потому что президента стреляли, убивали, между прочим. Вот, да. Все-таки сколько? Три, да? Они четырех президентов убили все-таки в этой стране. Так, на всякий случай. Все-таки, да, если вот, говорить просто про непосредственно про покушение. Не говоря о том, что была еще какая-то серия покушений была, которая не привела к результату, но в принципе, как бы...
0: Вот, то есть, включая покушение на Рейгана в этом отеле, да, там?
1: Ну да, но опять, еще раз, вот важно зафиксировать общее настроение в обществе, в Америке, вот это... накаляется обстановка, это вот это чувствуется. И поэтому вот я еще раз повторюсь, как говорится, там, отниму там драгоценную минуту времени эфира, что неважно, это была постановка, что тоже возможно вполне, как говорится, потому что просто, может, подпустили его там, последили, решили, что пусть будет, и будет какая-то возможность отвлечь внимание публики. Или это действительно, я говорю, просто безумец, который хотел так продемонстрировать вот настрой части американского общества по отношению к Трампу. Это результат вот того, что делает Трамп. И главное, результат того, почему Трамп там оказался. Вот поляризация общества, которая уже давно идет. Не Трамп ее придумал, Трамп ее воспользовался. Там во многом продукт вот этой поляризации, которая нарастает там, ну, уже как минимум, там, я бы сказал, два десятка лет точно. В общем-то. Вот. А может даже больше, я бы сказал, что в принципе, наверное... Можно считать, что такая жесткая поляризация, опять, да, очень условно, я просто через свою призму как восприятия, мой американский опыт, я думаю, что вот это выборы 2000 года, когда там на соплях буквально Буш 43-й победил Гора, вот начинается этот раздрай в обществе, который и приводит к самым разным эксцессам.
0: Гарик Кимович, хорошие новости на этой неделе поступали из, скажем так, из Украины. Дрон долетел аж до Екатеринбурга.
1: Из Украины поступают трагические новости.
0: Трагические
1: из Украины новости, непосредственно. Да. Как раз там новости трагические.
0: Да.
1: Хорошие новости поступают с войны.
0: С войны, да. С
1: С войны,
0: успехов украинской армии.
1: где Россия начинает платить, в общем, все большую и большую цену за чудовищные преступления, которые творятся на территории Украины. Да,
0: Сегодня...
1: начали долетать, причем не просто долетают, они еще пролетают все это ПВО дырявое.
0: Да, вот сегодня ударили по НПЗ, очень большому в Ярославле.
1: Черепами, на самом деле, апатит пострадал уже там, Череповце. То есть, на самом деле, как бы они практически достают все уже сегодня.
0: Вот плюс три корабля ВМС в Крыму, да, три корабля ВМС.
1: Ну и Крым, само собой, то есть, ну, Крым-то еще близко-то. То есть, очевидно, что российское ПВО явно не справляется с этой нагрузкой. Ну и, кроме того, технологически Украина, конечно, уходит вперед. И не случайно мы все больше и больше вот читаем вот в онлайне вот о том, что такой вой на болотах поднимается, что вообще-то, может быть, как-то надо свернуть это дело вообще, может быть, как-то все-таки найти выход из тупика, потому что затягивает трясина.
0: А что может быть? Вот Зеленский поднял вообще вот опять вопрос по возможным переговорам. Он сказал это на встрече с Ильхамом Алиевым. Все-таки то, что линия фронта не двигается, а украинцы все чаще и чаще так очень ощутимо бьют по российским объектам, может это все-таки быть фактором, который заставит как-то вот тормознуть или как-то Путина пересмотреть свое отношение к переговорному процессу?
1: Ну, а давай так, в принципе, как бы. Вот с точки зрения Зеленского, он делает совершенно правильные вещи. Потому что он должен демонстрировать готовность войну прекратить. По крайней мере, там, дать передышку. Ну, более того, я думаю, что это важно и для украинского общества. А все-таки ну, люди же не из железа, хотя выдержка у украинцев стальная. Как если посмотреть, в общем, то, что они переживают, вот эти вот опять, буквально позавчера, да, жуткие совершенно атаки. Просто, ну, практически каждый день атаки идут. Вот мы посмотрел я вот этот документальный фильм Натальи Гуменюк вот в Страсбурге показывали. Вот это как бы повседневная жизнь вообще. Что переживают вот эти спасатели сами, как умышленно бьют по спасателям, что происходит с престарелыми, как фактически охотятся за детьми, просто бьют по ним, попадая вот в эту инфраструктуру жилую.
0: Фильм показывали в ПАСЕ. Вот
1: в ПАСЕ, да, фильм показывали. Фильм показывали в ПАСЕ. Вот это, там три сюжета там по 20-25 минут. Жуткое совершенно ощущение просто. Понимаешь, что я даже не знаю, как это описать, потому что вот меня постоянно как бы вот начинает мутить, когда я слышу вот продолжение этого спора «Война России или война Путина?». Ну, кто-то же нажимает кнопки эти, но это же не Путин нажимает кнопки. Вот сколько можно вот это вот слушать, вот этот попытка, вот это вот жалкие такие, абсолютно, на мой взгляд, омерзительные попытки вот части вот так называемой российской оппозиции. Так, вот, ну, вот это все Путин у нас там. Вот, нет, эту войну ведет Россия. И большинство населения, в принципе, не участвует. Ну, может быть, кто-то участвует, ну, как-то не по своей воле, не хочет, может, ему не нравится. Ну, да, но я не уверен, что, наверное, те, кто там открывал там газовые краны там в Освенциме, тоже, наверное, может быть, не все были в восторге. Ну и что? И что от этого, как бы, и теперь что мы будем теперь рассказывать про то, что, знаете, вот Айзенхауэр и Монтгомери там просто, они были преступники, потому что они бомбили немецкие города. Да, бомбят, да, вот так вот. Вот так получается всегда. Если вы заходите в Ковентри или в Пелл-Харбор, то все вернется обратно там в Дрезден или в Токио. Ужасно, конечно, безусловно, ужасно все это, но, ну так, опять, диктатор не начинает войну только по собственному желанию. Знаете, есть запрос. Вот совершенно очевидно, что в российском обществе созрел запрос на вот эту победоносную войну. Ну, в Чечне тоже война была. Сколько уже прошло, когда начали войну? Тогда, кстати, протеста было гораздо больше. Вот вспомним тогда там. Борис Трофимович Немцов там миллион подписей.
0: Миллион подписей собрал, да.
1: Тогда протест тогда, вот еще, тогда протест был, и все равно война была, но протест был уже. А в 99-м году уже как-то даже, как, ну вот как-то уже стало не так очевидно, хотя тоже протест был. А где протест здесь? А, ну понятно, сейчас скажу, там Путин все закрутил гайки. А как он закрутил гайки? Как это произошло? А где вы были в этот момент? Где вы там стояли рядом? А, участвовали в выборах там в городе в Мухосранске? Там... формировали коалицию там муниципальных депутатов. Где-то же все были, понимаешь? Вот это же произошло не в вакууме. так получилось, что, в принципе, Путин получил огромную поддержку. Мы что, сомневаемся, что аннексия Крыма имела 86%? Нет, может быть, 80%, может быть, передернули чуть-чуть. Но очевидно совершенно, что подавляющее большинство страны поддержало аннексию Крыма и развязанную войну в Украине в 2014 году. И в 2022 году тоже поддержало большинство. Да, понятно, скорее всего, большинство было, что теперь делать? Я все-таки думаю, что, конечно, кровожадная часть там, российского общества там не больше 30% вот, составляет. Это так, все-таки я надеюсь, хочу какую-то там нотку оптимизма принести. Но то, что там 60% воспринимает это как, что делать? Идет война. Вот в этом плане фильм Таланкина, вот этот «Господин никто против Путина», он идеально показывает. Вот она, молекулярная составляющая российского общества.
0: Украинские удары могут поменять, Гарри Кимович, это? Что? Они могут поменять вот этот баланс в этих процентах?
1: Процент меняется, потому что даже может, в кровожадной части, не потому что отторжение войны, а потому что война плохо идет. Мы же с тобой много раз говорили, в принципе, да. Я повторяю это везде, что в России там царям, диктаторам все прощается. Там, любую цену можно платить за геополитическое величие. Плохую войну не прощают. Проигранную войну. Точнее, даже невыигранную войну. Война, которая заводит в тупик. Вот это обычно приводит к краху режима. Ну, иногда это бывают там перемены конституционные такие, а иногда бывают революционные. Вот сейчас мы, очевидно, совершенно наблюдаем разлад в обществе, связанный с тем, что до всех доходит, что вообще-то войну выиграть нельзя. Линия фронта застыла. Мы же тоже говорили, что психологически видели, как вот продвигается там. Тут взяли... Там, я не знаю, какое-то село тут, или там даже вот окраину села, вот тут борьба идет. Вот тут еще взяли, еще тут. Вот двигаемся, да, кладем там какие-то безумные там просто цифры, гетокомбы просто там погибших, там цифры растут убитых, но зато двигаемся. Все исчезло просто, не о чем говорить, никто никуда не двигается. Там уже Украина чуть-чуть там подвигает линию фронта на восток. Движение на запад практически прекратилось. Поэтому, и плюс еще, как говорится, дроны стали прилетать, причем прицельно прилетать стали. То есть то, что сегодня война стала ощущаться, это еще, не тот порог, за которым начинается уже там революционная ситуация, но куда-то все в сторону двигается, потому что война перестала быть чем-то отвлеченным. Вот это ощущение, конечно, плохо, что бомбят там, что делать, война. То есть вот это же совершенно очевидный был рефрен. Вот вся эта российская элита, вся эта тусовка, вся эта, как это у нас это, весь этот гламур просто паразитирующий на этих кровавых бабках вот путинских. И это передается в страну, ужасно, наверное, там попали опять живой дом. Война. А теперь выясняется, что это обратно летит. И более того, может прилететь туда, где ты находишься уже. И вот здесь как-то всех, так же не договаривались.
0: Ну, в связи с этим вопрос, Гарри Кимович, я сразу от зрителей зачитаю. Неудачи РФ на фронте, удары вглубь РФ, экономические проблемы, бурление внутри могут заставить Путина таки заключить передышку. Выгодно ли это Украине, а особенно Европе, или хватит решимости добить?
1: Мы не можем, я повторял это много раз, могу еще раз повторить, не можем давать никаких советов, не имеем морального права давать советы украинскому руководству, украинскому народу.
0: Как решат, передышка выгодна или нет в целом?
1: Вот я только что об этом говорил, что понятно, что передышка там передышка для Путина, и она может, как говорится, помочь ему перегруппировать войска и, может быть, там напасть на другие страны, но совершенно очевидно, что любая передышка для Украины тоже благо. Все-таки людей перестанут убивать, все-таки можно как-то в себя прийти людям. Но все-таки люди живут там под постоянными атаками, там, мы уже говорим с нашими там друзьями и в Киеве, и в других городах. Но все-таки там практически каждая ночь это орел и решка там. Прилетит, не прилетит к тебе. Все-таки. Поэтому, конечно, Зеленский отражает настроение все-таки людей, как большинства людей, я думаю, может, подавляющее большинство, что, конечно, передышка нужна была бы. Но также там все понимают, что передышка – это не конец войны. Война все равно не кончится, пока Путин у власти. А что случится в случае передышки, там, пойдет ли Путин на другие страны, мне кажется, что вероятность нападения на какую-то балтийскую страну очень велика.
0: А вот спрашивают про Казахстан. Можно ли напасть на Казахстан? Вопрос тоже.
1: Да, нет, про Казахстан. Казахстане, как помнишь, мы даже говорили, что зеленые человечки встретят желтых человечков там. Там нет, ну, даже
0: обвинили, думать нельзя. Обвинили вас в этом, в расизме.
1: Ну, естественно, да, конечно. Естественно, да. Ну, просто прошу прощения, такая игра слов, так удачная такая метафора получилась. В данном случае совершенно очевидно, что как бы в ту сторону смотреть нельзя. Там Китай, там хозяин, какой там Казахстан. Вот. Нет, нападать можно только туда, где есть потенциальный политический плюс. Нет, в принципе, ситуация Путина, если уж тут шахматную аналогию проводить, тут сванговая, конечно, потому что, ну, как у Трампа, в принципе. Решения остались только плохие. Поэтому мне кажется, что никакого окончания войны не будет. Даже передышки не будет. Ровно потому, что для Путина любая остановка, она чревата. Вот. Значит, это будет означать нарастание кризиса. Ну, может быть, я, конечно, ошибаюсь. Может, там Путин настолько уже чувствует опасность, там, эти животные инстинкты самосохранения, что он, конечно, может пойти на какие-то для себя, для Путина, экстраординарные меры, к которым относится, безусловно, переговорный процесс с Украиной. Серьезный, не Мединского послать, и там шестерок своих там просто, вот, а реальный процесс. Но я все равно встречу Путин-Зеленский я не представляю. Просто я вот не могу ее представить. Вот, как-то. Оценка, она для Путина означает тотальный геополитический крах. Я думаю, Путин тоже это понимает. Вот. Сейчас интересно же посмотреть на турне Зеленского. В общем-то, Зеленский стал мировым лидером, признанным. Вот это мы уже говорили об этом, еще надо, мне кажется, заострить внимание. Он едет и проезжает по всем этим странам как равный, как участник серьезного процесса. Не представитель страны, который стекает кровью и там, в общем, просит, дайте, помогите нам. Он не на жалость бьет, он представляет страну, которая уже фактически разгромила вот эту военную машину. Вот сейчас понятно, что Путин новые ресурсы делает, но это страна, которая разоблачила миф о вот этой второй армии мира. Там, кстати, интересно сейчас насчет первой армии мира. Там Америка тоже оказалось, что, в общем, есть и к американцам вопросы. Но, по крайней мере, там все-таки военных, ну, к военным претензий все-таки меньше. Они все-таки своих поставленных целей они все-таки выполняют. Хотя тоже есть вопросы к тому, как они успевают за технологическим прогрессом. А вот эти все встречи Зеленского, вот последняя с Алиевым была. Причем она, как я понимаю, была не в Баку, а где-то близко к границе с Россией. То есть так тоже еще одна, да, может быть, такая маленькая демонстрация. Или там встреча его с саудовским, ну, фактически, ну, там, наследным принцем, фактически, руководителем. Вот. То есть мы понимаем, что он все, и он принят уже. Он, Украина, как бы, вот она сейчас на мировой арене сильно котируется. Все уважают силу. Выяснил, что Украина выстояла, и более того, в принципе, Украина побеждает в этой войне.
0: И обладает уникальным ресурсом, который нужен всем этим странам в ситуации
1: стабильности. На самом деле, понятно, что как бы, там, все тоже начнут работать, там тоже сделают что-то, но ресурс, который появляется в результате вот такого испытания, ведь это же самое, самое дорогое. То есть во время войны как бы, все обостряется. То есть, или ты проигрываешь, или ты становишься очень сильным. Вот. Это ресурс и человеческий, и ресурс интеллектуальный, и ресурс, и, мне кажется, психологический. То есть совершенно очевидно, что сегодня украинская армия, украинская промышленность, это, ну, я не знаю, как с Америкой там, но там забавно, когда американцы рассказывают там, вот, ну, трамповский, в Украине коррупция, да везде есть коррупция. Но мы же понимаем, как только начнем копать пентагоновские заказы, там коррупция такая будет, что дальше некуда просто. Маск даже не зашел в эту сферу. Просто даже обошел ее стороной. То есть, когда он там занимался этим показухой своей, там, улучшал, как говорится, показатели американского бюджета, вот, то занимался там правозащитными организациями, там пропагандой, там радио. Вот искал там миллиард тут, миллиард там. 900-миллиардный бюджет Пентагона даже, как говорится, не попал в рассмотрение. Ну, понимаем прекрасно, что если он залез туда, то, как я уже говорил, там у вертолета мог двигатель отказать. В общем, поэтому все понимаю. Уровень заинтересованности крупных подрядчиков, когда на кону сотни миллиардов долларов, он такой, что лучше, как говорится, их не трогать. Вот. Поэтому сегодня Украина на самом деле демонстрирует, что за гораздо меньшие деньги можно производить оружие, которое гораздо эффективнее. И не признать это нельзя, потому что это не вообще рассказы. Там, вот мы сделали то. это все продемонстрировано было на поле боя. И все же понимают, что Путин-то не шутил. Путин-то реально очень хотел уничтожить Украину. И ничего не получилось. Вот со всем его, с деньгами, со всем. Человек, который скупил там по себе западный мир, у которого там, в принципе, скорее всего, там шестерка в Белом доме сидит сегодня. Ну, так вот, может быть, забегая немножко вперед, я думаю, разберутся со всеми этими связями. То есть все, он как бы, знаешь, как старуха там просто, знаешь, вот сейчас повелеваю там всеми, владычица морская стала. И вдруг выяснил, что вот эта Украина, которая, ну что там, за 3 дня Киев возьмем. Симонян, по-моему, за 2 дня собирался, да, его взять там. Вот. И вдруг выяснил, что уже сколько там, 1500, я смотрю, 23 дня, да, вот эта война идет. И чего-то как-то вот все обратно пошло. Начали дроны пролетать, в Челябинск стали. Ну уж я про Москву и Питер не говорю, уж про за то, что аэропорты закрывают там практически там каждый следующий, второй день.
0: Игорь Ильич, вы в прошедшем времени говорили про участие так называемого гражданского общества в электоральных процедурах, которые фактически режим укрепляли. Там, на муниципальных выборах, где-то еще, и это все противопоставлялось жесткой риторике, скажем так, радикальной группы оппозиции, к коей мы с вами относимся. Ну вот, казалось бы, уже давно понятно, что выборы как бы полностью контролируются, можно обеспечить любой результат, тем не менее, из чулана начинают доставать вот разных людей, такая активизация Мурзилы происходит. Надеждин начинает там какие-то заявления делать, Дунцова с партии «Рассвет», значит, более того, с ней даже там встречаются где-то в Европе какие-то люди, всерьез говорят про то, что вот какой-то есть ракурс вот такой у гражданского российского там общества, которое не существует, но вот появился Явлинский, давно его видно не было, он выступил на конференции в Ватикане. Значит, и предложил, я сейчас зачитаю, строить Европу от Лиссабона до Владивостока. Я помню, кстати, этот лозунг, он к году 2006-2007 относится. Я помню, просто он был в повестке оппозиционной. В противном случае, по его мнению, планету ждет Третья мировая война. Цитата. «Очевидно, что в нынешних условиях Европа может стать самостоятельным глобальным центром лишь в том случае, если она будет подкреплена принципиально новым качеством. Я имею в виду концепцию, которая является крайне противоречивой и значительной степени неприемлемой сегодня. Общий язык и даже сама тема союза Европы с Россией». Ну, в общем, что вы можете сказать? Появление Явлинского, кстати, на фоне определенных репрессивных действий против яблочников некоторых. Как вам появление, как вам вот эта тема? Насколько лозунг, который, кстати, использовался в российской оппозиции «Европа от Лиссабона до Владивостока», актуален и может ли быть актуальным в обозримом будущем?
1: Ну, в обозримом будущем все может быть актуально, в принципе. Мы его тоже использовали, на самом деле.
0: Так я про это говорю.
1: Да. Ну да, я говорю про настоящую оппозицию, не про картонную, а вот про нас. Мы тоже считали, что как раз вот идеальным вариантом стала бы интеграция России вот в это пространство. Потому что это, как мы считали, я полагаю, справедливо считали, что это лучше, если не единственный шанс сохранить российский Дальний Восток, Восточную Сибирь, который в противном случае станет китайским. То есть это была целая концепция, но она исходила из того, что Россия будет двигаться в эту сторону. К сожалению, в общем, ну, когда это имело смысл, как бы нас не слышали. Вот. А сейчас, ну, я не знаю, вот... У меня, конечно, такой набор слов на языке вертится, когда я про Григория Алексеевича вспоминаю просто.
0: А вы не стесняйтесь. У нас же стрим такой, о чем мы не
1: Я понимаю, да. Ну, честно говоря, ну, там начнется очередной этот самый, вот поднимется опять этот вой, вот этой шушеры либеральной просто. А, ну, опять, ну, не знаю, не хочу комментировать даже просто. Ну, потому что вот, ну, война, 5-й год идет.
0: Нет,
1: выпущили,
0: а знаете, в чем проблема?
1: Вытащили из чулана просто, ну, уже понимаю, ну, старая политическая проститутка, ну, понятно, ну, просто, ну, уже, ну, даже, ну, даже стыдно было послать уже просто туда. Ну, это. И опять с этими, но, к сожалению, опять, вот, то есть еще такая вот старая куртизанка, а вот здесь какая-то вот обаяние, на Западе еще остались какие-то люди, ну, вы знаете, Явлинский, я же слышу уже больше 20 лет просто. Вот эти рассказы про то, что, ну, вы что, как бы, вот, если сейчас Запад сделает, это все было 2007, 2008 год, всегда в качестве страшилки. Ну, конечно, Путин – это проблема, но, вы знаете, может быть, еще гораздо хуже.
0: Так вам этот вопрос задали на встрече, вот мы с вами были в парламенте, в парламентской ассамблее, депутат там откуда он был, из Словении, он задал вам ровно такой же вопрос.
1: Ну, вот, естественно, говорите, вот, вот вылезали, вот. Непонятно, вот, и, ну, опять, Кремль сейчас вынужден там вот вытаскивать после все, что там осталось там, вот, ну, при том, что звучит это все, вот, как, ну, настолько, я не знаю, ну, даже, я не знаю, тут то ли смех, то ли слезы, там, такая, такая трагикомедия, вот это Дунцово, это, можно ли протестовать там, там, улюлюкая там с балкона. А вот является ли это нарушением закона? А вот безопасно ли это? Вот просто там в туалет зайти просто там, знаешь, там, и о чем-то подумать, а безопасно ли это?
0: А почему это покупается? Почему это покупается? В том числе европейскими, ну, вот этими полезными идиотами.
1: Потому что фонд такой создавался. Фонд создавался такой. И этот, это как бы он сразу не, как бы не уходит, потому что мы столько лет уже просто. Вот этот миф о том, что можно что-то в России там перестроить, это миф же живуч, на самом деле.
0: Что вы понимаете, когда Дунцова приезжает в Литву на закрытую встречу с представителем оппозиции, который в эмиграции, и возвращается назад, и здесь считается, что это как бы, ну окей, вот мы там
1: взаимодействуем. Вот очень важно опять отметить, она приезжает на встречу с ФБК. Это, оппозиция, конечно, это не является. Просто. Вот надо. Сейчас вот после Страсбургской декларации понятно, что является оппозицией, а что не является оппозицией.
0: Вот мы к этому
1: перейдем. Даже Берлинскую декларацию не подписал. Нет, на самом деле опять, мы можем сейчас опять, вот начнется разговор, а вот почему вы вспоминаете все там Навальный. Нет, Навального убили. В той будущей России, в принципе, да, безусловно, человек рисковал, поставил на кон свою жизнь, был убит, действительно боролся за другую непутинскую Россию. Но это не означает, что вся политическая деятельность самого Навального и, особенно сейчас, людей, которые паразитируют на его имени, она способствует освобождению России. Сегодня эта деятельность объективно способствует укреплению режима и продолжению войны в Украине. Сегодня вся российская так называемая оппозиция, которая не стоит за Украиной, не готова помогать и победить, помогает Путину. Это черно-белая картинка, здесь нет других вариантов никаких. Разная степень. Ну, кто-то просто не готов, а кто-то, может быть, делает это не только из идейных побуждений. Пятый год войны идет полномасштабный. А вообще война уже 12 лет уже. А фашизация России началась гораздо раньше. Мы об этом кричали, когда еще была возможность, наверное, остановить это. И что? Объявляли нас городскими сумасшедшими. Нам не привыкать. Но сегодня мы точно знаем свое место. И вот поэтому я очень сейчас горд, что наша организация вышла со Страсбургской декларации. Сегодня недостаточно просто сказать «я за Украину». Сегодня надо воевать с Украиной вместе. Режим надо добить. Знаешь, как бы добить фашистскую гадину в ее логове. Ну, мы не знаем про логово, но мы знаем хорошо. У нас это на знаменах написано. Победа Украины, свобода России. Если нам когда-нибудь суждено, как говорится, вот пройти по дороге в Москву, то эта дорога ведет через Севастополь. Это все понимают на самом деле. Но проблема, что столько лет создавались эти мифы. И они, естественно, как бы создали нарратив на Западе, который подкреплен грантами. Куда идут миллионные гранты? Куда они, среди кого они распределяются? Среди тех, кто продолжает продавать это фуфло, пардон. Но опять, это хорошо, язык-то хороший. Это, значит, а можно решить так, а можно так. А вот ведь всегда жесткий, неприятный, нелицеприятный язык вот этого сдерживания. Он агрессивен. А умиротворение, ну, знаете, можно договориться с Путиным. Ну, вот опять снова я говорю, Явлинский, просто эти же речи мы слышали 20 лет назад. Ну, Запад слишком агрессивен. Тогда, в те годы были. Откуда взялась эта обамовская перестройка, ну, как это, перегрузка.
0: Да,
1: после того, как была попытка ликвидировать Грузию. Ну, слава богу, еще муж был в офисе. Опять, вот вспомним, вот в 2012 году на дебатах Ромни сказал, ну вот Россия это наш главный геополитический противник. Как Обама над ним издевался, как улюлюкала вся пресса, ну Ромни там, просто динозавр там, каменный век там, все это. Ну вообще бы извиниться надо было бы, Барах Хусейнович, вообще неплохо было бы там просто, ну, понять, что в общем-то при Обаме вот этот зверь налился, как говорится, вот просто соками всеми. Крым-то, когда Америка отказалась выполнять своих обязательств? Не, ну понятно, конечно. В 1994 году это были не обязательства, там не стоял, не утвержден Сенатом, там стояла подпись президента США, кстати, демократа тоже. Клинтон, между прочим, извинился за это уже. Вот, да, все-таки были неправы. Понятно совершенно, что Опять, Трамп сегодня – это продукт вот того, что происходило в Америке. Обама, Трамп, Байден, Трамп – это вот на самом деле вот, вот что и привело Америку вот в эту ситуацию. И то, что ставит мир на грань, вот это ставит мир на грань катастрофы. Никакого при Рейгане катастрофы не было. И при Трумене катастрофы не было, между прочим. Вот очень важно понимать, что на самом деле другого языка с диктаторами нету. Никто не хочет воевать, но просто надо себя защищать. Все эти диктаторы, террористы, все эти страны, которые, в общем, ну, находятся вот по ту сторону, я не знаю сегодня сказать, это вот железного занавеса. Ну, у нас все равно такой занавес существует, но другое дело, что он уже не географический, но в целом мир разделен. Они все равно они звереют, когда как хищники, когда чувствуют кровь, слабость.
0: Каримович, вы упомянули декларацию, есть вопросы про ПАСЕ, это все-таки достаточно заметная тема этой недели, я специально ее чуть-чуть на попозже отложил. Ну и вопрос-то есть, собственно, давайте вот в редакции Юрия Гладыша как раз его и задам. Хотелось бы услышать оценку прошедшей сессии ПАСЕ, и вторую часть вопроса позже задам, чтобы вы сейчас сосредоточились на оценке сессии и также ваша оценка взаимодействия внутри платформы, все-таки она из разных групп состоит. Как она вам сейчас ощущается? Вот уже это, получается, вторая сессия была. Как работа ведется?
1: Ну, взаимодействие худо-бедно какое-то наладилось. Все понимают, что мы там еще какое-то время надо работать вместе, а может быть и в следующем году там платформа будет воспроизведена в похожем составе. Пока мы не знаем. К сожалению, руководство ПАСЕ не оказалось не готово к тому, чтобы поддержать нашу радикальную идею о создании базы избирателей и проведении выборов.
0: Об этом заявила Петра, да, как бы Петра
1: Байрон. Да, ну, в общем, опять, им так удобнее. Ну, я понимаю, когда, ну, выборы, это же головная боль там все, значит, как бы. Ну, кроме того, опять, здесь важно, есть давление же. Есть давление вот со стороны вот, вот той вот грантососовской части, которая, в общем, вот живет в этом, вот, вот этом либеральном пространстве, кто там продолжает мыслить вот этими категориями 20-летней давности. Они прекрасно понимают, что на выборах ничего не светит, потому что выборы будут среди тех, кто подписывает Берлинскую, а может, там, и Страсбургскую декларацию. А в этих выборах итог будет такой, что им не понравится. Поэтому, в общем, скорее всего, ну, совпали интересы бюрократические и вот опять численно все-таки вот, это, вот эта прослойка российской эмигрантской среды сегодня, она обладает все-таки, надо сказать, достаточно большим влиянием. Во многом потому, что это десятилетие, ну, по крайней мере, годы, а может, десятилетие вот этой грантовой поддержки. Ну, уже отношения складываются. Когда вам выписывают гранты каждый год, причем это понятно, мы говорим про многомиллионные гранты европейские, американские, то это, в общем, ваша клиентура уже.
0: Вы понятно.
1: Вот. И сегодня, да, вся эта клиентура, в общем, сильно переживает, что будет, если...
0: Ну, вот давайте зафиксируем. Что? После предыдущей сессии вы говорили о том, что мы будем двигать идею выборов. И вот сейчас, ну, в общем-то, вопрос закрылся.
1: То, да. Мы можем, да, двигать то, что мы можем. Значит. Но мы сосредоточимся, да, на нашей главной идее. Здесь как бы идут два параллельных тренда, потому что Дмитрий Гудков, ну, естественно, и Ходорковский, вот, в принципе, они активно продвигают паспортную идею. Ну, тоже, в общем, в какой-то мере, в общем...
0: Это составная часть большой идеи.
1: Да, естественно, да, это комплементарная просто программа. Другое дело, что с нашей точки зрения нужны более радикальные предложения. Вот. Но в целом, опять, для европейцев это выглядит как, вот, ну, есть более радикальный вариант, вот тайваньский вариант, а есть вариант просто решения паспортной проблемы. Значит, понятно, что вообще все остальное, вот если мы говорим, вот представь на секунду себе, что мы сейчас говорим про функционирование демократической делегации, потому что это платформа, мы, в общем, как на приставном стульчике сидим там. Но если мы представим себе, что вот мы представляем вот каких-то из своих избирателей, совершенно очевидно, что мы представляем только людей, которые находятся за пределами России. Вот все остальное опять это горлопанство, просто опять мои избиратели там какая-нибудь Соболь там скажет. Ну, Господи, какие избиратели? Где ком? А, может быть, вы в выборах хотите участвовать российских? Но это опять, это настолько жалко звучит все. Есть огромное количество людей, которых мы, в общем, в состоянии представлять. Это люди, которые порвали, кто-то вольно, кто-то невольно связи с путинской Россией. Поэтому, если мы говорим про демократический процесс, то мы должны думать именно об этих людях. В первую очередь. Это как бы главная политическая задача. Есть, конечно, вопрос политзаключенных. Ну, опять, это гуманитарная тема. Я не хочу в данном случае спорить ни с с Володей Карамурзой, ни тем паче с Олегом Викторовичем Орловым, вот, к которому я отношусь с огромным уважением. Вот. Но это не может быть главной задачей. Это важный вопрос, который надо действительно поднимать. Но также надо понимать, что в этом вопросе мы вторичны, если не третичны вообще. Мы не контролируем процесс. У нас нету здесь как бы вот возможности как бы продавливать, потому что он зависит во многом от ситуации в Украине, от позиции украинцев. Потом, если мы хотим как бы настаивать как бы на обменах каких-то, значит, должны быть путинские шпионы или там убийцы, которых поймали. То есть это многослойный процесс, который, опять, его нельзя останавливать все-таки. Ну, должны понимать, ну, есть гуманитарная составляющая. Многие политзаключенные, а их число, конечно, безусловно, растет сегодня в России, там находятся, в общем, в критической ситуации. Но это все-таки как бы второй план для нас. Главная задача – помочь легализоваться огромному количеству людей. И это число растет гораздо быстрее, чем число политзаключенных. Мы говорим про сотни тысяч людей уже, в этом никто не сомневается. И многие из них уже оказываются между небом и землей. У них нет никакой легальной базы оставаться в Евросоюзе, на территории Евросоюза. Мы просто исходим из того, что Форум Свободной России, что нужна мобилизация тех граждан России, которые сознательно рвут связи с путинским режимом, для того, чтобы стать частью вот этой я надеюсь, как бы вот финальной битвы с путинским фашизмом. Для этого требуется организационная база, легализовать наше присутствие не просто там серыми паспортами, а просто признать наличие этой общности людей. Поэтому так и появляется концепция русского Тайваня. Что интересно, концепция зашла.
0: Вот. Зашла. Расскажите.
1: Значит, давайте, на самом деле, нет, понятно, что мы ну, скажем, вот возражение вот внутри, скажем, платформы с собой, ну, скажем, ну вы же понимаете, что это никогда не получится. Ну, опять, это, не, во-первых, не аргумент политический. Вот. А во-вторых, на самом деле, не получится, неизвестно, потому что если вы находитесь в состоянии политического, ну, вот, скажем, торга, вот вы что-то предлагаете, то вы должны просто, значит, ну, зафиксировать потенциальную выгоду политическую для тех, к кому вы обращаетесь. Понятно, что, скажем, проблема паспортов важна, но она все-таки важна для нас. А что, как говорится, на той стороне получают, до конца не очевидно. Русский Тайвань, на самом деле, может создать очень интересную политическую конструкцию. Потому что
0: Гарик, извините, я вас немножко перебью. Вот русский Тайвань, мы его постоянно используем как мем такой, но достаточно часто звучит претензия именно по определению русский Тайвань и по его интенсивному использованию. И вообще, вот у вас был эфир с Виталием Порниковым. Было много дискуссий у нас с разными там и депутатами, и оценок много в медиа. Вы слышали какие-то аргументы, которые заставили вас скорректировать свое представление вот о концепции вот этого российского квази-государства экстерриториального в изгнании? Вот, откажусь сейчас.
1: Здесь, мне кажется, аргумент носит семантический характер. Значит, они связаны с... А где территория этого Тайваня? На самом деле, мы использовали Тайвань как метафору, опять, чтобы показать разделение. Вот четкое разделение как бы на две части. Ну, также можно говорить «свободная Франция». Вот я как раз упоминал с Портником, что можно «Free France», «De Gaulle». Хотя там тоже, конечно, были территории. Вот, какие-то заморские, которые готовы были там взаимодействовать. Вот. Но все-таки формально, как у «De Gaulle», как бы с такой базы в Лондоне была, между прочим. На всякий случай. То есть мы хотим зафиксировать наличие части граждан России сегодняшних, рвущих связи все с путинским режимом. Условно, скажем, число 1 миллион человек назовем. Оно, конечно, гораздо больше. И на этой базе строить вот ту самую легальную структуру, цель которой двояко. Во-первых, помочь Украине в войне, начать активно участвовать в этом процессе. А в первую очередь, конечно, высасывая из России вот тот ресурс, интеллектуальный ресурс, который позволяет Путину войну продолжать. И здесь, кстати, вот европейцы четко понимают, что это на самом деле не только про Украину, это и про них тоже. А второе уже на перспективу, создавая вот ту базу, вот то, что я называю матрицей, будущей российской государственности. Хорошо рассказывают, мы построим там прекрасную Россию будущего. Как вы собираетесь устроить? Из кого? Из тех, кто сейчас там находится в России на командных должностях? Как вы собираетесь заменить 50, 60, 70, 100 тысяч человек, которые являются там ядром сегодня? Где вы их будете брать? Вот, вот условный Тайвань вот этот. Это как раз назовем так, советская фраза, кузница кадров на будущее. Но пока идет война. И на самом деле это дорожка для тех, вот кто действительно вот не хочет человек участвовать в военных преступлениях. Вот. А что ему, куда ему деваться? Вот мы предлагаем выход на самом деле. Уехал. Вот ты можешь уехать, ты можешь пройти вот этот весь этот путь. Вот у тебя есть. И тогда ты станешь частью как бы цивилизованного мира. А потом можешь вернуться, между прочим. Когда победит Украина, когда у нас появится исторический шанс, тогда и как раз этот уникальный совершенно людской потенциал может быть задействован обратно для того, чтобы отреформировать Россию или что там на территории России появится. Государство или государства. Вот. Но опять, это план. И вот что очевидно совершенно, когда мы говорим там, люди понимают, что это предложение, что это идет от тех, кто хочет действовать. Не просить слезливо, не там это самое, не пытаться там, значит, вот, а вот дайте здесь, значит, подайте копеечку. Мы хотим что-то делать. И на это всегда позитивная реакция. Понятно, что мы высоко поднимаем планку, потому что для европейского бюрократа вот это решение этой проблемы представляется каким-то невероятным. Но война заставляет их действовать. Там многие вещи, которые произошли в Европе в последнее время, они тоже невероятны совершенно. Евросоюз меняется сегодня. И я считаю, что на июньской сессии вполне возможно, что удастся сделать серьезный шаг вперед. Сейчас, значит, просто объяснить надо, как работает механизм в Европе.
0: Вот, это важно.
1: Чтобы не было никаких сомнений, в общем-то, что тут я не рассказываю какие-то байки. То есть, опять, может не получиться. Я просто рассказываю, что есть вот некоторый рельеф местности, вот той политической. И мы пытаемся к этому рельефу приспособиться. Вот с выборами не получилось. Ну, тут понятно. Сейчас ситуация, на самом деле, гораздо интереснее, потому что есть запрос. Есть запрос на мобилизацию антипутинской части российского общества для борьбы с Путиным и потенциально для, как говорится, решения проблем переустройства России. Значит, для того, чтобы любой документ приобрел какую-то политическую значимость, необходимо пройти, значит, несколько уровней как бы, вот этих бюрократических препон. А, кстати, также создавалась платформа. Значит, процесс, на самом деле, он занимал время, в принципе. Значит,
0: 3 года.
1: Сначала нужно энное количество подписей, минимум 25. Желательно, конечно, из разных фракций. Там, мы знаем, 5. В принципе, в Совете Европы, вот в парламентской ассамблее есть 5 фракций. Это самая большая, это социалисты плюс зеленые. Вот. А вторая, это такие консерваторы, центристы-консерваторы. Третье – это либералы, Альде, который присоединился. Я присоединился, кстати, Карамурза, и Толоконникова, и Орлов. К ИПП, по-моему. Я не знаю, нас приняли туда. Я не знаю, приняли кого-то в консерваторы, в принципе. Значит, социалисты, по-моему, мне кажется, Пылаеву приняли, социалисты, но я не знаю просто. Вот она единственная запросилась туда. И есть 2 партии более радикальные. Значит, есть вот партия таких жестких консерваторов. Ее венгер возглавляет, Орбановский. Ну, там есть и англичане, там есть и поляки, то есть. И есть еще партия такая, ну, как бы, сильно левых. Вот, она самая маленькая фракция. Вот. Кстати, по-моему, вот партия вот этих таких жестких консерваторов, она численно даже, вот эта их группа, она даже больше, чем группа либералов. Кросс, кстати, находится в группе либералов. Вот.
0: ЕПП больше.
1: Ну, не ЕПП, как бы... я сейчас рассказываю. Значит, нужны подписи. После получения этих подписей президентский совет рассматривает концепцию. Если концепция одобряется, вот здесь очень важный момент, на самом деле ключевой момент, назначается как бы спецдокладчик. Вот история с нашей платформой двинулась вперед, когда был назначен спецдокладчик Эрик Нилкрос. Вот появление спецдокладчика означает, что вопрос будет вынесен на ассамблею. И шансы... То есть если спецдокладчик, как бы, уважаемый человек, то вероятность прохождения... вот последнего уровня, вот уже как бы, она резко возрастает. Значит, в отличие от платформы, даже если мы пройдем это, потому что я считаю, что у нас точно будет 25 и гораздо больше подписей к июню, и большая вероятность, что будет назвать спецдокладчик. Вот здесь еще важный вопрос, кто он будет, тут не будем забегать вперед, пока ведутся разные разговоры. Если это будет человек с авторитетом, желательно как бы из другой фракции, кросс-все-таки из либеральной, вот если будет из большой фракции человек, то вероятность того, что к осенней сессии этот вопрос выйдет уже на большой уровень, она очень велика. Но вот здесь возникает как бы, ну, следующая загвоздка. Это не вопрос не в компетенции Совета Европы. Совершенно очевидно, что он должен быть вынесен уже на уровень Евросоюза. Это тоже, ну, все затягивается. Но если мы пройдем парламентскую ассамблею Совета Европы и Совет Европы, то это уже создает новую ситуацию. Даже если пока не удастся решить сразу вопрос в Евросоюзе, это все создает, ну, как бы вот, это показывает на самом деле жизнеспособность концепции. Ну, надо просто понимать, да, политический расклад. Вот, как я говорил на встрече нашей группы, вот на платформе, я говорю о том, что, ну, хорошо, вам не нравится, кому-то не нравится вот это очень название, давайте обсудим это. Слушайте, у нас вот как бы, ну, у нас здесь, по сути, такой клуб получился. А каждый предлагает свои идеи. Я предложу концепцию какую-то, которую поддержал форум «Свободная Россия», наша организация. Кстати, нас там 3 человека из 15, мы как бы самая большая такая мини-фракция внутри платформы. А вот я уверен, что мы соберем больше 25 подписей, что мы сумеем добиться рассмотрения этого вопроса и продвинем его дальше. А Володя Кармурза и Олег Петрович Орлов, они как бы активно двигают тему политзаключенных. Там она тоже куда-то двигается. Ну, другое дело, что опять там нету...
0: Нет, но они не взаимоисключающие, тут нет противоречия.
1: Вот я говорю, пожалуйста, вот хотите, делать тоже. Попробуйте сделать. Вот очевидно совершенно, что тайваньская тема, как ее отросток, вот паспортная тема, они станут в июне станут доминирующими. Кстати, в июне будет уже тема по паспортам, как говорится, в принципе. И там вот, как говорится, все это будет крутиться. Другое дело, что опять, еще раз повторяю, паспортная тема в чистом виде, это, скорее всего, решение, которое, ну, это все хорошо, но это все равно будет на уровне отдельных государств решаться. А тайваньская тема, она выйдет на уровень Евросоюза. Там могут заблокировать ее. Не будем забывать, что, во-первых, конечно, ну, коррупция существует. Для путинцев это, путинского лобби, это самое страшное, потому что фактически создание альтернативы, политической, идеологической альтернативы, который может сыграть роль в своей войне не только с Украиной, в войне с Европой. Именно поэтому у Европы может быть интерес к тому, чтобы эту тему двигать дальше. То есть, опять, мы следуем, как говорится, вот тем правилам, по которым нас заставляют играть. Мы пытаемся двигать свои политические идеи. Кому-то они кажутся радикальными. Ну, хорошо.
0: Гаркевич, я вот несколько вопросов уточняющих. Я просто видел в комментариях и определенную реакцию. Я думаю, что на некоторые вопросы нужно ответить. В документах, которые были нами представлены, я, кстати, хочу заострить внимание на том, что адресат вот этих документов и обращения, и декларация, это были, по большому счету, депутаты, в первую очередь, по СЕ. Мы им предоставили эти документы. Там написано, что мы предлагаем вот экстерриториальный вариант, мы не называем никакую территорию. Тем не менее, тема возможной территории русского Тайваня, она стала одной из самых дискуссионных. Вот есть такой вопрос, зачем для организации русского Тайваня просить или арендовать территории других стран, не будет ли справедливо и логичнее организовать его на территории Калининградской области? И тема возможного какого-то русского нового государства на территории Калининграда, она каким-то странным образом сама по себе возникла.
1: Ну, я понимаю, да, но вообще-то это один из самых военизированных регионов путинской России сегодня. Я целиком за, только для этого потребуется помощь как минимум поляков для того, чтобы эту территорию отжать. Опять, еще раз говорю, вот хороший разговор, мне нравится он на самом деле. Вот. И вообще и эти выводы нравятся, в принципе, как бы. Вот. А другое дело, что мы же сейчас все-таки решаем, опять, задачу гораздо более насущную. Мы говорим не про вообще территорию, а про создание легального механизма, у которого такое красивое название появилось, для тех людей, в первую очередь, в России, которые хотят уехать. Вот это очень важный момент.
0: А для тех, кто на Западе, Гарри Кимович?
1: Вот... Нет, само собой, нет, для тех, кто на Западе, нет. Для тех, кто на Западе, в принципе, у них есть еще возможность как бы получить вот легальный статус через вот паспортную тему. Хотя это, конечно, будет гораздо сложнее, на мой взгляд. Ну, сложнее как? Это отдельные страны будут это делать. Мы все равно будем делать. Между прочим, ну, получится это сделать. Мы, естественно, поддерживаем и Гудкова, и Ходорковского в этом проекте. Все равно это помощь. Это все равно часть того, как говорится, с чем мы пришли в ПАСЕ. Но на самом деле, как бы, Страсбургская декларация, это более глобальные проекты. И все, кто находится сегодня уже за пределами России, кстати, мы не будем забывать, что есть люди, живущие в Евросоюзе, а есть те, кто туда попасть не может. И опять, для тех, кто сегодня там перебивается в Казахстане или в Киргизстане, или в Армении, или еще где-нибудь там, даже в Монтенегро, это тоже возможность. Это возможность, опять, возможность получения легального статуса в Евросоюзе. Мы обращаемся, кстати, в Европе, очень показательный момент. Мы говорим про Европу. Не вообще не про Америку, а про Европу говорим конкретно. Вот.
0: А давайте еще аргумент такой. Вот он часто звучит с украинской стороны. Вот этим русским, которые уехали, которые даже себя антивоенными называют, доверия нету. Что вот они говорят, что мы не доверяем этим вот россиянам, они здесь сидят, они просто хотят использовать этот механизм для легализации, а где проявление их как бы проукраинскости? Ту же самую декларацию, да, там мы ее не афишировали, просто вот опубликовали. Кстати, если вы хотите ознакомиться с текстом декларации или подписать ее, есть в описании трансляции ссылка на нее, вы можете подписать. Но вот говорят, где эти миллионы-то? Потому что Берлинскую декларацию, которая ну, ни о чем не соответствует, скажем так, текущему моменту, там 35 тысяч подписало, или не знаю, 40. Здесь правильная декларация, с которой многие соглашаются, как бы совсем пока что мало народу подписало. Хотя, понятно, мы не ставим целью там много этих, большое количество подписантов. Недоверие к россиянам, которые распределились, но никак свою проукраинскую позицию не заявляют, это один из таких факторов, которые препятствуют для вот тех же самых украинцев и наверняка многих европейцев принять эту концепцию. Что с этим делать?
1: На самом деле тут опять палка о двух концах вообще, в принципе. Значит, подписание уже Берлинской декларации, между прочим, делает подписанта уголовным преступником в России сегодняшней. Там по нескольким статьям Уголовного кодекса. Страсбургская декларация, там каждая строчка ее, это просто статья Уголовного кодекса. Вот. Поэтому все-таки для того, чтобы люди подписывали декларации, ну почему их мало подписал? Ну, часть, во-первых, кстати, не хочет подписывать, потому что не согласна. Там, сказать Крым украинский для многих пока, увы, это...
0: Ну, Страсбургская декларация там, да, там больше.
1: Нет, Страсбургская декларация вообще уходит дальше. Она призывает к вооруженному сопротивлению. Это, я говорю, там каждая буква, это уже статья Уголовного кодекса. Теперь, ну... И почему я говорю палка о двух концах? Или там, в принципе, это вот есть, это обоюдо острый меч такой. Вообще-то, ну, мы должны что-то предложить людям. Ну, вот как подписать. Предположим, вот мы исходим из того, что в России есть какое-то количество людей. Поэтому то, что оно есть, очевидно.

0: Де Голль, безусловно, как говорится, там находился в подчинении у Черчилля, естественно, совершенно. Как бы он... Но там была автономия. На самом деле, требуется некоторая автономия, которая позволит мобилизовать людей. Все-таки воевать под бело-сине-белым флагом. Не обязательно быть частью там ВСУ. То есть, и опять важно исходить из того, что там вот, в войне как бы, ну, есть разные там, уровни. То есть понятно, что сама война идет там на линии фронта. А понятно, что там есть еще финансовые вопросы, поддержка вообще, инфраструктура вся эта. Но есть еще и мозги, которые стоят за всем этим. Ну, дайте нам возможность как бы лишить Путина или ослабить этот интеллектуальный потенциал, который позволяет ему продолжать войну. Опять, надо вот война выигрывать креативно. И это, опять, это война многоуровневая. Ну, слава богу, как говорится, мы зарекомендовали себя, как говорится, вот как верные сторонники Украины, и уж, как говорится, в нас там камень не бросить. Да, естественно, если открыть дорогу, если представить, что это будет работать, да, скорее всего, там ФСБ, там, ГРУ будет использовать для инфильтрации. Скорее всего, какая-то инфильтрация будет. Ну, что вам рассказывается-то? Каждый год более полумиллиона виз даете. Сколько людей сейчас уже там интегрировалось вообще? У вас тут политические партии целые уже там просто в парламентах сидят, которые у Путина на зарплате. Чего вы мне рассказываете? Вот не надо нас пугать вот эти вот, ну, просочится кто-нибудь. Но масштаб потенциальной вот этой инфильтрации против вот этого потенциального урона путинской военной машине, это несопоставимые вещи.
1: Ну да. Гарри Кимович, ну, я такой вопрос, он сейчас просто как бы обсуждается. Вот Кутаев Руслан понадел заявление, он член нашей платформы, это демократической, Российских демократических сил. Вот он как бы выступил, вы видели текст его выступления, да? Это было месяц назад.
0: Ну, этот текст, на самом деле, да. Но он потом вообще... повторяет.
1: Если не про него говорить, да, а шире, вот насколько мы, вот члены российской платформы демократических сил и люди, которые как-то представляют российское гражданское общество в миграции в парламентской ассамблее, насколько мы друг за друга должны отвечать? Может ли нанести вот его высказывание определенный урон платформе в целом и концепции в целом русского представительства, российского представительства?
0: Ну, конечно, может, хотя... Кутаев представляет так называемую как бы вот деколонизаторскую часть. Вот, как бы, это 5 человек, как бы, они идут по другой специфической квоте. Вот. Но тем не менее, как бы, все равно воспринимается это как вся платформа. И, конечно, заявление в такой неприемлемой манере, я хотел сказать радикально сначала, но это, конечно, абсолютно неприемлемой манере, они бросают на нас всех тень. Вот. Но, с другой стороны, ну, мы понимаем, что ну, это, скорее всего, точка зрения тех людей, которых Кутаев представляет. Ровно поэтому, я всегда считаю, что как бы, будущее России не должно быть привязано к ее сегодняшним границам территориальным. Ну да, если те люди, кого Кутаев представляет, а представляет он, безусловно, радикальный... сепаратистские круги всего Кавказа Северного. Это не только Чечня, безусловно. Мы же понимаем, что это все есть там. С очень сильным элементом исламизации. И то, что в этой среде присутствует, а может быть даже доминирует антисемитские настроения, совершенно очевидно. В данном случае он, я думаю, четко отражает мнение огромного количества людей. Поэтому так уверенно говорит. Ну, во-первых, не мы его выбирали туда. Вот это вопрос, кстати, да. К тем, как говорится, политикам. Вот они его вытащили. В конце концов, то, что он говорит, не является секретом. Поэтому я вижу, как говорится, будущее России. Это все-таки это должно быть... Это, мы не можем иметь страну как бы, лоскутную. А вот здесь у меня с Михаилом Борисовичем там, кстати, восхождение. Он кажется, что могут быть разные уклады. Уклады могут быть разные, но законы не могут быть. Вот не может быть куска России, в котором действуют законы шариата. У меня ничего нет против. Хотите делать свое государство, пожалуйста. Но это должно быть там вот. Пожалуйста, свое, может быть, даже можем дружить, может быть. Ну, не знаю, как это получится, но надо говорить про некоторый набор ценностей, которые мы все разделяем. Да, сегодня, в принципе, этот радикальный элемент северокавказского общества, не исключено, что опять, может, даже большинство его,

0: оно является как бы вот тоже силой, которая борется с Путиным, с путинской Россией. Вот. Ну, тем не менее, даже как бы, вот, временные политические союзы, они все-таки должны иметь под собой некоторую, ну, скажем, общую идеологическую основу. Я думаю, что на самом деле хорошо, что Кутаев это сказал все. Потому что четко показывает, что, в общем-то, ну, есть вещи, которые не сводятся вместе. Я еще раз, как бы, вот еще раз фиксируем, что он не от себя говорит. Его, может быть, несколько сумбурные заявления, они имеют под собой, на самом деле, мощную политическую подоплеку и поддержку. Кстати, не только на Северном Кавказе. Исламизм политический, который захватывает большие сегодня, как говорится, слои общества вообще во всем мире, включая, между прочим, и страны того же Евросоюза, ну, Великобритания, член Евросоюза, но тем не менее тоже как вот Европы вот этой демократической, он в своей основе, конечно, имеет жесткий, ну, вот тут антиизраильский, как они, антисионистский.
1: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
2: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Между Киевом и Тель-Авивом вспыхнул острый дипломатический скандал. В израильский порт Хайфа зашли суда с партиями зерна, которое Украина считает вывезенным с оккупированных территорий. МИД Израиля занял жесткую позицию, заявив, что никаких официальных доказательств представлено не было. К ситуации подключился Европейский Союз. Он рассматривает возможность введения санкций против тех, кто участвовал в этой схеме. Апрель 2026 года стал месяцем самой масштабной украинской кампании против российской нефтяной и портовой инфраструктуры в Краснодарском крае. Туапсе подвергся атакам 16 и 20 апреля. Тысячи кубометров мазута вылились в реку и Черное море. В ночь на 28 апреля последовал третий удар. Беспилотники снова атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Ну а накануне состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Беседа длилась более полутора часов. По итогам Путин сообщил о готовности объявить перемирие на период Дня Победы. Трамп поддержал эту инициативу и заявил, что сделка по урегулированию конфликта уже близка. Обсудим это и не только. Ко мне присоединяется журналист Леон Гейер. Леон, приветствую тебя в эфире.
1: Приветствую.
0: Давай начнем с событий в Твери и Туапсе. В Твери, я так понимаю, что это первая за более чем 4 года атака дронов. И для украинской стороны, надо сказать, она достаточно успешная. И на фоне этого мы видим заявление Путина о том, что нужно сделать перемирие на 9 мая. И на День Победы, кстати, не будет использоваться военная техника в параде на Красной площади, что тоже очень странно. Объясняют это как раз-таки атаками Украины. Можно ли, по-твоему, сказать, что Путин предложил вот это перемирие, исходя из того, что есть какие-то, может быть, данные или просто страх того, что Украина действительно может сделать большую атаку на 9 мая?
1: Ну, наверное, есть и данные, об этом не мне судить, но просто по объективным показателям Украина сейчас постоянно активно атакует российские цели, в том числе собственными ракетами. То есть ему же не нужно иностранное производство, ну, плюс дроны очень эффективны. Поэтому, естественно, Россия боится такого сценария. Что касается отсутствия военной техники, то просто это, скорее всего, не только потому, что они боятся террористических атак, а также потому, что у них этой техники просто может не быть. Она или уничтожена, или на фронте.
0: Ну, как мне казалось, всегда на параде использовалась более или менее бутафорская техника, которая, может быть, никогда и не использовалась в бою. Хорошо, а что мы можем сказать по поводу этих атак вот в Туапсе и в Твери? Как ты оцениваешь здесь работу украинской ВСУ?
1: Ну, мы сейчас видим это на нашем экране, то есть вы видите на ваших. Работа ВСУ отличная. Будем надеяться, что они продолжат в том же духе. И мы видим, как все время улучшаются способности ВСУ. Но это просто технически напрашивается, да, то есть идет улучшение технических возможностей. Россия не так легко закрыть такую огромную территорию. Все сосредоточено у них там где-то, условно говоря, на Рублевке, ну, то есть вокруг Москвы. Они просто не в состоянии защитить все свои стратегические объекты.
0: Что касается позиции Украины, как ты считаешь, насколько выгодно это перемирие для Украины, для Зеленского? Здесь такой момент, что все-таки договорились между собой Путин и Трамп. Путин опять использует вот эту тактику и показывает россиянам, что это вот западные там кукловоды, которые руководят Зеленским, и только с ними нужно разговаривать. И вот он, значит, разговаривает с Дональдом Трампом, предлагает перемирие, хотя Дональд Трамп уже сказал, что это он предложил перемирие, но неважно. Теперь Зеленский говорит на это: я созвонюсь с Трампом и спрошу детали этого перемирия, потому что его не поставили в известность. Насколько, по-твоему, Украине вообще это выгодно?
1: Я думаю, что это перемирие ни на что абсолютно не влияет, и таких перемирий уже было очень много, таких в том числе праздничных, пасхальное, новогоднее. То есть это просто обыкновенная такая тактика. Во-первых, Путина, с одной стороны, чтобы обезопасить себя, с другой стороны, чтобы показать, что он заинтересован в мире, хотя что такое заинтересованность в мире на один день. И Украина резонно говорит, что мы заинтересованы в долгосрочном перемирии. Украина может это даже и принять, я не знаю, как бы в интересах ли ее. Я думаю, это просто не существенно.
0: Давай поговорим о скандале между Киевом и Тель-Авивом. Как я уже сказал ранее, в порт Хайфа зашли суда с партиями зерна. Украина утверждает, что это зерно украдено с оккупированных территорий. Израиль при этом говорит, что нет никаких доказательств. Что ты думаешь по этому поводу? Я видел огромное количество негативных комментариев. Меня это очень сильно удивило. В Фейсбуке против Зеленского в этом скандале. Я не очень понимаю, почему.
1: Ну, тут столкнулись израильская и украинская позиция. Многие сторонники Зеленского также являются сторонниками Израиля, и они как бы чувствуют, что нужно, видимо, выбирать. Я тоже являюсь сторонниками той и другой стороны. Я, во всяком случае, пытаюсь представить взгляд, который как-то объясняет позицию и той стороны, и другой. Ну, во-первых, мы сейчас видим вообще дипломатическую активность Украины на всех фронтах. То есть какая-то уверенность, можно назвать самоуверенностью, если кто-то хочет критически оценивать эту позицию. Уверенность Украины в своих возможностях. То есть то, что она предлагает свои средства защиты, дроны другим странам. Мы видим критическую критику в адрес администрации Трампа даже, что раньше не происходило, что, конечно, совпадает с таким общим ослаблением администрации Трампа в связи с иранской войной, да, и в целом в связи с невозможностью ничего конкретного сделать. Вот. И в этом контексте мы видим и активность против теневого флота и против вот подобных поставок зерна. Многие считают, что Украина делает это не совсем правильно, то есть что она вот накинулась на Израиль, когда этим же занимается множество других стран, преимущественно мусульманских, вот, разного рода Бангладеш, Сирия, вот, Египет, и Турция один из самых таких больших получателей этого зерна. И почему, мол, Израиль выделяется среди всех этих стран. То есть некоторые считают, что это Европейский Союз дал такой сигнал, вот, чтобы и была причина наложить на Израиль какие-то санкции, которые они там пытаются на него накладывать. То есть вот эти вот позиции столкнулись. Тут стоит сказать, что, может быть, действительно Украине стоило бы решать многие проблемы менее таким скандальным, более дипломатическим путем, вот, а не в Твиттере, как это там делает Андрей Сибига. То есть вот именно сами способы оказания давления можно подставить под сомнение. Но тот факт, что хоть это может быть и не доказано, но такое доказать сложно, ну, в принципе, на основании того, что собирает осинтеры всех там, разных там фотографий, мы можем судить, что там какое-то количество украинского зерна есть, то есть зерна с украинской территории, оккупированной. Вот. Они используют разные там методы, например, они смешивают зерно, и там сложно уже отличить, чье зерно там какое. То есть, ну, в принципе, торговля с Россией вообще, ну, должна ограничиваться. Просто дело в том, что зерно это такое немного сложная материя, поскольку это продовольствие, и если его не покупать, то у России, то есть, может наступить голод или, по крайней мере, как-то это скажется на некоторых странах. Я не знаю, на самом деле, насколько это касается Израиля. Израиль мог бы, конечно, вполне покупать зерно из других стран. Понятно, что российское зерно дешевле, но, в принципе, Израиль бы мог это делать. Но вот такие вот здесь взгляды столкнулись.
0: С точки
1: И
0: зрения вот, ну, скажем, геополитического распределения, да, если мы говорим, что сейчас эти территории аннексировала Россия, и Россия их контролирует, ты считаешь правильно, что Зеленский требует от каких-то стран не покупать зерно из этих территорий?
1: ну, это абсолютно правильно. Юридически эти земли принадлежат, территории принадлежат Украине, и все, что на них производится и потом впоследствии продается, это украинское. Если это сделано без разрешения Украины, то это просто банальное воровство, и за него должны отвечать эти страны. Поэтому Израиль, в принципе, и говорит, что если бы это было бы доказано, они были бы вынуждены не пускать эти суда. Но опять-таки они тут лукавят, потому что действительно такие вещи доказать довольно сложно. Но с другой стороны, их позицию тоже можно понять. Без всяких там судебных санкций они не могут просто взять это и запретить, или там развернуть и так далее. Или там, потому что они же понесут финансовую ответственность, поскольку есть контракты, которые с какими-то третьими сторонами заключены по поводу продажи этого зерна. Поэтому с юридической точки зрения, ну, Израиль можно понять, но в целом, конечно, вот торговля с Россией, которой Израиль занимается, и отношения с Россией, которые он поддерживает, может быть, они должны быть
0: Учитывая,
1: пересмотрены.
0: что отношения Украины и Израиля, в принципе, были напряженные до этого, как ты считаешь, насколько далеко этот конфликт может зайти?
1: Ну, я не знаю, какие еще есть механизмы. Израиль, в принципе, не Соединенные Штаты, они не поставляют Украине разведывательную информацию, поэтому какие санкции может наложить Израиль, то есть Израиль на Украину, я не вижу, как он
0: Например,
1: что-то.
0: может ли это повлиять на отношения между Украиной и Соединенными Штатами?
1: Я не думаю, что есть прямая связь, но отношения между Украиной и Соединенными Штатами, скажем так, и, можно сказать, держатся на волоске из-за пророссийской позиции. Я все время это так называю, то есть иначе это не назовешь, пророссийской позиции администрации Трампа. И факт, что Соединенные Штаты вообще как-то оказывают какую-то помощь Украине там, с разведывательной информацией, например, и продают ей оружие. Хотя даже, ну, они сами ничего не платят, а только приобретают выгоду от этого. Но, тем не менее, я думаю, что на это в долгосрочной перспективе, а это долгосрочная перспектива еще 2,5 года от правления Трампа, на это рассчитывать не приходится. Поэтому Украина должна уже быть готова как-то заместить возможное вообще прекращение помощи Соединенных Штатов.
0: Леон, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Леон Гейер.
1: Спасибо тебе.
0: На этом у меня пока что все, но я не прощаюсь. В следующем часе увидимся с вами в вечерних новостях на RTN. Оставайтесь с нами.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Чтобы вкусить все прелести города Большого Яблока, нужно иметь крепкие зубы. А чтобы иметь крепкие зубы, нужно иметь крепких дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
5: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.
6: Это «Пульс дня по скриптум». Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая.
7: В 1994 году два студента Стэнфорда создали первый каталог интернет-ресурсов, и он мгновенно стал самым посещаемым сайтом в мире. О том, как он превратился в интернет-гиганта Yahoo и почему оказался неудачливой корпорацией, расскажем прямо сейчас. Осенью 1994 года системные администраторы Стэнфорда подали жалобу на двух студентов, тративших мощности университета на свои глупости. Эти молодые люди, Джерри Янг и Дэвид Филлоу, в самом деле потребляли много мощности. Они придумали сделать каталог сайтов в тогда еще крохотном интернете. Их учеба подходила к концу. Фило позже вспоминал, что к тому моменту учиться не хотелось, и он заразился характерным для студентов Стэнфорда тех лет увлечением – интернет-серфингом. Ему уделял намного больше времени, чем учебе. Эта страсть свела его с Янгом, который к тому моменту начал выписывать адреса сайтов практически всех подряд, пока даже не пытаясь их как-то систематизировать. Фило эта мысль показалась любопытной. Страничка, которая первоначально называлась «Путеводитель Джерри по всемирной паутине», становится путеводителем Джерри и Дэвида. И список заинтересовал многих. Во всяком случае, число его посетителей удваивалось каждый месяц. Да и сам ресурс рос довольно быстро. И к тому моменту, когда сисадмины университета забили тревогу, насчитывал чуть более 2000 записей. По современным меркам смешная цифра, конечно, но ничего подобного в мире тогда не существовало. Поэтому слава путеводителя, по сути, исключительно благодаря сарафанному радио быстро вышла далеко за пределы их личных знакомств и университета. Жалобы админов Стэнфорда на избыточную нагрузку на их сеть совпали с моментом, когда Янг и Фило поняли, что им нужны серверы большей мощности. Кроме того, они уже научились зарабатывать на своем хобби, брали $20 за 1000 кликов на баннер рекламодателя. Словом, университет они бросили и создали компанию, которой придумали имя Yahoo. Есть несколько версий происхождения названия. Сами основатели говорят о путешествии Гулливера, где один из персонажей Yahoo стал нарицателем. Так называли грубых, неотесанных и невоспитанных людей. Название всем пришлось по душе. Правда, к тому времени слово уже было закреплено за печеньями Yahoo, поэтому Янгу и Филу пришлось добавить восклицательный знак. И название их компании отныне стало выглядеть так. Yahoo, восклицательный знак в конце. К моменту регистрации домена, январь 95-го, каталог насчитывал 10 тысяч записей и 100 тысяч ежедневных пользователей. На первых порах яркого новичка в интернет-бизнесе пробовали купить Netscape и America Online. Наперебой предлагали студентам стать миллионерами. Ставки, начавшие с 3 миллионов, быстро поднялись до 60 миллионов. И в тот момент Янг и Фила шутили, что уже представляют себе жизнь на купленном тропическом острове. Правда, быстро растущая цена убедила друзей, поначалу не особо веривших, что они нашли золотое дно, в том, что их путеводитель – нечто более значимое, чем студенческая подработка. Первый миллион Джерри и Дэвид позволили вложить инвесторам из Sequoia Capital в обмен на скромную миноритарную долю в их бизнесе. Штат Yahoo быстро вырос, студенты наняли управляющих, а сами продолжили заниматься развитием каталога, придумывая классификатор и дополняя содержание. Кроме Yahoo начали появляться и другие поисковики, которые отбирали части аудитории. И в Yahoo разработали стратегию, которая заключалась в том, что их платформа, во-первых, должна окупаться за счет рекламы, а во-вторых, должна собрать все лучшие сервисы, чтобы пользователю не нужно было уходить с нее. Прямо на сайте теперь есть прогноз погоды, новости, афиша и много чего еще. Уже в 1996 году Yahoo провела IPO, которое принесло 33 миллиона долларов. Это был успех, который основатели не прогнозировали и который надо было развивать. Компания стремительно растет, начинается следующий этап ее жизни и следующий скачок роста, связанный с выходом Yahoo на зарубежные рынки, в первую очередь Канады и Великобритании. В какой-то момент появляется шанс купить за 1 миллион долларов компанию BackRub, будущий Google, но ее владельцы Лэри Пейдж и Сергей Брин отказываются от сделки. К 2000 году Yahoo приходит к выводу, что самостоятельная работа над поисковиком – затея пустая. Разработки прекращаются, зато заключаются 4-летние лицензионные соглашения с Google. Это важный шаг для Google. Непопулярный пока конкурент получает мощное финансирование от своего якорного клиента Yahoo. Эти деньги почти целиком вкладываются в совершенствование поисковой системы. Что же касается Yahoo, то, выиграв на спринтерской дистанции, они позже проиграют в марафоне. Кстати, Янг и Фила видели прекрасные перспективы роста в сегменте интернет-торговли и почти 2 года вели переговоры о сотрудничестве с Пьером Амидьяром и его eBay. Но в итоге так ни к чему и не пришли. Что именно помешало этой коллаборации, неизвестно. К 2001 году Yahoo – самый крупный и дорогой интернет-ресурс в мире, но крах доткомов не щадит компанию. Yahoo делает очередной рывок за счет телерекламы, вкладывая в нее десятки миллионов. Это оборачивается притоком миллиардов. Число пользователей, которых они забирают у традиционных СМИ, быстро растет. Но вот соглашение с Google заканчивается, и Yahoo снова пробует купить конкурента, который оценивается уже в 4 миллиарда. Пейдж и Брин категорически отказываются от предложенных денег. О срыве сделки позднее напишут как о стратегическом провале Yahoo. В итоге покупаются другие компании-разработчики, с помощью которых Yahoo намерена скопировать Google. Но время упущено, а ресурсы используются неразумно. Рекламная выручка Google в 2005 году уже составляет тот самый 1 миллиард. Теперь они лидеры рынка. Yahoo пробует использовать накопленный кэш, покупая новые компании и занимаясь инвестициями. Кстати, в 2006 году появляется возможность купить Facebook за 1 миллиард долларов. Все идет к сделке, но в последний момент Yahoo снижает предложение в 5 раз. Сделка сорвана. Впрочем, есть хорошие новости. В 2004 году Янг, тайванец по происхождению, отправляется знакомиться с континентальным Китаем. В поездке он знакомится с неким Джеком Ма, экскурсоводом, который показывает ему местные красоты и интересно рассуждает о бизнесе, даже рассказывает о своих планах, к которым Янг относится с иронией. Через 4 месяца после их знакомства Ма открыл свой интернет-магазин, и дела сразу же пошли неплохо. Настолько неплохо, что год спустя Yahoo покупает 43% акций Alibaba, так назовет свою компанию Ма. К мировому кризису 2008 года Yahoo представляет собой огромную и все еще мощную корпорацию, в которой хаотично собрано большое количество никак не связанных друг с другом сервисов, многие из которых заброшены и не развиваются. Управляется компания хаотично, траты превышают прибыли. Google растет так, что вытесняет Yahoo в позиции, где первенство Янга и Фила казалось незыблемым. Yahoo падает до 14 миллиардов. Что касается отцов-основателей, то нищими они, конечно, не стали. Их вложения в Alibaba и Amazon приносят им немалый доход по сей день. Фил отошел от дел и, кажется, сосредоточен на семье. А Янг занимается инвестициями среди компаний, которым он как инвестор дал путевку в жизнь, такие как Wish и Zoom. Что касается разговоров о том, отчего Yahoo, как мощно стартовав, в итоге не взлетел, то, надеемся, каждый зритель сам найдет ответ на этот вопрос.
6: Это были все новости к данному часу. Спасибо вам большое за внимание. Оставайтесь на RTN.
8: Вы на правильном канале. RTN. Не переключайтесь.
9: Смотрите на канале RTN каждый четверг программу Равина Льва Кацина «Дерево жизни».
10: Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Мы ограничены границами нашего воображения. Тот, кто не готов пожертвовать комфортом, никогда не окажется свободным.
9: Смотрите на канале RTN каждый четверг программу Равина Льва Кацина «Дерево жизни».

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Король Великобритании Карл III, который завершил визит в США, накануне посетил мемориал Ground Zero в Нью-Йорке. Администрация Трампа призывает другие страны присоединиться к новой международной коалиции, которая позволит судам проходить через Ормузский пролив. Цены на нефть марки Brent превысили $126 за баррель и достигли таким образом самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Центральное командование вооруженных сил США CENTCOM попросило отправить гиперзвуковые ракеты Dark Eagle на Ближний Восток для возможных ударов по Ирану. Трамп написал в социальных сетях, что Соединенные Штаты изучают вопрос о сокращении численности американских войск, размещенных в Германии. Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом в четверг предложил объявить перемирие между Россией и Украиной на период празднования Дня Победы 9 мая. С 8 сентября 2026 года приложение WhatsApp перестанет работать на всех версиях Android ниже 6.0. Согласно исследованию, следы кокаина, попадающие в реки и озера, способны накапливаться в мозге лосося и изменять его поведение. Катарская королевская семья Аль-Тани выставила на продажу свою усадьбу в Лос-Анджелесском районе Бел-Эйр за $400 миллионов. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Король Великобритании Карл III, который завершает визит в США, посетил Ground Zero – мемориал на месте Всемирного торгового центра, разрушенного в результате теракта 11 сентября 2001 года. Среди 3000 погибших в этот день было 67 граждан Великобритании. Королевская чета, которую сопровождал бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, возглавляющий попечительский совет мемориала, возложила букет белых роз. «Мы чтим память погибших, наша солидарность с американским народом перед лицом этой потери нерушима», говорится в сопровождающей записке. Карл III обменялся рукопожатием с нынешним градоначальником Захрана Мамдани. Их беседа продолжалась всего несколько секунд. За несколько часов до встречи с королем Карлом мэр Нью-Йорка Захран Мамдани призвал вернуть из Великобритании бесценный бриллиант Кахинур. Этот бриллиант весом 105 карат входит в состав королевских регалий. Однако Индия считает, что он принадлежит ей, утверждая, что бриллиант был украден во время британского правления. «Если бы мне выпала возможность поговорить с королем отдельно о цели мероприятия, я, вероятно, посоветовал бы ему вернуть алмаз Кахинур», заявил Мамдани. Ну, у него до всего, видимо, есть дело. Даже до алмаза Кахинур у мэра Нью-Йорка больше ему, видимо, нечем заниматься. Ну, правда, отмечает пресса, у Мамдани есть индийские корни. Неизвестно, затронул ли он в разговоре вопрос о бриллианте. Ни администрация Мамдани, ни Букингемский дворец не сообщили подробности этой встречи. А британский монарх, который уделяет значительное внимание вопросам экологии, посетил расположенную в Гарлеме городскую ферму. Она помогает детям, лишенным, как сказано, продовольственной безопасности. Встретился король и с представителями американского делового сообщества. В честь короля Карла и королевы Камиллы был устроен прием, прошедший в аукционном доме «Кристис» на Манхэттене. Этой встречи стало культурное родство и сотрудничество Соединенных Штатов и Великобритании. Администрация Дональда Трампа призывает другие страны присоединиться к новой международной коалиции, которая позволит судам проходить через Ормузский пролив, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. Инициатива называется Maritime Freedom Construct, MFC. О ней говорится во внутренней депеше, которую Госдеп разослал в посольство США с поручением американским дипломатам убедить иностранные правительства. Новая коалиция предполагает, что участники будут обмениваться информацией, координировать дипломатические усилия и обеспечивать соблюдение санкций. И хотя MFC не предполагается как военная коалиция, депеша предписывает уточнять, хотят ли страны стать дипломатическим и или военным партнером. MFC будет дополнять другие оперативные группы, говорится в депеше по безопасности, включая усилия по морскому планированию, которые возглавляют Великобритания и Франция. Конец цитаты. Высокопоставленный представитель администрации Трампа подтвердил, что эта идея – одна из многих дипломатических и политических ресурсов, которые есть в распоряжении президента Трампа.
1: Я напомню, что Ормузский пролив заблокирован Ираном с конца февраля, а затем к этому добавилась морская блокада Соединенных Штатов, которые не пропускают суда в иранские порты и не дают возможности из портов выйти судам. В выходные 25-26 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи передал через пакистанских посредников новое предложение Тегерана, предусматривающее, что переговоры о ядерной программе будут отложены на более поздний этап и начнутся только после снятия морской блокады США. Мы подробно об этом говорили в нашей программе. Напомню, что тот же Wall Street Journal 29 апреля писал, что Трамп решил в таком случае продолжить оказывать давление на иранскую экономику и экспорт нефти, блокируя порты Ирана. Американский президент считает, что другие варианты возобновления ударов или выход из конфликта несут больший риск, отмечает Wall Street Journal, а по словам источников, Трампа устраивает бессрочная блокада иранских портов, которая, по его мнению, ведет Тегеран к коллапсу. Цена на нефть марки Brent превысила $126 за баррель и достигла таким образом самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения войны России в Украине в 2022 году. Мировые эталоны нефти подскочили в цене на 7,1%, но позже рост замедлился, и цена скорректировалась до уровня около $122, отмечает Bloomberg. Цена на американскую WTI выросла более чем на 3% и превысила $110 за баррель. Цены на нефть выросли после сообщения о том, что американские военные готовят для Дональда Трампа новые варианты военных действий в Иране. По данным трех источников Axios, Центральное командование вооруженных сил США подготовило план короткой и мощной, как отмечено, волны ударов по Ирану, целями которых, вероятно, станут объекты инфраструктуры. Wall Street Journal вместе с этим связывает рост цен с сообщением о том, что Трамп поручил своей команде готовиться к длительной морской блокаде Ирана. Центральное командование вооруженных сил США CENTCOM попросило отправить гиперзвуковые ракеты под названием Dark Eagle на Ближний Восток для возможных ударов по Ирану. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ведомство объяснило необходимость размещения еще не принятых на вооружение систем тем, что Иран переместил пусковые установки баллистических ракет вглубь территории страны. Они стали недоступны для других американских ракет. По словам источника агентства, окончательное решение о развертывании Dark Eagle еще не принято. Если запрос Центрального командования будет одобрен, это станет первым случаем развертывания гиперзвуковых американских ракет, подчеркивает Bloomberg. Комплекс Dark Eagle пока находится на стадии испытаний. Компания Lockheed Martin разработала его для борьбы с передовыми системами ПВО Китая и России. Точные возможности комплекса засекречены, отмечает Bloomberg. Известно, что дальность ракеты Dark Eagle превышает 2,7 тысячи километров. Она способна развивать скорость свыше 6100 километров в час, 6,1 тысячи километров в час, и маневрировать, чтобы избежать перехвата. Стоимость одной ракеты Dark Eagle оценивается примерно в $15 миллионов. У Соединенных Штатов всего 8 таких ракет, утверждает Bloomberg. Запрос на развертывание ракет Dark Eagle поступил на фоне перемирия, которое действует между Ираном и Соединенными Штатами с начала апреля, с 8 числа. Аналитики Bloomberg считают, что стороны используют эту паузу для перевооружения и планирования дальнейших боевых действий. Bloomberg отмечает, что развертывание ракет Dark Eagle станет сигналом для стратегических соперников Вашингтона, Москвы и Пекина о том, что Соединенные Штаты достигли сопоставимого уровня военных технологий. Дональд Трамп написал в социальных сетях, что Соединенные Штаты изучают вопрос о сокращении численности американских войск, размещенных в Германии. В своем посте Трамп отметил, что изучает и анализирует возможность сокращения численности войск в Германии, и решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время. По данным на декабрь прошлого года, на базах Германии были дислоцированы более 36 тысяч американских военнослужащих. Заявление Трампа появилось спустя несколько дней после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал его подход к войне в Иране. заявив, что Соединенные Штаты были, как он сказал, унижены иранскими переговорщиками. В четверг, через несколько часов после поста Трампа, Мерц заявил, что Германия сфокусирована на сильной НАТО и надежном трансатлантическом партнерстве. Мерц добавил, как вы знаете, это трансатлантическое партнерство особенно близко к нашим сердцам и лично к моему. Это он ответил, ему задавали вопросы журналисты на военной базе в Мюнстре. Вскоре после этого Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social пост с критикой Мерца. Цитирую, канцлер Германии должен больше уделять времени окончанию войны с Россией и Украиной, где он проявил себя совершенно неэффективно, пишет Трамп, и восстановлению своей неработающей страны, особенно по иммиграции энергии, и меньше уделять времени вмешательству в дела тех, кто избавляется от ядерной угрозы Ирана и таким образом делает мир, в том числе Германию, более безопасным местом, написал Трамп. Мерц известен как один из наиболее приверженных помощи Украине европейских политиков. Он направил на финансирование украинской армии значительные средства, отмечают СМИ. Выступая в понедельник перед студентами в Марсберге, Фридрих Мерц заявил, что у американцев, очевидно, нет никакой стратегии. Он сказал, иранцы, очевидно, очень умело ведут переговоры, или вернее, очень ловко уклоняются от переговоров, позволяя американцам приезжать в Исламабад, а затем уезжать обратно без каких-либо результатов. При этом он добавил, что иранское руководство унижает всю страну, то есть Соединенные Штаты. Ну, видимо, они очень умелые дипломаты, и блокада Соединенных Штатов, которая ведет к коллапсу действительно иранской экономики, это дело рук вот иранских дипломатов, очень умелых. На следующий день Трамп ответил постом в Truth Social, заявив, что Мерц считает, цитирую, нормальным, чтобы у Ирана было ядерное оружие и не знает, о чем говорит. Неудивительно, что у Германии дела идут так плохо, как в экономическом плане, так и во всех остальных, говорилось в посте Трампа. Отвечая на вопрос об этом посте на пресс-конференции в среду, Мерц заявил, что личные отношения между американским президентом и мной, как он сказал, остаются такими же хорошими, как и прежде. Мерц пока не ответил на заявление Трампа о возможном сокращении численности американских войск в Германии. В течение последних 2 месяцев Трамп неоднократно угрожал выйти из НАТО, называя альянс бумажным тигром и улицей с односторонним движением. В начале апреля внутреннее письмо Пентагона, попавшее в открытый доступ, подробно описывало возможные меры, с помощью которых Соединенные Штаты могли бы наказать союзников после того, как те не поддержали кампанию военную Соединенных Штатов в Иране. Среди этих мер было предложение добиваться приостановки членства Испании в НАТО из-за ее позиции. Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом в четверг предложил объявить перемирие между Россией и Украиной на период празднования Дня Победы. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, разговор состоялся по инициативе российской стороны. А Трамп позже заявил, что это именно он предложил Путину объявить небольшое перемирие. Владимир Зеленский при этом заявил, что поручил своим представителям связаться с командой президента США и узнать детали российского предложения о перемирии на период проведения Дня Победы. Цитирую, выясним, о чем конкретно идет речь, о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем. Наше предложение прекратить огонь долгосрочно, обеспечить надежную безопасность для людей и долговременный мир, написал Зеленский в соцсетях. Украинский президент предположил, что главный мотив российских властей – желание избежать украинских ударов. Они хотят, чтобы парад спокойно прошел, а после этого можно возобновить атаки, сказал Зеленский. Мы не хотим, чтобы любое прекращение огня стало тактической уловкой со стороны Российской Федерации. И при этом президент добавил, что Украина всегда позитивно отвечает на реальные предложения о перемирии с Россией, если они существуют. Надо отметить, что в Украине, как и в большинстве стран мира, окончание Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая. Это государственный праздник, День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Ранее Министерство обороны России сообщило, что в связи с текущей военной обстановкой, парад в Москве 9 мая пройдет без военной техники. Количество зрителей парада в Санкт-Петербурге сокращено до 300 человек. Там было 1000 человек обычно. Российские власти опасаются украинских воздушных ударов, так что просьба Путина к Трампу о содействии в перемирии 9 мая понятна. Сам Кремль беспомощен, и справиться своими средствами ПВО с украинскими дронами просто не в состоянии. Ну вот такой в настоящий момент итог этой спецоперации, которую Российская Федерация проводит уже 5-й год. Что касается перемирия, то в прошлый раз перемирие на фронте объявлялось на Пасху в апреле 26 года. Тогда Путин объявил о перемирии в одностороннем порядке. Зеленский заявил, что ВСУ будут действовать зеркально. По итогу обе стороны обвинили друг друга в многочисленных нарушениях, а интенсивность боев на фронте фактически не снизилась, хотя, как отмечали в Генштабе ВСУ, российские военные не наносили ракетных и авиационных ударов и не атаковали дронами, ну, хотя трудно на самом деле в это поверить.
0: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
3: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива, ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и петь. Я счастлива, что нашла вас, доктор.
2: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
4: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
5: Раз в месяц делаем семинары, в которых мы рассказываем о преимуществах estate planning. Мы объясняем, что такое estate planning, мы отвечаем на вопросы и рассказываем клиентам про разные варианты.
6: Они очень знающие адвокаты.
7: Нам разложили все по полочкам. Конкретный вопрос, конкретный ответ.
8: Благополучие ваших счетов, активов, акций.
9: Потому что существует здравый смысл.
5: Звоните нам, приходите к нам, записывайтесь на семинар.
10: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля «Сделка». Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
11: Премьера спектакля «Сделка».
10: Театр «Анкор».
11: Впервые в Нью-Йорке.
12: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
11: Театральная гостиная.
12: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
11: Билеты на сайте
12: theater.com и по телефону 718-266-3393.
13: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
14: Ждем.
1: 8 сентября 2026 года приложение WhatsApp перестанет работать на всех версиях Android ниже 6.0. Это означает, что устройства с Android 5.0 и 5.1 лишатся доступа к нему. На сегодняшний день минимальным требованием является Android 5.0. Однако многие пользователи по-прежнему работают на значительно более старых версиях. Особенно широко это явление распространено в таких странах, как Индия, Бразилия, Пакистан, а также в регионах Юго-Восточной Азии и Африки, где старые устройства все еще активно используется. WhatsApp отмечает, что разрыв между программными требованиями и возможностями старых устройств неуклонно растет, и ряд новых функций попросту не может работать на устаревших системах. Android 6.0 был выпущен в 2015 году и принес с собой существенные улучшения в области безопасности и управления ресурсами. Среди ключевых нововведений – усовершенствованная модель разрешений для приложений, предоставляющая пользователям тонкий контроль над доступом к данным, а также режим доуз для экономии заряда батареи в период простоя устройства. Пользователи, которых затронет это изменение, заблаговременно получат уведомление с предложением обновить устройство непосредственно в приложении. Рекомендуется заранее создать резервную копию переписки через Google Drive или с помощью локального резервного копирования на устройстве, чтобы избежать потери истории чатов. Согласно исследованию, следы кокаина, попадающие в реки и озера, способны накапливаться в мозге лосося и изменять его поведение. Такое странное исследование, любопытная вещь, конечно. Это может иметь непредсказуемые последствия для рыбных популяций. Эксперименты показали, что молодые атлантические лососи, подвергшиеся воздействию самого вещества, кокаина, и его основного метаболита, перемещались на большие расстояния и активнее расселялись по водоему. Это указывает на возможное влияние этих соединений на миграцию, питание и уязвимость рыбы перед хищниками. Пока точно неизвестно, как именно подобные загрязнители источных вод воздействуют на экосистемы. Однако ученые предполагают, что рыбы могут тратить больше энергии или подвергаться большему риску нападений, если им приходится активнее искать пищу. Ранее исследователи уже предупреждали, что загрязнение водоемов лекарственными веществами становится все более серьезной угрозой для биоразнообразия. Они призывают разрабатывать препараты, которые быстрее разлагаются в природе. Опасения усилились после наблюдения, что некоторые виды рыб и других организмов демонстрируют изменение поведения под воздействием наркотических и медицинских веществ. Например, в 2019 году в пресноводных креветках из рек графства Саффолк обнаружили следы множества препаратов от кокаина и метамфетамина до антидепрессантов и антипсихотиков, хотя их влияние тогда не оценивалось. Вот это то, что мы едим. Лосось, креветки. Чтобы изучить эффект кокаина в естественных условиях, ученые провели эксперимент. Выращенным в питомнике двухлетним лососям имплантировали устройство, выделяющее небольшие дозы кокаина или его метаболита бензоилэкганина в концентрациях, близких тем, что встречаются в природе. Контрольная группа не получала активных веществ. Всем рыбам также установили передатчики для отслеживания. Рыб выпустили в озеро Веттерн в Швеции и наблюдали за ними в течение 2 месяца с помощью сети датчиков. Со временем активность всех особей снизилась, однако в конце эксперимента рыбы, подвергшиеся воздействию веществ, снова стали более подвижными. За последние 2 недели наблюдений такие лососи преодолевали значительно большее расстояние, но под воздействием кокаина. Примерно на 5 километров больше контрольной группы, а под воздействием метаболита почти на 14 километров больше. Кроме того, они продвинулись дальше на север озера. Наиболее выраженный эффект оказал именно метаболит. По данным исследования, такие рыбы перемещались примерно на 12 километров севернее по сравнению с контрольной группой. Ну а как рыбы попадают в воду, наркотики попадают в воду, это тоже понятная вещь. Многие торговцы наркотиками, они доставляют по воде в места назначения пакеты с кокаином в данном случае, которые могут и разорваться по пути и так далее. Ну вот так загрязняется среда. Катарская королевская семья Аль-Тани выставила на продажу свою усадьбу в Лос-Анджелесском районе Бел-Эйр за $400 миллионов. И это делает ее самым дорогим жилым объектом, предлагаемым сегодня на американском рынке. Запрашиваемая цена превышает исторический рекорд продажи жилой недвижимости в США более чем на $100 миллионов. То есть предыдущая была в районе $300 миллионов цена. В 2019 году управляющий хедж-фондом Кен Гриффин купил пентхаус в Нью-Йорке за $238 миллионов. Аффилированная с семьей Аль-Тани структура приобрела земельный участок в 2010 году за $35 миллионов, ну, то есть 16 лет назад. Поместье раскинулось примерно на 32 дунамах и предлагает около 6,5 тысяч квадратных метров жилой площади. 6,5 тысяч. Проектированием и строительством руководил экстравагантный архитектор Питер Марино. Объект в Бел-Эйре строился более 10 лет, и его стоимость оценивается более чем в $350 миллионов. Только на земляные работы и подготовку территории владелец потратил десятки миллионов долларов. Поместье включает главный жилой дом и отдельный гостевой. В общей сложности 39 спален и 50 ванных комнат плюс 9 туалетов. В главном доме 10 спален для членов семьи, еще 13 для обслуживающего персонала. Извилистая подъездная аллея длиной около 500 метров ведет к парадным воротам комплекса. Спроектирована так, чтобы жители могли ни в чем не нуждаться, не покидая территории. главном доме две кухни. Одна промышленная, другая для повседневного использования семьей. Кухня шефа занимает 300 квадратных метров и оснащена профессиональным оборудованием, включая фритюрницу и дровяную печь для пиццы. В поддержку кухонь по всей территории расположены 12 сервисных буфетных зон для обслуживания гостей. СПА-комплекс выполнен в стиле курортного отеля с полностью раздельными мужской и женской зонами. Оздоровительные объекты включают крытый бассейн, традиционный хамам, бассейны для горячего и холодного погружения, сауну и отдельные массажные кабинеты. Особую редкость для частного владения представляет скрытый рентгеновский кабинет, позволяющий проводить медицинские консультации и процедуры в полной приватности. Помимо этого, частный кинотеатр, профессиональный салон красоты, тренажерный зал, студия пилатеса, защищенные хранилища для предметов искусства, скрытые комнаты безопасности, 3 лифта, подземный гараж на 25 автомобилей и отдельный пост охраны для службы безопасности и технического персонала. Территория усадьбы, откуда открывается вид на гольф-клуб Bel Air, океан и Лос-Анджелес, включает 3 бассейна. Один из них украшен мозаикой, каскадными водопадами и культовой скульптурой красной собаки Шарика Джеффа Кунса. Собака, как надутый шарик. Известная работа Кунса. На ухоженных газонах теннисный корт с трибунами и обеденный павильон на открытом воздухе с еще одной дровяной печью для пиццы и полным набором гриль-оборудования. Ну вот все это роскошество стоит всего-навсего 400 миллионов долларов.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Я приветствую зрителей канала RTN. В эфире «Вечерние новости». Этот выпуск сегодня для вас веду я, Наталья Бустрицкая, рассказываю о главных событиях, и мы начинаем.
1: Amazon рассматривает возможность перезапуска реалити-шоу «Apprentice», в русском переводе «Ученик» или «Подмастерье», сделавшее Трампа знаменитым, с его сыном, 48-летним Доном-младшим, в качестве нового ведущего. Обсуждение пока находится на ранней стадии. В случае, если шоу будет запущено, оно выйдет на Prime Video. Надо сказать, что Трамп-старший осознал власть голубого экрана задолго до того, как стал хозяином Белого дома. Регулярное появление на телеке в роли удачливого олигарха, заслужившего право вести себя вызывающе, сделало его интересным для будущего электората, куда эффективнее, чем любые статьи о его победах и поражениях. При этом его многочисленные банкротства и небезупречная репутация уже не имели никакого значения. К слову, одним из редких случаев негативного упоминания о нем стал пародийный персонаж Дональд Грамп, от английского «Грамп», «Брызга» или «Ворчун», появившийся в «Сесами Стрит» в 2005 году.

0: президентом, телезвездой. И, очевидно, он продолжит использовать этот свой талант. Впервые Трамп сыграл самого себя в сериале «Принц из Беверли-Хиллз». В одном из эпизодов он и его тогдашняя жена Марла Мейплс устраивают пышное знакомство с Уиллом Смитом и его лос-анджелесской семьей. В этой сцене сестра Уилла, Хиллари, восклицает: «А в жизни вы выглядите намного богаче». «Ученик» был снят в жанре реалити-шоу, в котором Трамп оценивал соискателей и выгонял кандидатов-неудачников фирменной фразой «Вы уволены». В интервью Washington Post Трамп рассказывал, что в 2004-м подписал контракт на участие в шоу вопреки советам своего агента. Первые несколько сезонов пользовались бешеным успехом, только первый сезон посмотрели 20 миллионов человек. Рейтинги «Ученика» зашкаливали. Трамп даже приобрел 50-процентный пакет акций шоу, а после первого сезона канал NBC отказался от планов сменить ведущего. Изначально предполагалось, что в будущих сезонах появятся Ричард Брэнсон и Марта Стюарт. Канал сделал Трампа единственной звездой. Позже версия со Стюарт все-таки появилась, но на чуть-чуть. Наконец, Трамп снялся в передаче о рестлинге, в которой побрил голову знаменитому рестлеру Винсу Макмэну. Вот эти исторические кадры.
1: Well, WrestleMania 23 may be all grown up.
0: В наши дни действующий президент изменяет ТВ со своей собственной платформой True Social, но роман с телевидением – это навсегда, скорее всего. Пресс-секретарь Белого дома, 28-летняя Кэролайн Левитт, ушла в декрет. Она ожидает рождения дочери. У нее уже есть маленький сын. Ее временно заменит заместитель Анна Келли. Ей 29, и она часто появляется на консервативных каналах и отвечает за темы внешней политики, включая работу Госдепа, Пентагона и спецслужб. Часть чиновников считает, что женщине не хватает опыта. По их словам, она часто конфликтует с журналистами и часто с ними спорит. В Белом доме еще не решили, кто будет вести брифинги. Левитт была назначена на должность в возрасте 27 лет и стала самым молодым человеком, когда-либо занимавшим этот пост. Она родилась в Нью-Гэмпшире и работала помощницей в пресс-службе Белого дома в конце первого президентского срока Трампа. После поражения Трампа на выборах она занимала должность пресс-секретаря конгрессвумен-республиканки Эллы Стефаник. В 22-м Левитт попыталась избраться в Палату представителей. Она победила на праймерис, но уступила демократу Крису Паппасу. 2 года спустя она присоединилась к избирательной кампании Трампа. Левитт считается одной из самых активных и преданных сторонниц президента и резко защищает его в интервью. Например, недавно она сказала, что ответственность за последние покушения на Трампа частично лежит на представителях Демпартии. По ее словам, публичные заявления демократов якобы способствуют росту политической напряженности и могут подталкивать к насилию. Подобная риторика может влиять на людей с нестабильным психическим здоровьем. Согласно новому опросу, 80% избирателей штата Нью-Йорк опасаются, что коммунальные платежи станут непосильной ношей в ближайший год. 52% респондентов считают биллы за электричество завышенными, 40% недовольны стоимостью газа. Ситуация усугубляется тем, что Con Edison уже получил разрешение повысить тарифы на 10,5%, что увеличит расходы домохозяйств на $600-$700 в год. Исследование показало, что более $20 из каждых 100 в чеке уходят на налоги госпрограммы. На этом фоне 69% опрошенных призывают власти Олбани смягчить сроки перехода на экологически чистую энергию. Закон требует сократить выбросы углерода на 40% к 2030 году, но 65% выступают за корректировку или полную отмену дедлайна. Губернатор Кэти Хокол уже ведет переговоры о переносе сроков, чтобы избежать скачка цен на бензин. Бритни Спирс официально предъявили обвинение в вождении в состоянии наркотического или алкогольного опьянения в связи с мартовским инцидентом. Как сообщает

0: В USA Today со ссылкой на прокуратуру калифорнийского округа Вентура певицу предложат признать вину, чтобы она могла рассчитывать на более мягкое наказание. В случае признания вины Спирс грозит 12 месяцев условного срока, штраф, а также прохождение курса об опасностях вождения в нетрезвом виде. Ранее в апреле представители Спирс сообщили, что она, не дожидаясь предъявления обвинений, сама легла в рехаб. Явится ли исполнительница хита «Baby One More Time» на очное заседание, назначенное на 4 мая, пока не ясно. Ее интересы может...
1: В Нью-Йорке 4 часа утра.
2: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый день, дорогие друзья! Этой мелодии Гершвина в интерпретации знаменитой джазовой певицы Сары Воан и тогда еще совсем молодого Майкла Тилсона Томаса мы начали нашу программу, потому что на прошлой неделе Майкл Тилсон Томас, ставший выдающимся дирижером, крупнейшим музыкальным деятелем Америки, скончался в возрасте 81 года. И есть смысл напомнить о том, что этот человек родился в Лос-Анджелесе, в семье очень знаменитой, потому что дедушка и бабушка его были звездами еврейского театра, Томашевские, Борис и Бетти Томашевские, о чем он потом, став главным дирижером Сан-Францисского оркестра, создаст очень интересный музыкальный спектакль. Многие из вас его видели. Его родители были тесно связаны с кинематографией и театром. Отец был продюсером, в театре работал, в кино работал, а мать занималась исследованиями. Фактически она возглавляла отдел исследований киностудии Columbia Pictures. А отдел исследований занимался тем, что когда надо было снимать какой-то фильм, то приходили вот в этот исследовательский отдел, чтобы уточнить исторические детали вот данного периода, о котором фильм снимался и так далее. То есть очень образованная, очень интеллигентная, очень артистичная семья. И мальчик начал в детстве играть уже на фортепиано. Потом он учился в университете Южной Калифорнии, изучал там композицию, изучал там дирижирование. Кстати, многие забыли, что он был еще и композитором. И очень важную роль в его судьбе сыграл Леонард Бернстайн. Потому что Майкл Тилсон Томас занимался у него в Тенглвуде, а сам Бернстайн был тоже продуктом Тенглвуда, его академии, его музыкальной школы. И потом, много лет спустя, Бернстайн говорил, что я очень редко говорю о ком-нибудь, что он гений. Но к Майклу это относится 100%. Он мне напоминает меня самого в молодости, только с той разницей, что он знает намного, намного, в разы больше, чем я. Он знает физику, он знает генетику, он знает химию и многое другое. Это абсолютно так. У Майкла Тилсона Томаса был очень такой яркий, блестящий и полный интереса к новым и новым знаниям ум. Плюс, в чем он тоже, в общем-то, продолжал традицию Бернстайна, он был очень хорошим педагогом. И он в один из моментов создал один из первых в мире коллективов, оркестров для воспитания профессиональных оркестровых музыкантов. Это называлось World Symphony. База у них до сих пор существует, и оркестр существует во Флориде, в Майами. И через этот оркестр под его руководством в течение многих лет прошли многие музыканты, которые... Это была очень важная для них стажировка, которая готовила их к игре в большом профессиональном, серьезном оркестре. И сейчас все они вспоминают с восхищением и грустью, что он для них сделал, каким он был для них примером, как он их вдохновлял и так далее и тому подобное. Я напомню, что в течение многих лет Майкл Тилсон Томас возглавлял оркестр Лондонский симфонический, а потом четверть века стоял во главе Сан-Францисского симфонического оркестра. И несколько лет тому назад у него был диагностирован рак мозга. Несмотря на операцию и лечение, Майкл Тилсон Томас, вернулся на сцену.
И провел еще в течение одного или двух сезонов целый ряд концертов. Отметил даже свое 80-летие в концерте, продирижировав одной из пьес. Но, к сожалению, рак вернулся, и, как я уже сказала, на прошлой неделе, 22 апреля это произошло, он от нас ушел, оставив огромное количество записей. Мы с вами говорили в свое время не только о фильме «Томашевские», но и о серии 9 специально снятых для телевидения серий, которая, каждая из которых посвящена какому-то музыкальному произведению. И он очень интересно об этом рассказывает, показывает фрагменты, а потом они это все играют. А он много делал и для телевидения, и выпустил в качестве просто записи 120 альбомов. 120 альбомов с разными оркестрами, с разными солистами. Ну, в общем, большой молодец, и за это ему, как говорится, низкий поклон и добрая память. Ну, а сейчас мы с вами перейдем в Карнеги-холл, где, кстати, Майкл Тилсон Томас много раз играл, дирижировал, играл на фортепиано, выступал с разными составами. Он великолепно знал джаз, великолепно знал другие какие-то жанры такой легкой музыки и очень легко и свободно их инкорпорировал в свои программы. Теперь Карнеги-холл 5 мая отмечает, во-первых, 135 лет со дня своего основания, а во-вторых, 50-летие легендарного концерта 1976 года, который вошел в историю под названием «Концерт столетия». Почему? Это был специально гала-концерт в пользу фонда Карнеги-холла. До этого у Карнеги-холла своих денег практически не было. Но Айзек Стерн, который, опять же, незадолго до этого добился того, что Карнеги-холл не снесли и сделали совместным, так сказать, предприятием, совместной собственностью города и частных вложений, так вот, он придумал сделать этот концерт для сбора средств в фонд Карнеги-холла. И этот фонд мог бы помочь Карнеги-холлу дальше делать свои собственные программы, выживать и не зависеть от каких-то там проблем с экономикой города или штата или страны. Что Айзеку Стерну удалось благодаря его обаянию, влиянию, друзьям. Друзья откликнулись, и на сцене этого легендарного зала, в этом легендарном концерте 50 лет тому назад, были оркестр Нью-Йоркской филармонии под управлением Леонарда Бернстайна. Сам Айзек Стерн играл, Мстислав Ростропович, Владимир Горовиц ему аккомпанировал, и сам играл, Дитрих Фишер-Дискау пел, и Гуди Минухин играл. Более того, там участвовал хор аритреального общества, для которого фактически Карнеги-холл в свое время был построен, если вы помните мой рассказ об истории Карнеги-холла. Так вот, теперь 5 мая в 7 вечера, очередной гала по случаю вот этих двух юбилеев. 135 лет со дня основания Карнеги-холла, 50 лет со дня концерта столетия. Соберутся звезды, как и полагается, на такой гала-концерт. Программа исключительно интересная. Оркестр будет теперь уже не Нью-Йоркская филармония, они заняты, у них свои там дела в своем зале, о чем я потом расскажу. Но оркестр будет замечательный совершенно. Он называется All Stars, все звезды. Это те, кто некогда играл в основанном Карнеги-холле еще с 2013 года молодежном
симфоническом оркестре. И вот этот молодежный симфонический оркестр, те, кто там особенно отличился и потом перешел в большие важные симфонические оркестры мира, теперь собираются специально для этого концерта под управлением Яника Нижесигана. Конечно, будут репетиции, но музыканты, они все прекрасные. Я не сомневаюсь, что качество будет отличное. Программа «Блеск». Бегите в кассу, покупайте билеты за любые деньги. А именно, увертюра Бернстайна к оперетте «Кандид». Премьера «Кандида» состоялась под управлением Бернстайна в 1957 году на сцене Карнеги-холла. Все остальные номера тоже так или иначе связаны с историей Карнеги-холла. Например, Эммануэль Акс вместе с Джой Ди Донато будут исполнять две песни Малера на слова Рюкерта. Мы помним, что Густав Малер, будучи одно время главным дирижером оркестра Нью-Йоркской филармонии, тогда он еще так не назывался, он назывался Нью-Йоркский симфонический оркестр, но они выступали вместе. Малер дирижировал на сцене Карнеги-холла, почти 70 концертов провел. Другая важная очень фигура – Петр Ильич Чайковский. Он будет представлен сразу двумя произведениями. Финал первого фортепианного концерта Чайковского, который звучал в одном из самых первых концертов на сцене Карнеги-холла в 1991 году. И скерцо из шестой симфонии Чайковского. Напомню, что Петр Ильич в 1991 году в качестве главной композиторской звезды из Европы был приглашен на официальное открытие Карнеги-холла, и его музыка звучала в первых концертах, в первых программах. И вообще была очень популярна, особенно как раз концерт, первый концерт для фортепиано с оркестром. В этот раз его будет играть Ланг Ланг. Евгений Кисин, который только что вот вчера играл концерт Скрябина с оркестром Нью-Йоркской филармонии, 5 мая появится на сцене Карнеги-холла, выступит как солист и будет играть своего любимого Шопена, будет второе скерцо, которое неоднократно звучало на сцене Карнеги-холла не только в исполнении Кисина, но в частности в исполнении Артура Рубинштейна и многих других виртуозов, пианистов, которые здесь были. Еще один наш знакомый пианист появится, Даниил Трифонов. Он будет играть финал фортепианного концерта Гершвина. Ну, музыка Гершвина звучит очень часто во многих концертах Карнеги-холла. Ораториальное общество. Все тоже, также оно еще продолжает называться, Ораториальное общество Нью-Йорка. Появится этот хор, появится большой прекрасный хор, появится на сцене Карнеги-холла и будет исполнять вместе с Рене Флеминг арию Моцарта. Будет Изабель Леонард петь арию Золушки из оперы Синерентала. Будет кто же еще? Одра Макдональд, будет знаменитая бродвейская дива, будет петь песни произведения Эллингтона. Помните, это его джаз дебютировал на сцене Карнеги-холла. И Гершвина, и Майкл Файнштейн, который ведет знаменитые, очень популярные концерты, играя за роялем, и поет, и приглашает бродвейских звезд, он тоже будет участником этого концерта. Ну, если я кого-то забыла, прошу прощения. В любом случае, понятное дело, что это будет исторический концерт, и я знаю, что те, кто хотят особенно помочь Галлу этому вечеру, они, конечно, платят очень большие деньги за билеты, но мне кажется, что для рядового зрителя еще билеты остались. Во всяком случае, пойдите на сайт Карнеги-холла или поезжайте прямо в кассу и поинтересуйтесь, что там у них осталось. Это будет 5 мая. Ну, до этого будет еще целый ряд замечательных концертов. В частности,
1 мая Юджи Ванг играет и дирижирует концертом номер 1 Шопена, концертом номер 2 Прокофьева. Очень трудная задача, надеюсь, что она справится. 3 мая, в воскресенье, это тот концерт, который мы разыгрывали в «Русском самоваре». Счастливая обладательница уже мне позвонила, мы с ней договорились, где мы встретимся. Мы пойдем на дневной концерт в Карнеги-холл, где Джан Андреа Назеда и Национально-симфонический оркестр будут исполнять вместе с выдающимися певцами со всего мира, собранными, в основном из Италии, но будет еще и Романы Бурденко из России. Так вот, они будут исполнять триптих Пуччини. Три одноактные оперы, замечательные совершенно, которые редко можно увидеть на сцене. А в концертном исполнении мне это особенно приятно и нравится, потому что вы можете полностью сосредоточиться на музыке и на том, что происходит, потому что над сценой будут титры, будет перевод. Правда, на английский язык. Английский язык надо знать. Ну что ж, друзья, для того, чтобы еще раз напомнить о концерте столетия, у меня есть для вас, как всегда, запись. Одна из песен Рюкерта, которую исполняет Джойс Дидонато. Это очень интересное видео, которое сделано как иллюстрация к этой песне. Ну, давайте послушаем.

сказочной красоты музыка. Вот две такие песни прозвучат в концерте 5 марта. Но 5 мая. Но 6 мая, на следующий день, будет еще один очень интересный концерт, который поможет нам встретиться с нашим хорошим знакомым Бекзодом Абдурахимовым. Он бывал в нашей программе. Он очень интересный, талантливый очень пианист из Узбекистана родом, живущий давно как бы между Ташкентом. В Ташкент он возвращается, но в основном он живет на Западе и очень много гастролирует. У него потрясающий совершенно пианизм. Он настоящий виртуоз с отличным звуком, с прекрасной школой. И в этот раз у него очень интересная программа, которая, кстати, не повторяет то, что мы только что слышали у многих других пианистов. Вот целый парад пианистов, но вот с Бекзодом будет опять что-то интересное. Во-первых, соната Листа по прочтению Данте, одно из сравнительно редко играемых произведений, потому что очень трудное. Но кроме этого, там будет очаровательная совершенно бергамасская сюита Дебюсси. Это собрание прелестных танцев и лирических пьес, в том числе «Лунный свет» знаменитый. Там будут три пьесы Стравинского из музыки балета «Петрушка». Это один из коронных номеров нашего героя Бекзода Абдурахимова. В общем, есть что послушать. Приходите и 6 мая. Ну, а потом можно будет немножечко отдохнуть до 13 мая, потому что 13 мая сольный концерт Евгения Кисина. А я сказала уже, да, и говоря о Бекзоде, я все-таки хочу, чтобы мы послушали, как он играет ноктюрн Чайковского.

0: Я начала рассказывать об оркестре Нью-Йоркской филармонии, который вчера дал очень хороший гала-концерт под управлением Густаво Дудамель. Густаво Дудамель, хотя он еще официально не вошел в свою должность, пока что все-таки присутствует в программах оркестра Нью-Йоркской филармонии и сейчас даст еще несколько программ. Каждая из них по 3 раза исполняется. Во-первых, 30 апреля, 1 мая днем и 2 мая вечером программа, которая связана с природой, потому что будет очень интересное произведение Франца Шуберта «Песня духов над водами». Будет «Шум леса» Вагнера из оперы «Зигфрид», это часть «Кольца Нибелунга». Будет новое произведение очень хорошего американского композитора Эллен Рид «Земля меж океанами». И будет «Стравинский жар птица». Великолепная программа, есть смысл пойти на нее. Потом 6, 7 и 8 мая они будут выступать в том же зале Дэвида Геффена вместе с оркестром испанского Гарлема, Spanish Harlem Orchestra. Есть такой оркестр. Мы знаем, что латиноамериканский джаз – это несколько особая страница в истории музыки. И вот этот Spanish Harlem Orchestra существует уже много лет, и они появятся, они будут вместе играть, они будут по очереди играть. В программе будет музыка Бернстайна, будет музыка Вилла-Лобоса и будет музыка целого ряда латиноамериканских композиторов из разных стран или американских композиторов латиноамериканского происхождения в исполнении вот этого самого ансамбля. Я думаю, что у нас есть запись этой группы, этого одного из их выступлений. Мы можем ее дать, да? Ау? Окей, значит, нету. Окей, бывает такое. В любом случае, вы можете себе представить, как это будет звучать. Самое интересное, что они потом, 9 мая, перебираются с этой же программой, ну, может быть, в слегка измененном виде, в место, которое знают люди, живущие на Вашингтон-Хайтс. На Вашингтон-Хайтс есть такой недавно, несколько лет назад, отремонтированный, отреставрированный, очищенный, шикарный совершенно дворец. Он называется United Palace, дворец объединения. И вот там, там очень хороший концертный зал. В этом зале, кстати, проходила церемония Radio City Music, этого присуждения премии Тони, театральных премий несколько лет назад. И вот туда перебирается на один вечер, правда, пока, оркестр Нью-Йоркской филармонии. Таким образом, они как бы несут музыку в массы. Это будет 9 мая. Так что можете и там поискать. Я думаю, что билеты будут не очень дороги. Ау? Да, вот мне говорят, что надо уходить на рекламу. Ну что ж, давайте уйдем на рекламу, после чего мы поговорим о как раз вот этих самых премиях Тони, которые совсем скоро нас ожидают, и о многом-многом другом. Я надеюсь, что будет время, чтобы с вами поговорить. Вы можете звонить и задавать свои вопросы. Не уходите.
1: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо.
2: Michael's Pharmacy – это огромный выбор медикаментов и грамотная консультация.
3: Michael's Pharmacy – это товары для дома и подарки любимым.
4: Michael's Pharmacy – это удобное расположение и большие скидки.
5: Michael's Pharmacy – это доставка лекарств на дом и подарки каждому празднику.
1: Michael's Pharmacy. Всегда рядом. 718-921-87-77.
6: Чтобы вкусить все прелести города Большого Яблока, нужно иметь крепкие зубы. А чтобы иметь крепкие зубы, нужно иметь крепких дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
7: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
8: «Анкор».
7: Премьера спектакля
8: «Сделка».
7: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
8: Премьера спектакля «Сделка».
7: Театр «Анкор».
8: Впервые в Нью-Йорке.
9: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
8: Театральная гостиная.
9: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
8: Билеты на сайте
9: theater.com и по телефону 718-266-3393.
10: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?

что вы видите, друзья, это трейлер очень популярного идущего сейчас на сцене одного из бродвейских театров мюзикла под названием

0: Надо сказать, что это одно из возобновлений. Этот мюзикл был создан, по-моему, в 90-е годы. Он был основан на холодной войне и чемпионате, истории чемпионатов мира по шахматам. История о том, как должны встретиться на очередном чемпионате, дважды, вернее, встречаются на чемпионатах мира американский чемпион и советский чемпион. Советского зовут Анатолий, американского зовут Фредди. У Фредди есть менеджер Флоренс, которую играет, вот вы ее тут видели, Лиа Мишель, знаменитая певица с огромным голосом и большим темпераментом. И она, хотя она является менеджером Фредди, но она влюбляется в очень серьезного, правильного Анатолия. И вот как разворачиваются все эти события на фоне холодной войны, вот вам этот мюзикл. Причем песни созданы были половиной ансамбля «Абба» Берни и Бьернсом. И вот эти два автора действительно создали очень такие яркие музыкальные номера. Но когда мюзикл впервые был сыгран на Бродвее, он как-то особого успеха не имел. Сейчас он довольно удачно вернулся на сцену, идет и, возможно, будет одним из претендентов на премию Тони. Кто мог участвовать в премии Тони? Спектакли, которые шли на Бродвее, премьера которых состоялась до 26 апреля. 26 апреля, дедлайн, после этого, если вы хотите новый спектакль, этот спектакль, уже если его будет премьера, он будет участвовать в соревновании следующего года. А мы узнаем имена тех, кто номинирован на премию Тони в этом году, 5 мая. 7 июня состоится церемония вручения этих самых наград во многочисленных театрально-музыкальных и просто театральных категориях. Причем церемония состоится в Radio City Music Hall. И вести ее будет в этот раз не бродвейский актер или актриса, а популярная певица, которую все знают по имени Пинк. Это ее, так сказать, театральный псевдоним такой. А как это будет выглядеть, я не знаю. Известно, что Пинк пишет очень красивые песни, она очень темпераментная, и она очень такая спортивная. Она часто сопровождает свои выступления всевозможными акробатическими трюками. Правда, она уже не такая юная девушка, но, может быть, она там будет и на качелях висеть на сцене, или по канату лазить. Не знаю. Во всяком случае, элемент сюрприза. Есть 7 июня, можете включить, чтобы посмотреть, кто же победил. Обычно церемония проходит очень интересно, но особенно она интересна для тех, кто смотрел те или иные спектакли. Что вообще в этом году было? Надо сказать, что не очень много новых пьес, мало более или менее интересных новых мюзиклов, зато куда лучше дела обстоят как раз с возобновлениями. Вот там будет самая большая конкуренция. «Смерть Коми Вояжёра» – один из тех спектаклей, которые просто обязаны, обязательно надо посмотреть. Это знаменитая пьеса Миллера, которая неоднократно возвращалась на сцену в разных постановках, в разных интерпретациях. В данном случае два выдающихся исполнителя. Нэтан Лейн играет роль главного героя, роль его жены играет Лори Меткалф, великолепная актриса. Оба они большие молодцы и вполне заслуживают Тони за исполнение главной роли в пьесе. Но у них очень большая конкуренция в лице Эдипа. Этот спектакль уже на Бродвее не идет, но наверняка он получит не одну номинацию. Это был спектакль, привезенный из Лондона и в постановке Роберта Икки, очень хорошего, интересного режиссера, очень интересная была адаптация. И там, конечно, великолепная Лесли Мэнвилл в роли Клитемнестры. О чем я вам рассказывала. Есть еще несколько звезд кино которые участвуют в сейчас бродвейских спектаклях и, конечно, претендуют на, по крайней мере, номинации. Мы знаем Адам Броди в одном из бродвейских спектаклей, в одной из бродвейских пьес сейчас играет, в возобновлении пьесы Ноэля Коуварда «Падшие ангелы». Это такая музыкальная комедия с песнями. Я думаю, что она будет идти в по категории мюзиклов. Но там играют две звезды – Келли О'Хара и Роуз Бирн. В общем, интересно, какие будут, кто будет номинирован, о чем я расскажу уже на следующей неделе, наверное, или через пару недель. Во всяком случае, уже тогда будет известно, кто с кем будет соревноваться. Несколько слов об Онегине. А вы, кстати, можете, друзья, звонить. Я надеюсь, что есть звонки, будут звонки 718-475-3200. Онегин все еще идет, и 2 мая будет днем показан в кино. На БИС есть еще показ в среду вечером. В любом случае, я знаю, что многие из вас захотят пойти посмотреть эту трансляцию из Метрополитен-оперы днем 2 мая, поэтому я перенесла свою последнюю беседу в Дэвидсон радиогостиной на 16 мая. Это тоже суббота, это 4 часа дня. Тема Беллини. Приходите, буду рада с вами встретиться перед большим летним перерывом. Тогда вы от меня отдохнете, лекций не будет. Все могут ехать на дачу. Ну, а что касается Евгения Онегина, имейте в виду, что будет очень хорошее вокальное исполнение, особенно Асми Григорян. И много проблем с постановкой, и вас многое будет раздражать. Будьте к этому готовы. Если вы просто любите музыку Чайковского, ну, смотрите. Иногда вы будете тронуты, а иногда вам захочется смеяться над теми фокусами, которые придумала английская режиссерша Дебора Уорнер. Это старая постановка, она идет уже несколько лет, так что, ну, в общем, ради певцов стоит пойти. Звонки, поехали. Ау!
1: Алло, добрый день. Будьте любезны, у меня к вам вопрос. Что вы знаете о судьбе оркестра Назеды? Ведь в Вашингтоне закрывается,
0: да, спасибо большое.
1: Центр.
0: Да.
1: Где он будет выступать?
0: Вы
1: что
0: знаете,
1: я пока... очень обеспокоена.
0: Я тоже очень обеспокоена, мы все очень обеспокоены. И я слежу за самыми последними новостями. Молчание. Полное молчание. Может быть, после этого концерта мы что-то узнаем. Я буду говорить с менеджером, с его public relation персоной, может быть, самого Джана Андреа увижу, но пока что я боюсь, что они еще не нашли себе хорошего помещения, потому что, как я вам уже рассказывала, нету в Вашингтоне хороших подходящих залов для регулярного появления симфонических оркестров. Катастрофа, конечно, с Кеннеди-центром. Абсолютная катастрофа. И я не знаю, что вообще будет. И куда потом, даже если они все останутся и сохранятся, куда потом придется возвращаться. Не знаю. Спасибо за ваш звонок. Поговорили об этом, теперь поговорим о кино. Пока что можете еще звонить. Время есть. Итак, два интересных зарубежных фильмов выходят на экраны Америки. Во-первых, фильм, о котором я вам немножко рассказывала, мы его вспомним, посмотрев трейлер. Это фильм под названием «Два фортепиано». Это французский фильм. Его показывали во время фестиваля «Рандеву с французским кино» этого года. Это новый фильм. Там играет Шарлотта Рампаль, замечательная совершенно актриса французская. Она играет пожилую пианистку, которая чувствует, что ее сознание, что-то там с ним происходит, и ей пора уходить на сцену, со сцены. И поэтому она вызывает давно отсутствующего своего ученика из Японии, чтобы он вернулся в родной Лион, начал с ней вместе выступать. Он возвращается, и мы постепенно начинаем узнавать, почему же он покинул свой родной город. Там вовлечена в это еще его личная драма, там еще есть еврейская семья с некоторыми особенностями жизни французских евреев. В общем, это такой... непростой, он легко очень смотрится, фильм с прекрасными актерскими работами. Давайте посмотрим этот трейлер. Он называется «Два фортепиано». Вот главный герой.
2: Qu'est-ce que tu allais faire au bout du monde?
0: Вот.
2: Tu es trop doué pour ça.
0: Это знаменитая актриса.
2: Ты tout seul.
0: А это... девушка, из-за которой он падает в обморок.
3: J'ai vu Pierre. C'est merveilleux de te voir, ça fait combien d'années?
0: Это ее муж, его большой друг.
4: À l'époque, je vous aimais tous les deux.
3: Et t'as triché.
4: Non.
3: J'étais dans le parc hier. J'ai levé les yeux.
0: Это очень умело сделанный фильм.
3: Qu'est-ce que vous voulez dire?
0: Где много загадок. Много драмы, как вы видите. Но все заканчивается как настоящий французский фильм.
3: А
0: жизнь продолжается. И если даже вот эта Надя Терешкевич замечательно совершенно играет главную женскую молодую роль, Шарлотта Рамплинг, да. И такое чувство меланхолии и приятия в конце. Это его менеджер, очень забавная фигура. Два фортепиано. Вот так. Второй фильм, о котором есть смысл рассказать, он будет только в кинотеатре «Фильм Форум» и только одну неделю. С 1 мая по 7 мая. Это фильм, который многие из вас видели, еще находясь в России. «Самое красивое». «Белиссимо». Фильм Лукино Висконти. Образец итальянского неореализма, созданный в 1951 году с Анной Маньяни в главной роли. Анна Маньяни совершенно необыкновенна, это одна из ее лучших работ. Вот, и я думаю, что это абсолютно будет замечательная совершенно работа, и это интересно посмотреть. Вы помните этот фильм на с русскими переводом, синхронным переводом, который всегда, вот сейчас особенно меня очень раздражает. А тут будет с английскими, конечно, субтитрами. Говоря о кино, я не могу не сказать о том, что 30 апреля начинается кинофестиваль, очередной ежегодный фестиваль, который называется «Диаспора. Кино и искусство» или «Искусство в кино». Этот самый кинофестиваль организует Русско-американский культурный центр. И каждый раз его руководитель, куратор Регина Хидекель выбирает очень интересные фильмы, интересные работы. Работы людей, которые корнями своими связаны с бывшим Советским Союзом. В разные годы покинули эту землю и переехали и стали жить в Израиле, в Америке или в каких-то других странах. И вот как они осваивали свой опыт в кино, вот об этом рассказывают фильмы. Первая встреча состоится 30 апреля, как я уже сказала, вот тут я должна почитать, потому что я все наизусть не помню, как вы понимаете. Итак, это будет Anthology Film Archives, Это кинотеатр очень известный, очень такой исторический, я бы сказала. Адрес такой: 32 2-я авеню. Дом 32, 2-я авеню, в 7 вечера. Это East Village. Так вот, там будет представлены две работы художницы, киномастера, работающие в сфере киноинсталляции и сюжетного кино. У нее очень интересное имя – Ира Эдуардовна. А я хочу досказать, а потом я приму ваши звонки обязательно. Итак, будут показаны ее две работы. 20-минутная такая видеорассказ под названием «Железная дорога». Это история ее эмиграции от 15-летней девочки из Ташкента в Израиль. Как это было, через какие страны, какие места. Все в фотографиях, сценах, пейзажах. Такая полуфантазия. И второй ее фильм «Язык за зубами». Ира Эдуардовна, она очень талантлива, ей за 40 лет уже, она получила множество премий, она известный в Америке кинематографист, она живет в Нью-Йорке. После показа будут вопросы и ответы. Все начинается в 7 вечера, Anthology Film Archive. Звонки, а потом будет музыка, уже выставку пропустим, расскажем в следующий раз. Итак, звонки, говорите.
5: Алло, здравствуйте. Будьте добры, вы не могли бы назвать имя композитора и исполнительницы, певицы одного из песни, о которой вы сегодня рассказывали? Это будет исполняться в одном из концертов предстоящих Карнеги Холла.
0: То, что мы видели на... видео. «Рюкерт» – это песня Густава Малера на слова Рюкерта. Она называется «Иден».
5: Это песня. Когда мальчик сажает семечко.
0: Я все поняла, вы мне ничего не должны объяснять. Спасибо, я вам все сказала. Вы слышали, да? Вы все услышали? Спасибо, Густав Малер на слова Рюкерта. Эти песни записаны, есть компакт-диск под названием «Иден». Следующий звонок, у нас времени мало, поэтому задавайте вопросы быстро.
6: Добрый день, Майя.
0: Добрый.
6: Года два назад знаменитая пианистка Полина Ощетинская давала концерт на Истон 90-х, где исполняла в основном, так сказать, музыку кинокомпозитора, там Манчи, Монтовани, Хорнер. Я знаю, что Мансини. Сейчас она будет с Венгеровым выступать. Но, может быть, какой-то еще такой концерт будет.
0: Вы знаете, может быть, и будет.
6: Или кто-нибудь еще, вот именно там, где очень много красивых мелодий.
0: Красивые мелодии можете на Ютубе найти в огромном количестве. Но я вам ничего не могу по этому поводу сказать. Не знаю. Если вы гуляете по Фейсбуку, в отличие от меня, то вы можете там поискать, может быть, Полина Осетинская, я знаю, что она уже в Америке. Может быть, она даже где-то и дает похожие концерты, но это должно быть в каком-то узком кругу. Поэтому это официально не объявлено. Посмотрите, полюбопытствуйте. Окей? Да. Ну, хорошо. Значит, я вам рассказывала только что о событии, которое начинается 30 мая. Это фестиваль «Диаспора». Ну, вот у нас есть 3 минуты времени, может быть, мы тогда поговорим о... Да, я думаю, что мы можем поговорить тогда о выставке. Итак, в музее «Метрополитен», покажите первую фотографию, открылась выставка, которая называется «Gothic by Design». То есть это готическая архитектура в рисунках. Дело в том, что в начале... когда только готика формировалась как стиль архитектурный, а было это в середине XII века, тогда эта архитектура была такой новой, такой сложной, что ее построить без предварительных дизайнерских рисунков было невозможно. Тем более, что готические храмы, они были полны деталей, очень сложных, очень интересных. И вот архитектурные рисунки, которых сейчас сохранилось около 600, не больше, за всю эту историю, некоторые из них представлены в залах этой выставки. Обратите внимание на очень интересное освещение, поскольку это рисунки, это вещь хрупкая, они не освещены особым образом, и выставка будет идти не очень долго. Она находится на втором этаже музея Метрополитен. Там есть отдел рисунка, и вот в трех залах этого отдела рисунка там это есть. Там очень интересные экспонаты. Не думайте, что там рисунки только вот схемы. Ничего подобного. И можно, гуляя по этой выставке, понять, как это все бытовало. Ну вот, например, посмотрите следующую фотографию. Это портрет очень важного для готической архитектуры мастера. Матиус Рорис

других архитекторов вообще для жизни того времени. В ту эпоху кто такой был архитектор? Он был ремесленник, ему давали заказ, и имя его часто забывали. А другая интересная деталь, вот этот фрагмент, это арка. Это деталь убранства Кентерберийского собора. Вообще соборов осталось немало выдающихся готических. Кентерберийский – один из них, в Великобритании. Но интересно, что, хотя мы знаем имена тех, кто создавал общий проект этого собора, это два известных в то время архитектора было, здесь, на этой детали, есть печать рядового каменщика, масона. И такие печати ставились не только как знак как бы гордости, но и ими отмечалось, куда какая деталь пойдет. Вообще, надо сказать, что вначале рисунки делали, и потом их уничтожали. Во-первых, потому что пергамент был дорог. Во-вторых, никто как особенно это не ценил. И на этом пергаменте стирали как бы рисунок, и потом покрывали, рисовали его, рисовали проект для другого здания. Но где-то с середины XIII века, по мере увеличения количества вот этих самых зданий, которые надо было строить, появлялись архитектурные мастерские. И поэтому они начали хранить эти рисунки, чтобы потом или же какую-то деталь скопировать для другого здания, или как бы для истории. И вот тогда начали с середины 13-го года собирать эти рисунки. Мы посмотрим вот еще одну фотографию, а поскольку у нас осталось очень мало времени, то на этом мы остановимся. И я продолжу свой рассказ про эту выставку, может быть, добавлю к ней еще пару других. А сейчас, как всегда, музыка. Юджа Ванг играет фрагмент из второго концерта Прокофьева. Напоминаю, что 1 мая она будет играть в Большом Карнеги-холле вместе с камерным оркестром Малера этот концерт и будет сама дирижировать. В этот раз, к счастью, она не дирижирует, она только солист, но играет хорошо. Спасибо за внимание. До новых встреч!

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: На волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Густрицкая. В небе над Сан-Диего Боинг 737 авиакомпании United столкнулся с неизвестным дроном. Пассажирский самолет при заходе на посадку столкнулся с неустановленным предметом на высоте около 900 метров. На борту находились 48 пассажиров и 6 членов экипажа. Самолет приземлился благополучно, диспетчеры предупредили об опасности другие экипажи, но сообщений о дронах больше не поступало. Самолет осмотрели, повреждений нет. Федеральное управление гражданской авиации начало расследование. Белый дом вводит новые ограничения при подаче заявлений о предоставлении убежища, сообщает Washington Post со ссылкой на дипломатические документы, которые оказались в распоряжении здания. Американские консульства теперь должны отказывать в выдаче проездных документов тем, кто опасается возвращаться на родину. Все сотрудники консульских служб должны требовать от заявителей на получение неиммиграционной визы подтверждение того, что они не опасаются причинения вреда или жестокого обращения при возвращении в страну своего гражданства или постоянно проживания. Если бы в предыдущие десятилетия действовали те же процедуры проверки, что и при администрации президента Дональда Трампа, то в 70-х въезд был бы запрещен иранцам, в 80-х – советским диссидентам, в 30-х – немецким евреям, заявил в интервью изданию президент организации, выступающей в защиту перемещенных лиц Джереми Каннинджек. На данный момент уже усилен контроль за заявителями на получение студенческой визы. 55% взрослых американцев говорят, что их финансовое положение ухудшается, показывает новый опрос. Люди называют главной проблемой цены на продукты, жилье и медицину. В марте инфляция выросла до максимума за 2 года. Цены на молоко, мясо и базовые продукты остаются высокими. Аренда за 6 лет выросла на $500. Расходы на энергию тоже растут. 9 из 10 респондентов считают, что в стране кризис стоимости жизни.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, 2-й этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже, поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах, и, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
8: В Бру...
1: Бруклине в районе Кингс-Хайвей и Оушен-Эвеню продается one-bedroom квартира в отличном состоянии, без посредников напрямую от владельца. 917-803-6940. 917-803-6940.
8: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.

Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Что делать, когда опускаются руки? Где найти силы для преодоления бесконечных проблем? Как чувствуют себя, например, граждане Украины или Израиля, которые находятся уже на протяжении многих лет в опасности постоянных обстрелов ракетами или дронами днем или ночью? Как чувствуют себя, например, два моих сына, которые 7 октября, в день трагедии вторжения террористов Хамаса на юг Израиля, присоединились к своим частям израильской армии и которые находятся там практически все время, несмотря на то, что у них семьи, у них дети, у них работа, у них ответственность. Но точно так же, как многие-многие тысячи израильтян продолжают защищать свою страну. Итак, где найти силы для того, чтобы не опускались руки? В чем секрет стойкости и силы духа? С этими качествами рождаются или их обретают? Я хочу обратиться, друзья, сегодня к таинственному полупразднику, о котором, может быть, мало говорят, на мой взгляд, его не до конца понимают. В этот день почему-то радуются, и мы как раз с вами постараемся обратиться к удивительному историческому событию и открыть в этом событии секрет стойкости и силы духа. Этот таинственный полупраздник Лаг Баомер. Если вы живете в Нью-Йорке, если вы живете в Израиле, или в любой точке мира, и вы видите еврейские районы, то почему-то, когда приходит этот праздник, то вы можете увидеть евреев, которые разжигают ночью костер и поют песни.

0: почему эти костры освещают тьму? И почему евреи поют песни? Особенно ведь это дни траура. Талмуд рассказывает нам о том, что в эти дни умерли ученики раби Акивы. И мы должны, друзья, обратиться с вами к истории противостояния Израиля с Римской империей, империей зла. Римляне разрушили храм в 70-м году новой эры. И они думали, что они уничтожили Израиль, они взяли пленных. Как вы знаете, в Риме находится арка Тита, на которой изображены пленные евреи, перевернутая минора. И там сказано, что Иудея покорена, потому что именно Иудея не смирилась с рабством, не смирилась с империей зла. Именно Иудея восстала. Рим покорил в тот момент Иудею, но не покорил ее духа. И евреи восставали еще раз и еще раз. Окончательное восстание – это было восстание Бар-Кохбы, к которому присоединился великий мудрец того времени раби Акива. Существует мнение, что к нему также присоединились 24 тысячи его учеников. Именно римляне убили их. Хотя, если мы откроем Талмуд, то мы увидим, что они умерли от некой странной болезни и умирали как раз в это время. Когда Талмуд спрашивает, в чем же причина, почему ученики раби Акивы умерли, то Талмуд дает нам некий моральный урок и говорит, они умерли, потому что не уважали друг друга, не оказывали уважения должного друг другу. И когда мы спрашиваем, почему же тогда люди, которых раби Акива учил на протяжении многих лет, и которые должны были передать еврейскую традицию следующим поколениям, это была армия мудрецов, которые должны были передать эту мудрость еврейскому народу как раз в момент окончательного поражения и рассеяния евреев по всему миру, когда евреи должны были взять свою мудрость, свою еврейскую традицию и передавать ее своим детям в изгнании. И вдруг люди, которые должны были это делать, погибают. Потому что очевидный ответ, который дает Талмуд, кроме мудрости разума, должна была быть мудрость сердца. Должна была быть любовь друг к другу и уважение друг к другу. И лишь единство могло сохранить еврейский народ, где бы он ни находился. И потому те, кто были мудры, но не научились уважать друг друга, были, возможно, недостойны передать эту мудрость. Хотя это моральный урок. А вот если говорить конкретно, что происходило, то они, ученики раби Акивы, начали умирать вскоре после праздника Исхода и умирали каждый день. И потому, несмотря на то, что, казалось бы, эти дни должны были бы быть днями радости, но поскольку в еврейской истории нам не удалось передать всю мудрость, и значительная часть мудрости была потеряна, то эти дни скорби – это не только скорбь о учениках раби Акивы, это скорбь о нас, о тех, кто и сегодня не могут достичь единства, и сегодня не могут обрести ту мудрость, которая необходима нам, для того, чтобы мы передавали ее нашим детям и внукам. Но в еще большей степени вопрос в том, что в соответствии с многолетней традицией, скажем, ашкеназских евреев, я думаю, что есть разные обычаи, но многие-многие общины после Лаг-Баомара уже и не продолжают скорби. И в соответствии с этим возникает самый удивительный вопрос. Подождите, но что мы отмечаем в день Лаг-Баомара? Ведь если Талмуд говорит, что было 24 тысячи учеников, они умирали в это время, и мы отмечаем скорбь после исхода до 33-го дня, в 33-й день уже поем песни и зажигаем костры, то ведь получается, что траур прекратился. А почему он прекратился? Не только потому, что в этот день перестали умирать ученики раби Акивы, а потому что все они умерли. Но если так, то тогда этот день, Лагбомар, должен был бы быть не днем радости и песен и костров, а днем самого большого траура. Потому что все то время, что кто-то из учеников Рабби Акивы еще оставался в живых, то надежда на то, что хотя бы кто-то передаст эту традицию, которая в дальнейшем будет записана в форме Талмуда, оставалась. А в тот момент, когда умерли они все, то, казалось бы, у Рабби Акивы должны были опуститься руки. Именно об этом говорит Талмуд. Сказал Рабби Акива, цитируя мудрейшего из людей, царя Соломона, его притчу. «Утром сей семена свои, но пусть и ночью не опускаются руки твои». Утром сей семена свои. Отнюдь не имеется в виду сельскохозяйственной работы. Имеется в виду, что никогда не рано начинать сеять семена. Ты молод, пусть у тебя будут ученики, пусть у тебя будут дети, именно об этом говорит Рабби Акива. Продолжай сеять добро. Когда тебе хорошо, когда у тебя сила, когда у тебя энергия, когда у тебя мудрость, делись ею. Но даже тогда, когда приходит ночь, когда наступает вечер, и когда тебе кажется, что все рухнуло, несмотря на что, пусть не опускаются руки твои. Тут Талмуд продолжает и говорит, вспомните Рабби Акивы, который начал свой путь в 40 лет, и которому казалось, что он не сможет обрести мудрости, но он посмотрел на то, как капающая вода изменяет форму камня, и сказал, если постоянная капля точит камень, то постоянное изучение Торы откроет мое, пусть даже каменное сердце. Он начал изучать, а потом преподавать Тору. И он стал таким великим учителем, что у него было 24 тысячи учеников. Но в один день все дело его жизни рухнуло. И у него могли опуститься руки. И тут Талмуд говорит, но нет. Он пошел на юг и нашел там новых учеников. Рабби Мейра, Рабби Игуду, Рабби Шимона. Того самого Рабби Шимон бар Йохая, который в дальнейшем откроет мистические тайны Каббалы. Но все это пришло в результате того, что у Рабби Акивы не опустились руки. И с той новой Торой, которую он обучал своих новых учеников, он передал также идею единства, научив нас, что великое правило Торы – это возлюби ближнего, как от самого себя. И в этой же самой Торе он обрел тайну, которую он передал словами царя Соломона. «Пусть никогда не опускаются руки твои». Потому что вся та Тора, которую он в тот момент передавал, она ведь была преодолением трагедии поражения восстания Бар-Кокба, рассеяния евреев, катастрофы, которую пережил еврейский народ в тот момент. И несмотря ни на что, пусть не опускаются руки твои. И потому эта Тора Рабби Акивы помогала евреям восставать из пепла, вставать из пепла. Их сжигали, их изгоняли, творили испанскую инквизицию, катастрофу, погромы. Евреи покидали свои сожженные местечки и строили свою жизнь сначала. Евреи, пережившие Холокост в Европе, оказались в Израиле или в Америке и отстроили свои семьи, отстроили свои государства, отстроили свои общины и продолжают вставать из пепла, преодолевая 7 октября, преодолевая все трагедии, все препятствия. В чем же тайна стойкости? Царь Соломон сказал, семикратно упадет праведник. Шева епуль цадик. Семь раз упадет праведник и встанет. Семь раз упадет праведник и встанет. Задумайтесь в эти слова. Что в этих словах особенного? Казалось бы, разница между праведником и неправедником, между праведником и негодяем в том, что падают-то все, и не в этом разница, а в том, что негодяй упал и остался упавшим или павшим, или опустившимся. А праведник, который упал, находит в себе силы подняться. И в этом вся разница. Однако я обращаюсь с этим вопросом к вам. А в чем же причина? Почему один переживает поражение и ощущает себя поверженным, а другой превращает это поражение в урок, который помогает ему подняться и обрести успех? Я помню, как-то говорил с одним евреем, который приехал в Нью-Йорк из бывшего Советского Союза, занимался там бизнесом. И он говорит: вы знаете, вот если так вот посмотреть на постсоветское пространство, то увидите там много преуспевающих в бизнесе евреев. И вы спросите: а почему? А я скажу, почему. Мы умеем держать удар. Интересно? Не знаю, просто запомнились эти слова. Уметь держать удар. Те из вас, кто когда-нибудь изучали martial arts, боевые искусства, знают, что нужно уметь держать удар. И, например, в кунг-фу учат падать и вставать. Падать, переворачиваться и вставать, и продолжать бой. Я помню, я как-то говорил с одним из офицеров американской армии и спросил его: в чем тайна того, что человек становится Marines? Он становится бойцом американской армии. Он говорит: вы смотрели такой фильм, который называется «Рядовой Райан», «Private Ryan»? Я говорю: я не смотрел, но я видел один отрывок, как американские войска высаживаются в Нормандию. Он говорит: я именно этот отрывок имею в виду. Те, кто прыгнули и из-за свистящих пуль бросились в песок и зарылись головой в песок, потому что боялись сдвинуться, потому что пули свистели, они все погибли. Лишь только те, кто могли обрести силы, подняться и броситься в атаку, они имели шанс выжить. Только те, кто умеют подняться. Даже тогда, когда боец оказывается лежащим и раненым, и враг сидит на нем, он продолжает бороться, и у него есть шанс победить. А тот, кто опускает руки, обречен. Умение подняться из любой ситуации, которая кажется даже поражением. Те, кто играет в шахматы, знают, что очень многие, казалось бы, проигрышные позиции, в них всегда есть возможность перевернуть и выиграть. И потому очень важно для бойца, каким бы боевым искусством он ни занимался, имеется вот это качество, помогающее ему перевернуть поражение в победу. В бизнесе человек обретает в результате банкротства очень важные навыки. Некоторые говорят: что можно сделать для того, чтобы скорее добиться успеха, скорее иметь поражение. Один из моих друзей когда-то здесь, в Нью-Йорке, решил заниматься реал-эстейтом. Он решил заниматься недвижимостью и пришел к одному из очень преуспевающих бизнесменов и спросил его: скажи мне, какой ты мне дашь урок, совет, чтобы я мог достичь успеха в моей деятельности? Он говорит: это очень просто. Я тебе скажу два слова. Good deals. Хорошие сделки. Тот спрашивает его, говорит: ну, а как делать эти хорошие сделки? Я тебе скажу одно слово. опыт. А как его обрести? Очень простых два слова. Плохие сделки. То есть не имея опыта плохих сделок и не извлекая этого дорогостоящего и драгоценного опыта, человеку очень трудно научиться делать хорошие сделки для того, чтобы обрести успех. Я привел вот эти примеры разные для того, чтобы мы обратили внимание на мудрость царя Соломона, который сказал: «Семь раз упадет праведник и встанет». И я спросил, а в чем же секрет того, что праведник все-таки обретает силы встать? То есть в чем секрет стойкости? Мудрецы объясняют, что когда человек терпит поражение, то самым большим испытанием для него является потерять веру в себя. Самым страшным и опасным для человека может быть сказать: не просто «я согрешил», а «я грешник». Речь идет не только о поражении физическом, материальном. Бывают поражения духовные. Но даже тогда, когда праведник согрешил, он не теряет веры в себя. Его вера во Всевышнего помогает ему сохранить связь с самим собой, со святостью своей души. Он верит в то, что Всевышний даст ему силы подняться, потому что даже в своем падении он не один. Именно об этом говорит нам Тора, когда в самом начале истории творения говорится: «Плохо человеку быть одному». Плохо человеку быть одному. Кому это сказал Всевышний? Он сказал самому себе: ты сотворил мир, и ты говоришь о том, что плохо человеку быть одному, так ты же его сотворил в единственном числе. Мудрецы говорят: плохо человеку, который ощущает одиночество, который потерял связь с небесами, который потерял связь с своей собственной душой, который потерял веру в себя потому. Плохо ему, но тот человек, который сохраняет связь с небесами, со своей душой и сохраняет веру в себя, этот человек найдет силы подняться, потому что он поднимается не один. Он верит в себя. Он сохранил, наверное, то, что сегодня бы сказали self-esteem, самооценку. Потому что даже в падении своем он не сказал: я падший, я грешник, я неудачник. Это человек не должен говорить себе никогда. Он может сказать: я праведник, я достойный, благородный человек, который совершил ошибку, который совершил грех, который может раскаяться, который может исправиться, который может извлечь урок и встать. Поэтому первое и главное – никогда не терять веру в себя. И чтобы никогда у нас не опускались руки, в смысле, чтобы никогда мы не теряли веру в самих себя. Но если мы чуть глубже проникнем в суть этих слов, то мы спросим, почему не сказано, например: праведник упадет семь раз. Праведник упадет семь раз и встанет. Мудрецы объясняют, задумайтесь об этом вместе со мной, что лишь только человек, который упал и который нашел в себе силы подняться, лишь этот человек достоин называться праведником. Лишь преодолевая падение, он может достичь высот. Мудрецы говорят, что на ту высоту, на которую поднимается раскаявшийся грешник, и может подняться праведник, тот праведник, который никогда не падал. Потому настоящий праведник – это праведник, который упал и сумел подняться. Он стал праведником, преодолевая падение, и он обрел свет, преодолевая тьму. Может быть, сейчас, друзья, мы начинаем понимать, почему в Лаг ба-Омер, отмечающий тот факт, что Раби Акива, переживший поражение, когда 24 тысячи учеников его погибли вместе с миллионами евреев, которые были уничтожены, рассеяны по всему миру. Преодолевая это падение, эту тьму, Раби Акива, его ученик Раби Шимон Бар-Йохай, открыл нам мистическую тайну. Мы не можем обрести света, не преодолевая тьму, потому в эту ночь мы рассеиваем тьму светом. Более того, в эту ночь мы превращаем тьму в свет. Талмуд говорит, не может быть человек лидером, если он не согрешил, не раскаялся, потому что в противном случае он не сможет поднять свой народ. Лидером может быть лишь тот, кто, подобно царю Давиду, согрешил и раскаялся, и написал об этом псалмы Давида, которые продолжают вдохновлять не только еврейский народ, но и все человечество, способностью человека подняться из тьмы. То есть лишь только тот, кто упал, не только может встать, но он, вставая, может научить других следовать за собой. Потому Машиах, лидер еврейского народа, который должен поднять нас из пепла, вернуть нас на свою землю, помочь нам восстановить свое государство, Иерусалим и Иерусалимский храм. Символ Машиаха – это царь Давид, который упал и поднялся, и который своим примером продолжает вдохновлять еврейский народ. Именно об этом праздник Лаг-Ба-Омер. Поэтому, друзья, хочу пожелать вам, чтобы у всех нас была стойкость и силы духа преодолевать испытания, обретать опыт и достигать успеха.
1: Art of Parfum поздравляет всех женщин с Mother's Day и приглашает на праздничную распродажу знаменитых ароматов. Шанель, Lancôme, Dior по оптовым ценам. Духи Paloma Picasso, Fiji, Jazze 39,99, вторые бесплатно. Дезодоранты 12,99 за два. А еще огромный выбор израильской косметики. Крема, шампуни. Buy one, get one free. В ассортименте более 1000 наименований. Art of Parfum в мебельном салоне «Браво». Только с 1 по 10 мая. 2330 Макдональд Эвеню. Спешите, количество товара ограничено.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.

0: Нью-Йорк.
1: Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы поделиться своими впечатлениями и комментариями о событиях минувшей недели. Как мы с вами знаем, мэр города Нью-Йорка Захран Мамдани последние несколько месяцев все время жалуется на огромную бюджетную дыру, что 5 с лишним миллиардов долларов, ее надо как-то гасить, все время предлагает повысить какие-то налоги, все время говорит о том, что нужно больше денег получать из казны штата и федерального правительства, все время просит в Олбани у губернатора штата Кэти Хокл, у легислатуры штата Нью-Йорк, чтобы они тоже разрешили повышать налоги, как он говорит, на богатых, на корпорации и на другие виды налогов. В общем, ему хочется повысить как можно больше налогов в городе Нью-Йорке. И он считает, что это никак не отразится ни на качестве жизни, ни на экономике города, ни на бизнесах города, ни на жизни в столице мира. Кроме того, за последние 3 месяца уровень преступности в нашем городе никоим образом не снижается. Меняется статистика преступности, все время что-то подчищают и изменяют критерии преступности. Например, начиная с 1 марта нынешнего года, изменили то, как нужно сообщать о преступлениях на почве ненависти. Теперь будут сообщать о том, сколько преступлений на почве ненависти было в течение месяца, только после того, как было conviction, то есть после того, как судья вынесет приговор, где будет сказано, что это преступление на почве ненависти и вот такое-то наказание. А до того, как судья вынесет этот приговор, такое преступление не считается преступлением на почве ненависти, если оно находится under review, то есть оно только еще идет под следствием. То есть если кто-то на кого-то напал, избил, зарезал или что-то еще, и при этом еще излагал ненавистнические взгляды или сделал это только на почве религиозной, расовой или другой ненависти, то это будет только в статистике преступности, ну, скажем, где-нибудь через год. Потому что все это занимает очень много времени, а не тогда, когда непосредственно арестовали или предъявили обвинение. Прокуратура предъявила обвинение. Это тоже не всегда происходит, особенно в Манхэттене. Далеко не всегда там местный прокурор-социалист предъявляет обвинение за преступление на почве ненависти. Так вот, даже если предъявлено, наконец, обвинение в совершении преступления на почве ненависти, это не факт, что это преступление будет включено в статистику преступности. Таким образом, мэру удается сглаживать углы и показывать, что как бы преступность не растет. Но все время сообщают нью-йоркские газеты, и мы с вами знаем, что происходит и на улицах города, и в нью-йоркском метрополитене, и в парках. Но статистика вот такая вещь, которую можно пригладить и сделать как себе выгодно. И я уже говорил, что он пытается договориться, уговорить губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокл повышать те или иные налоги. Она сначала пыталась сопротивляться, теперь уже перестала сопротивляться, ведь он же ее поддержал на выборах. Вот этот эпизод на ваших фотографиях, когда мэр-социалист Захран Мамдани поддержал в этом году на выборах губернатора, действующего губернатора-демократку Кэти Хокл. А она в прошлом году тоже его поддерживала на его выборах в мэры. В общем, как говорится, спелись, нашли друг друга. Потом мы удивляемся, почему у нас в штате Нью-Йорк такие высокие налоги, так легко отпускают преступников на свободу уже на утро после ареста. Почему у нас снижается качество жизни? Почему у нас все дорожает? Кэти Хокл, губернатор штата Нью-Йорк, и мэр Захран Мамдани чаще всего обвиняют в дороговизне жилья, в дороговизне цен, в дороговизне услуг населению и так далее. Чаще всего обвиняют президента Трампа и республиканцев. Только не говорят ни мэр Мамдани, ни губернатор Кэти Хокл, что в городе Нью-Йорке и в штате Нью-Йорк все ключевые выборные должности, особенно мэра, губернатора, ревизора города и штата, общественного адвоката города Нью-Йорка или генерального прокурора штата Нью-Йорк, все большинство, подавляющее большинство и в ассамблее, и в сенате штата, и в горсовете Нью-Йорка составляют демократы, причем далеко не умеренные демократы, далеко не консервативные демократы, которых уже, как говорят, осталось раз-два и обчелся, выражение такое есть. А именно ультралевые демократы и социалисты составляют большинство. И в Совете, и в легислатуре штата. И демократы контролируют все ветви власти. И подавляющее большинство судей штата Нью-Йорк тоже демократы левого толка. И вот контролируя все ветви власти, при этом обвиняют во всех проблемах города и штата, они обвиняют республиканцев, обвиняют президента Трампа, включая проблемы, которые были созданы еще задолго до избрания Трампа президентом США. Например, если запретили добычу природного газа в штате Нью-Йорк, запретила губернатор Хокул и легислатура штата Нью-Йорк. Причем здесь Трамп? Если у нас монополия компании «Кан-Эдисон». Одна единственная компания отвечает за доставку электроэнергии. И плюс еще вводятся законы, которые требуют все перевести только на электричество. Никакого газа не использовать, никакого другого вида топлива. Это тоже придумал Трамп. Это все сделано на уровне города и штата Нью-Йорк. И в результате цены на электричество автоматически растут. За последние 5 лет цены на электричество в городе Нью-Йорке выросли более чем на 40%. И на газ тоже почти удвоились. Так при чем здесь республиканцы? Республиканцы, когда у нас однопартийная система, и именно демократы принимают все эти решения. Поэтому неудивительно, что очень многие в городе и штате Нью-Йорк хотят перемен. В этом году выборы губернатора 3 ноября, и, как вы знаете, республиканский кандидат в губернаторы, он руководит очень успешно округом Насса на Лонг-Айленде, его зовут Брюс Блейкман, вот он недавно посетил Южный Бруклин, был на Брайтонском бордвоке. Вот на этой фотографии он с депутатом ассамблеи штата Нью-Йорк Аликом Бруком Красным. Брюс Блейкман не просто приехал в Южный Бруклин, не просто пришел на Брайтонский бордвок. Он еще встречался с людьми, спрашивал, какие проблемы, что самое главное для вас, чего вы ждете от губернатора, чем вы недовольны в работе нынешнего губернатора Кэти Хокул. Я недавно прочитал на Фейсбуке одного псевдокомментатора, который сказал, а чего он тут приехал, чего он тут пришел, ничего эти приходы не дают, и что он может сделать. Начнем с того, что когда приезжает кандидат в губернаторы штата Нью-Йорк на Брайтон, на бордвок, это позитивное явление, это хорошо, это очень здорово, потому что губернатор нашего штата, нынешняя, Кэти Хокул, на бордвок не приезжала и не разговаривала с русскоязычными жителями, и не только русскоязычными жителями Брайтона, не спрашивала, что их интересует, какие проблемы. А Брюс Блейкман приехал, вот на этом эпизоде, видите эту фотографию, он разговаривает с русскоязычными жителями района Брайтон-Бич, спрашивает, что их интересует. И когда ему пожаловались на качество поломанного, обветшавшего Брайтонского бордвока, он сказал, что губернатор в том числе должна этим заниматься, тоже должна выделять дополнительные средства на это дело, делать все возможное, чтобы департамент парков города Нью-Йорка быстрее восстанавливал, ремонтировал и так далее. Я никогда не слышал от губернатора Кэти Хокул за все время ее губернаторства ни одного слова, ни разу не слышал вообще. Упоминание даже про бордвок Кони-Айленда или Брайтон-Бич. То, что Брюс Блейкман приехал на Брайтон, то, что он пришел на бордвок, то, что он разговаривал с местными жителями, это очень здорово и правильно. И это очень хорошо, я это полностью поддерживаю. Всех, кто интересуется нашей жизнью, всех политиков, которые к нам приходят и спрашивают, какие наши нужды и проблемы, можно только приветствовать. И в данном случае это был республиканский кандидат в губернаторы штата, который в окружении нескольких политиков и общинных лидеров разговаривал с местными жителями. И это очень хорошо. Я поддерживаю кандидатуру Брюса Блейкмана и поддерживаю то, что он делает и говорит. Кстати, он все время говорит, что у нас очень высокие счета за электричество, и как только он станет губернатором, он говорит, он отменит и монополию «Кан-Эдисон», он разрешит добычу природного газа, он отменит вот этот слэш-фанд. Я думаю, многие из вас знают, что когда вы получаете счета от компании «Кан-Эдисон» за электричество, там указаны налоги и тарифы дополнительные. Обратите внимание, это все идет в отдельный фонд, так называемый слэш-фанд, и там уже накопилось 2,5 миллиарда долларов за последние 5 лет. И недавно республиканцы в Сенате штата Нью-Йорк, в Ассамблее штата Нью-Йорк предложили вот из этого фонда вернуть деньги всем клиентам компании «Кан-Эдисон», чтобы люди получили денежные возвраты или хотя бы кредит на весь год вот из этого фонда, который сами же люди платили. По-английски ratepayers компании «Кан-Эдисон» заслужили, чтобы им в течение, ну скажем, ближайших 12 месяцев снизили счета за электричество, потому что они платили чрезмерно много, в том числе вот эти налоги, тарифы, поборы шли вот в этот отдельный фонд. Но вмешалась губернатор Кэти Хокул, вмешалось большинство левой легислатуры штата Нью-Йорк, сказали, нет, ни в коем случае, нам эти деньги деньги самим нужны. Мы их потратим на что-нибудь более важное и более нужное. Чего возвращать людям, которые живут в Нью-Йорке, чтобы они меньше платили за электричество? Зачем? Пусть лучше платят побольше, еще какие-нибудь налоги придумаем. И у них, как в том анекдоте с Брежневым, знаете, наверное, да, а вы их ДУС там пробовали? Вот это как раз тот самый случай. Республиканцы в легислатуре предложили вернуть деньги клиентам компании Con Edison. Те самые деньги, которые мы платим за электричество. Вот эти поборы дополнительные, налоги, тарифы и так далее. И вместо этого им отказали, сказали, не надо, эти деньги нам нужны на другие цели, более важные. Вот так. Так что, когда вы 3 ноября придете голосовать, я советую голосовать, поддерживаю республиканских кандидатов, которые заботятся о нашем с вами качестве жизни, чтобы мы меньше платили за электричество, чтобы мы меньше платили налоги, чтобы наше качество жизни было лучше. Еще одна история, которую я не могу рассказать. Все чаще и чаще в последнее время в районы Южного Бруклина приходят вот эти замаскированные, почему их так называем, что у них замотаны лица, так называемые, и они себя называют пропалестинские активисты. Я их называю хамасовцы. Они сторонники Хамаса однозначно. Многие из них даже приносят флаги Хамаса. Многие из них даже замотаны в такие зеленые, как говорится, бендаж, такие вот... хамасовского толка. Посмотрите, вот они находятся сейчас на Шипсет-Бэе, дудят в трубу и кричат «Долой геноцид!» И «Интифада форевер» они кричат. Посмотрите, даже лица рассмотреть невозможно. Все замотаны. Вот они приходят. В основном это молодые люди. Их немного пришло в этот раз, около 20 человек. Гудили и трубили. Пришли на Шипсет-Бэй. В районе Непчун-Эвеню есть замечательная компания. Называется «Мини Circuits» эта компания. Она производит, среди всего прочего, и некоторые компоненты, связанные с электроникой, и в том числе для Израиля. И ее владельцы очень тесно сотрудничают с Израилем, поставляют многие компоненты, то, что они производят, именно в государство Израиль. Это страшно возмущает сторонников Хамаса, и они протестуют, приходят, гудят, трубят, прыгают, стучат барабаны с замотанными лицами и с флагами палестинской автономии, Хамаса, и даже флагами Исламской Республики Иран. Вот сейчас, когда Америка воюет с Ираном, эти деятели пришли на Шипсет-Бэй и размахивали флагами Исламской Республики Иран. Вот, то есть они поддерживают аятолл, они хотят, чтобы больше убивали американцев, чтобы больше убивали евреев. Вы же знаете, что иранские аятоллы всегда пропагандировали одну и ту же теорию. Смерть Америки и смерть Израиля. Потом эти деятели, все, которые вот пришли с такими флагами, знаменами, ходили еще по Брайтону, ходили возле еврейской школы Mazel Day School на 6-м Брайтоне, пытаясь таким образом испугать местных детей, евреев, которые изучают Тору, изучают еврейские традиции. Ну, полиция пыталась там разнимать, как-то огораживала. Слава Богу, что был и контрпротест, организованный очень многими активистами Южного Бруклина. И я тоже был на этом событии. Благодарю всех, кто пришел, принял участие в этом контрпротесте. Кстати, все участники контрпротеста вот этими тряпками не закрывали лица. Посмотрите, открытые лица, светлые, открытые лица с американскими флагами, с израильскими флагами. Нам нечего было стесняться. Мы любим Америку, мы любим Израиль. Мы смело говорим, что мы против террора, против Хамаса. Нам стесняться нечего и заматывать свои лица тряпками мы не будем. Мы ничего не боимся. Полиция было очень много, которая расставила металлические перегородки, барьеры. 61-й участок очень активное участие принимала. Когда пошли они, эти сволочи, хамасовцы, пошли в сторону Брайтона, уже и 60-й полицейский участок подключился. Но вся эта история крайне неприятная, потому что вылазки вот этих хамасовцев в районы Южного Бруклина, в том числе на Шипсет-Бэй, на Брайтон, в последнее время участились. Они, видимо, увидели, что пришел к власти мэр Захран Мамдани, который им симпатизирует, и который тоже всегда обличает Израиль. И они, видимо, решили, что теперь их наступило их время, что их будут поддерживать при власти города Нью-Йорка. Мы всегда будем протестовать, мы не будем молчать, как у Хазанова в этом монологе. Да, я и здесь молчать не буду, тигру не докладывают мясо, да. Мы молчать не будем, и каждый раз на такие вылазки мы организовываем контрпротесты, приходим, размахиваем американскими флагами, израильскими флагами. И я знаю, что даже этих хамасовцев в покое не оставили. Их не оставили в покое ни на Брайтоне, ни на Шипсет-Бэе. Всегда нашлись люди, которые пришли и сказали: нет, вам здесь не место, уходите отсюда. Я еще раз благодарю всех, кто принимал участие в акциях контрпротеста. Потому что если мы будем отсиживаться дома и ничего говорить и делать не будем, то они окончательно раздухарятся и начнут там вообще творить невообразимые вещи. Я уже неоднократно рассказывал в своих передачах про созданную мною, своими коллегами, друзьями, единомышленниками в декабре прошлого года республиканский клуб. Он называется Community First Republican Club. Это республиканский клуб, где община стоит на первом месте, Community First. И вот мы провели в апреле месячное наше очередное собрание нашего клуба Community First Republican Club, где выступали многие политики, общинные лидеры, где мы рассказывали о том, что мы сделали за последний месяц. Вот на этой фотографии вместе с сенатором штата, я им очень горжусь, я у него работаю главным советником, его зовут Стивен Чен, он 27 лет был сержантом Нью-Йоркской полиции, 6 лет был морским пехотинцем, служил, защищал нашу с вами безопасность и на улицах Нью-Йорка, и вообще защищал безопасность Америки, как морской пехотинец. Возле него стоит сенатор штата Нью-Йорк Мари Голден, который уже сейчас не сенатор, который работает в организации Catholic Charities, помогает объединению католических церквей города Нью-Йорка. А до этого он был сенатором штата много лет от Южного Бруклина. До этого он был депутатом городского совета. И тоже он служил в нью-йоркской полиции. Тоже охранял нашу с вами безопасность. Вот на этой фотографии Мари Голден, Стивен Чен и ваш покорный слуга на последнем заседании недавнем Community First республиканского клуба, где и Стивен Чен, и Мари Голден говорили о необходимости перемен в нашем штате. О том, что нужно очень много сделать, чтобы 3 ноября жители штата Нью-Йорк, и в том числе Южного Бруклина, пришли и проголосовали за республиканских кандидатов, чтобы давать отпор социалистам, давать отпор тем, кто хочет, чтобы у нас было меньше полицейских, давать отпор тем, кто выпускает преступников на свободу, давать отпор тем, кто хочет позакрывать тюрьмы и отправить на пенсию как можно больше полицейских, чтобы преступники чувствовали себя вольготно в нашем городе, давать отпор тем, кто поддерживает этих хамасовцев и их произвол. Я рассказывал, что в нашем клубе представители всех религий и национальностей. Вот на этой фотографии я вместе с вице-президентом нашего клуба, ее зовут Фаня Василевская, она также вице-президент известной синагоги Jewish Center of Brighton Beach. Я очень благодарен Фане Василевской за ее помощь в работе нашего республиканского клуба. Она находит силы участвовать и в акциях протеста, она тоже была вот на этом контрпротесте на Шипсет-Бэе. И она много делает для того, чтобы поддерживать республиканскую партию. Она выступала недавно в горсовете в Сити-Холле Нью-Йорка, протестуя против всплеска антисемитизма и требуя более решительных мер властей против этого всплеска антисемитизма. И справа вот один пакистанец, один ортодоксальный еврей, да, Бернард Вайсельберг и Насир Фазих, один пакистанец, другой ортодоксальный еврей, и они тоже пришли на наше собрание, они оба члены республиканской партии, у нас были там и афроамериканцы, и итальянцы, и русскоязычных, естественно, было много американцев, в общем, представители всех религий и национальностей, выступал пастор афроамериканской церкви, выступал представитель пакистанской общины, в прошлый раз у нас выступал издатель религиозной консервативной еврейской газеты, мы стараемся привлекать в наш клуб представителей всех религий и национальностей, которым не безразлична судьба нашего города, наших детей, наших внуков, что у нас происходит. Мы боремся за улучшение качества жизни. Мы собирали подписи для республиканских кандидатов. И сейчас вот создана новая партия, называется «Стоп Мамдани». И кандидат от республиканской партии в Южном Бруклине собирает подписи под петициями именно вот с этой линии. Если к вам кто-то придет с петицией, где будет написано «Стоп Мамдани, остановить мэра-социалиста Захрана Мамдани», на мой взгляд, он еще и антисемит, хотя он все время прикрывается, что он друг еврейского народа. Друг еврейского народа не понабирал бы в свою администрацию огромное количество отъявленных, абсолютно известных антисемитов. Не принимал бы в Грейси Мэншн человека, который организовывал прохамас демонстрации в 24-м году возле Колумбийского университета. Поэтому я думаю, что будет очень много русскоязычных нью-йоркцев, и не только русскоязычных, причем представителей любых политических партий, которые подпишут петиции под названием «Стоп Мамдани». И я знаю, например, что сенатор Стивен Чен, у которого я работаю, тоже собирает подписи в Бенсонхерсте, Бест-Бич, Грейвсенде, Бейриджа и Боро-парке, и Сансет-парке, чтобы тоже баллотироваться в этом году не только от республиканской и консервативной партии, но и от, чтобы его имя было по линии Стаб Мамдани. Еще из других событий, о которых я хотел бы сегодня рассказать, не только политикой наша жизнь полна, но и другими интересными событиями. Недавно меня пригласили в известный центр для пожилых людей, дневной центр Ханази он называется. Пригласили меня на художественную выставку. Пригласил, в частности, мой друг. Его зовут Роман Храпунский. Я с ним познакомился много лет тому назад. Он, кстати, был в студии RTN вместе со мной. И прямо на глазах у изумленных зрителей RTN он тогда готовил торт. И показывал, как нужно крем выжимать, как нужно добавки всякие делать. Он прекрасный повар. Но он еще и прекрасный художник. Вот он стоит возле выставки своих картин. Вот в этом центре Ханази в Южном Бруклине, и был не только он, там поздравляли, благодарили всех пожилых русскоязычных нью-йорцев, которые демонстрировали необыкновенные таланты, которые и используют самого разного вида краски, и не только краски, там даже были, я видел, и ковровые изделия.

0: искусства. Апрель месяц отмечают в Америке как месячник расширения знаний об аутизме. К сожалению, это серьезная проблема сегодня в Соединенных Штатах Америки. В самых разных общинах я все больше убеждаюсь, потому что я еще работаю public affairs директором, директором по связям с общественностью и прессой в известном агентстве по уходу на дому Welcome Care. И вот наше агентство, которое существует уже более 22 лет, в том числе оказывает помощь не только пожилым и инвалидам, но и детям, страдающим аутизмом. Поэтому эта тема очень близка и понятна. И я вижу, что среди клиентов нашего агентства есть представители и русскоязычной общины, очень много ортодоксальных евреев, это серьезная проблема, испаноязычная община. У нас есть пара фотографий, где родители согласились сделать фотографии своих детей там со спины. Нам важно в данном случае не лица, а то, что для такого рода детей все больше и больше услуг оказывают, чтобы им помогать, чтобы они становились полноправными, полноценными членами американского общества, чтобы они ходили, занимались в школе, чтобы они достигали успехов в учебе, чтобы они потом находили работу, чтобы помочь их родителям. Потому что очень часто благодаря помощи как раз вот агентства по уходу на дому, в данном случае я говорю про свое агентство Welcome Care, дети начинают говорить, начинают учиться читать и писать, достигают больших успехов. Иногда вот в одном случае, я знаю, было двое детей, понадобилось три хоум-аттендента помогать им. И мать была очень благодарна, написала письмо в агентство Welcome Care, говорила о том, что сама бы она никогда бы не справилась. Плюс еще приходит спич-терапист, то есть терапевт, который учит, как говорить. Приходит occupational-терапист, который помогает детям развивать их там руки, ноги, движения. Приходит там физикал-терапист, то есть физиотерапевт, ну и так далее. Целая система услуг в Америке оказывается. Мы живем в благословенной стране, где в том числе и детям, болеющим аутизмом, оказывается очень серьезная помощь. Помощь и социальная помощь, и помощь психологическая, помощь родителям. И вот услуги хоум-аттендента в том числе не только пожилым нужно, но и детям нужно. И очень важно, что такие услуги оказываются. Я знаю, что по всему Нью-Йорку проходят сейчас в апреле месяце и марши, и акции, благотворительные акции. Жертвуют деньги на различные организации, помогающие детям страдать аутизмом. Я сказал, что это очень серьезная проблема во всех общинах, в том числе и в русскоязычной общине. И я знаю, что федеральное правительство, принимая сейчас шаги, смотрит, почему столько стало детей, болеющих аутизмом, и с каждым годом это число детей не уменьшается, а увеличивается. И я знаю, что сейчас Федеральное министерство здравоохранения во главе с Робертом Кеннеди серьезно изучает эту проблему и принимает меры для того, чтобы эту тенденцию сломать, чтобы детей, страдающих аутизмом, было меньше в Америке, найти, как говорится, корни, истоки этой серьезной болезни и причины вот такого всплеска, увеличения числа детей с аутизмом. Ну и а тем детям, кто уже сегодня страдает этой болезнью, их родителям оказывают помощь и государственные структуры, и благотворительные организации, и вот я уже сказал, агентство по уходу на дому, в том числе и агентство Welcome Care, где я работаю. Хочу пожелать вам только крепкого здоровья, благополучия, чтобы все у вас было прекрасно, было много поводов улыбаться и радоваться жизни. Хочу поблагодарить всех наших телезрителей и радиослушателей. До встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган, и всего вам самого-самого доброго.
1: Мы любим Нью-Йорк.

0: В Нью-Йорке 6 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: українською душею.
1: Мелодії української душі.
2: Здравствуйте, дорогі радіослушатели! В ефірі музикальна передача «Мелодії української душі». Я – ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня я хочу познакомить вас со своим другом, творческим братом Леонидом Сандуленко, которого знаю более 20 лет, с которым работал как на концертах, так и в студии, и за это время было записано много прекрасных песен. Леонид Сандуленко – народный артист Украины, многогранный певец и замечательный человек. Родился Леонид 19 августа 1956 года в городе Киеве в многодетной ромской или цыганской семье. А как все начиналось, я вам сейчас расскажу. 17 августа 1949 года появился на свет Борис Сандуленко, старший брат Леонида. Леонид был младше на 7 лет. Мальчишки были одаренными от природы и с детства схватывали музыку буквально на лету. В их доме стоял огромный рояль, на котором часто играл их отец Леонид Николаевич Сандуленко. Отец работал в ансамбле танца имени Павла Вирского и был прекрасным танцором. Он и привил детям любовь к музыке. Свои первые песни Борис Сандуленко начал пробовать исполнять в 5-летнем возрасте, а впервые на сцену наш герой попал, когда ему исполнилось всего 8 лет. Октябрьский дворец культуры города Киева гостеприимно распахнул для него двери в большое искусство. В тот день мальчик исполнил несколько песен на русском, украинском и итальянских языках. Во время застолья после концерта он набил полные карманы конфет и познакомился с космонавтом, с Павлом Поповичем. Позже, в 1964 году, талантливого 14-летнего Бориса министр культуры СССР Екатерина Фурцева приглашает в Москву для участия в новогоднем «Голубом огоньке», на котором Борис трогательно исполняет песню «О соле мио».

Там, на голубом огоньке, Борис знакомится с Муслимом Магомаевым, который позже стал его творческим наставником и другом семьи Сандуленко. После выступления на «Голубом огоньке» Бориса стали называть отечественным Робертино Лоретти. Уже в 12 лет он стал личным гостем популярнейшей звезды того времени и даже побывал в гостях у него в солнечной Италии. Параллельно с Борисом Сандуленко развивалась и творческая карьера его младшего брата Леонида. Он полностью повторил путь старшего брата Бориса, ведь старший брат был всегда примером для Леонида. Леонид начал петь с 5-летнего возраста, окончил дирижерско-хоровое отделение Киевской музыкальной школы имени Лысенко, а затем и Киевскую государственную консерваторию, а по вечерам подрабатывал певцом в ресторанах. Леонид достиг больших успехов, стал первым цыганом, который получил звание «Народный артист Украины». Долгое время работал в киевском мюзик-холле, после чего создал свой собственный семейный ансамбль «Гиля Ромен», с которым гастролировал в США, Канаде, Франции, Испании, Бельгии, Швейцарии, Голландии, Чехии, Словакии и Германии, исполняя украинские, русские и цыганские песни, романсы, а также отечественные и зарубежные шлягеры. Сегодня Леонид Сандуленко – солист киевского ансамбля «Песни и пляски» Национальной гвардии Украины.

0: українській душі.
1: Мелодії української душі.
2: Несколько лет назад мы с Леонидом работали в студии над записью песни «Ты моя мелодия», всем известную в исполнении Муслима Магомаева. Тогда я и спросил, почему ты хочешь записать эту песню? Леонид ответил, что очень хорошо знал и любил творчество Муслима Магометовича, ведь частым гостем он был в их семье. И когда они встречались, рассказывали разные жизненные истории, шутили, веселились, пели песни. Песня «Ты моя мелодия» была самой любимой. Муслим Магометович рассказывал, когда Александра Пахмутова предложила ему спеть песню, то песня сразу пришлась по душе. Он даже не просил что-то изменить в произведении, хотя обычно у него возникали такие просьбы к композиторам. Когда была сделана запись, Магомаев позвонил по телефону в Италию, тогда еще будущей жене Тамаре Синявской, которая была на гастролях, и по телефону дал послушать песню. Многие считают, что композиция «Ты моя мелодия» была написана специально для Муслима Магомаева. Но на самом деле рассказ Николая Добронравова об истории написания песни опровергает эту версию. Она часто, Александра Пахмутова, пишет сначала мелодию, а уже потом я сочиняю к ней текст, рассказывает Николай Добронравов. «Мы жили тогда в Рузе, и однажды вечером Аля говорит: «Коля, послушай одну новую мелодию. Я сама еще не могу понять, интересна она или нет. Послушай, стоит ли из нее что-то делать?» Сыграла. Я говорю: «Аля, не знаю, но мне кажется, это потрясающе. Я не очень чисто пою, но плохую музыку от хорошей всегда отличу». Ну, в общем, взялся я за эту Алину тему. Первая строчка возникла сразу: «Ты моя мелодия». По законам стиха вторая должна была быть примерно такая: «Я твой дорогой». Третья – «Ты моя хорошая», и четвертая – «Снова мы с тобой». А исходя из ритма пахмутовской мелодии, получилось: «Ты моя мелодия, я твой преданный орфей, дни, что нами пройдены, помнят свет нежности твоей». Здесь ритм постоянно меняется, каждое слово ударное. В стихах так бывает крайне редко. Безумно сложная подтекстовка. Я над ней работал целых 2 года. За это время выпустил сборник стихов. Так рассказывал Николай Добронравов о истории написания песни «Ты моя мелодия». А я предлагаю послушать вам эту песню в исполнении Леонида Сандуя.

0: песня «Сингарелла» или «Зингарелла». Я так понимаю, это женское имя или слово, обозначающее цыганку. Правда, не знаю, на каком языке. Странная история происходит вокруг всеми известной песни «Сингарелла». Невозможно отыскать ни автора слов, ни музыки. Пишут, музыка сербская. Но слова я нашел, правда, французские. И это не оригинал, который был написан на сербско-хорватском языке. Музыка Барбена Вкович, слова Желька Павичич. Но оригинальный текст так и не найден. Кстати, один из первых исполнителей, Энрико Масиас, происходит из алжирской еврейской семьи, и его настоящее имя Гастон Гренассиа. Пел на своем родном французском.
1: Зингарелла, зингарелла.
0: А вот слова на русском языке – натяжка. Пишут, что слова написал Рудольф Фукс, он же Соловьев, он же Рувим Рублев. В другом источнике, что слова написал Михаил Звездинский. Иногда еще приписывают, что в соавторы попал и Шуфутинский. Но как бы там ни было, песня хорошая. И давайте ее посмотрим.

0: А сейчас с нами на связи Леонид Сандуленко, народный артист, певец, мой друг. Леня, привет!
1: Я хочу всех поприветствовать, кто слушает нас сегодня на Дэвидсон Радио. Я хочу всем пожелать здоровья американцам Нью-Йорка и всех штатов Америки. Пусть будут все здоровы, счастливы, и пусть в их домах и в их душах радость, солнце, благополучие и всего всем самого хорошего. Вот это все, что я могу пожелать от себя лично и от всех ромов города Киева. Я надеюсь на это, что мы обязательно встретимся и просто наживо покажу то, что я умею. Концертах, которые мы планируем с моим другом Александром Федоренко.
0: Спасибо, Леонид. Хочу попросить тебя, чтобы ты рассказал об одной из моих любимых песен, которую мы очень давно записали, наверное, лет 10 назад. И она стала очень популярная. И эта песня «Сыну мій сыну», или правильно называется «Батьківська любов».
1: Песню «Батьківська любов» мне предложил Леонид Нечпорук спеть на его творческом вечере. Я ее послушал внимательно. Ну, естественно, у меня двое детей своих. И сын, посвящая через Леню Нечпорука ему свою вот эту песню. Я думаю, что вся Украина была в захвате от этой песни. И есть эта песня моя, теперь является моей визиткой на сцене. Я только выхожу, а мне говорят уже, а буду «Батьківська любов»? Я кажу, буду, все буде. Я хочу сказать, что я очень благодарен этому композитору. Поэтесса была такая Наталка Коломієць. На жаль, ее уже нету с нами. И Наталці той Коломієць. Я теж щиро вдячний за цю пісню.

0: украинской души после рекламной паузы.
1: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
2: «Анкор».
1: Премьера спектакля
2: «Сделка».
1: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
2: Премьера спектакля «Сделка».
1: Театр «Анкор».
2: Впервые в Нью-Йорке.
3: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
2: Театральная гостиная.
3: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
2: Билеты на сайте
3: theater.com и по телефону 718-266-3393.
4: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
5: Ждем вас!
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
7: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
8: Наша задача – понять и оценить рекламные и маркетинговые задачи, стоящие перед вами. Разработать стратегию размещения вашей рекламы. Предоставить вам уникальные возможности, которые позволят получить от рекламной кампании максимальную отдачу.
9: Ваше сотрудничество с рекламной службой Davidson Radio принесет максимальную пользу для вас и вашего бизнеса.
8: Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Davidson Radio 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
0: Мелодии украинской души.
10: Мелодии украинской души.
11: «Осенняя роса» – песня широко известна в народе по строчке «И нисколько мы с тобой не постарели». Она неизменно звучит на разного рода свадебных юбилеях, семейных торжествах. Эту песню кто только не пел. А кто же ее написал? За ответом я полез в всемирную паутину. И на мое удивление найти удалось немного. Слова написал Юрий Гарин, а музыку – Играф Игоревич Иошко. Авторы, хотя и заслуженные люди, но, судя по всему, не очень хорошо известны широкой аудитории. Каких только написаний фамилий композитора не встретишь в интернете. От Ошка до Иошкина. Когда произведение любимо, оно становится народным. Так и с этим русским цыганским романсом. Никто не задумывается об авторстве, песню просто исполняют. Но все-таки справедливо, чтобы авторам воздали по заслугам. «Осенняя роса» – это гимн преданности, написанный от имени людей, много проживших и переживших, но сумевших сохранить чувства друг к другу. А песня «Осенняя роса» в интернете я нашел формулировку «Самая красивая песня о любви». Спорно, но у каждого свой взгляд. Песня красивая и, безусловно, заслуживает, чтобы ее знали и о ней помнили. А я предлагаю послушать песню «Осенняя роса» в исполнении народного артиста Украины

0: Нью-Йорк, Нью-Йорк. Песня, впервые прозвучавшая в исполнении Лайзы Минелли в фильме Мартина Скорсезе «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Премьера состоялась 21 июня 1977 года. Композиция была написана композитором Джоном Кандером и автором стихов Фредом Эббом. Начальный вариант был представлен режиссеру и актерам Лайзе Минелли и Роберту Де Ниро. Последний высказал мнение, что песня должна быть сильнее. Возможно, попробовать еще раз. Композитор и поэт вышли с прослушивания в возмущении. Что молодые актеры учат их сочинять? Позже Эб признал, что Де Ниро был прав, но в полугнева песня была переписана очень быстро. Собственно говоря, фильм большого успеха не имел, но Лайза Минелли продолжала исполнять песню на своих концертах. На Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк» пела жительница Нью-Йорка Минелли в сопровождении 24 концертных роялей Стэнвэй, сделанных в Нью-Йорке. Первое концертное исполнение песни Синатра сделал в сентябре 1978 года на радио City Music Hall в Нью-Йорке. В 1979 году песня была несколько раз по-новому аранжирована и исполнена в новой интерпретации. Фрэнк Синатра записал в студии, использовав свой оркестр и новую музыкальную аранжировку, а также переделав текст и интонационные акценты по-своему. Синатра обновил песню, придав ей новое смысловое значение. О смелости человека из маленького городка, решительно начинающего новую жизнь, чтобы реализовать мечту и стать лучшим в самом большом городе. Фрэнк Синатра записал несколько версий песни «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Самая последняя версия записана в 1993 году в дуэте с Тони Беннетом для последнего прижизненного альбома Синатры «Дуэтс», для которого использовались новые технологии записи и цифрового редактирования информации. Ну а у нас в гостях Леонид Сандуленко, который шикарно поет эту песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк». И, Лень, расскажи, пожалуйста, как ты начал эту песню петь?
1: Песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк» я учил прямо в самолете. То есть я музыку знал всегда, на слуху она была. А слова я учил, летя из Парижа сначала в Торонто, а потом и в Вашингтон, и в Нью-Йорк, где я только не был с этой песней. И принимали очень-очень хорошо. Ну, это было лет 20, а то 25 назад, может быть. Там я не помню уже, сколько или 3 часа лета было, или больше, но пришлось действительно выучить текст под хороший виски. Пил виски и учил текст с наушниками, пел Фрэнк Синатра, и я смотрел клавир, в котором был, конечно же, текст.

0: Lafayette.
1: Леонида Сандуленко многие знают как прекрасного исполнителя классической песни. Он поет арии, русский романс, а многие любят его цыганские песни. Леня, я знаю, что у тебя есть много ромских песен на украинском языке. Где ты их находишь?
2: Композиторы, которые пишут на стихи наших украинских, опять же, поэтов. Для меня лично песни с ромским таким наклоном, потому что, ну, есть песни чисто на ромском языке. Я хочу больше донести ромское искусство до слушателя, поэтому мы решили с ребятами, значит, здесь написать ромские песни на украинском языке. Это и есть песня «Цыганская доля», песня Александра Бурмицкого, который мне написал эту песню. Может быть, тоже прозвучит там у вас в Америке.

0: У меня есть для вас небольшой сюрприз. Я дозвонился дочери Леонида, Шуре Сандуленко. Шура, привет!
1: Привет, Сашенька. Как твои дела?
0: Мы в эфире.
1: А, мы уже в эфире?
0: Шура, расскажи нам немного о папе. Какой он? Может, помнишь смешные и интересные истории?
1: Ой, да столько было этих историй. Он меня забыл в садике, но это, наверное, не очень будет хорошая ему реклама. Мама ему сказала меня забрать, а он жарил рыбу. У нас папа, когда начинает готовить, он же отключается полностью. И меня воспитательница забрала к себе домой. И, знаешь, так смешно было, когда прибегает папа, расстегнутая рубашка, закатанные рукава, закатанные штаны, и он весь в муке. Руки в муке, пузо в муке, эти штаны в муке. Чтобы ты понимал, вот наш дом, у меня во дворе в моем, там, где я живу, красный садик, и чуть-чуть дальше дворами пройти, там 194-я школа. И там вот эта вот воспитательница жила возле этой 194-й школы. И папа залетает, знаешь, такой весь в муке, типа, где мой ребенок? Ну что, мне всегда с папой нравилось очень. Он меня брал постоянно на репетиции. Там, когда записи делали, они там что-то записывают. Ну, интересно было. Я любила, когда он меня с собой брал в ансамбль. Он тогда еще, по-моему, работал в военном ансамбле. То, что у нас папа ревнивый. У мамы была очень красивая фигура в молодости. И у нее были красивые джинсы, которые подчеркивали фигуру. Папа сильно ревновал ее. Он ее же даже на пляж одну не отпускал. И он из-за этих взял эти джинсы, взял и порезал. Захожу, мама плачет, а папа сидит над горкой на мелкие, такие тонкие лоскутки. Долго сидел, часа два резал эти джинсы. Что еще было? Папа у нас все время собак приносил. Папа у нас собачий папа. Его любят все собаки вообще, любые. У нас только этих собак было. Ну, помню, как приходил разбираться с мальчиком, который меня за попу ущипнул. У нас был когда выпускной. То есть он весь выпускной был со мной. А потом же мы решили пойти встречать рассвет. Я, наверное, была единственным человеком из трех параллельных классов, у кого папа пошел с нами встречать рассвет. Поэтому на заливе я так и не покупалась со всеми вместе. Самое смешное, Саша, было это уже, когда Маша родилась. Вот то, конечно. У меня там фотографии есть, как он сидит на полу, а она ему с феном делает укладку. Он с бантиками. То есть, знаешь, этот папа, который все время такой, типа, серьезный, тягав, вот это я как сказал, так и будет, никто не будет мною помыкать, вы все будете делать так, как я скажу, сидит на полу, Маша ему сушит феном игрушечные волосы, а он с бантиком на голове сидит. Он ей песни пел, она ему танцевала, папа любит сильно петь и танцевать. Леня ей поет, а она ему танцует. Ты знаешь, самое интересное, что у меня мои клиентки ходили на концерты. Многим очень нравится Луна Ту, цыганская музыка очень нравится. Там фактически все, что вот цыганского диска. Насчет украинского репертуара, ну вот все канвали. Сыну ми сыну вот нравится мужикам. У меня фактически у всех там диски папины есть. У меня многие мои друзья-мужики знают. Ну, что, ну, как бы папа, он такой же, что знаешь. Вот это вот хи-хи-ха-ха-ха-ха-ха. Он очень добрый. Он, вот мне нравится, что он такой, знаешь, отзывчивый к людям. Он без понтов, без каких-то. Никогда не страдал какой-то звездной болезнью или еще чем-то. Я народный артист Украины под винтестацией. Такого никогда в жизни не было. Мне нравится то, что он не жадный. Вот честно, вот он как-то так и подарки любит делать. И вот это мне нравится, как он с мамой вот это вот, знаешь, носится до сих пор даже. Мне нравится то, что он никогда в жизни не отказал никому. Ты же, Саша, сам знаешь, сколько он там концертов отработал. И бесплатно, и детские дома, и афганцы, и госпиталь МВД для пацанов. И собирается, едет, он делает свою работу, он выходит на сцену, отрабатывает. Плюс то, что он один не из многих людей, которые работают вживую. У нас очень мало кто работает вживую. Ты знаешь, он может выйти и как дать, что ого-го. Ну, что мне в папе еще нравится? Да все нравится. Мне только не нравится, что меня он щемил, а Маша может у него на голове прыгать и делать то, что она хочет. Он мне говорит, Шура, тебе надо что-то с ней решать. Я говорю, серьезно? Вот я с ней поговорю. Я говорю, так поговори с ней. Ну, потом как-нибудь. Я ей сказал, что я буду с ней разговаривать. Души не чает в этих внучках своих, что в Еве, что в Маше. А еще знаешь, что этот прикол? Типа, не называйте меня дедушка, я Леня. не дай бог дедушкой называть. Я еще молодой. Какой ей дедушка? Я не дедушка, я Леня.

0: Вот и подошло время моей программы к концу. Я сегодня вас знакомил с народным артистом Украины, с настоящим ромом Леонидом Сандуленко. Пишите, пожалуйста, свои отзывы, предложения на адрес promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com. Пишите, о ком вам рассказать в следующих программах. С какими артистами вас познакомить? Какие песни вы бы хотели услышать в моей программе «Мелодии украинской души»? Всегда ваш Александр Федоренко.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
4: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
5: Знаешь, какой он красавчик.
6: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
7: Он очень хороший человек.
4: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
8: Операцию я беру на себя.
4: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

городе маленьком тихонько времечко бежит. В ботиках, в валенках народ гуляет не спешит. Жил я в том городе, не тужил вроде бы, не знал, что жизнь по-своему решит.

своем я людей уважал, не по одежке, по делам. Если я уставал, Москва не верила слезам. По Москве я иду, как по тонкому льду, на все вопросы отвечаю сам. Ах, как завертела, закружила жизнь московская, ах, звезде полуношной прибавилась кремлевская.

Брешь непроходимый будет наш. По сотни грамм из запыленной фляги за танк родной поднимет экипаж.

0: Нью-Йорке 7 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит ушла в декрет. Ее временно заменит заместитель Анна Келли. Ей 29 лет, и она часто появляется на консервативных каналах, отвечает за темы внешней политики, включая работу Госдепа, Пентагона и спецслужб. Часть чиновников считает, что женщине не хватает опыта. По их словам, она часто конфликтует с журналистами и часто с ними спорит. В Белом доме еще не решили, кто будет вести брифинг.

0: Amazon рассматривает возможность перезапуска реалити-шоу «Apprentice», сделавшего Дональда Трампа знаменитым, с его сыном Доном-младшим в качестве нового ведущего. Обсуждения пока находятся на ранней стадии. В случае, если шоу будет запущено, оно выйдет на Prime Video. Книга Рэйчел Голдберг Полен, матери погибшего заложника Гирша Голдберга Полена, «Когда мы увидим тебя снова», стала бестселлером по версии «Нью-Йорк Таймс», заняв второе место в списке самых продаваемых книг бумажной и электронной версии. Вышла также и аудиоверсия издания.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
2: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
4: «Дэвидсон Радио».
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: «Дэвидсон Радио».
3: 620 AM. Настройтесь.
5: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. 998-8400.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
1: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Такого вы еще не слышали.
4: Только в нашем эфире.
5: По пятницам с 7 до 8 вечера.

0: Салют, Джамайка, и не только. Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая, приветствуем вас на территории программы «Договорились» с пожеланиями прекрасного дня, классного настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Хорошее сегодня настроение, мне кажется, у всех без исключения, потому что день ясный, солнечный, чуть прохладный, но все равно это очень хорошо. У меня для вас всех прекрасная новость. Я вам передаю привет, уполномочена передать привет большой и благодарности за интерес, проявленный от нашего дорогого дяди Саши Гранта. Я вчера с ним в очередной раз побеседовала, получила колоссальнейшее удовольствие, потому что, когда общаешься с мудрыми людьми, с философами, то это, конечно, наполняет жизнь яркими смыслами. Мы с ним обсуждали, конечно же, королевский визит, и Саша, как всегда, в своем репертуаре рассказал мне целую лекцию о том, как монаршие читания общаются с прессой, и для этого специально нанимаются специальные люди для того, чтобы прочитать по губам, что было сказано кому и когда. И вот посетовал на то, что, представляешь, говорит, жаль, что у мэра Нью-Йорка отросла борода, из-за этой бороды вот эти специально обученные люди не смогли понять, попросил он у короля бриллиант Кохинур вернуть Индии или не попросил, и это осталось загадкой. И отдельно передавал привет Акмалюшка тебе, сказал, что он тебя по-прежнему любит и безмерно уважает. И я к этому присоединяюсь. Вообще, конечно, команда у нас классная на радио подобралась, ничего не скажешь. У нас такие мастодонты в эфире. Ох-охо, просто легендарные личности работают. И Сева Каплан, и Саша Грант. Жаль, вот сейчас нет Владимира Козловского с нами. И Михаил Бузукашвили, Михаил Ильич, вам привет. Не знаю, слушаете вы или нет. Это, конечно, гиперпрофессионалы, рядом с такими людьми всегда учишься. Учишься познавать, узнавать, заглядывать поглубже вовнутрь себя и получать источник счастья, потому что с такими людьми ты становишься еще большим оптимистом. А оптимизм, как известно, это лучшее лекарство. Я вот сегодня в 4:57 вдруг поднимаю глаза и вижу, как полная луна, огромная, просто невероятная, дремлет так на одиноком облаке, небо чистое, прохладное, такое хрустальное, ну весеннее, по-весеннему хрустальное, не как оно хрустит в трескучий мороз. Одинокое, значит, это облако, это луна светит, она как будто бы, знаете, вот теплым светом таким накрыла души над Вашингтонским кладбищем. Каждый день я там прохожу, потому что, знаете, если не гулять каждый день, то тело будет застаиваться. А когда тело застаивается, то это все, это совсем начало старости. Это все равно, что перестать учиться. Вот, и идешь, наслаждаешься этой весной, птицы начинают зазывать своих товарищей на первую трапезу, потому что когда они начинают чирикать, это значит, уже кто-то обнаружил где-то еду. Ветерок разгоняет эти запахи, деревья цветут, свежескошенная трава где-то там. Ну, короче говоря, и идешь и думаешь, вот, Бруклин начинает медленно просыпаться, и начинается такой вот отсчет перед началом выходных. Я вот движение заметила, как машины собираются по понедельникам и как машины собираются по пятницам. И к 6 утра движение всегда усиливается, уже собачники в пижамах начинают пристегивать своих питомцев на поводок, там полицейские уже кофе заканчивают попивать, смену заканчивают, верующие уже бегут в синагогу, там первая партия этих шабатных булочек около нас раскладывается по прилавкам, тоже запахи такие, можно с ума сойти. И так быстро-быстро они, значит, так аккуратненько с этих лоточков, спасибо этим резвым мексиканцам, которых еще не выгнали, они у нас там работают в булочных, в еврейских, сирены все реже и реже. Бруклин, в общем, начинает конец недели. И на заправке сегодня прелесть такая, 5,65, супербензин, ну просто супер. И продолжаешь наблюдение, там, значит, народ 99% в кроссовках, 99% в лосинах, 99% в капюшонах, улыбающихся мало, смеющихся практически нет, несмотря на обилие цветов. По пятницам у нас тут на каждом углу на Ocean Parkway продают цветы. Вот, и это все несмотря на буйство красок и несмотря на роскошество солнечного дня. И ты начинаешь понимать, меня всегда это поражает и поражало, что природа пахнет лучше людей. Потому что, если вы заметили, что после дождя воздух, конечно же, свежий, ароматный, как будто его только что придумали, деревья живые, цветущие, благоухают, трава настоящая, земля свежая, а люди, а человек зачастую пахнет даже не собой. Вот это вот немытое тело, а если еще не приведи Господи, перемешанное с тяжелыми такими кричащими духами, ой, это я даже не знаю, что вам сказать, и это повсеместно, и почему и молодые, и не очень, и русскоязычные, и не совсем, и я вот думаю, что это такое? Вот здесь вот баннер надо повесить рекламный. Мне, конечно, надо прорекламировать Art of Perfume. Но это к слову, да? Это правда. Идешь, и такое амбре потом после кого-то. Вместо свежести. Люди прячут то ли усталость, то ли возраст, то ли страх. Вот вместо свежести утренней проходит человек мимо тебя. И такое удушливое... после него остается амбре. И это ведь не маска, это продолжение человека. Поэтому я вам, к слову, скажу сегодня как раз. У нас завоз, для тех, кто не слышал. 1 мая начинается выставка, распродажа от артов парфюма 2330 Макдональд Эвеню. Здесь в пешем ходе очень легко добраться. Мебельный салон «Браво», там такие ароматы, там такая израильская косметика, там такой роскошный выбор. И по таким классным ценам, просто бросовые цены. Мне не нравятся оптовые, мне нравятся бросовые цены. И можно закупиться просто на 3 года вперед. Обратите, пожалуйста, внимание, вот я сказала про траву, новый аромат «Эрба Пура». Он офигенный. Это линейка от Xerjoff, это итальянский дом. Там полно парфюма, но вот Эрба Пура говорят, что сейчас пользуется наибольшим спросом. Эрба Пура, кстати, чистая трава в переводе на наш русский язык. Вот, и дивный аромат, легкий. Он такой фруктово-тепло-умеренно-уверенный. Не запах остается, а какое-то вот впечатление, вот хочется продолжения. А вот если уж говорить о том, что человек может запрятать, мне кажется, что вот чем быстрее раскручиваются технологии, чем быстрее и сильнее на нас давят нейросети, тем больше одинокими мы становимся. Мы вообще становимся какими-то цифровыми адептами. Мы стали больше доверять экрану. Мы не верим в природу. Мы не верим уже в какие-то прикосновения. И дошли до того, что мы создаем копии умерших людей. То есть... Но считается же, ты должен говорить о том, что у тебя на душе. Вот у меня на душе сегодня две совершенно поразительные новости, о которых я вам уже докладывала. Когда 80-летняя жительница Китая, она каждый день общается со своим умершим сыном. То есть это нейросеть, это клон умершего сына. И она не знает, что ее сын скончался еще в прошлом году. Он погиб в ДТП. И вот родственники, пожалев маму, у которой сердце больное, они наняли команду специалистов по искусственному интеллекту, и те создали цифровую копию. И вот они представили там, значит, как это делается. Они многочисленные фотографии там предоставили, видео, аудиозаписи. Сын был инициатором, сын погибшего. И вот этот клон получился в точности такой же, как покойный. И даже научился имитировать его привычку наклоняться вперед во время разговора. И вот этот виртуальный сын ежедневно общается с матерью по видеосвязи. Для него создали специальную легенду, как будто бы он уехал в другой город, он там работает, не может приехать навестить маму. И эта женщина уверена, что разговаривает со своим сыном, с настоящим. Она, как любая мама, она его просит там хорошо питаться, носить теплую одежду, беречь себя, следить за здоровьем. Говорит, чтобы он звонил почаще, чтобы она была в курсе, как он живет, что с ним происходит. Говорит о том, как она скучает по нему. И очень сетует на то, что расстраивается из-за того, что не может его обнять и пообщаться лично. И сын, этот клон, обещает, что будет обязательно следовать ее советам, говорит, что приедет, как только заработает достаточно денег. Вот такая история. На меня она произвела очень большое впечатление. С одной стороны, я понимаю, что семья постаралась каким-то образом уберечь маму от трагической новости. С другой стороны, ну, я даже не представляю вообще, наверное, она никогда не узнает об этом. А если узнает, я даже не представляю, что с ней может быть, это будет двойной удар. А вот недавно, буквально вчера, что ли, или позавчера, прошла такая новость, что американка здесь, 78-летняя Пэм Кронрад, она тоже воспользовалась услугой по созданию голограмм и привела своего покойного супруга на его поминки. Они в счастливом браке прожили почти 60 лет. И когда мужа не стало, то это, значит, Пэм Кронрад, она решила устроить грандиозные суперпоминки, чтобы это мероприятие впечатлило гостей. Она увлекается, значит, всеми этими новыми технологиями, вспомнила о том, как недавно смотрела по телевизору, значит, какую-то там конференцию, на которой выступил врач, а на самом деле это был вовсе не врач, а голограмма врача, который выступал в прямом эфире. И вот она нашла компанию, которая создала похожего, значит, двойника, голограмму ее покойного мужа, и мужа оживили, в кавычках, использовали видеозаписи и фотографии, голос, естественно, сделали. И она, эта вдова, подготовила речь, с которой ее супруг выступил перед обескураженными этими гостями. Она говорит, признается, что гости, конечно, были в полнейшем шоке, никто не ожидал, но это было так похоже, это было так по-настоящему, что ей в какой-то момент показалось, что он действительно живой, что он рядом. Она понимает, что мужа, конечно, никто никогда не заменит, сравнила это ощущение с просмотром старых фотоальбомов и семейных видео. Но, конечно, ты как будто бы можешь поговорить с тем, кого больше нет. Но у меня возникает вопрос, а зачем таким образом? Почему нам так важно вот не отпускать это, вот то, что мы любили? Мы же продолжаем любить. Почему мы не можем внутри себя вести монолог с тем, о ком мы помним и по кому мы скучаем? Почему мы не можем просто чувствовать их присутствие? Почему нам нужен обязательно вот этот видеоряд? почему мы не можем жить с живыми людьми вот в связи с этим? Мы перестали разговаривать, у нас навык этот теряется. Вот все время мы не можем уже, глядя в глаза, общаться. Мы все время отвлекаемся, потому что нам становится все сложнее и сложнее. Нам кажется, что люди сложные. Они обижаются, они создают конфликтные ситуации, они вовремя могут не ответить. А вот этот вот цифровой клон, он, в принципе, идеален во всех отношениях. Будь то живой человек, клон, которого мы создаем, или ушедший человек, он же всегда хороший, он тебе не возражает, он всегда подстраивается под тебя. Но разве это заменит настоящее чувство? Нет, никогда, мне кажется. Я вот спрашиваю, сама отвечаю, не знаю, я, наверное, может быть, не права где-то. Мы просто ищем себе очередное удобство. Потому что мы, наверное, разучиваемся по-настоящему любить. Любить запах дождя, воспринимать его. Воспринимать запахи природы. Гулять. Проводить время с людьми, которые нам приятны, которых мы любим. Мы даже разучились быть сами с собой. То есть для нас одиночество – это страх. Нам кажется, что это изоляция, как во времена ковида. Нет, это покой. Просто мы теряем память от собственного бездействия, потому что мы залипаем к экранам телевизора. А вообще, если уж говорить по правде, да, вот завершая, так сказать, вот этот монолог, все же намного, намного проще, потому что все начинается с того, что ты употребляешь. Какой контент, такое слово мерзкое, контент. Что ты вбираешь в себя от окружающего мира? Какую информацию? Какую еду? Вообще все начинается с того, что ты ешь. Потому что, как ни странно, мозги ведь тоже могут заплывать жиром. Они заплывают жиром от пустой информации, от тяжелой еды, от сахара, от искусственного вкуса, от вообще от вот этого всего плохого, некачественного человека становится замедленным. Он теряет связь с собственным телом и с собственной головой. Знаете, как вот говорят, хочешь ясности, начни с тарелки, с настоящего вкуса, с чистых продуктов, с минимум обработанных продуктов. Ешьте проверенное, качественное, морепродукты, вот допустим, это настоящая инвестиция в голову, а это доказали давным-давно. Это уровень ваш. Вот здесь тоже, кстати, могу заодно напомнить про Number One Cover 282 Brighton Beach Avenue. Один из лучших бутиков морепродуктов в нашей стране, потому что это дистрибьюторы, это Brooklyn Seafood. И зернистая икра – это вовсе не показатель богатства, роскоши. Нет, это не символ того, что вы достигли каких-то материальных высот. Это символ вкуса. Когда ты ешь и понимаешь, что да, вот это настоящая жизнь, это настоящая еда для головы. Не надо, наверное, в цифровые копии углубляться так глубоко. Не надо, наверное, засорять себя тем, что делает тебя глупее и болезненнее. К простому надо, наверное, вернуться. К чистому, к настоящему. И к людям, к живым. А самое главное, надо научиться любить себя. Вот таким, какой ты есть сейчас. Не тогда, когда вот я завтра похудею, там, через месяц или послезавтра. Или не тогда, когда я все наладится, там, вот я сейчас должен переехать или там маму перевезти. А вот прямо сейчас, в эту самую секунду. И не думать о своем возрасте. Потому что возраст – это не всегда износ. Возраст – это это наша заслуга, это наша глубина, это наша мудрость. А любовь к себе, наверное, это тот самый аромат счастья, который невозможно подделать. Так мне почему-то кажется. Давайте-ка мы сейчас на пару секунд прервемся на небольшую рекламную паузу, а потом мы продолжим. Чтобы мне не было так одиноко, позовем в эфир Викторию Салкиндер.
1: Kings Bay Y – дневной центр для пожилых людей. Приглашает всех, кто молод душой. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы. Kings Bay Y – 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Звоните 718-648-7703, 648-7703, добавочный 204. Спросить Елену.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
1: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200. 222-27-86.

0: Нью-Йорк.
1: Любили, любим и будем любить. И не устану повторять. Еще раз салют. С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. И добро пожаловать к нашему шалашу. Виктория Салкиндер. Вика, салют.
2: Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, Акмаль. Здравствуйте, Лена. И здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Думаю, сейчас, вот сейчас скажет Леночка, убью.
2: Не скажу.
1: Как настроение?
2: Прекрасно. Настроение, погода замечательная, настроение боевое. Все замечательно. Должны же мы сражаться. Сегодня один вот пациент мой, наш, сказал мне такую вещь. Ты знаешь, Вика, когда я не могу тебе дозвониться, я смотрю на твою фотографию, и мне становится легче. Я знаю, что он меня сейчас слушает. А мне становится легче. И мне так хорошо, осознавая, что ты есть где-то там у меня рядом. И вот нужно двигаться. Я вот не буду. Человек только выписался из госпиталя, я звонила узнать, как у него дела. И ты знаешь, после этих слов у меня такое хорошее настроение сегодня.
1: Нет,
2: с утра.
1: Ну, слушай, что... это всегда так. Все говорят же, спасая одного, спасаешь человечество. Я в это абсолютно верю. А то, что вы там спасаете у себя в офисе не одного, а, ну, сказать многих, это тоже ничего не сказать. За это вам отдельное спасибо, потому что так как вы работаете... Но это, конечно, тоже, я бы не сказала, что это правильно, потому что, ну, нужно когда-то все-таки отдыхать. Нельзя отвечать на звонки в 10 часов вечера. Нельзя, мне кажется, нести работу домой, потому что для себя любимой тоже нужно оставлять время. Но, тем не менее, вот люди говорят, что да, есть возможность дозвониться, да, и Вика вечером может и... человека прислать, Вика может и направить к доктору, Вика дает совет, Вика оформляет документы. В общем, знаешь, так тоже нельзя. Мне кажется,
2: ну,
1: что это too much.
2: Наверное,
1: как говорят
2: можно,
1: у нас в Южном Бруклине, too much.
2: Too much. Может быть, это и так, но очень любим то, что делаем. Очень много людей. Спасибо вам всем огромное за уважение, за доброту, за доверие прежде всего. И я все-таки отношусь ко всему, и вот вся моя команда, мы относимся все-таки не к искусственному интеллекту. Мы все-таки, хотя очень хорошая штука, замечательная, но просто как вспомогательная вещь какая-то, да, прекрасно. А как говорит мой замечательный папа, это все равно, что вот женщину либо ты ее видишь, либо трогаешь руками.
1: Знает, о чем говорит.
2: А папа знает, о чем говорит, да. Поэтому я все-таки отношусь к тому, что если мы. Мы должны иметь что-то человеческое внутри себя, мы должны себя хвалить, вы должны себя хвалить, должны быть добрее, нужно радоваться. Я сама стараюсь сейчас вот так жить, потому что энергии очень много уходит на помогать и пропускать через себя проблемы людей. Это очень... Ребят, сложно, безумно сложно, потому что я каждого пропускаю через свое сердце. И вот иногда смотреть просто в окошко, когда ты утром открываешь глаза, смотришь, как ветерок, солнышко или дождь, или птичка пролетает. Я вот просто не то что заставляю, а ловлю себя на мысли, что остановись, вот остановись на 5 минут, и это даст тебе энергии на целый день. И я вам всем очень желаю остановиться и прислушаться к себе, прислушаться к тому, что вы же хорошие, вы замечательные, вы прекрасные. Перестаньте слушать искусственный интеллект. Да, это здорово, но это одиночество. Начинайте общаться друг с другом, начинайте общаться с профессиональными людьми, начинайте, перестаньте бояться, в конце концов. Так как мы можем испугать сами себя, нас никто испугать не может.
1: Ой, сейчас знаешь, что скажут? Вот что вот они говорят, философствуют, сидят, балдеют, как две подружки там где-то на лавочке в лесу, птички поют, они тут собрались, коммерческая передача, давай спрашивай, нас интересует квартирный вопрос.
2: Да.
1: Что-то меня на булгаковщину потянуло. Квартирный вопрос нет, это не к Виктории Салкиндер. К Виктории Салкиндер это...
2: Почему? Это тоже к Виктории. Это тоже к Виктории
1: Салкиндер. Тоже к Виктории? Квартирный вопрос
2: это
1: тоже к Виктории?
2: Тоже к Виктории Салкиндер,
1: Сейчас задам квартирный вопрос, да, который сгубит вообще все человечество. Оказывается, это актуально и в этой стране. Но у меня другой вопрос. Я вот недавно со своей одной приятельницей очень хорошей беседовала. И она мне рассказала про пациентку, которая к ней пришла. Довольно молодая женщина, ну, наверное, моя ровесница. Она доктор, она не может называть там все имена, сдавать явки и пароли. И она говорит, не знаю, куда обратиться, просто разговорились. Она мне привела пример такой. Она говорит, ей 62, она не идет на пенсию, у нее онкология, она продолжает работать. А у него там что-то с зарплатой у мужа, он еще тоже, ему 65, он еще не оформлял ни пенсию, ничего нет, продолжает работать. У них нет страховки. Она говорит, я просто в ужасе, понимаешь, что делать. У них там больше инком, они еле-еле концы с концами сводят. И вот она говорит, это моя пациентка, но это еще и хорошая моя знакомая. Она говорит, я даже не представляю, чем я могу помочь. Лечение предстоит долгое и очень дорогостоящее. Вот тебе пример, пожалуйста. Люди отработали в этой стране десятилетия. Еще вот только-только должны пойти на пенсию. А ей только 62.
2: К огромному сожалению, и это очень большая сейчас проблема, таких случаев, грандиозное количество, просто. Я даже в какую-то неделю думала, что мне все время рассказывают об одном и том же случае и просят помощи. Оказывается, нет, это были совершенно разные случаи, просто очень похожие, и таких случаев очень много. К сожалению, получается так. Вот на примере этого, допустим, человек не может, вторая половина не может уйти на пенсию, вынуждена работать, потому что нужно платить рент. А человека, который болеет после химиотерапии, оставить невозможно одного. Home attendant не положен. Есть иншуренс с работы у супруга или супруги, который не покрывает ничего, кроме каких-то медицинских биллов, или даже покрывает медицинские биллы, но на этом как бы останавливается все. Звоните, ребят, не буду сейчас долго в это все вникать. Почему? Потому что каждая ситуация, она очень тонкая, и каждая ситуация имеет свой собственный подход. Есть ли выход из этой ситуации? Да, есть. А у всех одинаковый? Нет, не одинаковый. А можно ли помочь? Да, можно. Тяжелая ли эта ситуация? Да, тяжелая. Имеет смысл задумываться над такими вещами заранее? Да, имеет. Если не сделали заранее, приходите. Как только что-то случилось, приходите, звоните мне. Звоните, я объясню. Даже если вы не становитесь моим пациентом, я все равно вас направлю.
1: Прежде всего, что значит, если, подожди, не надо же ждать, чтобы случилось, правда? знал бы, где упасть, подстелил бы. Можно же заранее к этому подготовиться. Если
2: заранее?
1: Ну...
2: Заранее, пока мы живем в замечательном штате Нью-Йорк, настолько, насколько мы все его любим и не любим одновременно, но здесь есть очень много бенефитов. И я всем очень советую, задумайтесь над этим. Пока есть еще возможность, вот вы приближаетесь к пенсионному возрасту, давайте заранее начнем делать ваши трасты, пултрасты. Очень многие вещи можно делать через life insurance, как оказалось. Это не life insurance, это другие программы, которых тоже пенсионные фонды и много-много разного, которые связаны с life insurance. Не буду забивать вам голову, потому что сама глубоко сейчас стараюсь в это вникнуть как можно глубже, чтобы понять и объяснять своим пациентам, потому что работающих людей становится больше, и нужно как бы вот ты проработал, у тебя там 50 тысяч на счету, и ты не знаешь, что с этим делать, и не знаешь, куда это деть. Есть выходы из положений. Звоните, приходите, оформляйте документы. Нет, безвыходных ситуаций нет. Есть выход из положения. Может быть, он не всегда такой, как вам хочется, но когда вы дожидаетесь до того, что вам за 90, и наследники, которым вы не доверяете, и таких много людей, вот это уже проблематично. Поэтому давайте не дожидаться до этого возраста, а когда мы все-таки имеем еще какую-то силы в себе и можем правильно распорядиться своим имуществом, своими, извините меня за выражение, копейками, которые вы так долго зарабатывали и складывали все, работая здесь и отдавая всего себя, чтобы вы могли покрыть себя и помочь человеку, который находится, вашему партнеру рядом с вами, вот в таких плачевных ситуациях. И ты, Лена, это знаешь, как никто другой, прости, что касаюсь этой темы, что если тебя не направят в правильном направлении, просто не проведут за руку, то всем глубоко наплевать о том, что можно хоть чуть-чуть, но помочь.
1: Да, и еще, Вик, подожди, во-первых, я назову твой номер телефона 917-834-33-43, Виктория Салкиндер, 917-834-33-43. Дело даже не столько наплевать, пока ты сам не испросишь, пока ты сам не забьешь в колокол, никто тебе ничего не предложит, потому что люди заняты совсем другими вещами, как правило, никаких претензий ни к кому, а всегда только к себе. Поэтому вот ты напомнила, я хочу обратиться ко всем, многие люди понятия не имеют, что можно оформить помощь для больного человека на дому. Можно, вне зависимости от его возраста, это зависит от заболевания, можно получить какие-то льготы, можно добиться того, что страховая компания оплачивает это лечение. И вот, переходя, так сказать, к актуальному квартирному вопросу, когда люди, очень многие, находятся в состоянии абсолютного незнания и заблуждаются. Им говорят, там, я не знаю, соседи по лавке или по лестничной площадке о том, что «да ты даже не вздумай, потому что квартиру у тебя отнимут, кооператив там деньги распилит». Там накопления твои, которые у тебя там счет в банке лежит на этом сейвинг-аккаунте, они это все заберут. Сиди дома, не высовывайся, вот тебе, блин, травки, вот тебе какие-то гомеопатические мазилки, вот тебе какие-то шаманы, вот тебе какие-то гадалки. Главное, сохрани все, что ты успел скопить. И таких людей тысячи здесь, в Бруклине. Я знаю таких людей. Люди боятся обратиться, если какое-то аутоиммунное заболевание у ребенка, если какое-то расстройство у молодого человека, член семьи, престарелая мама ухаживает, папа там где-то ходит, подрабатывает, и люди не обращаются. То есть у нас две крайности здесь есть. Есть люди, которые могут сами себя обслужить, при этом они получают полностью все положенные и неположенные льготы. И есть люди, которые не в состоянии не то что себя обслужить, себя обеспечить, им буквально не хватает для того, чтобы жить в сытости, они никуда не обращаются. Поэтому вот для таких людей Виктория Салкиндер всегда открыта не только советом, но и конкретной помощью. 917-834-3343. А давай теперь квартирный вопрос.
2: И хорошо, что ты затронула эту тему. Напоминаю, ребята, мы продолжаем людям помогать получать продукты, здоровую пищу. Кому-то полагается, у всех, у кого есть Medicaid, подчеркиваю, есть Medicaid, вы имеете право получать наборы продуктовые, кому-то каждую неделю, это особенно касается деток, продуктовые наборы хорошие, это здоровая еда из русских магазинов, из русского магазина, ни одного. Вот, значит, если вас опровали, то есть если Medicaid вас пропустил, к сожалению, я не всесильна, и это получается далеко не у всех, но...
1: А кто, подожди секунду, Medicaid вас пропустил, а кто эти документы ты подаешь?
2: Да, мы подаем через компанию
1: Kingsbay.
2: Да, мы подаем документы. Мне нужен номер Medicaid, телефон, и можете присылать мне, это мой персональный телефон, просто текст-месседжем с номером телефона, и написать: мне нужны продукты. Да, это в помощь, это абсолютно не инком, не идет ни в счет ни в какого вашего заработка, это не фудстемпы, это совершенно отдельные программы. Сюда же включены какой-то kitchen supply, какой-то холодильничек, как макровей, ну, в общем, очень много помощи, которую мы продолжаем оформлять. Очень многим людям помогли, очень многие люди это получили, очень много получила деток, подчеркиваю, очень много пожилых людей, которые получают продукты на еженедельной основе. Еженедельной, то есть продукты свежие, хорошие продукты на еженедельной основе. Кому-то два раза в неделю, кому это не Meals on Wheels, это другие хорошие приготовленные продукты. Окей, значит, есть такое. Есть уже, подчеркнула и сказала вам, есть, если вам что-то нужно для дома, например, холодильничек, или вам нужен макровейв, или вам нужен набор посуды, сковородки, или вам нужен дипфрайер, что угодно, если вам что-то нужно такое, то есть тоже мы оформляем правильно, оформляем документы для того, чтобы вы все это получили. Это городской, это федеральный грант, который мы работаем с еврейской организацией Kingsbay. Мы получили этот грант, и мы помогаем людям это оформлять. Дальше программы, особенно детки, больные детки, у кого аутизм, которые очень долго оформляют и не могут получить сервисы. И бедные мамы, бабушки и дедушки не могут выйти на работу. И в семьях происходит, даже не хочу об этом говорить вслух, как людям нужна помощь. И люди не знают, куда обращаться. Мы помогаем оформлять сервисы, чтобы получили детки бэбиситеров, как я их называю, от рождения и до 18 лет. И потом это другая программа начинается. Мы помогаем все это делать в течение 3 месяцев. не ждете вы по полтора года. Не останавливаемся мы только на том, что вот получили хоум-кер для ребенка, бэйби-ситера, и все, на этом остановились. Нет, мы идем дальше, мы помогаем, если малоимущая семья, то мы помогаем от продуктов до оплаты рента. Не мы лично платим вам, мы не можем этого делать, мы не в состоянии, к сожалению, но мы помогаем оформлять правильно документы для того, чтобы вам оплачивали. Есть очень много программ, которые оплачивают ренты, если семья малоимущая. Есть очень-очень много программ. Не ждите год, не ждите эвалюэйшены, которые вы не можете с детьми пройти. Просто обращайтесь, мы вас направим. Люди, которые получали помощь, которые жили в шелтерах, получали квартиры и не знают, что через год нужно проходить ресертификейшн на квартиру. Вас никто не направляет. И потом вы не понимаете, почему вы теряете эти программы. Обращайтесь. Мы поможем вам восстановить программы, мы поможем вам восстановить ваши восьмые программы в плане... Есть люди, которые с детства больны или с молодости больны, и они получают, живут в шелтерах какое-то время, потом получают городскую квартиру, ФАФСу, например, и не знают, как ее правильно переоформлять, и пропускают свои сроки. Не знают, что им не имеют права, потом не знают, как выйти из этого. И у них накапливается рент. Мы помогаем все это оформлять, восстанавливать, находим вам правильную программу, правильного social worker, который восстанавливает вам все эти программы и помогает восстановить ваш рент, вашу восьмую программу, скажем так. Вплоть до того, что мы берем вас за руку только наших клиентов. Ребята, не обижайтесь, у нас нет на все возможности. Идем к конгрессмену, в офисе уже нас очень хорошо знают, мы звоним, связываемся, и если мы в тупике, то мы связываемся и помогаем. А люди, у которых программа NHTD, у которых есть коды —

0: Ребята, простите, объять необъятное не могу.
1: Вика,
0: не
1: дай номер
0: времени.
1: Телефона назову. 917-834-33-43. 917-834-33-43. Это персональный номер телефона Виктории Салкиндер. Всех, кого заинтересовала вышеизложенная информация, пишите сообщение. И Виктория вам перезвонит, но не сию секунду, а дождитесь, пожалуйста, своей очереди. Ты говоришь только для ваших пациентов. Сейчас у человека вот горящая ситуация, он не твой пациент, скажет. Ну и пока она перезвонит, пока я скажу, я хочу идти с вами, помогите мне, пожалуйста. Я вообще все потеряю, то сколько месяцев пройдет? Как мне попасть?
0: Смотрите, я перезваниваю, обычно перезваниваю в течение 3 дней. Либо даже раньше звоню или я, или звонят мои девочки. И еще вот сейчас прямо мне люди присылают текст-месседжи. Если emergency, пишите 911. Есть люди, которые в феврале подавали на продукты, и по какой-то причине вы до сих пор не получили. Вот спасибо большое человеку, который только что прислал мне текстовое сообщение. Пациентка такая-то, не получили помощь. Да? Я всегда проверю, я отдаю своим девочкам тут же проверять, и мы с вами свяжемся. Сообщайте. Я не знаю, кто получил, кто нет. Я не могу за каждым следить. Если вы не получили в течение месяца, не ждите, пришлите мне текст-месседж.
1: Не-не, Вика, подожди, у нас заканчивается время. Ответь, пожалуйста, на вопрос. Сколько времени займет, если пациент выразил желание вот уже перейти к тебе, чтобы не потерять все программы и получить вот этот полный сервис от и до?
0: Неделя.
1: Неделя. И за неделю максимум ничего не случится, да?
0: Ничего не случится. Мы начинаем работать с пациентом в ту же секунду. А дальше это уже на совести человека. Перейдет к нам. Слава Богу, спасибо, порядочный человек. Не перейдет. Слава Богу. God bless.
1: Скажи, пожалуйста, последний вопрос. У нас меньше минуты. Ты мне как сказала, God bless, все, я сразу начала молиться. Люди, которым нужно срочно оформить Medicaid, человек заболел, не в состоянии оплачивать биллы, есть все подходящие, так сказать, составляющие.
0: Пишите 911, мне нужен Medicaid. И
1: если нужно оформить Medicaid и помощь на дому.
0: 911, пишите 911, мне нужен Medicaid. А если человек болен, у кого-то раковое заболевание или что-то происходит, пишите 911, нужен Medicaid, нужна вот такая-то помощь, и обязательно в течение 24 часов вам либо я перезвоню, либо мои девочки.
1: Огромное спасибо, Вика, время, я тебя обнимаю. До встречи в следующую пятницу. 917-834...
2: В Нью-Йорке 8 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В Вашингтоне продолжается политический спор вокруг контроля за выборами. Рейтер опубликовал расследование о попытках администрации Трампа усилить федеральное влияние на избирательные процедуры, которые традиционно находятся в ведении штатов. Речь идет о запросах данных, проверках, юридическом давлении и новом подразделении в Министерстве внутренней безопасности. Критики считают, что это может подорвать независимость выборов перед промежуточным голосованием в ноябре. Внутри республиканской партии растет тревога из-за рейтингов Трампа. Рейтер сообщает, что высокопоставленные сотрудники Белого дома и партийные стратеги обсуждали подготовку к ноябрьским промежуточным выборам. По опросу Рейтер, Апсос, рейтинг одобрения Трампа снизился до 36%.

0: Процентов. Среди причин – рост цен на бензин, война с Ираном и усталость части избирателей от постоянного политического напряжения. В Нью-Йорке мэр Мамдани заявил, что намерен наложить вето на законопроект о защитных зонах вокруг школ, где предлагалось ограничить протесты рядом с учебными заведениями. Сторонники законопроекта говорят о безопасности детей и борьбе с травлей, особенно на фоне антисемитских инцидентов. Мамдани отвечает, что документ слишком широко ограничивает право на протест. Голосование в Горсовете прошло 30 против 19. Этого недостаточно, чтобы легко преодолеть вето. Еще одна городская тема. Новый городской отдел по борьбе с кражей прав на недвижимость. 24 апреля мэр Мамдани объявил о создании управления по предотвращению мошенничества с документами на недвижимость и назначил Питера Уайта директором. Для Нью-Йорка это важная тема. Особенно уязвимы пожилые собственники, семьи в Бруклине, Квинсе и Бронксе, а также владельцы домов, которые не сразу замечают поддельные сделки. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран через посредников передал США трехэтапную формулу переговоров. Трамп в интервью CBS News, комментируя утверждение стрелка, обвинившего его в педофилии из-за связи с Эпштейном, заявил, что он не такой. Издание «Политика» сообщило, что глава ФБР Кэш Патель может вскоре лишиться поста. В начале мая открывается лавандовая ферма «Хоуп Хилл» в Пенсильвании. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительно влажность воздуха 50%, 60% по Фаренгейту, 16% по Цельсию.
1: Служба информации «Davidson Radio». Новости в реальном времени.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303 на родном языке.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры. Davidson Radio.
7: Davidson Radio.
1: Американское радио на русском языке.
7: Радио. Davidson Radio.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Напоминаю, что это программа «Контакт», которую по понедельникам веду я, Сима Березанская. И сегодня у нас замечательный гость. Я думаю, что для многих из вас он знаком. И, может быть, некоторые из вас даже были на встрече с ним. Это изумительный совершенно писатель из Израиля Алекс Тарн. Я каждый раз с огромным удовольствием рассказываю о том, что невероятно талантливый человек, у которого уже сегодня более 40 больших произведений. И он и писатель, и переводчик очень крупный из иврита, из идыша. Он публицист и блогер, и сегодня его «Востудзих», программа на YouTube, которая выходит достаточно регулярно, она настолько популярна, у него просто гигантское количество подписчиков, и совершенно справедливо. Почему? Потому что я хотела бы, чтобы, во-первых, показали, у нас есть фотографии книг, это, конечно, не все, но, может быть, какие-то у вас есть, или, по крайней мере, я советую внимательно приглядеться к этим книгам, и их можно найти, прочитать. Я всегда говорю, что когда моя программа выходит на мою страницу на YouTube, я обязательно, и на Фейсбуке, я обязательно публикую внизу, обратите внимание, ссылки там, где можно приобрести книги Алекса Тарна. Но сегодня я хотела бы начать с новой книги. Конечно, мы сегодня будем говорить и о сегодняшней ситуации в Израиле, и вокруг Израиля, но просто для меня мнение Алекса Тарна всегда исключительно важно, думаю, для всех, кто слушает его комментарии, потому что это всегда очень взвешено, очень разумно, всегда невероятно подготовлено по материалу. И нестандартно, потому что моя любимая песня про то, как огромное количество блогеров, которые сидят на кухне, ничего не знают. Полуграмотные люди, которые пытаются рассказывать о политике, высказывать свое мнение и так далее, это меня вызывает профессиональное негодование. Так вот, мнение Алекса Тарна для нас всех, я думаю, очень важно. Но начнем с его новой книги. Она называется «В глину вернешься». Такое почти библейское название. Действие происходит в сегодняшнем Израиле. В Израиле во время военных действий. Надо сказать, по правде, в Израиле они не заканчиваются, наверное, никогда. Но, тем не менее, вы сегодняшние реалии абсолютно узнаете. В этой книге можно очень достаточно прозрачно понять, кто под каким именем подразумевается, какой политик или там телевизионный ведущий и так далее. Но если говорить, так сказать, о сути романа, то это, конечно, политический подтекст в нем не прямолинейный, а скорее аллегорический. И мы помним, конечно, миф о глиняном человеке, големе, который в свое время сделал один из самых выдающихся рабаев Средневековья в Праге. И это, конечно, прежде всего роман о том, что человек, попадая в определенную ситуацию, начинает терять себя. Книга настолько серьезная, что вот я ее прочитала, и достаточно долгое время я не могу, вот это все равно все в голове кружится, и вспоминаешь ассоциации с известной. Вообще, надо сказать, что эта тема потеря человека, его нравственных корней, так сказать, она очень традиционна в мировой литературе. У меня почему-то была ассоциация с романом Гончарова «Обыкновенная история», я его очень любила. И массу других можно привести аналогии, почти у каждого писателя есть подобный сюжет. Но я хотела бы, чтобы нам показали вот новую книгу. и обложку вот, «В глину вернешься». И я с огромным наслаждением здороваюсь и представляю в эфире Алекс Тарна. Алекс, здравствуйте.
1: Большой дорогой. Привет, привет, привет.
0: Спасибо. Сима. Долго
1: Большое
0: ждала.
1: Спасибо.
0: Как всегда.
1: Я тоже долго ждал.
0: Да.
1: Спасибо большое за приглашение. И большой привет всем нашим зрителям,
0: да,
1: слушателям.
0: Я думаю, что они тоже очень рады. Ну, конечно, Алекс, начиная с книги, и как родился ваш замысел? Это был ответ на сегодняшние события? Или, так сказать, вам, как писателю, как человеку неравнодушному, любящему Израиль, было важно написать сегодня именно такую книгу, разоблачающую, жесткую?
1: Ну, конечно, что бы там ни говорили, любые литературные замыслы, они берутся из реальности, да? Автор может потом слегка или сильно изменить детали, придумать другой конец, но то, что называется на жаргоне копирайтеров «рыба», да? «Рыба», первоначальный вариант, основа будущего повествования, все это берется из жизни. Почему именно сейчас мне было важно это написать? Потому что именно сейчас на нас, нормальных людей, идет очередная волна наступления големов. Големов. И я просто не мог не написать об этом, причем написать так, чтобы это прозвучало не как какой-то сопутствующий, знаете, второстепенный сюжет, который встраивается так по ходу дела или как-то внутри разговора между персонажами, да, чтобы это прозвучало так вскользь или, как говорят, тонко, дабы не оскорбить взыскательный вкус какого-нибудь литературного критика тем, что покажется, может быть, излишней политизацией, да? Мне было важно сделать это именно в лоб, главной линией, отчетливым месседжем, для которого все остальное фон, а вот этот месседж главное. Так, собственно говоря, и родилась эта сказка про голема.
0: Но вот, возвращаясь к названию книги, в принципе, глина – это материал, из которого лепят. И что лепит, и кто лепит вашего героя? И это так отчетливо видно на протяжении всей книги, когда он менялся. Это государство, люди вокруг, семья. И, в принципе, ведь глина, ее можно лепить, она мягкая, податливая. Но когда она высыхает, она становится очень жесткой. И это у вас тоже прослеживается в вашем герое. Вот это глина в данном случае применительно,
1: да,
0: к герою.
1: Да, согласен, согласен.
0: Она метафора, да?
1: Действительно, можно смотреть на это так. Можно видеть в этом персонаже Эйтани Саада, можно видеть там главную центральную фигуру. Он новоиспеченный, да, профессор, в то же время боевой солдат-резервист, и действительно действует в романе едва ли не в каждой сцене. Но главный герой все-таки там не он,
0: да,
1: а голем.
0: Голем, да.
1: Ведь что такое голем? Известно, что было такое человекообразное существо, сотворенное из глины, пражским раввином Магаралем. Магараль – это сокращение от Морейну Гарав, Раби Лива. Вот Раби Лива его звали, Магараль – это как бы сокращение этого длинного титула. Это было где-то на рубеже 16-17 веков. И Магараль оживил этого глиняного истукана, которого он сделал, оживил его с помощью каббалистических каких-то методов, и голем защищал еврейскую общину от нападений. Но потом это существо вдруг стало вести себя непредсказуемо. Да. И Раби был вынужден его уничтожить. Согласно легенде, обломки голема до сих пор лежат
0: на чердаке
1: Альтное Шуль, или на славянском это звучит как Старо-Новая синагога, да, в Праге. Да? И эта история потом она обросла уймой легенд, вдохновила множество повторений, включая знаменитый роман Мэри Шелли о Франкенштейне, да?
0: Да.
1: Всякие пьесы, рассказы и тому подобное. Так что мой роман – это еще одно звено в этом длинном ряду. Правда, мой голем – это нематериальное существо. Хотя он тоже сотворен человеческими руками и человеческим разумом. Для меня голем – это левая идеология. Ведь левые убеждения, как и голем, сотворены из самых благих намерений – защитить и осчастливить человечество, привести его к светлому будущему. И в точности, как и голем Магараля, они довольно быстро, эти левые убеждения, эти левые теории, начинают вести себя не так, как представлялось их создателям. То есть это в точности, да, в точности повторяет история про голема. И как и голема, их просто необходимо разрушить, развалить и закинуть куда-нибудь на чердак, пока они в очередной раз не натворили очередных несчастий. Вот эту метафору я в основном имел в виду, когда писал этот роман.
0: Алекс, скажу вам честно, мне было очень страшно. Страшно было с самого начала. Там, я не хочу, наши дорогие зрители, я не хочу рассказывать подробности, потому что вы должны это прочитать. Поэтому там интрига. Единственное, что могу сказать, что финал оглушающий, который вообще даже трудно было себе представить. Но на протяжении всей книги все страшнее, страшнее, страшнее. Почему? Потому что ощущение от всего этого и понимание того, что сегодня происходит в Израиле, но мы можем посмотреть, что у нас происходит, в частности, вчера. Вот эта безнаказанность, цинизм истаблишмента, это где, как выясняется, для меня это было полным откровением, левые и правые часто из одного кокона выросли и действуют совершенно одинаково. Это для меня было просто разрушающим открытием. Есть семья, которую оберегают определенный круг людей, и куда никого чужих не допускают. Это вот юристократия, это глубинное государство, о котором так много всегда говорит Алекс. И вообще цели и борьба за власть совершенно какая-то беспринципная, подрывная деятельность во вред государству. Все мы помним этот чудовищный обман, эту подтасовку с этим видео, где израильские солдаты насилуют там кого-то, и по миру разлетело. То есть помните этот анекдот, да, Алекс, что я украли ложечки серебряные, потом их нашли, но осадок остался. Это же потом попробуй переубеди. Может быть, тот, кто прочитал, он не прочитал опровержение. И вот этот ужас, который лишь бы не потерять власть, вот этот у вас настолько ярко это прописано. Ну, неужели все так безнаказанно и так безнадежно в нашем мире, Алекс?
1: Мне не кажется, что это безнадежно, и мне не кажется, что конец пессимистический. Напротив, мне кажется, он оптимистичен. В романе вообще-то описано общество на таком поворотном этапе того, что можно назвать циклом левизны, да, или применительно к роману можно назвать это циклом голема. Смотрите, это идет примерно так. Сначала, когда левые еще только мечтают преобразовать мир и ограничиваются написанием статей, манифестов и всяких наукообразных книженций, это первый этап. Затем им удается та или иная форма революции. Они захватывают власть и принимаются реализовывать свою теорию на практике. Это второй этап. Третий этап, когда выясняется, что теория не работает. Вот нам это все очень знакомо, правда?
0: Да,
1: все это очень знакомо. Когда выясняется, что теория не работает, и общество ведет себя не так, как обещали левые пророки и авторы монографии. Да? Не так, как написано в «Капитале» или в манифесте коммунистической партии. И направить неразумный этот народ на путь истинный уже не помогают ни митинги, ни пропаганда. В этот момент они оказываются перед дилеммой. Либо признать свою неправоту, либо применить силу и начать вгонять общество в светлое будущее средствами тоталитарного подавления и террора. Как известно, они всегда выбирают именно второй вариант. Да? В результате общество поджимает хвост, прижимает ушки, и люди попросту стараются выжить в атмосфере террора. Так что со временем, да, вот эта необходимость убивать и подавлять, она просто отпадает из-за того, что все уже поджали хвост и притворяются, будто они верят, будто все в порядке. И тут наступает четвертый этап. Это эпоха застоя, которую мы тоже прекрасно с вами знаем.
0: Да.
1: Когда выстроенные былой левой властью тоталитарные механизмы еще как-то держат общество в узде, да? Но никто уже не верит ни в коммунизм, ни в светлое будущее. И в стране воцаряется такое обычное циничное удержание власти и привилегий в руках бывшей левой партийной номенклатуры. Да? То есть это этап, где уже нету идеологии, где уже нету левых-правых, где есть вот это чистое циничное удержание власти. Это четвертый этап цикла Голема. Вот такой четвертый этап и описан у меня в романе. В чем оптимизм? В том, что этот этап конечен. То есть на нем заканчивается цикл, и левая шобла, левые убеждения, левая сволочь, извините за выражение, уползает до следующего цикла. Вот с одной стороны, на этом этапе есть какая-то правящая номенклатура. Ее уже невозможно назвать левой, хотя они по-прежнему пользуются левой фразеологией, но на деле они движимы элементарным сохранением своей шкуры, своих наследственных привилегированных позиций. А с другой стороны, народ, которому это все порядком надоело, и он начинает шевелиться, брыкаться, ворочаться, делает первые попытки сбросить со своей шеи присосавшихся к ней пиявок. Вы спрашиваете, безнадежны ли эти попытки? Конечно, нет, Сима. История учит, что рано или поздно четвертый этап приводит к падению власти левой наследственной олигархии. Поэтому я не думаю, что, опять же, я не думаю, что мой роман заканчивается на пессимистической ноте. Мы, конечно, не станем заниматься тут спойлерами, так что нашим уважаемым зрителям придется поверить на слово.
0: Или прочитать.
1: Если перекинуть мостик от романа к реальности, то Израиль как раз пребывает в сердцевине четвертого этапа.
0: Так мы тоже,
1: оптимизм.
0: Алекс, мы же тоже, мы просто идем параллельно.
1: В этом смысле мы, как всегда, впереди планеты всей, потому что, к примеру, американскому обществу, как мне кажется, отсюда, до четвертого этапа еще очень и очень далеко. Вы еще третьего не преодолели.
0: Ужас какой.
1: Насильственного. У вас за неосмотрительный лайк в ТикТоке пока еще только отказывают в продвижении по службе. А в скором времени начнут увольнять с работы. А то и пострашнее посылать на исправительные работы. На современные аналоги Аушвица и ГУЛАГа. Потому что, когда я смотрю на преобладающее настроение вашей молодежи, Я всерьез опасаюсь, что вот именно это у вас еще впереди. В Израиле, к счастью, большинство молодых людей, именно молодых, на стороне реформ и против привилегов. Поэтому вам, как мне кажется, следует быть очень осмотрительным.
0: Вы нас очень успокоили, Алекс, спасибо. Если следовать вашему расписанию, то получается, что нас еще ждет красивая жизнь.
1: Все время и так. Еще в третьем этапе.
0: Ну, Вулкане, ну просто продолжая, так сказать, то, что вы сказали, ведь вот этот четвертый этап, он же может закончиться и кровавыми какими-то историями внутри государства. Или вы считаете, что можно этого избежать? Или он может тихо перейти в разумную какую-то другую форму правления?
1: Ну, смотрите, тут еще очень вот этот выход из цикла, да, он очень еще зависит от характера народа, от традиции народа. Евреи все-таки друг в друга практически не стреляли на протяжении своей более-менее современной истории, да, были в древности какие-то моменты, а так нет. То есть мы очень крикливые, мы там размахиваем руками, кричим друг на друга, жестикулируем отчаянно. Но вот то, что касается гражданской войны, в это как-то не верится. Не верится. Это, скорее всего, должно сойти так само собой.
0: Алекс, а вам не кажется, что вот этот процесс, который, как вы говорите, Израиль прошел первым, мы проходим на третьем этапе, а вообще нет ощущения, что в мире происходит какое-то предвестие коллапса, я не знаю, приход Машиаха, когда будет полный привет, то я не знаю, как это сказать, но такое впечатление, что мир сошел с ума. Причем везде, в разных местах это происходит немножко по-другому, но общее ощущение какого-то свихнутого мира в такой острой стадии.
1: Я не знаю, всегда были конфликты. Просто сейчас такое общество, победившей информации, когда все наружу, когда раньше просто многого не замечали. И сейчас, ну да, есть эти сумасшедшие какие-то силы, типа аятолл шиитских в Иране, или, я не знаю, или типа каких-нибудь сумасшедших Дугиных в России или еще что-нибудь такого типа. Есть, но это, ну, правда, еще Африка должна проснуться уже когда-нибудь.
0: Ой, ужас.
1: И тогда мало не покажется всему миру.
0: Они в Южной Африканской Республике проснулись, довели уже, да.
1: Вот именно, да. Но мне как-то кажется, что это... Я вообще оптимист большой,
0: Я буду заражаться вашим оптимизмом.
1: Да, пожалуйста.
0: Я хотела пару слов буквально спросить вас о ваших героях. У вас есть какие-то прообразы? Надо сказать, что главный герой, он наполовину русский и наполовину марокканец. И это делает его таким, как бы, совмещенным израильтянином, я бы сказала, да? И вот темненькие руси, я так понимаю, что это определение израильской элиты, которая давно живет в Израиле.
1: Да, с одной стороны, он смугленький такой, как они говорят, смугляк, вот. А с другой стороны, у него глаза голубые и серые.
0: Да? Но с другой стороны, опять же, не с другой стороны, а вообще, в принципе, это нечто уничижительное, это, так сказать, второй сорт, который живет в Израиле, я так понимаю.
1: Смугляки, конечно.
0: Не элиты, и смугляки, Раша или Руса, как они там зовут.
1: Да, Руси, да.
0: Руси, да. Вот у вас замечательная его команда, с которой он в этом танке проходит всю войну. Разные совершенно люди, чудесные. Это какие-то собирательные образы людей? Или я не говорю о политических действиях, которые я всех прочитала, я всех проняла, кто есть кто. И очень хорошо, мне очень понравилось, что вы так прямо одну букву меняя, и все понятно, кто это. А вот герои, они откуда?
1: Герои, конечно, они собирательные образы. Таких людей много, их можно встретить на улице постоянно. Что касается того пути, который проходит Эйтан Саада, да, это я бы назвал големизацией человека. То есть он начинает с какого-то одного образа, одного человека, и постепенно становится големом.
0: Да.
1: Это вот тоже распространенный момент, потому что с големом поведешься, от него и наберешься.
0: Да, это точно.
1: Ведь в чем заключается основная фишка левых идеологий? В новой общественной морали. Они ведь строят новое общество светлого будущего. Что значит теоретические утверждения «все люди братья» или «все равны», или «два пола – это мракобесие, а 125 полов – это прогресс», или сказать «белые умнее черных» – это расизм, а сказать «черные умнее белых» – это истина. Что все это значит на практике? Это значит, что люди действительно должны так думать, что нужно перестроить их поведенческие модели, их убеждения, их ценности именно таким образом. А что такое поведение, убеждения и ценности? Это ведь в конечном счете и есть мораль. А что делать, если прежняя мораль восстает против такой кардинальной перемены? Ответ ясен – нужно прежнюю мораль уничтожить. И что следует из этого очевидного вывода? Из него следует, что все левые идеологии обязательно, что называется, имманентно, неизбежно аморальны. Аморальны. Это встроено в них. Они обязательно таковы. И, понятное дело, с точки зрения прежней морали, они аморальны. Прежней морали, которую они именуют отжившей и мракобесной.
0: Они неизбежно...
1: А что получается, когда отжившую мораль уже растоптали и смешали с грязью, а новая, левая, никак не прививается? Получается полнейшее отсутствие какой-либо морали. То есть чудовищная аморальность, когда любое действие оправдывается единственной уцелевшей ценностью, непременным наступлением светлого будущего, ради которого в настоящем времени легитимным становится вообще все, что угодно. Вот это я имею в виду, когда говорю, что левый значит подлый. Я посвятил немало времени изучению левых партий и организаций от российской земли и воли до израильских коммунистов. И вот что я вам скажу. Все они были чудовищно аморальны. В том смысле, что ради своей идеи совершали любые подлости и преступления. А ведь изначально они были чистыми, светлыми, молодыми людьми с самыми прекраснодушными намерениями. Ну, с големом поведешься, от голема наберешься. А голем, как мы помним, непременно начинает в какой-то момент вести себя иначе, чем предусматривалось.
0: Еще надо заметить, и это уже тоже абсолютно истина, что мы это видели на многих примерах не только на нашей стране бывшей, но и на всяких, Никарагуа и прочих, что неизбежно все эти демократические левые идеи приводят к террору. Абсолютно.
1: Да.
0: Концлагерям, убийствам политическим, да. И так далее. Это просто неизбежно. Алекс, но я хотела бы, вот наша первая часть заканчивается, и все же вот вы уже практически про это рассказали, но я хочу сказать, что в этой книге так раскрывается механизм вот этих демонстраций, кстати, как и у нас это происходит, этот подкуп, это организация специально вот этой семьи, да, то есть тех людей, которые стоят наверху и пытаются править всеми процессами в странах. Такой цинизм, как вообще мы помним, как у нас в Советском Союзе снимали нас с уроков детей еще и выставляли там приветствовать какого-то лидера или кого-то поддерживать с этими плакатами. Абсолютно то же самое. Людей снимают с работы и отправляют на демонстрации дебильские, которые, с которых они сбегают. То есть абсолютно одно и то же. И у меня один вопрос под конец нашей первой части. Вам не страшно было написать такую абсолютно чисто стеклянно-прозрачную картину сегодняшнего эстаблишмента в Израиле? Я за вас волнуюсь.
1: Я бы не сказал, что это очень страшно. Да? Да, страшно, но не за себя. Страшно за внуков. Страшно, что они попадут на второй, на тоталитарный этап очередного левого цикла, цикла Голема. Это да, это страшно.
0: Ну, я все же, Алекс, желаю, чтобы вас как-то не коснулось, и пусть народ встанет рядом с вами после вашей книжки. Друзья мои,
1: пусть мы уходим... встанет, не обязательно рядом со мной.
0: Да. Друзья мои, мы уходим на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами, мы продолжим разговор с Алексом Тарным. Вторая наша часть будет посвящена, конечно, сегодняшней ситуации в Израиле, вокруг него. Так что оставайтесь с нами.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели. Хочу рассказать вам немного о нашей компании Assisted Home Care. Мы уже больше 20 лет предоставляем профессиональный уход за пожилыми людьми. К каждому нашему пациенту мы имеем индивидуальный подход и относимся как к своим близким людям с любовью, теплотой и заботой. Мы помогаем прожить жизнь пожилым людям в комфорте и уюте. Каждому нашему пациенту мы предоставляем социального работника, который помогает оформить и продлить Medicaid, фудстемпы, Pool Trust, оформить скидки на электричество и газ. Нашим пациентам мы помогаем в получении субсидированного жилья. С нами на линии наш пациент Михаил.
4: Добрый день. Я хочу поблагодарить компанию Assisted Home Care за высококачественный сервис. Мне помогают со всеми моими бумагами. Я получил квартиру благодаря квалифицированному социальному работнику. Я остался один, но у меня грамотная и трудолюбивая хоматен, которая продлевает мою жизнь и делает ее комфортной.
3: Спасибо, Михаил, за теплые слова и долгих лет вам жизни. С нами на линии наша пациентка София.
5: Добрый день. У меня был сервис в другом офисе. И, к сожалению, там мне никто не помог. Когда мне надо было восстановить фудстемпы, я перешла в другую компанию Assisted Home Care. И социальный работник пришел сразу. Мне даже не пришлось его об этом просить. Все сделали быстро и грамотно. Я очень довольна сервисом компании и благодарна за заботу и уважение, которое проявляют пожилым людям. А это сегодня встретишь нечасто.
3: Спасибо большое, София. Долгих вам лет жизни. Если ваши родные страдают деменцией, болезнью Альцгеймера, Паркинсона, у них травма головы, но вы хотите, чтобы они жили в своем доме, а не в доме престарелых, наша компания Assisted Home Care предлагает программу, которая позволит оставить ваших родных и близких дома или перевести их из дома престарелых в дом по месту жительства. Нашим пациентам, нуждающимся в увеличении часов, мы помогаем получить 24 часа. У нас офисы во всех районах Нью-Йорка. Где бы вы ни жили, мы вам поможем. А также мы предлагаем стабильную работу с оплатой более $22 в час. Оплачиваем мы отпуск, больничный, медицинская страховка, дентал-страховка. Также все наши работники, в зависимости от количества рабочих часов, получают дополнительных зарплат до $1200 на карточку единоразово. Звоните, и мы вам поможем. 718-934-3100. 718-934-3100.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
7: Еврейский мир, газета и веб-сайт русскоязычной Америки предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на 1 год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. 718-434-0900.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
9: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
12: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин. Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.

0: Нью-Йорк. Друзья, мы вновь с вами. Я напоминаю, что это программа «Контакт», которую по понедельникам веду я, Сима Березанская. У нас сегодня замечательный, долгоожидаемый гость Алекс Тарн, писатель, переводчик, публицист, блогер. И мы в первой части говорили о его новой книге, которую я настоятельно советую вам прочитать, которая называется «В глину вернешься». И сегодня, конечно, я не могла упустить такой возможности, не говорить с Алексом о сегодняшней ситуации в Израиле, вокруг него и вообще в регионе, везде. Потому что для меня лично, и я знаю, что для многих очень людей, его мнение чрезвычайно важно. Алекс, я вновь приветствую вас. Спасибо огромное, что вы нашли время для нас. Это всегда праздник. Ну что, начнем про ситуацию на фронтах. Как бы сегодня затишье, но такое относительное. Этих затишей было уже столько, как бы называется, да, перемирие. На самом деле все продолжают стрелять, убивать. Но вот Иран, Ливан, вот эта бесконечная неопределенность. И в связи с этим я хотела бы вот в черте этих вопросов задать еще такой вопрос, который меня интересует, думаю, не только меня. Не появилось ли вполне естественное ощущение усталости в обществе от бесконечной как бы войны, без результата, откладывания до окончательного решения проблемы и так далее? Вот что вы можете сказать по этому поводу? Алекс, мы вас не слышим.
1: Это где-то...
0: Ой, услышал, ура! О, есть, появился услышали? Звук. Ну, да, что Богу. Это такое было? Что это?
1: Я не знаю, это не у меня.
0: Ну, это и не у нас, наверное. Боже мой, наконец-то, слава Богу. Тоже потерять Алекса на разговоре, это катастрофа просто. Хорошо, Алекс, тогда вот да. Я уже задала этот вопрос, и все, да, да, слушаем да. Дальше.
1: Значит, мы говорили о ситуации.
0: Да, о ситуациях. И
1: слышно
0: усталость.
1: Меня, да?
0: Да, да, слышно.
1: На мой взгляд, ситуация заведомо благоприятнее, чем она была 3 года назад, до 7 октября. Более того, она постоянно улучшается. Наши враги едва держатся, понесли тяжелейшие потери. Причем не в людских ресурсах. Этого добра у них сколько угодно. Они готовы расходовать его без колебаний. А в том, что для них действительно значимо, в накопленных за десятилетия вооружениях, в источниках финансирования, военной промышленности, в боеспособности армий. И это верно касаемо всех этих противников. Да? От Хамаса в Газе, который потерял половину территории сектора и боится высунуть нос наружу, в той части, где он еще якобы правит, и до Ирана, который пребывает на грани полного краха исламского режима. Хамас изолирован от новых поставок вооружений. Его ракетные мастерские разгромлены. Его политическая изоляция налицо. Его покинул даже Катар, да, его вечный спонсор. Даже Турция почти что их не поддерживает и не возражает против требования сдать оружие и выдать полную карту туннелей. По сути, мы наблюдаем процесс медленного удушения этой некогда сильной и вооруженной до зубов организации. Я понимаю, что хотелось бы вот так вот напрыгнуть и чтобы они исчезли. Но так у нас не бывает. У нас бывает так, как наиболее эффективно. Вот наиболее эффективным в настоящий момент является удушение без каких-то резких движений. Хизбалла в Ливане еще пыжится. У нее в запасе еще есть кое-что. И при желании они еще могут долго мешать нам жить, особенно нашим северным городам и поселкам. Но некогда смертельная угроза вторжения, которую они представляли, они действительно представляли смертельную угрозу для Израиля. И ракетные залпы, которые они готовили в 1000 запусков одновременно, это ликвидировано полностью, этой угрозы нету. Осталось лишь считанное количество ракет ближнего радиуса и дроны, которыми они нам сейчас досаждают. Но они, как и Хамас, отрезаны от поставок. И с банкротством Ирана они просто не смогут платить зарплаты своим боевикам. Опять же, изоляция. Изоляция – это очень важное дело. Мы перекрываем последние лазейки в этом могильнике политической изоляции. Как снаружи Ливана, так и внутри Ливана. Их уже не боятся, как раньше. Израиль удерживает полосу безопасности где-то шириной от 4 до 10 километров от границы и методично разрушает там шиитские деревни, из которых изгнано враждебное население. И это тоже выглядит как медленное и неуклонное удушение. С Ираном, я думаю, вам это известно не хуже моего. Трамп нашел гениальный механизм все того же эффективного удушения. Я не думаю, что в таком режиме Исламская гвардия продержится дольше нескольких месяцев. Они рухнут или согласятся на все условия Трампа. Лучше бы, конечно, первое. Угу. Поэтому каждое сообщение о провале переговоров в Израиле встречают с нескрываемой радостью. Устали ли мы от войны? Не думаю. Усталость в Израиле, если она и есть, то не слишком заметна. Здесь люди готовы терпеть сегодня ради завтрашнего спокойствия. И это совершенно точно. За бензин приходится платить больше, цены растут, но экономика очень сильна, безработица на нуле, а ожидаемый экономический взлет по окончании войны будет, несомненно, беспрецедентным. Показатели к тому лидерства нашего хай-тека, нашей компьютерной безопасности, наших военных высокотехнологических производств, такой противоракетной обороны, как у нас, нет ни у кого в мире. Страны стоят в очереди сделать соответствующие заказы. А что касается ощущения окончательной победы, я слышу это довольно часто. И всякий раз я задаюсь вопросом, что при этом имеется в виду? Флаг над Рейхстагом? Торжественную церемонию капитуляции? Может быть, мы уже перестанем жить в понятиях 80-летней давности? Когда вы в последний раз видели церемонию подписания капитуляции? Нынешние враги рода человеческого капитуляции не подписывают. Вы можете сравнять с землей все их здания, разоружить их до последнего кинжала, уложить бородатой мордой в землю и наступить на шею ногой. А они будут по-прежнему вопить, что победили не вы, а они. Так что, будем основывать наши оценки на этих воплях? Победа – это когда мы стали сильнее, чем были, а они слабее, чем были. И все. Не более того. А окончательная она станет только с приходом Машиаха. Машиах уже здесь?
0: Нет. Ну, почти.
1: Пока ждем. А значит, и окончательных побед пока нету.
0: Алекс, вот вы предварили мой вопрос. Может быть, я тоже из тех 70-х, 80-х, или жду, как в Нюрнберге подписывали капитуляцию. Но когда вот задаешься вопросом, столько раз Израиль останавливали перед окончательной победой. Да, так было и в Египте, так было и в Сирии, ну, везде, что я буду перечислять. Сейчас, при том, что периодически пытаются надавить на Израиль с этими замерениями, паузами и так далее, неужели опять не дадут добить? Ну, добить, уничтожить Хизбаллу, если это возможно. Я понимаю, что это идеология еще к тому же, не просто как стреляют. Но, в принципе, как-то вот до логического, я не говорю капитуляции, но до логического конца какого-то дадут довести или опять остановят?
1: Вот что значит довести войну до конца? Ну, допустим, мы очистили от Хизбаллы и от шиитского населения весь Южный Ливан, вплоть до реки
0: Литания. Да.
1: Это от считанных километров на востоке и до 20 километров на западе. Они отступили в Бейрут и в пограничную с Сирией долину Бекаа. Что, штурмовать Бейрут? Вести бои из дома в дом, как в Газе? А когда они отступят на север Ливана, что, идти за ними? Это значит до конца. Я повторю еще раз. Капитуляции фельдмаршала в парадном кителе не будет. Значит ли это, что не будет победы? Конечно, нет. Война сегодня ведется гибридными методами. Не только стрельбой на поле боя. Это еще и политика, и дипломатия, и давление перемещенного населения, и таинственные несчастные случаи с газовыми баллонами в квартирах вражеских банкиров, курьеров, организаторов, инженеров и политических лидеров. Вот это все война. А победа – это наше спокойствие на годы вперед. И она тем больше, чем больше таких вот спокойных лет. А за окончательностью это, как я уже сказал, не к Цахалю, это к Машеху. Что касается американской поддержки, то такой бесценный подарок в лице нынешнего правления Трампа вряд ли когда-нибудь еще повторится. Да. Скорее наоборот. Мы все ждем, что станем свидетелями возрастающей враждебности по отношению к Израилю со стороны не только демократической партии, она уже потеряна надолго, если не навсегда, но и со стороны республиканцев. Но такое уже встречалось на протяжении нашей совместной истории. Достаточно вспомнить откровенно антиизраильскую политику Эйзенхауэра, братьев Даллесов. Бороться с этим бесполезно. Нужно просто учесть новый геополитический расклад и искать новых союзников. И мы готовимся к этому. Искать союзников, скажем, в лице Индии, скажем, в лице опасающихся турецкой экспансии стран Европейского Средиземноморья, Греция, Кипр, Италия, или в лице сменившего исламский режим на нечто более человеческое нового Ирана. Это произойдет. Я не удивлюсь, если таким сторонником окажется и послепутинская Россия. В общем, посмотрим. Нам не привыкать.
0: Да, нам не привыкать жить и жить, это правда. И тем не менее, на фоне вот таких успехов, да, ощутимых, которые вы перечислили, и все это видят и понимают, почему опять антиправительственные митинги, на которые выходят тысячи?

0: изменился с того времени, когда несколько раз подряд он не мог одержать победу на выборах. Да? Был у нас такой цикл повторяющихся выборов из-за того, что никто не мог одержать победу. Сейчас, я думаю, ситуация иная. Хотя Нетаньяху наряду с другими, да, несет ответственность за трагедию 7 октября. Это безусловно. Но то, как он ведет эту военно-политическую кампанию в последние 2,5 года, не может не вызывать восхищения.
1: Конечно.
0: Все успехи Израиля в этот период связаны с его именем. Его и Трампа, конечно. Вопрос лишь, действительно ли эти победы перевесят в глазах определенной части электората его эту личную ответственность за 7 октября. Когда я говорю об определенной части электората, я имею в виду примерно 500 000 избирателей, которые на предыдущих выборах проголосовали за Ликуд, а теперь колеблются между Ликудом и партией Нафтали Беннета.
1: Вот я хотела спросить, что появление этой партии, Беннет вернулся в политику, что это значит? Это, насколько это сильная угроза? У нас 2 минуты.
0: Это действительно угроза. Беннет, у него есть какие-то остатки репутации правого политика. И он вернулся именно поэтому. Он вернулся ради перетягивания на сторону големов тех самых колеблющихся, о которых я только что сказал. Разочарованные избиратели Ликуда не станут голосовать ни за тонущую партию туповатого Лапида, ни за очередного выскочку генерала, который способен лишь надувать щеки. Эти партии, они представляют собой интересы шоблы привилегов, големов, наследников бенгурионовской партии Мапай. Они не левые и не правые, как мы говорили еще в первой части нашей беседы. Они всего лишь защищают свои позиции, позиции дипстейта, позиции правящей олигархии. Вот для этого, собственно говоря, и пришел Беннет. Он именно для того, чтобы перетянуть на сторону вот этого блока големов, перетянуть бывших избирателей Биби, колеблющихся.
2: В Нью-Йорке 9 часов утра.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Прокуратура Калифорнии предъявила Бритни Спирс обвинение в вождении в нетрезвом виде. Певица была задержана патрульными в округе Вентура в начале марта. Она провела под стражей около 8 часов. В середине апреля журнал People сообщил, что Спирс обратилась в реабилитационный центр для лечения. Актрису фильма «Дьявол носит Прада» Эмили Блант раскритиковали за оторванность от реальности. Она дала интервью YouTube-каналу. Блант дала совет для женщин, которые ненавидят свою работу. Далее цитата: «Увольняйтесь. Просто найдите то, чем вы действительно хотите заниматься», – высказалась актриса. После этого ее начали массово критиковать за непрактичный совет. По мнению большинства, Эмили Блант с состоянием около 80 миллионов легко говорить такие вещи, так как ей не надо беспокоиться о достатке.
2: Погода на Дэвидсон Радио.
5: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 67 градусов по Фаренгейту, плюс 17 градусов по Цельсию. Спонсор выпуска новостей – Оптика Vision Palace. Внимание всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее, Vision Palace. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл, оправ очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, очки.

0: И для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю. Бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
2: Доброе утро, дорогие друзья! Продолжает утренний эфир «Астрологический прогноз». И на лунном календаре сегодня 15-е лунные сутки, а символ дня змей. Луна растущая находится в знаке Скорпиона. Сегодня непростой день. Есть опасность поддаться любым соблазнам, стать внушаемым, ленивым, податливым для вредных влияний. Контроль над своим поведением у нас сегодня чрезвычайно ослаблен, тогда как инстинкты бьют через край. И под их влиянием можно совершить необдуманные поступки. Но этого делать не надо. Лучше усмирить эмоции, постараться собраться с духом и начать укреплять самодисциплину. Овнам звезды не рекомендуют большие физические нагрузки, и поэтому будьте осторожны при занятиях спортом. Хотите быть стройнее? Тогда устройте разгрузочный день, исключив из рациона макаронные и сладкие булочные изделия. Тельцам нужно обходить все конфликтные ситуации. В личных делах стоит прислушаться к своим партнерам. Вместе отдыхайте и слушайте любимые мелодии. Настройтесь на удачный день. Неплохой день у близнецов. Все запланированное на сегодняшний день будет удачно завершено, если будете терпеливы и настойчивы. Вторая половина дня – более удачное время для решения проблем и принятия решений. Ракам сегодня нужно быть осторожнее со всевозможными слухами. День посвятите очищению. Можно начать с собственной квартиры. Медитации и молитвы помогут очиститься изнутри. Львам будут необходимы покой и гармония. Внимание будет немного рассеянным, поэтому все важные дела записывайте. Будьте осторожны с поступающей информацией, не все может оказаться истиной, предупреждают звезды. А вот многих дев сегодня ожидает разочарование в действиях некоторых людей. День не подходит для откровенных разговоров и душевных бесед. Они вас утомят, говорят звезды. Весам светило рекомендует: не ешьте животной пищи, исключение рыба. Свежий воздух может поднять настроение, поэтому смело отправляйтесь на прогулку. Скорпионам сегодня нежелательно давать какие-либо обещания, ибо их невыполнение влечет за собой кармические наработки. Что касается дел сердечных, то возможны судьбоносные знакомства, в том числе и через социальные сети. Стрельцы, будьте экономнее, кричат звезды. Вам сегодня лучше закрыть кошельки, иначе вы рискуете приобрести много ненужного товара. Во взаимоотношениях с членами семьи проявите сдержанность и понимание. Козерогам сегодня желательно продолжить работу над старыми делами, а за новые лучше не браться. Не стоит принимать важные решения, интуиция сегодня может подвести. Водолеям в этот день звезды советуют быть осторожнее с принимаемой пищей. Доверяйте своей интуиции. В отношении к любимым стоит быть немного активнее, проявив всю свою богатую фантазию. Приятные известия, которые получат рыбы, компенсируют неудачи в финансовых сделках. Общение с близкими родственниками поднимет настроение и подарит радость, говорят вам звезды. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
1: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио.
1: Радио.
3: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Веню, а телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101, 718-891-0101. Добрый день, доктор!
4: Добрый день, Олег.
3: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
4: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
3: В каких случаях операция незаменима?
4: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная. В случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
3: Можете перечислить основные ортопедические операции?
4: Основные ортопедические операции включают в себя операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замену суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
3: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
4: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
3: Где вы проводите операции?
4: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
3: Как долго длится... В общем, в среднем, как долго длится операция?
4: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
3: Как долго длится период восстановления после операции?
4: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
3: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
4: В моей практике большая операция, в основном это операция на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
3: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
4: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим в состоянии будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
3: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
0: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-60. 6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Наша задача – понять и оценить рекламные и маркетинговые задачи, стоящие перед вами. Разработать стратегию размещения вашей рекламы. Предоставить вам уникальные возможности, которые позволят получить от рекламной кампании максимальную отдачу. Ваше сотрудничество с рекламной службой «Дэвидсон Радио» принесет максимальную пользу для вас и вашего бизнеса. Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: Дэвидзон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Далее предлагаем вашему вниманию запись интервью с основателем группы «Аквариум» Борисом Гребенщиковым. В разговоре принимает участие блогер Алекс Якубсон.
3: Дэвидзон Радио.
4: Слушать подано.
5: Здравствуйте, уважаемые зрители канала RTN. Скоро у Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум» большой американский гастрольный тур. И сегодня Борис Борисович у нас сегодня в гостях. Это волшебная история, это просто счастье какое-то. Мы сейчас все подробно расскажем, а я хочу поприветствовать Бориса Борисовича. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Спасибо, что приняли наше предложение.
6: Рад с вами разговаривать.
5: Итак, история, которая произошла буквально вот в течение недели. Алекс Якубсон, который также сегодня принимает участие в этом интервью. Алекс Якубсон, которого вы все прекрасно знаете. Алекс участвует в информационных программах в качестве спикера, в качестве эксперта, в новостных программах. И Алекс написал своему кумиру Борису Борисовичу Гребенщикову письмо в известной социальной сети. И, о чудо, кумир ответил. Такое бывает, такое случается. И Алекс вышел на меня, предложил. Конечно же, ну, я была несказанно рада. И получилось то, что получилось. Алекс, тебе слово. Приветствую тебя,
7: да, спасибо,
5: тоже.
7: Спасибо, Наташа. И, Борис Борисович, огромное спасибо, что вы откликнулись.
6: Здравствуйте.
7: Сегодня, можно сказать, день радости, используя как раз название одной из ваших песен для меня. Ваша музыка – это значительная часть, наверное, может, даже больше половины саундтрека моей жизни. И мы, когда вот готовились к передаче, Наташа предложила такую интересную формулу – разговор о времени, о жизни и о любви. И я хочу сказать о времени, о временах. Удивительно думать, что было время, когда я не был поклонником вас и поклонником рок-музыки. Это было где-то примерно до 11 лет моего возраста. Хотя с вашим творчеством я был знаком чуть раньше еще, потому что ваши песни звучали у нас дома. Мой старший брат приносил записи. Ну, я тогда думал, что вы один из бардов, но такой более какой-то вот странный, загадочный. Я помню песню «Я хотел бы опираться о платан». Я не знал, что такое платан, но это для меня, как бы для ребенка, звучало так очень загадочно. Вот. А потом случилась такая история. Одним морозным декабрьским вечером 1986 года, когда моего брата не было с нами, он был в армии в это время, несколько более старших его товарища пришли к нам в гости и весь вечер развлекали моих родителей и меня песнями, в том числе из вашего репертуара. И на следующий день после этого я проснулся, наверное, самым большим рок-фанатом, по крайней мере, в городе Харькове. Причем мне кажется, что самое сильное впечатление на 11-летнего меня произвела песня «Старик Козлодоев», как ни странно. Но если говорить серьезно вот о временах, есть люди, про которых говорят, что это свидетели эпохи, а про вас, мне кажется, можно сказать, что целые эпохи – это свидетели вашей жизни и творчества. У вас есть настолько разнообразные произведения, которые отражают разные эпохи, разные как бы ощущения. Например, «Сторож Сергеев» – это какое-то идеальное описание вот такой предперестроечной тихой советской жизни. «Государыня» – это выражение чуть ли не всей истории нашей, ну, страны, где мы родились. Песни типа «Московской», «Октябрьской» или, скажем, о смысле всего сущего, они как будто с годами только набирают актуальности. «Истребитель» – это вещь, которой 30 лет примерно, но она последние лет 10 просто самая у меня как бы в моем виртуальном плейлисте просто номер один. Как вам удается как бы жить одновременно в разных временах и быть, скажем так, летописцем прошлого, очевидцем настоящего и провидцем будущего?
6: Знаете, рецепт очень простой. Я из сегодняшнего момента никогда не выхожу. Я не тоскую о том, что прошло, не мечтаю о том, что будет. Я целиком вот в сегодняшней секунде. И поэтому, что сегодня подходит, то я и пою. И выясняется, что очень многое из того, что было написано много лет тому назад, вдруг каким-то чудом точно соответствует сегодняшнему моменту. Ну, слава Богу.
7: Да, вот я думаю, например, песня еще «Голова Альфреда Гарсии», просто если Альфреда на Диего заменить, это просто то, что мы видим на наших глазах сегодняшние дни. Кстати, если говорить вот о том, что вот вы... что-то подходит к какому-то времени. Просто я признавался в нашей с вами переписке в любви к вашему старому альбому, которому как раз, по-моему, 50 лет, «Притчи графа Диффузора». Мне кажется, что с этого альбома началась практически как бы мифология аквариума, его вот такая вот аура. Нету планов, например, перезаписать его в каком-то современном качестве?
6: А вы знаете, дело в том, что это просто невозможно. Потому что то, что было сказано однажды, повторять в лучшем качестве уже как бы даже стыдно. Если тебе нечего сказать сегодня, молчи. Но зарабатывать себе очки, повторяя то, что было сказано когда-то, это нехорошо.
7: Ну, мне кажется, песня «Мой муравей», по-моему, она была на этом альбоме, она потом была на более поздних альбомах, нет?
6: Нет, дело в том, что «Муравей» у нас появился в «Треугольнике» потом. Угу. И именно потому, что она показалась вот подходящей к сегодняшнему времени. Но просто повторять что-либо вот целый альбом – это невозможно. Бывает такое, что песня вдруг вырезают, и с ножом к горлу приступают и говорят: «Ну-ка, пой меня». Ну, окей, хорошо, что же я буду со своей песней ссориться? Нет, не буду. И выясняется тоже иногда, что очень часто попадают. Более того, бывает такое, что люди из зала закричат какую-то песню, и вдруг понимаешь: ага, я ее не вспоминал лет 30, ну-ка посмотрим. И тоже может получиться, что она опять-таки точно про сегодня. Вот мы только что мы были в Ташкенте, и из-за того, что это Узбекистан, вспомнилась песня «Тайный узбек», и вдруг оказалось, что она точнее всех остальных песен попадает в сегодняшнюю секунду, в сегодняшний момент, в сегодняшний день.
5: Я убеждаюсь действительно, что мой соведущий сегодняшний Алекс действительно серьезный фанат вашего творчества, поклонник вашего творчества. Возможно, я немножко не дотягиваю до уровня Алекса, но тем не менее новый альбом января, который вышел в январе этого года, я послушала «Странные новости с далекой звезды». И вспоминаю ваше выражение. Оно сейчас будет неточное. Я его воспроизведу по памяти. Вы как-то сказали, что все песни в мире про любовь. Ну и когда там вспоминается там, тот же «Бронепоезд на запасном пути», та же «Заводская проходная», вы говорите: да, это тоже про любовь, но в тяжелых условиях. А о чем новый альбом?
6: Он про любовь в условиях нелюбви. Потому что более безумного времени, чем сейчас, я, честно говоря, не припомню. И искренне всем говорю, что нам страшно повезло жить в такое время, и через 200-300 лет люди будут нам завидовать. Хотя, конечно, не исключено, что следующие времена будут еще абсурднее, но этого мое воображение уже представить себе не может.
7: То есть вы не согласны с китайской мудростью, что проклятие, чтоб ты жил в эпоху перемен?
6: Вы знаете, во-первых, на самом деле выясняется, что это совсем не древнекитайская пословица. Это было уже придумано потом. Mm-hmm. Нет, я считаю, что проклятие – это плохое описание. Mm-hmm. Я думаю, что нас всех такие времена испытывают на прочность. То есть как бы время говорит: ах, ты думал, что ты такой, а ну-ка давай-ка проверим, такой ты или нет, выдержишь ты это или нет, ты сможешь на это правильно среагировать или нет. И я с этим сталкиваюсь каждый день. Время все время меня пробует.
7: Вот насчет любви, кстати, я хотел просто признаться в любви к вашей любви, в том плане, что Я знаю, ну, есть огромное количество великолепных песен о любви на самых разных языках. Самая знаменитая, наверное, «Yesterday» великого сэра Пола Маккартни. Но я не знаю песен, которые бы настолько, как мне кажется, выражали сущность любви, чем ваши, например, «Почему не падает небо», «Ключи от моих дверей» или, скажем, «Камни в холодной воде». Вот это просто такая, как бы, реплика. А вопрос, кстати, если можно такой... Это вопрос не мой, это вопрос одной моей очень талантливой и знакомой, примерно вдвое меня младше. А какой у вас любимый динозавр?
6: Динозавр? Вы знаете, сравнивая всех, кого я помню, все-таки Т-рекс, наверное, лучше всего и поет лучше всех.
5: Борис Борисович, ну вот вы каждый год бываете в Америке.
6: Стараемся.
5: Вы в прошлом году тоже были с гастролями, верно?
6: Были, в Бостоне было страшно холодно, это я помню.
5: А скажите, пожалуйста, вот нынешний гастрольный тур, он будет каким-то особенным?
6: Он будет совершенно особенным, потому что то, что вы слышали раньше, все-таки была группа BG+, которая появилась в результате того, что мы из России, я и Костя, мы переехали из России в Лондон. А теперь вернулось ощущение того, что это аквариум. Во многом из-за того, что у нас с нами сейчас время от времени играет гитарист Лио Эбрамс, с которым мы работаем уже около 10 лет, наверное. Вот, и он добавил именно того ощущения, что это все серьезно и настоящее, и беспощадно. И, кстати говоря, ваш любимый истребитель вернулся в программу именно из-за Лео.
7: Борис Борисович, вот, кстати, вы упомянули, вот, что эти времена, они нас пробуют на прочность. Я хочу попробовать спросить вот такую вещь, я попытаюсь ее сформулировать. Знаете, вот есть такой, например, человек Александр Чернецкий. Я думаю, вы помните, кто это. В свое время, в 91-м году...
6: Хорошо, я помню, очень хорошо.
7: Даже вы участвовали, как бы сборы с ваших концертов в 91-м году, насколько я понимаю, шли на поддержку его лечения. А я харьковчанин, он тоже. Долгое время он был у нас рок-героем номер один, тем более, что, например, я уехал до того, как на авансцену вышли ребята типа Сергея Бабкина. Он переехал в Питер, он уже больше 30 лет живет там. И к огромному моему разочарованию многих других людей, вот он поддерживает, скажем, то, что делает сегодняшняя, скажем так, российская власть. При этом он не является, как бы, таким, ну, лоялистом, но он вот по своим поддерживает... по своим причинам. У него просто есть фраза в одной из песен «Времечко проверило, какой рок-н-ролл». И я вот думаю вот о чем. Понимаете, я вырастал на музыке вот этого всего, как бы, как казалось, великого братства. Это уже из другого, например, очень мне близкого и любимого мной исполнителя Дмитрия Ревякина. Я свято верил в веселое братство, гитар, длинных волос, цветов и так далее. Вот вы, Ревякин, многие другие люди, там Кинчев, Шевчук, Комакаревич, казалось, что это братство, что мы все по одну сторону. Я помню, как на фестивале, рок-фестивале в Харькове в 89-м году под песню «Религия» Чайфа все стояли, просто держались за руки, там кто-то зажигалки зажигал. И сегодня это братство распалось на две, а то и больше части. По одну сторону вы, Шевчук, ребята из Би-2, там, я не знаю, ну, из более молодых, Земфира, Александр Васильев, например, из Сплина, даже Лагутенко, к примеру. По другую сторону остались люди типа того же Чернецкого, типа Кинчева, типа Ревякина, про которого кто-то сказал, что у него по одной душе как будто разлом прошел. Вот вы как-то... Вот как для вас произошел этот момент выбора? по какую как бы сторону вы оказались, потому что про вас сегодня в Российской Думе говорят, что мы должны вырастить поколение людей, которые не будут знать, кто такие Гребенщиков и Пугачева. Вот вы как-то воспринимаете этот разрыв с людьми? Еще одного процитирую, если позволите, коллегу вот, нашего как бы порог цеху Кинчева. У него есть фраза: «Звучат голоса тех, кого я любил и ждал». Вот многих из этих людей я уже не дождусь, потому что, наверное, этот разлом он навсегда. Как это для вас проходит?
6: Вы знаете, я свято верю в свободу каждого человека думать то, что он хочет. Вот. Я не буду говорить о людях, которые занимают провластную позицию из-за выгоды, а таких достаточно много. Они просто, естественно, говорят: ну, бабки же здесь платят, все, чего, у меня проблем нет. Есть люди, которые, вероятно, по другим причинам придерживаются такой позиции. Это их право. Я буду защищать их право думать, как они хотят, как угодно. Они имеют на это право. Просто я позволю себе с ними не согласиться. Если человек одобряет убийство детей, ну, мне его жалко.
5: Борис Борисович, ваша цитата, сказанная много-много лет назад. «Большая проблема России – феноменальной неприхотливости большинства. Они жили на минимуме десятилетиями, веками. Если сейчас отключить в стране, например, свет или газ, ничего не произойдет. Начнут чем-то топить мебелью, например». Ну, почему ничего не меняется? Почему?
6: Ну, вы знаете, у древних мудрецов Индии по этому поводу много чего было сказано. Достаточно сказать, что не меняется, да и слава Богу. Просто дело в том, что я не очень понимаю людей, которые говорят: я здесь родился, я к этому бараку приписан, и я в этом бараке буду жить и умру. Мне кажется, что если ты родился на земле, живи на земле, Господи. Тебя же никто не привязывает к месту. Нет, люди хотят жить именно в этом углу, вот где я писал как ребенок в углу, когда мне было 5 лет, вот тут же я и умру, когда мне будет 80. Я не понимаю этого. Мне кажется, что если дана жизнь, значит, ну попробуй поживи везде. Узнай, каково живется на юге, на севере, на востоке, на западе. Для этого дана жизнь. Но есть люди, которые предпочитают замкнуться в кругу того, что они хорошо знают. Есть люди, для которых невыносима идея о том, что на улице говорят на другом языке. Мне, например, интересно. Интересно узнать новый язык и начать на нем говорить. Но если людям не интересно, но это их право. Опять-таки, это право я готов защищать.
5: А как вам в Лондоне живется?
6: Я не имею права так думать.
5: Как вам в Лондоне живется?
7: Я вот тоже хотел, кстати, спросить про города. Вот вы заметили, что прошлый приезд вы были в Бостоне, там было очень холодно.
6: Очень.
7: А меня вспомнилось опять же из 89 года с нашего фестиваля фраза другого замечательного, не столь широко известного, но замечательного музыканта Вадима Демидова из группы «Хроноп», а не из Нижнего Новгорода. Он, когда открывал свое выступление, он сказал, что у нас в Нижнем холодно, тогда еще был Горький, а у вас в Харькове тепло и хорошо, при том, что это был буквально конец февраля, начало марта. Вот мне просто хотелось тоже, вот интересно, ну вот вы теперь не в Питере, а вот как вам действительно живется в Лондоне, как вам бывает в Бостоне, какие в Нью-Йорке, там, я не знаю, в Сан-Франциско, какие-то города напоминают Питер чем-то, например, или они по-своему прекрасны для вас? Вот как... Не знаю, сравнительный анализ городов, где вам доводится жить и работать.
6: Ну, вы знаете, не будем забывать, что в городе Петербурге я жил не потому, что я мечтал там жить всю жизнь, а потому что мне было нельзя оттуда выезжать. Угу. До середины 80-х годов мы выезжали, группа «Аквариум» давала концерты в других городах с трудом, потому что нам этого не разрешали делать. Вот. И только в конце 80-х все это пошло, и шло, и вот идет до сих пор. И сначала открылась вся Россия, потом открылась дверь в другие страны, и потом открылся весь мир в итоге. И я люблю бывать в новых местах, мне интересно. Мне в каждом городе интересно, и чем больше я в нем бываю, тем больше мне интереснее узнавать, как люди живут, что здесь такого есть, что меня вдохновит на что-нибудь. Потому что вся земля разная, слава Богу. Знаете, и Сан-Франциско с Лос-Анджелесом, или Бостон с Чикаго, ну никак не сравнить, они разные, это страшно интересно. И я люблю и то, и то, и то, и то, и то, и мне хочется узнать как можно больше, пока я живой. Потому что, что такое старость, на самом деле? Когда человек начинает замыкаться в себе, когда ему новые впечатления, новая музыка, новые книги, новые слова уже не интересны. Когда он предпочитает держаться только за старое. Значит, человек старится. Мне пока еще хватает сил слушать новое, смотреть новое. И мне страшно интересно.
7: Ну, тогда, значит, вы только молодеете.
6: Ну, не знаю, вряд ли я молодею, но, по крайней мере, мне еще интересно. Скучно не бывает.
5: Борис Борисович, прочитала массу ваших интервью и всегда получаю просто колоссальное удовольствие, правда. И прочитала, что вы находите радость, вдохновение в каких-то мелочах каждодневных. Это пение птиц, природа, растения и так далее. А какие-то, не знаю, кулинарии вас радуют? Например, там какой-нибудь фалафель на Бейкер-стрит, например.
6: Как-то в детстве я был воспитан тем, что дают есть, то я и ем. Хотя я помню, что когда я впервые попал в Нью-Йорк в 87 году, я был, мягко говоря, удивлен, восхищен и обрадован и тем, что кухня, оказывается, бывает вкусной, что еду, оказывается, можно воспринимать как симфонию. И с тех пор меня это поразило. И до сих пор иногда, когда я про это вспоминаю, я так это воспринимаю. Потому что еда же это тоже симфония. Это так много разнообразных вот маленьких ощущений, которые сливаются во что-то подобное музыке. Но на самом деле, ну, еда – это хорошо, но я только сегодня прочел в источнике всей мудрости, которым теперь, безусловно, является телефон, прочел я, что ученые уже доказали, что проводить время на природе не просто полезно, а абсолютно необходимо для того, чтобы оставаться живым. И вот у меня во дворе сад, и вот я хожу по этому саду каждый день, и мне это не надоедает, потому что я как будто попадаю в Эдемский сад. И все время чему-то учусь новому, что-то вижу по-новому. И вот это, знаете, ощущение солнечного света сквозь листья зеленые – это удивительно целительная вещь. Вот если бы мы про это больше помнили, честно говоря, я думаю, уверен, что мы бы лучше жили.
7: Вот насчет Эдемского сада, вот у меня, ну, я так пытаюсь как бы подцепить к этой теме вот вопрос, который у меня был. Я извиняюсь перед Наташей, что мой вопрос, наоборот, он очень такой серьезный, такой груженный. Вот,
6: отлично.
7: Хорошо, спасибо, тем более спасибо. Вот, во-первых, мы, многие, кто вас слушают и за вами наблюдают, привыкли воспринимать вас как, ну, почти такое вот небесное существо, то ли Будду, то ли инопланетянина. И, во-первых, вот у вас есть песня «Скорбец», например, которая, мне кажется, она рассказывает вот о некоем вот таком тоннеле, через который вот Гребенщиков Будда спускается периодически на грешную землю, проникается этим скорбецом, потому что вам ангел там говорит в этой песне, что без скорбеца ты здесь не будешь своим. То есть, чтобы быть небесным существом, ты должен как бы пройти земную боль, так сказать. И вот получается, что часть вашего творчества – это вот такие более спокойные, просветленные песни. Песни, которыми… Вот у меня есть друг близкий, который не знаток рока вообще, но он поразил меня то, что он вспомнил, например, песню «Аригато, мама сан». Она очень такая, как бы, жизнерадостная, да. И вдруг вот вы как будто пролетаете этот тоннель, приземляетесь на земле, входите в этот скорбец, и рождаются полотна типа того же истребителя, типа «Мы никогда не станем старше», типа «Рок-н-ролл мертвая еще нет», «Волки и вороны». Вот, во-первых, это такой двойной вопрос. Во-первых, как сложился этот образ такого вот как бы не совсем здешнего существа? Вы это культивировали, это, или это случайно так органично сложилось? И как вы сами относитесь к тому, что к вам так относятся? Я предупреждал, что это очень груженный вопрос.
6: Нет, он совсем не груженный. Дело в том, что как бы это сказать, ведь каждый из нас живет в том мире, который он собирает по частям из того, что ему нравится. А мне очень повезло, потому что я читал хорошие книги, начиная с детства, и, знаете, и Толкин, и Урсула Ле Гуин, и, ну, не знаю, да хоть Уильям Гибсон, кто угодно. Огромное количество людей дополняют, дарят мне элементы своих миров, и как бы я в этом, получается, что я в этом мире и живу. Вот, и каждый раз, когда мы выставляем какое-то новое поздравление с каким-то праздником, ребята, которые со мной работают, говорят, вот кого мы будем сегодня включать, кто будет у вас на картинке появляться. И у меня появляются и из «Звездных войн» кто-то, и появляется Гэндалф, и появляется Радагаст, и кто-то еще, не знаю, Джонни Депп, как Джек Спэрроу. И вот из всех этих миров и создается тот мир, в котором я на самом деле живу. Потому что согласитесь, когда вы идете по улице, это не то, что вы выбираете жить в этом мире. Это достаточно случайно. Но если вы будете осматриваться, вы заметите, наверное, что постепенно мир складывается именно по тем шаблонам, которые вам нравятся. Вы ходите по одним улицам, по другим не ходите. То есть мы так или иначе выбираем тот мир, в котором мы живем. И чем сильнее мы, тем больше у нас выбор.
7: И вы потом, кстати, дарите свои миры, мне кажется, другим людям, потому что вот я хотел заметить, что вы упомянули Толкина. Вот просто мне кажется, что вы дали, как бы, мир Толкина, поделились с ними, им с остальной русской, там, тогда еще советской культурой. Вы также поделились ирландской культурой, японской культурой, карибской культурой. С вас во многом начались вот эти самые разнообразные направления, которые сегодня даже люди не совсем понимают, что, в общем-то, вы...
5: Минуточку. Конечно. У каждого свой БГ, ребят.
7: Да, абсолютно.
5: Давайте все-таки я тоже вспомню мой любимый альбом «Песни рыбака» и песню любимую «Как оно было тогда, так оно и есть. Сегодня я прощаюсь, послезавтра я опять буду здесь». Борис Борисович, это омаж Харрисону и его сита Тару из Norwegian Wood, или как?
6: В смысле? А там ну, сита вот есть?
5: Да.
6: или я это... сейчас даже не помню.
5: Да?
6: Я помню, после этого я опять... По-моему, я там играл на слайд-гитаре. Нет, вам не показалось, потому что на самом деле индийскую музыку мне подарил именно Джордж Харрисон. И поэтому, естественно, они... Музыка Битлз и музыка вот всех людей, которые жили и создавали музыку в те времена, она во многом, они как полубоги, они создали вселенную, в которой я живу. Они научили меня слышать. Вот, и поэтому я им обязан всем и всегда с радостью это говорю. И всему, что я умею, меня научил Харрисон, например. Ну, не только он, но он тоже. И мне очень повезло, что мне удалось с ним поговорить, и не один раз. Это было очень интересно. Это я к тому, что мы живем в совершенно волшебном мире. И то, что мы захотим, исполняется.
7: Кстати, если позволите, я вспомню одного человека, которого вы близко знали, и которого я тоже знал, когда он приезжал в Америку, и вот вы говорите, вас всему, что вы знаете, научил Харрисон, и вы с ним пообщались, а этот человек в свое время написал письмо Леннону, если не ошибаюсь, и получил на него ответ еще году где-то в 70-м. Это Николай Иванович Васин.
6: Коля, конечно, был фантастической фигурой, абсолютно. Я счастлив, что мы с ним очень много времени провели вместе. Легендарный человек был.
5: Борис Борисович, а вы сказали, что в мире случаются чудеса, и нужно верить в волшебство, обязательно произойдет. А я вот хотела бы, чтобы когда-нибудь, хотя история не любит со слагательным наклонением, тем не менее, я бы хотела, чтобы когда-нибудь, через много-много лет, президентом Америки стала женщина. Но не такая безвольная, не такая пустая, как Камала Харрис, например, а такая железная леди, железная магнолия, как Маргарет Тэтчер. Такое возможно? На ваш взгляд?
6: Тут я не берусь говорить, потому что политика – это не мой мир, и я абсолютно бессилен его описывать и думать о нем. Это не мое. Политика... Я вырос в ситуации, когда политика была врагом всех. И когда тому, что говорили по телевидению и радио, никто не верил. Это огромная страна не верила ни единому слову из того, что говорится по телевидению. Это меня многому научило. С тех пор у меня есть здоровый скепсис. Поэтому по поводу властителей и властей я говорить ничего не буду. Бог с ними. Дай Бог.
5: Ну что, нашу, ребят, пока... Дышит грудь, пока сердце бьется, Алекс, апокалипсис перебьется.
7: Огромное спасибо, Борис
5: Борисович. Спасибо вам большое.
6: Спасибо.
7: Всего хорошего.
5: Спасибо.
7: Ждем
5: вам. А я хочу обратиться к нашим...
6: Всего доброго.
5: Спасибо вам, Борис Борисович. Это счастье какое-то, правда. Я хочу обратиться к нашим зрителям. Следите за концертной жизнью в ваших городах. Не пропустите концерт Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум» в мае. Большой гастрольный тур американский «Аквариума» и «БГ». До новых встреч.

много лет назад, в тени чужих мостовых, я увидел тебя и подумал, как редко встречаешь своих. Как оно было тогда, так оно и есть. Сегодня я прощаюсь, послезавтра я опять буду встречать.

я сам себе господин. Кто бы ни был со мной, я все равно изначально один. Вышел из пламени, отсюда вся моя спесь. Но если я прощаюсь, послезавтра я опять

омерзительный нрав. Я не могу принять сторону, я не знаю никого, кто не прав. Но в мире есть что-то, чего не выпить, не съесть. Если что-то не так, то послезавтра я опять буду здесь. Никого внизу и никого наверху. Я бы соврал, если бы сказал, что я в курсе. Но Бог не ангел, он просто такой, как он есть. И если я прощаюсь, послезавтра я опять буду здесь. Сегодня я прощаюсь, послезавтра я опять буду здесь.

0: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Дюма Мини-Мувинг каждую неделю отправляет грузы из Нью-Йорка во Флориду и из Флориды в Нью-Йорк, останавливаясь во всех штатах по дороге. Дюма Мини-Мувинг помогает переехать в другие штаты семьям, студентам, бизнесам. Без стресса, без переплат, просто и надежно. Звоните прямо сейчас. 347-206-1036. Маленький груз, большое доверие. 347-206-1036, 347-206-1036.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Саппорт Дэвидсон Радио». Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира. Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио. Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивные отношения к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.

0: В Нью-Йорке 10 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Всем привет, в эфире программа «Честное слово», ведущий Дмитрий Низовцев. На популярной политике, во всем самом важном, актуальном мы говорим с нашими гостями. У нас в гостях кинокритик Антон Долин. Антон, здравствуйте.
1: Привет, Дима, привет всем.
0: Новостей много на этой неделе, но хочется начать с прошлонедельной, хотя лучше бы ее не было. Режиссера Юрия Мамина признали иностранным агентом, как признали, как будто там такое тотальное признание сделали на агента. Понятное дело, что это за его политическую позицию, возможно, за его YouTube-канал или за какие-то еще высказывания, но YouTube-каналов много. А так, судя по всему, вес ему, который позволил попасть в этот самый список Минюста, дали его фильмы. На ваш взгляд, эти фильмы идут вразрез сейчас с той идеологией, которая есть? Или идеология это 2000-е, 2020-е годы, а его фильмы это 80-е, 90-е, и на самом деле никакого урона вот этой самой путинщине они дать не могут?
1: Я думаю, что фильмы не могут никакого урона причинить существенного, но это я говорю без желания эти фильмы обесценить, они совершенно замечательные. Я думаю, что просто их сегодня так массово не смотрят. Мой любимый фильм «Мамина бакенбарда» я в какой-то момент пытался найти легально на какой-то платформе, совершенно не нашел, то есть он, конечно, где-то в интернете там существует, но это надо было еще и покопаться. Мамин прекрасен, во всяком случае, я не слежу за его как бы деятельностью последние годы, какой-то публицистической, но не из принципиальных соображений, а просто потому, что все-таки

0: моя профессия работа следить за фильмами, и я давно ничего нового от Мамина не видел. По-моему, он сейчас не занимается кинорежиссурой, в самом случае не занимается точно так активно, как когда-то. И я думаю, что вы не совсем правы, когда говорите, что это все за фильмы признано. Я думаю, что надо это слегка переформулировать. Хотя это все немножко гадание на кофейной гуще. Тем не менее, мне кажется, что вообще кто такие иноагенты в глазах государства, там, тех инстанций, которые составляют эти списки, их назначают. Это люди, обладающие определенным интеллектуальным капиталом и обладающие, ну, каким-то влиянием. То есть в основном это интеллектуалы публичные, чтобы мы не вкладывали в это тоже странноватое словосочетание. Это люди слова, у которых есть определенная аудитория и вес. То есть авторитет. Ну, иногда эта аудитория существует онлайн, живет, иногда офлайн у кого-то, такое тоже бывает. В общем, человек, который публично выступает, и если этот человек пользуется авторитетом и выступает против правительства и партии, да, против войны, против Путина, против репрессий, то этот человек становится иноагентом. Я думаю, что Мамин именно это делает, выступает, судя по всему, а вот вес, который у него есть, он действительно создан его фильмами. Этот вес существует исторически уже довольно давно, я думаю, что если люди, я предположу, которые Мамина уважают, знают его точку зрения, его позицию, при этом и не смотря его фильмов или видев какой-то один из них. Для меня же, конечно, ну, по понятным причинам, профессиональным, он прежде всего режиссер, вот, хотя я не сомневаюсь, что также он благородный, честный человек, и вот эта комбинация его иноагентом и сделала.
1: Бакенбарды – это такой любимый как будто бы в интернете фильм. Все говорят, вот посмотрите его, посмотрите, там много что предсказано. Кроме Бакенбарда, что-то еще рекомендуете, что-то еще вы любите или у Юрия Мамина? Ну, дай бог, чтобы Бакенбарды люди, конечно, посмотрели, но тем не менее.
0: Я люблю все его вот как бы первые классические фильмы очень сильно. Первый из них называется «Праздник Нептуна», и в свое время он в перестройку произвел просто сенсацию, и эта сенсация тем интереснее, что фильм-то короткометражный, это вообще редкость. Если вы начнете вспоминать, какие короткометражные фильмы в Советском Союзе как-то прогремели, то этот список будет, не знаю, по пальцам одной руки пересчитать. Ну, это те проблемы, которые всегда были у короткого метра в любой стране. У него нет нормального проката, его непонятно куда воткнуть и как показывать. Но это было настолько смешно и нежно и классно. Это как бы сатира. Она на самом деле напрямую увязывала советскую реальность. Это было вот начало первых перестроечных фильмов, когда можно было уже смеяться над этим. Вот, с традициями, условно говоря, Гоголя и Салтыкова-Щедрина. Вот. Но при этом материал был настолько узнаваемый и современный для 80-х, что люди обалдели. Это очень смешно. Это я специально так рассказываю, немножечко обобщенно, чтобы не спойлерить. Он маленький, если его заспойлерить, все рассказать, то и ничего не останется. Вот. Потом был фильм «Фонтан». Это тоже великая картина. В центре ее метафора. «Фонтан» — это не совсем фонтан. На самом деле это все фильм про ЖКХ. Но в то же время он про духовное сопротивление советской системе, которая вся прогнила, как старый советский дом, и от нее ничего не осталось. Но это духовное сопротивление, прогнившая система, все это звучит очень пафосно, а фильм комедия, поэтичная комедия. Она когда-то мне просто взломала мозг. Если над «Праздником Нептуна» я просто смеялся, то вот это действительно было ощущение чего-то совершенно нового, которое бывало часто от перестроечных фильмов, от «Покаяния», от «Маленькой Веры», от «Сценического синдрома» Киры Муратовой, вот от «Фонтана». Вот, а потом уже наступили бакенбарды, я не помню точно год, но, по-моему, это все еще советское время. То есть это не 91-й, а 90-й год примерно, но это точно стык СССР и пост-СССР. Вот, и бакенбарды – это изумительнейшая картина. И для тех, кто не знает, это про то, как в маленьком… Это сильнейшее постмодернистское кино. Местами даже закос под мокюментари, тогда, конечно, слова такого никто не знал, который превращается в искусствоведческий диспут, который, в свою очередь, вырастает в разговор о корнях фашизма. И фильм радикальнее, чем очень многие, не знаю, украинские публицисты сегодня, потому что он показывает, как русский фашизм, который в перестроечные, постперестроечные годы, в начале 90-х был очень силен, фашизм, национализм, как он растет из преклонения перед Пушкиным. Ну, конечно, из фильма можно сделать вывод, что вместо Пушкина можно подставить Ленина, можно подставить Маяковского, как в концовке фильма, и кого угодно еще. Но там это происходит именно из Пушкина. И понятно, что из фильма, что Пушкин – это вовсе не какая-то такая святыня, которая всегда несет свободу, либерализм, борьбу с царизмом и вообще какие-то прекрасные вещи. Что эти самые бакенбарды можно прилепить к чему и кому угодно и заниматься страшнейшими практиками, то есть фактически там такие… Ну, я не знаю, чернорубашечники, да, что ли, начинают маршировать по улицам провинциального российского или все еще советского городка в ритм с поэзией Александра Сергеевича. Вот, действительно, это визионерская картина. Она предсказала многое, но она описывает реальность того времени очень точно. Ну, а потом был фильм «Окно в Париж», он весь о том, почему русский человек или советский человек или постсоветский человек не то же самое, что европейский человек. Почему и как ему сложно стать человеком мира. И это очень тоже сложная, на самом деле, проблемная зона. Она совсем не такая забавная, а фильм – это нежная комедия при этом. И «Окно в Париж» – это, конечно, тоже своего рода шедевр. Но вот что получается у нас. 4 фильма, или если мерить только полнометражными, 3,5 фильма, каждый из которых в своем роде выдающийся. Более поздние работы Мамина, «Не думай о белых обезьянах» и «Горько» они назывались, «Другое Горько», на мой взгляд, очень сильно уступают этим. Но их вполне достаточно, чтобы войти в историю.
1: Да, присоединюсь к своей чести, все их видел, и насколько мне можно, согласен полностью с Антоном, особенно «Праздник Нептуна», если думаете, что выбрать. Он короткометражный, с него, наверное, и стоит ознакомление начать, это абсолютный шедевр, хотя, кажется, такой простенькая, незамысловатая лента, но тем не менее. Если говорить так мощно, перекинемся от прошлого к современности, фурор сейчас творит фильм «Майкл», фильм про Майкла Джексона. Удалось уже посмотреть его, и, между прочим, в IMAX, похвастаюсь. А при этом, не знаю, согласитесь вы или нет, там, по сути, нет конфликта. То есть, вот есть успешный Майкл Джексон, который развивается, развивается, развивается, слегка ему кое-кто мешает, ну, совсем уже не буду спойлерить, кто ему мешает, но в целом он катком по всем проходится и возвышается. И, казалось бы, фильм без особой интриги, фильм, где добро прям побеждает каждую минуту, но он набирает совершенно огромные цифры в прокате. Вы понимаете, почему так? Казалось, что надо было, чтобы было противостояние чего-то с чем-то, был конфликт, а здесь его нет, но фильм супер успешный, по крайней мере, первая неделя по проката.
0: Ну, я начну с того, что когда мы говорим о каком-то феноменальном успехе какого-то фильма, в большей степени, чем когда о провале, очень трудно найти причины быть в них уверенных. Это всегда как бы сочетание факторов. И здесь тоже. И у меня есть, скажем так, 2 возможных объяснения успеху Майкла, который я считаю просто очень плохим фильмом. Плохим и некачественным фильмом. В художественном смысле. Кстати, забавно, что со мной согласен режиссер этого фильма Антуан Фукуа. Я написал рецензию, когда вот в «Медузе», ну, соответственно, это было на прошлой неделе про Майкла. Я там написал, что, ну, это действительно так, это не то, что я придумал, это факт известный, что фильм очень сильно контролировали члены семьи Джексона, его как бы наследники. Их очень много. Там фамилия Джексон просто пестрит в титрах. Вот. И что они, очевидно, не позволили выйти ни на какие опасные темы. Главная опасная тема, конечно, тема педофилии. Даже если оправдывать Майкла Джексона и говорить, что он ни в чем не был виноват, но все-таки были судебные процессы при его жизни как минимум 2. Вот. Но фильм просто до них не доводит. И вообще никак не намекает на эти проблемные зоны, не намекает на то, что главный герой, заглавный герой, хотя бы в чем-то не безупречен. Вот. И, короче говоря, изначально я знаю, что продюсеры хотели эту тему затронуть, но затронуть из лучших соображений, то есть они хотели показать, что Майкл Джексон был вообще-то очень хорошим человеком, и это все наветы. Но семья не дала даже этого сделать. И так возникла идея того, чтобы разделить на 2 части, хронологически непонятно еще будет ли вторая, но теперь с таким успехом, наверное, все-таки будет. И первая часть просто не доходит до постройки поместья Неверленд, где все и творилось. Вот. И Антуан Фукуа, как появилось уже после моего репортажа, моей рецензии, появился репортаж анонимный со съемок, где рассказывали, что Антуана на съемках прозвали Вентуан, потому что он свой Вен убегал. Он убегал оттуда от контролирующих Джексонов, чтобы оттуда режиссировать, чтобы никто не мешал. И его настолько достал контроль над каждой сценой, что монтаж финальный якобы вообще даже не он делал, что он просто в 2025 году слился и сказал, все, я съемки вам довел, дальше делайте с этим, что хотите. Вот, еще раз, это некий слив, это не то, что официальная информация. Поэтому возникает большой вопрос, что делать со второй частью. То есть они, наверное, какой-то материал отсняли, но говорят, что не больше трети. Сам режиссер, который вообще знаменитый режиссер, хороший режиссер, автор коммерческой такой франшизы «Великий уравнитель» и очень хорошего фильма «Тренировочный день», который когда-то Дензелу Вашингтону Оскара принес, он сам этот фильм оценивает крайне низко. Так вот, вернусь. У меня есть два объяснения этого сенсационного успеха, несмотря на то, что это, по-моему, что называется, объективно плохое кино. Вот. Ну, качественное, но плохое, именно как художественное произведение. Первое объяснение примерно то, о чем говорите вы. Что людей задолбали вот эти светотени, оттенки серого, сложности психологические, что они хотят простого, радостного, однозначного. Вот певец, он гениальный, смотрите, как он классно поет и танцует. И радуйтесь этому. И что, возможно, людям нужно именно это. Отчасти эту гипотезу подтверждает успех художественно гораздо более веского произведения фильма «Проект «Конец света» недавнего с Райаном Гослингом». Замечательная как раз картина, в отличие от Майкла. Но тоже ей свойственна некоторая бесконфликтность, такая абсолютная цельность, позитивность, какая-то целеустремленность, как будто его делали какие-то заблудившиеся во времени шестидесятники, вот, где все про то, как двое ученых объединились, чтобы спасти Вселенную. И спасли. И типа все хорошо. Вот. Второе объяснение успеха Майкла, оно гораздо примитивнее. И наверняка не без этого все-таки. Очень часто успех байопиков связан с тем, ну, с возрастно-социальным срезом тех, кто является фанатом данного исполнителя. И как много вообще этих людей. То есть, другими словами, люди пошли на «Богемскую рапсодию», где была, кстати, такая же хрень. Там поменяли режиссера за время работы над фильмом. Был Брэд Траттер, потом его заканцелили, отставили. Продюсеры сами завершали монтаж. Было ясно, что проект какой-то стрёмный. А дальше гигантский успех, колоссальный. А теперь у Майкла еще больше успех. Несмотря на то, что критики все просто брызжут ядовитой слюной. То, что я сейчас говорю, это еще очень мягко, на самом деле. Вы почитайте американскую прессу. Да вот, люди просто любят Майкла Джексона. Они пошли в кино посмотреть на Майкла Джексона. Тем более, что Джафар Джексон – это родной племянник Майкла Джексона. То есть там реально ДНК тоже. И вообще, ну, как бы это человек того же рода, той же семьи. Там вся семья присутствует в фильме, правильно? Не только продюсеры за кадром, но и в кадре есть Джексон Файв. То есть родители, братья, сестры. Все там есть. И они пришли вот посмотреть на реинкарнацию своего любимого артиста, который, к сожалению, умер молодым, было всего 50 Майклу Джексону. И вот теперь он опять молодой, еще моложе, поет, танцует, как новенький, как это классно. Ну вот и все причины.
1: Если говорить еще про этот фильм, не могу не указать на то, что там же была история, где часть фильма была переснята, и это было даже не по настоянию многочисленных Джексонов, которые есть в титрах, а, насколько я понимаю, потому что по условиям судебного соглашения с родителями одного из детей было запрещено эту историю поднимать в каком-либо творчестве, и поэтому переснимали. Не могу не указать, потому что часто об этом не говорят. На ваш взгляд, это лишает чего-то широкую общественность, что вот о чем-то говорить нельзя или нет?
0: Но это касается второй части, которой пока что нету, и которая, на самом деле, я говорю, учитывая конфликт с режиссером, может быть, и не появится на свет, мы не знаем. Мне только очень нравится шутка, что если этот фильм называется «Майкл», то вторую часть надо назвать «Джексон». Вот. Ну, хороший, мне кажется.
1: Да.
0: Это не моя.
1: Окей.
0: Кого-то прочитал западных коллег. Я не знаю, мне кажется, что фильм «Джексон» может и не появиться, и тогда... Ну, потому что это, с одной стороны, все дико интересно. Вот если посерьезки сделать фильм, про обвинение в педофилии, про все эти пластические операции, про то, что он выглядел уже как человек-невидимка, закутавшись так, что нос торчал и прятал глаза за темными очками. Вот все это попробовать вскрыть всерьез. Это какой-то такой получится человек-невидимка или человек-слон. Это целая какая-то за этим драма. И это было бы очень интересно. Я вот такой фильм бы посмотрел. Но, видите, с одной стороны, семья не хочет, с другой стороны, семья этих жертв Джексона или предполагаемых жертв Джексона, которые на него подавали иски, против него тоже не хотят. С третьей стороны, продюсеры имеют, даже если у них вообще нет позиции никакой, имеют все права подумать, что если так хорошо зашла картина, где нету никаких проблем и конфликтов, надо сделать и вторую такую же, где еще больше будет плясок и пения, а больше ничего. Вот, я не знаю, что из этого получится, посмотрим. Могу сказать, что я, когда смотрел этот фильм, удовольствие получал только в те моменты, когда какие-то из моих любимых песен звучали, звучит за кадром фонограммы, и я начинал притопывать ногой, и мне как-то переставало, хотеть смотреться каждые 5 минут на часы, сколько там еще осталось до конца.
1: А если еще немножечко поговорить про этот фильм, я так понимаю, что публика как будто бы вот не заметила ту самую историю про тотальную отмену Майкла Джексона, все эти «Покидая Неверленд». Вы вначале об этом сказали, но просто меня действительно удивило. Я и сам из тех, кто скорее сторонник Майкла Джексона, чем тот, кто верит в отменяющего фильма, но тем не менее было удивительно, что прокатился «Покидая Неверленд», что Майкла Джексона откуда-то вырезали, и вот выходит фильм с таким большим охватом, с такой большой популярностью. Это пока показывает, что компании не работают на самом деле, и в интернете они есть, где-то они есть, но на самом деле широкой публике как-то все равно. Если они любят исполнителя, они будут любить его все равно.
0: Я, если можно, дам очень скучный ответ. Понятно, что веселее было бы какой-то однозначно да или нет, но его нету. Вот сейчас, например, начался тур Оксимирона. Предыдущий тур был перенесен по ряду каких-то причин, но очевидно, что одна из причин, по которым был перенесен, это вот этот скандал, вызванный подкастом. Вот с обвинением в груминге несовершеннолетних. Ну, кто вдруг не знает, из наших зрителей, слушателей, те легко могут погуглить и найти. Вот, и я знаю, что какие-то концерты уже отменились, но какие-то с успехом идут, и на них куча народу все нравится, а каким-то людям не нравится. Мне этот вопрос с того момента, как впервые бомбанул Мету, все время задают. Как друзья и коллеги, так и, ну, как бы те, кто у меня пытается брать интервью или какой-то комментарий. Так все-таки надо разделять артиста, ну, в смысле, творчество этого артиста. Понятно, что все, кто любит Майкла Джексона, на самом деле мало чего о нем знает. Им нравится музыка. Ну, музыка, слова, материал нравится. Вот, то же самое с Оксимироном и с кем угодно. Надо ли разделять артиста и человека, личность, которая может быть очень противной личностью, которая, может быть, делала какие-то ужасные поступки, а творчество было великолепное. Вот, ответ у меня есть. С самого начала он никогда не менялся. Я сейчас его еще раз скажу. Он простой и, еще раз, скучный. Все зависит от уровня вашей любви. Ну, представьте, что вам вопрос задают про вашего друга. Вот у вас есть друг. Он сделал что-то очень плохое. Может, ушел от налогов и за это усадили в тюрьму. А может, изнасиловал кого-то. А может, он изнасиловал, говорит, было не насилие, а на самом деле любовь. И тут уже как веришь, не веришь. На самом деле, в конечном счете все зависит от того, насколько это близкий твой друг. Или, не знаю, вот твои близкие, тоже об этом все время спрашивают, в России, а может, иногда и не в России, поддерживают войну и говорят, Путин молодец. Это повод рвать с ними отношения навсегда. Будь то мать, будь то брат, будь то жена или муж, ребенок. Или нет? Ответ есть. Он зависит от меры вашей любви. То есть иногда самый близкий человек тебе скажет что-то такое, что перестанет быть близким человеком. А иногда этот человек может самую страшную фашистскую пургу гнать или что-то делать, и ты всегда ее защитишь. Вот придет к тебе закадычный друг, скажет, я совершил убийство. Ты позвонишь в полицию, закроешь перед носом дверь или скажешь, вот в моей кладовке можешь пока переждать спрятаться, а я пока узнаю, куда тебе ехать. Как ты поступишь? Есть ли здесь некая модель поведения, которая, в кавычки возьмем это слово, правильная или нет? На самом деле модели нету. Зависит от того, что это за человек, кто он для тебя, насколько твои чувства твоей любви к этому человеку могут возможную брезгливость, отторжение преодолеть. Вот. И поэтому это ответ на вопрос про Майкла Джексона. Я не считаю, что кэнселинг не работает. Мне кажется, что любовь к Майклу Джексону просто сильнее, чем этот кэнселинг. Вот и все. Я даже страшно скажу. Мне кажется, если в какой-то момент будут более веские доказательства, потому что сейчас нету здесь консенсуса в обществе по части домогательств, будет огромное количество людей, которые будут на это, махнув рукой, говорить: неважно, я все равно его люблю, я с ним вырос, эта песня – это главное, что есть в моей жизни. Ну и что, мы этих людей будем упрекать, что ли? Что можно такое сказать? Это то, как ты с собой договариваешься. В конце концов, если мы люди высококультурные, интересуемся не только поп-культурой, но и мировой культурой, то стоит копнуть в прошлое, и среди великих писателей обнаружатся антисемиты, рабовладельцы, крепостники. И среди композиторов все они были абьюзеры, все они были, если мужчины, то стопроцентными загинами. То есть это кошмар просто. И из этого вовсе не следует, что это нормально или что это хорошо. Из этого просто следует, что любовь к искусству, а иногда любовь к человеку, бывает сильнее рациональных аргументов и морали.
1: Да, в конце концов, я говорю сейчас с поклонником Рихарда Вагнера, который этого не скрывает, и хоть и все и
0: Очень
1: понимает
0: люблю.
1: про Рихарда Вагнера, да. Если говорить про вечное и любимое, и долго любимое, на минувшей неделе вспоминали жертв Чернобыля, потому что было 40 лет трагедии, и раз вспоминали про трагедию Чернобыля, то вспоминали и сериал, который прогремел несколько лет назад, и каждый, ну, мне кажется, уже каждую неделю выходит какой-то сериал, который легендарный, крутой, и посмотрите, нельзя его не посмотреть, но проходит 70, не ошибаюсь, лет после сериала «Чернобыль», а его до сих пор вспоминают. И Дятлов, и Легасов, хотя это реальные люди, они до сих пор в сознании многих, это персонажи сериала. А вы понимаете, почему сериал «Чернобыль», который не был даже первым произведением об этой трагедии, стал таким эпохальным и до сих пор вспоминаемым?
0: Ну, на мой взгляд, это тоже гениальное произведение. То есть я начну с того, что гениальность в искусстве – это то, что мы можем заявить, можем это постулировать, но очень трудно это доказать, и совсем невозможно создать это искусственно. Вот, я могу только сказать по прошествии времени, что, видимо, все-таки это была гениальность, прежде всего, Крейга Мейзена, шоураннера этой истории, в большей степени, чем Рэнка, режиссера, потому что у Рэнка были какие-то сольные потом проекты, они были вообще никуда не годные. Вот, а Крейг Мейзен все-таки не уронил, хотя ничего такого же уровня не создал, не уронил свою репутацию после Чернобыля. Я думаю, что, как это часто бывает в кино, еще чаще в сериалах, это все-таки момент не только и не столько даже личного таланта какого-то создателя, сколько звезды, которые сошлись, и факторы, которые соединились. С одной стороны, Чернобыль вышел очень вовремя. Дело не в этих вот памятных датах, они на самом деле на человечество сильно не влияют. Но было ощущение, что опять вот-вот как бы бомбанет, а что-то сейчас плохое, глобальное случится. И ведь именно так и произошло. Сейчас мы уже это постфактум можем сказать. Вот, это набухшее ощущение какой-то грозы в воздухе в Чернобыле было очень здорово выражено, и весь мир, смотря этот сериал, почувствовал. Второе, это был, мне кажется, исторически сильнейший пример действительно очень серьезного исследования материала другой страны, другой культуры, другой эпохи. То есть я удивляюсь до сих пор, что нашлись голоса, которые обвиняли Чернобыль в клюкве. По-моему, это самое вообще клюквенное кино об СССР, которое когда-либо за пределами СССР было снято. Ну, наверное, тотального уровня аутентичности невозможно добиться, да и главное, не нужно. Да, мы же не уличаем Шекспира, что у него там в «Ромео и Джульетте» Верона не совсем настоящая, да и говорят все по-английски, а не по-итальянски. Мы все равно за этим чувствуем эту Верону. Эта история правда случилась в Вероне. Он ее на свой лад пересказал. И здесь Крейг Мейзен на свой лад, конечно, рассказал драму Чернобыля. Вот, когда-то у меня была то ли лекция какая-то, то ли еще что-то, где я подробно в каждой серии расследовал, ну, как бы расследовал, анализировал, пытался понять, почему это так работает, почему это именно сериал, и нельзя все это склеить и сделать полнометражным фильмом, потому что в каждой серии свой отдельный ракурс этой трагедии, и в этом отношении фильм, ну, сериал похож, конечно, на книгу Светланы Алексеевича «Чернобыльская молитва», которая явно вдохновила, это очевидно, авторов на этот сериал. То есть это разные голоса. Это тут история любви, тут история конформизма, тут история бюрократического факапа. Тут просто детектив, расследование, как оно, с чего все и почему началось. Вот, актерски это тоже было колоссально. Это, между прочим, первый, если не ошибаюсь, был проект, который свел снова воедино Стеллана Скарсгарда и Эмили Уотсон, актеров из «Рассекая волны» Ларса фон Триера, которому Ларс фон Триер завтра исполнится 70 лет. Загодя говорят, не поздравляет, но я поздравляю, потому что я не суеверен. Вот, когда-то он снял эту великую картину в 96-м году, она принесла ему гран-при в Каннах, и эти двое артистов, никому туда неизвестные, были открыты миру этим фильмом. И вот они снова оба потрясающе сыграли в «Чернобыле», причем героиня Эмили Уотсон, она одна из немногих полностью придуманных героинь, что сразу челлендж для актрисы, дать ей как бы плоть в сравнении с людьми, у которых были прототипы, или которые очень точно играют по историческим каким-то вот этим лекалам, а она нет. Тем не менее, совершенно прекрасно. Ну и, конечно, я не могу не отметить, что Джесси Бакли, которая только что получила Оскара за главную роль в фильме «Хамлет», вот только что. Вот, замечательная актриса, сейчас она играла невесту Франкенштейна, вообще кого она только не играет, она огромное дарование, она была открыта в Чернобыле. Там она играла вот жену пожарного и практически была главной героиней одной из серий, и, по-моему, она грандиозно, колоссально это сыграла. Я это тогда впервые видел, хотя это не была ее совсем дебютная роль. И, посмотрев, сразу сказал себе, что вот эта девушка очень далеко пойдет, она совершенно грандиозная. Так оно и получилось.
1: Поразительно, я от вас узнал, что кто-то обвинял сериал в клюкве, потому что я как раз смотрел и удивлялся тогда в те годы, что надо же, можно было вот так вот снять, чтобы у русского человека не вызвало никакого протеста, все снято хорошо, без балалайки, медведя и как-то достойно. Несколько провокационный вопрос, но не могу не задать, перекликается ли, на ваш взгляд, то, что было в Чернобыле тогда, с тем, что есть сейчас, актуально ли по-прежнему происходящее, тем более, что в России трагедий-то, ну, дефицита нет.
0: Но если вы про Туапсе, то да, это
1: Да.
0: не выйдем, думали сейчас и не я. Эту параллель с Чернобылем все проводят, и не только по части как бы масштабности катастрофы. Ну, я, собственно, не знаю, мне не хватает компетенции, чтобы этот масштаб сравнивать, не могу. Вот, но кадры, которые утекают в сеть, они очень страшные. А по тому, скорее, как это все заметается под ковер, заминается, и как медленно работающая государственная машина, которая сейчас вся на самом деле нацелена на другое, на войну, вот, и на подавление каких-то несогласных голосов. Как это и показано в сериале «Чернобыль», больше думают о том, как заткнуть глотки тем, кто говорит что-то не то, чем о том, как реально бороться с гигантской бедой. Вот. И это очень интересное, видимо, очень советское явление. Ну, наверное, не чисто советское, наверное, много где бывало, но в СССР и в постсоветской России точно это есть. Когда катастрофа, в принципе, являющейся экологической катастрофой, какое бы ни было ее происхождение, даже человеческая ошибка или человеческая диверсия, но вот это угроза для экологии, то есть для всего живого, и по-прежнему государственная машина работает только на то, чтобы цензурировать голоса об этом, не давать кому-то действительно вслух сказать о том, как это страшно, вместо того, чтобы действительно бороться с кошмаром происходящим. И это мы наблюдаем снова сейчас. Вот. Ну, это очень ужасно. Я желаю всем, вне зависимости от их, не знаю, политических платформ, взглядов, всем, кто оказался в эпицентре этой жути, во-первых, просто сохранить жизнь и здоровье, насколько это возможно. А во-вторых, чтобы все оно нормализовалось, потому что война войной, вот, понятно, к чему война приводит, в том числе и к такому, но жизни мирных граждан должны быть, конечно, вне зависимости от каких-то дополнительных факторов, должны оцениваться иначе, чем жизни комбатантов, и, конечно, все должны в чьих это силах приложить все усилия, чтобы эту катастрофу ликвидировать. Посмотрим, что из этого всего получится. Я думаю, что еще один важный аспект – это то, что российское руководство и Путин конкретно, примерно как Трамп и трамповское руководство, они, конечно, такие отрицатели экологической проблематики. Для них это все как какие-то конспирологические фантазии. Они считают, что никакой природы не существует, что человек имеет право априори делать все, что угодно с окружающей средой, как угодно гнуть ее и ломать об колено. И в том числе из-за этого некоторые беды происходят, из-за такого наплевательского отношения к самому этому аспекту, как будто бы он вообще не важен.
1: Вам отдельное большое спасибо за то, что поняли мой намек. Действительно, да, речь про Туапсе. Я имел в виду его, когда задавал свой вопрос, потому что хочется в каждом стриме, в каждом ролике говорить про это, потому что там масштаб трагедии, судя по всему, такой, который даже по тем видео, которые просачиваются, мы не особенно понимаем и представляем. Поэтому даже Туапсе, держитесь, и будем надеяться, что поскорее все это кончится. А аналогии тоже, да, видел много с Чернобылем, но и были аналогии, извините, с фильмом «Голый пистолет», где классическая сцена, где Фрэнк Дёрган говорит: расходитесь, ничего особенного, ничего интересного. Именно так поступают сейчас российские власти, потому что вот вчера, например, Путин действительно сказал, что мне доложили, там уже все налаживается. И примерно одновременно с этим выходили сумасшедшие видео с огромными клубами дыма и огромным заревом пожара. А если же говорить про Путина, то вот в какую сторону хочется перекинуться? У вас на днях, ну как-то, нет, месяц назад, было видео про Жерар Депардье, совместное с Зинаидой Пронченко. И в этом видео вы много рассказывали про его карьеру, про его путь. Есть ли у вас мысль, что Путин в какой-то момент воспользовался положением и состоянием Жерара Депардье и сделал из него вот такую, в каком-то смысле, игрушку, что Жерару Депардье не повезло, и вот он стал таким объектом российской пропаганды, частью какой-то ужасной игры, во что особенно сам не вникал, не особенно понимал 10 лет назад?
0: Да, это стопроцентно так, но просто я не хочу здесь Депардье каким-то образом обелять и говорить, что он там невинный овечка, которая ничего не понимала. Он, да, не понимал, но он взрослый человек и должен как бы быть ответственным за свои поступки и решения, и за пропаганду гражданства Мордовии и прочее. Ну, я в кавычки беру гражданство Мордовии, понятно, о чем идет речь. Вот, Депардье принимал участие в пропаганде, потому что ему очень нравился Путин. То, что он не очень подробно знал, что такое Россия, что там происходит, это так. Ну что ж, он и не обязан был знать, никто не обязан, но просто ты, когда включаешься в какие-то процессы, ты должен быть за это ответственным. Но Жерару сейчас можно только посочувствовать, у него все не очень-то хорошо. Вот, и вообще, когда такая огромная творческая биография приходит к такому жалкому финалу, не знаю, мне кажется, никто этого не заслужил, хотя в каком-то смысле, наверное, он все-таки заслужил. Это результат его собственных действий, а не каких-то врагов. Что касается «Голого пистолета», Цукера и Абрахамса, очень люблю эту комедию, все три части, и вообще люблю их комедии. Мне кажется, это вообще модель для нынешней реальности, то есть я вспоминаю все чаще. Когда было сейчас очередное покушение на Трампа, ну, опять же, совершенно не хочется смеяться над такими событиями, они вообще довольно ужасные, но все фотографии оттуда – это чистый голый пистолет. То есть это прямо, кажется, это скриншоты, и мне кажется, можно было бы устроить какой-нибудь квиз, отличить сцену из голого пистолета и сцены покушения на Трампа. Только присутствие на одних из этих фотографий Трампа, а на других Лесли Нильсона позволит различить. В остальном это просто абсолютно то же самое. Но я не знаю, какой даже сделать из этого вывод, что реальность стала пародией и стала смешной, или что она настолько чудовищна, что когда-то смешные вещи реализовались и перестали быть гротеском, а стали нашей повседневностью. И я как бы торможу перед выводом, не очень понимаю.
1: Если говорить опять же про время, в котором мы находимся, не знаю, я все чаще себя ловлю на мысли, когда читаю какие-то биографии, и когда вижу, что кто-то умер, думаю, может, оно и к лучшему. Человек не застал наше время, сейчас бы снимался в фильмах про СВО и какой-то там кошмар. То есть он жил в 90-е годы, снимался в перестроечном кино, он живет сейчас, сниматься приходится в фильмах про СВО. Вам жалко этих артистов, которые вот вынуждены жить в эту эпоху, вынуждены сниматься, этих режиссеров, которые стали тем, кем стали? Если бы 80 длились бы сейчас, то Карен Шахназаров до сих пор бы снимал что-нибудь, может быть, похожее на «Мы из джаза», но Карен Шахназаров вынужден быть тем, кем есть, и другие режиссеры тоже. Ну, просто вот первый пример, который в голову пришел. В общем, жалко ли вам этих людей, или вполне же взрослые и сами себе принимают решение, кем быть дальше?
0: Если можно, я себе позволю лирический ответ.
1: Сколько угодно.
0: Ну, вопрос такой касается эмоций, жалко, не жалко. Мне кажется, это все зависит от настроения, от фазы вот в течение какого-то дня. Иногда у меня хорошее настроение, я иду по улице, вот там сегодня гулял с собакой в парке, слушал Аффикса Твина, очень люблю его электронную музыку. Ну и вообще думал о том, как все неплохо лично у меня происходит. И в этой ситуации, конечно, можно пожалеть любого актера, который снимается, играет в спектакле пропагандистском или снимается в фильме, в сериале, и это все лажа, и все они знают, что это лажа. Потом они спиваются, кто-то из них умирает рано. Мы видим, как какие-то из пропагандистов вдруг уходят из жизни, кажется, вот человек вообще в самом расцвете сил, там, не знаю, 60, 60 плюс, хоп, и нет этого человека. Вот, и ты не успеваешь даже подумать о том, что это что, какое-то божье наказание или наоборот. Что это вообще? Как так получилось? Вроде бы же у них там все должно быть хорошо. Ну а потом бывают другие моменты. Вот я читаю новости о том, что меня там заочно приговорили к году тюрьмы, или от кого-то из своих близких людей, которых я знаю, узнаю, что наоборот, им запретили возможность сниматься или работать, или они не могут просто выехать. Вот у нас с моей женой был очень-очень близкий друг, прям ближайший друг. Он умер, не дожив до 50, от рака. Он хотел выехать, чтобы попрощаться за пределы России, не смог получить визу. Это все результаты войны, результаты происходящего. И иногда я думаю, те, кто, ну, возможно, не со зла и не от подлости, а просто потому, что у них нету ни сил, ни ресурсов с этим бороться, кто становится частью этой машины. Ну, например, снимаясь в пропагандистском фильме про СВО. Они стали маленькой частичкой, ну, такой малюсенькой совсем шестереночкой. Она отлетит, никто не заметит. Но все равно эта шестеренка – это огромная машина. Ведь на самом деле эта машина едет же на меня и на таких, как я, чтобы своими этими косами и серпами рубить нам головы. Ну и то, что я успел отбежать, и мою голову не срубили, это потому, что я успел отбежать, а не потому, что у них не было намерения ее отрубить. Намерение это было, оно даже было заявлено. И я думаю, что с какой стати я к этой шестеренке должен испытывать какие-либо чувства, ну я не пытаюсь какую-то ненависть и злость в себя тоже не допускать, потому что это деструктивные чувства, они мешают жить. И никого стараюсь не ненавидеть, кроме очевидных каких-то сверхзлодеев, которые все это запустили и поддерживают. А те, кто поневоле участвуют или просто бездумно участвуют, ну да, наверное, их надо пожалеть. Но иногда не хватает ресурсов внутренних на эту жалость, а иногда хватает.
1: А если говорить про вас, действительно, на днях же было, я сейчас вспомнил, приговор очередной в ваш адрес или не очередной за отсутствие плашек иноагентов. Вы переживаете или так читаете, как какую-то новость на далекой планете? Вот что-то там случилось, вот там еще один приговор вынесли. Это вызывает какой-то у вас отклик в душе?
0: Вызывает, очень, очень это неприятно. И с одной стороны, я, конечно, как сказать, мне очень приятны огромное количество, поток слов сочувствия и поддержки. С другой стороны, слова – это просто слова, а эти приговоры – это не просто слова, кто бы что ни думал, это очень действительно опасные и вредные штуки. Потому что мы начали наш разговор с того, кто такие иноагенты. Это люди, у которых громкий голос и какой-то авторитет, и которые против войны и против путинской власти. Соответственно, все действия, начиная с объявления иноагентом, делаются для того, чтобы нас отрезать от нашей аудитории и вообще заткнуть. Испугать, утомить, да, как-то изнурить вот этим всем. И чтобы мы перестали говорить, писать что-то об этом. Ну и да, в такие секунды бывает, что опускаются руки, думаешь, нахрена вообще все это нужно, зачем? Но у меня это только период. Конечно, своими приговорами, маленькими, большими, мне еще дали маленький срок в сравнении со многими коллегами. Я не знаю, кого за это благодарить или проклинать, и вообще как к этому относиться. Вот, когда я говорю об этом каким-то своим друзьям или коллегам из других стран, ну, в частности, западным, да, американским или европейским, я тут вижу нормальную реакцию. Человек реально бледнеет, глаза выкатываются из орбит, потому что первое, что делает человек, первое, что делает россиянин, находящийся в России или вне, он говорит, ну, тебе же ничего от этого не будет, это же ерунда, это же не страшно. Это первый вопрос. Ты не успел еще сказать, мне ничего от этого не будет, вообще не бойся. Как тебе торопится сказать, что не надо на это обращать внимание, что это все хрень собачья и не опасно. Нет, да это, конечно же, не так. Это, конечно же, не так. Чуть-чуть изменится отношение России, ну, не знаю, с Америкой. Мы уже к этому близки. Я поеду в Америку с лекциями и буду там арестован за то, что у меня приговор в России. Боже, конечно, упаси. Все это может произойти. Мы все это наблюдаем, кучу историй. Какая-то экстрадиция, депортация людей, которые это против войны, потому что меняется все. Это направо и налево. Вот. И нормализуя свое отношение к этой чуши, я только когда вижу это отражение на лицах людей, живущих все-таки в хотя бы относительно правовых государствах и системах, которые понимают, что приговор кинокритику за то, что он отказывался на себя лепить желтую звезду иноагента год колонии заочно, это жуть, а вовсе не какой-то такой забавный, безобидный прикол.
1: Поддерживаю Антона, и в этих словах тоже присоединяюсь. Нас с ним признали иноагентами в один день, так что да, все это, хоть там у Антона, кажется, один приговор, у меня их, наверное, уже штуки четыре, но все равно каждый действительно отзывается болью, неприятно на самом деле, да. Пусть радуются или не радуются кто-то там в Кремле, раз это знают, ну, не то чтобы я не сплю из-за этого, но да, неприятнее становится. Давайте напоследок что-то хорошее. Андрей Звягинцев уже состоялся, да, показ, и есть ли какие-то новости про то, какие из этих новостей, не знаю, можно рассказывать, а про то, какие показы будут и чего ждать, дойдет ли до широкого зрителя. Просто
0: Я все
1: промоутируем в очередной раз
0: скажу, что...
1: Андрея Петровича.
0: Да, Андрею Петровичу огромное поздравление. На самом деле это веха. Я, ей-богу, не преуменьшаю. Это суперважное событие. Новый фильм Андрея Звягинцева. Первый фильм за 9 лет. Предыдущий была «Не любовь», это 2017. Ну, то есть дело не только в войне, не только в эмиграции, но и в том, что Андрей очень тяжело болел. И фактически его с того света вытаскивали. И его проект, который он несколько лет разрабатывал перед эпидемией ковида, был отменен в России, проект «Юпитер». То есть чего только у него не было. Отмена, эмиграция, тяжелейшая болезнь. И тем не менее, он придумал новый фильм, написал сценарий со своим соавтором, собрал свою команду. Это те же самые оператор, художник-постановщик, композитор, что и в предыдущем фильме, и с новыми продюсерами, в данном случае это французские продюсеры. Вообще у фильма три страны производства, если я ничего не путаю, это Франция, Германия и Латвия у нас, потому что фильм снимался здесь, в Риге. Это та же производственная компания, которая делала «Двух прокуроров» и вот этот вот фильм «Осаяс» «Кремлевского волшебника». Вот, еще какие-то фильмы на русском языке, да, Кирилл Серебренников здесь снимал, в частности, Лимонова. Короче говоря, они специализируются на этом. Действие фильма происходит в России, современный фильм на русском языке, но снимался он здесь, в Латвии. Фильм называется «Минотавр». Вот, отчасти он является ремейком, но, как я понимаю, по словам Андрея, только отчасти, фильма Клода Шаброля «Неверная жена». Это известная картина 60-х годов. Но очевидно, что если здесь речь пойдет о супружеской неверности, то не только о ней. Вот, а больше я ничего не знаю. Я фильм еще не видел, и премьеры еще не было. Она будет на Каннском фестивале. Каннский фестиваль откроется 12 мая. Вот, там участвуют два новых фильма режиссеров из России, больше не живущих и не работающих в России. Один из них это «Минотавр» Звягинцева, а другой, открывающий, он в конкурсе, претендует на «Золотую пальмовую ветвь», награду, которую, я напомню, Россия не получала никогда, а СССР получал в 50-х годах только однажды за фильм «Летят журавли». А в программе «Двухнедельник кинематографистов» Кантемир Балагов покажет свой тоже первый за 6 или 7 лет фильм. Предыдущий это была «Дылда», он тоже эмигрировал. Фильм называется «Варенье из бабочек». Вот, если я не ошибаюсь, он англоязычный, сделан с американскими артистами, и это тоже будет в Каннах. Поэтому, ну, как бы, мне кажется, такого не было до сих пор. То есть были две маленькие независимые картины, тоже совершенно замечательные, получившие призы на фестивале в Венеции в прошлом году. Вот «Короткое лето» Насти Корки и Владлена Санду, ее фильм «Память». А сейчас два фильма уже, ну, таких как бы тяжеловесных, больших известных режиссеров, сделанные без участия России и вне России. Посмотрим и на сами фильмы, и на реакцию публики, прессы. Я не смотрел картины, собираюсь смотреть на мировой премьере вот там, в Каннах.
1: Про Балагова сейчас даже не знал, про его участие, но будем надеяться, что успешно, да, выступит и тот, и другой. Надеюсь, что в следующем стриме мы с Антоном будем обсуждать успех на фестивале и у Балагова, и Андрея Звягинцева. Всем им больших успехов и достижений. Антон Долину большое спасибо за участие в нашем эфире. Ждем вас снова. Спасибо, Антон. До встречи. Пока. Это был Дмитрий Низовцев, программа «Честное слово». До новых встреч. Пока-пока.
2: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо.
3: Michael's Pharmacy – это огромный выбор медикаментов и грамотная консультация.
4: Michael's Pharmacy – это товары для дома и подарки любимым.
5: Michael's Pharmacy – это удобное расположение и большие скидки.
6: Michael's Pharmacy – это доставка лекарств на дом и подарки каждому празднику.
2: Michael's Pharmacy – всегда рядом. 718-921-87-77.
7: Чтобы вкусить все прелести города Большого Яблока, нужно иметь крепкие зубы. А чтобы иметь крепкие зубы, нужно иметь крепких дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
8: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
9: «Анкор».
8: Премьера спектакля
9: «Сделка».
8: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
9: Премьера спектакля «Сделка».
8: Театр «Анкор».
9: Впервые в Нью-Йорке.
10: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
9: Театральная гостиная.
10: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
9: Билеты на сайте
10: theater.com и по телефону 718-266-3393.
11: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
12: Ждем.
13: Любой турист, попади он, скажем, в центральную часть Днебрака, сразу поймет, вот так выглядят настоящие религиозные евреи. Бороды, шляпы, меховые шапки, причем даже летом, пиджаки разной длины у мужчин, юбки, парики, шляпки и полностью закрытая одежда у женщин.
14: Первое и главное правило иудаизма относительно внешнего вида еврея – скромность. Речь не идет о стоимости ткани, из которой сделана ваша одежда или одежда целиком. Речь идет о том, что внешний вид еврея не должен быть вызывающим. Одежда должна покрывать тело, а не предъявлять его. При этом она может быть вполне себе модной. И еще одно важное правило – мужчинам запрещена женская одежда, а женщинам – мужская.
13: Согласно Торе, первой одеждой человека были хагурот – набедренные повязки, сшитые Адамом и Хавой из листьев смоковницы после того, как Бог проклял змея, уговорившего их отведать запретный плод дерева познания, а их самих покарал за ослушание. Первая одежда человека скрывала его наготу, сделав внешний вид Адама и Хавы скромным. Если вам нужна мода и скромность в современном варианте, вам сюда.
14: Улица Раби Акивы в Днебраке для религиозного шопинга и модного человека примерно то же самое, что Милан для европейского модника или модницы. Здесь есть абсолютно все. Обувь, юбки, парики, шляпы, платья и все в рамках иудейской традиции.
13: Но если в 80-е и 90-е тренды диктовал именно Днебрак, то сегодня центр плавно перемещается в столицу. Количество тех, кто следит за религиозной модой, здесь уже в разы больше, а коллекции выглядят даже демократичнее, чем в Днебраке. Однако главным остаются еврейские принципы.
15: Сегодня можно одеваться очень скромно, по галахе, но при этом современно и модно. Знаете, сегодня даже светская мода и та стала скромнее. И это можно наблюдать просто на улице городов. Уже есть немало светских людей, ведущих отнюдь не ортодоксальный образ жизни, но одевающихся скромно. Скромность – это не только для религиозных, это для всех. Для меня эта работа представляется определенной миссией. Я думаю, что это мицва – продавать дочерям Израилевым скромную одежду.
13: Брюк в магазине «Рэйчел» нет, женщинам они запрещены. По мнению управляющей магазина «Равид», правила не делают религиозную моду менее модной. Она и сама одета именно по иудейскому канону.
15: Вот это платье, длина рукава которого не только закрывает локоть, как положено, по правилам, но намного-намного длиннее. Юбка здесь тоже немного длиннее, чем нужно по правилам. Горловина закрыта, никаких декольте. Ну вот, классическое платье, классические цвета, яркое, красивое, не скучное, но тем не менее вполне отвечает всем требованиям. И не надо, чтобы все было только черно-белым. Галаха требует от женщин не носить красное. Любой другой цвет, пожалуйста. Главное, чтобы не получался эффект вырви глаз. Но я думаю, что обычно так и не происходит. Я лично считаю, что можно носить все цвета. Если это выглядит скромно и достойно, то почему нет? Я? Я люблю все цвета. Но все зависит от времени года.
12: Скромно, но модно – этот принцип работает и в мужской религиозной моде. Одна из задач, которую поставил перед собой владелец Иерусалимского сью-центра Хилик Сироцкин – привнести в традиционную черно-белую палитру и цвет, и актуальность.
16: Извне все выглядит так, как будто и нет никакой моды. Все темное, все костюмы похожи друг на друга, но на самом деле это не так. Есть множество модных деталей, которые выдают современный стиль. И рубашки тоже. В них могут быть красивые модные пуговицы разных цветов. А галстуки? Вот где раздолье. Смотрите, какие цвета. Галстук можно выбрать любой. Вот мы и играем с цветом.

0: Еврейский костюм – это настоящий этнографический атлас. Покрой верхней одежды, форма головного убора, модель обуви, высота чулок – все это указывает на происхождение общины и на ту страну, в которой она жила. Еврейская одежда представляет еврея и человека, как визитная карточка или как дорожный указатель.
1: Вот эти евреи из Польши, эти с Кавказа, а так выглядели те, кто жил в Греции. Алжир, Дагестан, Йемен, Самарканд. Путешествие может быть просто бесконечным. Традиционная еврейская одежда отличается удивительным разнообразием. В середине нулевых известные израильтяне художник Александр Флоренский и историк Михаил Король создали уникальный проект-каталог «Современные евреи и их костюмы в деталях». По ироничным рисункам можно проследить не только общие тенденции, но и выучить некоторые слова, которые были в обиходе в тех странах, где евреи жили. Отличий много, но присмотревшись, становится понятно. Капелюш совсем не похож на шляпу гундерт или гойхер, которые, в свою очередь, отличаются от саммета.
0: Оказавшись в Европе и Азии, евреи, сохраняя свою идентичность, образ жизни и веру, тем не менее использовали элементы костюмов народов, которые их окружали. Неизменными оставались лишь несколько принципов. Во-первых, принцип скромности, кисти цицит в одежде у мужчин и головные уборы у мужчин и у женщин.
1: В еврейском законодательстве есть прямой запрет носить специфическую для иноверцев одежду, а христианские или исламские власти, те вообще издавали указы об особых одеждах и головных уборах для евреев, дабы отделить их от всех остальных. Порой подобные предписания отличались особой суровостью, и их нарушения жестоко карались.
2: Каббала говорит, что есть божественные силы, и как результат некие реалии в нашей жизни – которые Каббала называет Ор-Макив, окружающий свет. Это явления, которые оказывают на нас, людей, влияние, но неосязаемое или слабо осязаемое влияние. Ну, для примера, есть еда, она нас насыщает, здесь все понятно. Это называется в Каббале Ор-Мимале, наполняющий свет. А есть одежда или квартира, например. Помимо прямого функционала защитить от холода или от жары, от дождя или от ветра, и одежда, и квартира дают человеку некое сложно формулируемое, возможно, или сложно прощупываемое ощущение «я дома, мне есть где быть, мне хорошо, я красиво одет». Вот это влияние считается в еврейской традиции самым главным фактором в одежде, и по сравнению с этим распознавание «свой-чужой» или выделение себя среди чужих, когда ты находишься в диаспоре, становится техническим и значительно менее значительным фактором. Поэтому евреи диаспоры, когда собрались все в Израиле, до сих пор придерживаются во многих очень общинах своей старой одежды, порой очень неактуальной ни к этому климату, ни к этому обществу. Потому что вот настолько важно вот это неощутимое тонкое влияние настроения, которое дает одежда. Например, хасиды будут стараться одеваться, как их ребе, для того, чтобы словить то состояние, в котором пребывает ребе. И таким образом форма одежды является неким психологическим триггером запустить себя на волну «я не просто человек, я вместе с моим учителем».
1: Быть похожим на праведника не только внутренне, но и внешне. Эта задача у представителей различных хасидских домов решается по-разному.
0: Наиболее демократичный подход в этом отношении в общине любавических хасидов в Хабаде. В момент совершеннолетия основа внешнего вида молодого человека – это классический пиджак, костюм и шляпа, а вот после женитьбы еврей в субботу и в праздники надевает сюртук, подвязывая его специальным шелковым поясом, который называется гартел. Гартел хасиды используют каждый день, и не просто так.
2: Такие элементы одежды, как гартел, являются не только элементом одежды, но еще и отсылкой в какую-то историю. Так, в еврейской идентичности важным фактором является момент «я – история», «я – мои предки». Получается, что «я не перекати-поле». Так гартел отсылает нас ко временам храма, когда обязательным по закону Торы, прям прописано в Пятикнижии, элементом одежды коэнов был кушак, разделяющий верхнюю часть тела, в которой находится сердце и голова, и нижнюю часть тела, в которой находятся желудок и половые органы. И таким образом делается некая невербальная декларация. Сейчас я занимаюсь тем, для чего мне нужны голова и сердце, а нижняя часть тела сейчас на отдыхе.
1: Еще одна заповедь, связанная с одеждой как у мужчин, так и у женщин, это заповедь «шатнес». Не надевай шатнес, шерсть и лен вместе. Так закон коротко прописан в книге Дворим. Согласно этому требованию Торы, одежда, сшитая из ткани, где есть и шерсть, и лен, запрещена. Закон шатнес относится к той категории законов, в котором нет рационального объяснения. Однако соблюдается он с особой тщательностью.
2: Закон о шатнес является одной из 613 заповедей Торы. А это, в свою очередь, означает, что эта позиция обозначена как абсолютное добро или зло, вне зависимости от эпохи, географии.

0: кутюрье шатнезом не пренебрегают. Современные израильские портные могут определять и исправлять ошибку. Это одна из услуг магазинов в Фархабаде, в котором уже 10 лет работает Ари Ривкин.
1: Мой ультраортодоксальный клиент ищет в одежде качество и соответствие правилам. Он не будет покупать то, что ему не подходит, дабы всегда выглядеть исключительно приличным. Хариди купит то, что ему нужно, и все. Так его научили дома. А работу свою я люблю. Да, это работа не физическая, работа с людьми. Я советую человеку одежду, которая хорошо на нем сидит, ведь это очень сильно влияет на настроение моего клиента. Если ему удобно, нигде ничего не жмет, то он доволен, и я счастлив.
0: Если ваш костюм не имеет специального сертификата, то профессиональный портной поможет найти льняную нить там, где обычный человек не видит ничего, кроме простого шва. Выглядеть хорошо можно и нужно.
2: Иудаизм – это не религия, изоляция от окружающего мира. Иудаизм, наоборот, призывает взять из мира все лучшее, все хорошее, что можно использовать на служение Богу. И поэтому, если мы обнаружили, что у того или другого народа есть хорошая одежда, мы не будем принципиально одеваться по-другому, если это не противоречит нашим принципам и заповедям.
0: Так что за внешним видом религиозных евреев скрывается нечто гораздо большее, чем просто история народного костюма. Ну а то, что внешний вид вот в таком виде у народов мира не очень популярен, обладатели бород, шляп и париков не очень интересуют. В конце концов, в Торе мы названы армией Всевышнего, а у любой армии должна быть настоящая форма.
3: В Нью-Йорке 11 часов утра.
4: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня совершенно замечательный гость. Вы его знаете, если вы его не видели в одной из моих предыдущих программ пару лет тому назад, то наверняка знаете его имя. Это Марат Гельман, коллекционер, галерист, некогда директор музея и с некоторых пор художник, автор довольно интересных картин, о которых мы будем сегодня говорить. Только сначала я хочу предупредить. Марат разговаривает с нами из Брюсселя, где у него только что, буквально вот вчера вечером по европейскому времени, открылась новая галерея. И он сидит в этой галерее, там еще многое не налажено, поэтому, если будут какие-то проблемы со связью, не вините ни его, ни меня. Мы с вами на передовой современного искусства, а на передовой могут случаться всякие проблемы. Итак, Марат, добрый день! Счастливо вас видеть. У вас какой-то такой вид даже вполне военизированный. Как прошло открытие?
1: Добрый день, да. Ну, замечательно. Дело в том, что Брюссель – это же не просто Бельгия. Это столица Европы. Здесь находится Европарламент. И поэтому мы, собственно говоря, здесь открыли галерею. Искусство будем показывать в основном политическое, вот, и, ну, как бы эта галерея не моя личная, я здесь арт-директор, это галерея антивоенного комитета России. Открыли вчера выставкой такого художника Филиппенза, сейчас это такой очень известный молодой человек, который, ну, взорвал в свое время Россию, может быть, до вас докатил.

0: с его изнасилование, то есть у него была такая уличная работа, цинкнаж, то есть это такой яркий антивоенный художник. Вот. И сейчас он, естественно, живет уже не в России, живет он в Вильнюсе. Вот. Открылись его выставкой. Удобно для художников. То есть три этажа, на третьем этаже две спальни. Вот. Так что
1: То есть вы предполагаете...
0: какое-то новое движение.
1: Ага, вы предполагаете, что это будет не только галерея, но и в свое какой-то такой домик для художника?
0: Ну, нет, это будет культурный центр. Не только галерея, но и культурный центр. Но
1: Понятно.
0: просто так как художники будут приезжать, то они смогут здесь же и жить.
1: Понятно.
0: Вот. И у нас большие планы. Мы собираемся не только российских художников, американских и китайских, но острое искусство, такое антиталитарное. Вот. И с таким, ну, то есть это можно сказать, что это место русской культуры в знании, ну, по крайней мере, за пределами юрисдикции Путина. Вот. Это будет важное место.
1: А что касается Берлина,
0: И
1: где вы находитесь, как бы
0: да.
1: Берлин, Черногория.
0: Да, ну, знаете, у меня получилось, что последние, может быть, 2 года, хотя я уже не юноша, но, может быть, самые плодотворные в моей жизни. Вот. В том числе как куратора, потому что вот у нас есть галерея не только, у нас есть галерея в Белграде. Послезавтра, 1 мая, мы там открываем выставку, новую выставку Владимира Сорокина. У
1: Вау.
0: нас есть культурный центр в Черногории. Значит, там вот там у нас резиденция. Туда художники приезжают на 2 месяца жить, работать, выставляться. Вот. И в Берлине галерея уже частная моя, называется Гельман und Unbekannt, Гельман, говоря вот этому цифровому искусству.
1: Ага.
0: Она вся посвящена вот этому поиску каких-то новых художников, новых форм, поиску нового.
1: Да. А, и вот тут самое время как раз поговорить о том, как
0: Вот.
1: вы
0: И во всех
1: стали...
0: этих галереях
1: Да.
0: я
1: Да.
0: как я стал художником.
1: Да. Вот это вот очень интересная
0: Но
1: тема.
0: мы пропускаем, да, мы пропускаем все мои древние попытки, там, когда мне было 13 лет, когда мне было 20 лет. Но последнее, оно произошло по двум причинам. Первая причина, которая самая важная, она заключалась в том, что когда Путин стал шантажировать всех ядерной кнопкой, был такой момент, когда у него не очень хорошо шли дела на фронте, и в этот момент мир стал достаточно реально и серьезно помогать Украине с оружием. Он начал всех пугать, что если у него пойдут плохо дела, он взорвет весь мир, нажмет на кнопку. Я жил уже в Берлине, и меня спрашивали журналисты или там политики, как ты думаешь, он действительно... И с одной стороны, я понимал, что он может нажать на кнопку, что он достаточно безумен, такой безумный старик, которому терять нечего, и он готов вместе с собой утащить весь мир. С другой стороны, если бы я это говорил, то я бы играл в его игру. То есть он бы хотел, чтобы Гельман сидел в Берлине и пугал всех. Вот он скоро нажмет на кнопку, скоро все взорвет. Вот. И я начал думать, а что делать в этой ситуации? Не обманывать же людей. И тогда я понял, что выход только в одном – это показывать то, что мы не боимся. Что если диктатор Путин или кто-то другой использует ядерное оружие как орудие шантажа, он шантажирует общество, шантажирует другие государства, единственный способ бороться – это показать, что мы это не боимся. И я начал создавать вот эти красивые пейзажи.
1: Да.
0: С ядерными грибами.
1: Вот давайте теперь я немножко от себя скажу вот эту свою, свое восприятие. Когда я пришла в эту галерею, и, друзья, сразу скажу, вы можете посмотреть эту выставку, она открыта в Нью-Йорке, в галерее Этана Коэна. Галерея находится по адресу 251 West, 19-я улица. Это Челси, это рядом с 10-й авеню. Это очень хорошее здание. Вы даже не заметите, что это галерея, вы просто смотрите номер дома 251. Вы заходите туда, и вам говорят вот сюда. И тогда вы попадаете в галерею, и вы попадаете в пространство белых стен. И на этих белых стенах висят очень веселые картинки разных форматов, в разных стилях выполненные. А вы можете там узнать, мы потом по ним как бы пройдемся. Но главное, что они довольно жизнерадостные. Поэтому первое, что мне пришло в голову, это знаменитый фильм «Доктор Стрэнджлав. Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу». А вот Марат Гельман научил нас относиться к этому так, легко, да? Легче, во всяком случае, посмеяться.
0: Ну, я просто, я вспомнил, знаете, да, я вспомнил себя в 10 лет, когда я впервые осознал, что я умру. И вот когда сначала это была такая достаточно мрачная мысль, которая там депрессивная, но со временем это прошло, вот этот момент амори, то есть помни о смерти, стало в моей жизни. Это не мешало любить, радоваться, веселиться, но просто всегда помнишь о том, что жизнь конечна.
1: Конечно, да.
0: И я подумал, что вот так, да, так же, как череп и свеча являются символами вот этой конечности, так же и вот этот ядерный гриб может быть символом того, что цивилизация тоже конечна. И что к этому надо относиться точно так же. То есть, например, ведь смерть стала наравне там, с любовью одной из главных тем для искусства.
1: Да.
0: То есть она как бы ей посвящены там великолепные шедевры искусства.
1: Да.
0: Вот. И поэтому я понял, что то же самое мы должны провести на уровне общества. И парадоксальным образом, мы таким образом отодвигаем вот этот конец цивилизации. Потому что в тот момент, когда человек улыбается, глядя на ядерный гриб, в этот момент Путин теряет немножко силы своей.
1: Это правда.
0: Вот это моя как бы... Идея. В это я верю.
1: Идея,
0: вот.
1: Да.
0: Шантажист перестает быть сильным.
1: Вот сейчас, я думаю,
0: вот,
1: самое
0: это базовая
1: время...
0: идея.
1: Да.
0: И когда я...
1: Да.
0: Показывайте, да, да, все нормально.
1: Вот я думаю, что сейчас стоит показать эти картинки. Картинки, я говорю. Вот эта стена, одна из стен в залах галереи, там несколько залов на разных уровнях. Вот это одна из стен, чтобы просто вы имели в виду, поняли, что это картины разных размеров. Но, как вы видите, всюду вот этот гриб. А теперь мы более близко посмотрим несколько из этих работ. Я вам расскажу для тех, кто знает искусство, они сразу узнают, что эти работы сделаны в стиле разных художников. Пойдем, поехали, следующую фотографию дайте мне. Вот это самая большая картина на выставке. Здесь это незаметно, но она действительно очень монументальная и очень красивая. Она сделана в стиле знаменитого сегодняшнего немецкого живописца Герхарда Рихтера. Следующая работа приведет нас к стилю Роя Лихтенштейна, американского художника. И опять-таки в центре вот этот самый грибок. Пойдем дальше. А это напоминание об античном Египте. Такая картина могла вполне появиться на стенке какого-нибудь саркофага. Или вот дальше пойдем. Это примитивист Руссо. Картинки, как известно, видите, очень яркие, очень красивые, визуально такие привлекательные. Как говорится, не жалко в комнату повесить. Пошли дальше. Каждый, кто знает искусство, узнает здесь манеру Матисса. И в данном случае вот этот грибок, он как-то очень элегантно так засунут вдаль, как что-то такое на фоне пейзажа. Следующая работа, очень красивая, это Клод Мане. Клод Мане не присутствует в нескольких картинах, а пойдем дальше. Я хочу просто все показать. Следующую работу, пожалуйста, покажите. Ау! Ага, вот она. Другая картина Клода Мане, опять-таки, почти полностью процитировано, если не считать вот этого самого гриба, который там висит над мостом. Еще у нас есть пара картинок. Вот это мне очень нравится, хотя я не знаю, кто это, кому вы, по какому образцу создавалась эта работа. Это Нью-Йорк синего цвета, такого чернильного. Очень, очень выразительно. Спрашивают, какая цена, мы об этом поговорим дальше. Да, и, наконец, еще две работы. Одна – это просто почти полная цитата картины Ильи Кабакова, которую многие из нас хорошо знают. Напомню, что Гельман был одним из тех, кто стал выставлять и выставлял очень много работ Ильи Кабакова. И последняя мне очень нравится. Это почти полностью точно воспроизведенная картина Тернера. А для любителя искусства эта выставка – это просто экскурсия по истории искусств, но не полная. Здесь только около 100 работ, да? Некоторые они называются просто «Бомба номер 5», «Бомба номер 3», «Бомба номер 1». Иногда в скобочках написано «по Ротко», «по Энди Уорхолу», «по Кабакову» и так далее. Иногда ничего не написано, догадайся, мол, сама. А вот теперь, когда люди посмотрели, и это маленькая часть, повторяю, того, что есть на этой выставке, мы должны поговорить о самом главном.
0: На выставке маленькая часть того, что сделано.
1: Да.
0: Дело в том, что галерея небольшая. То есть, в принципе, мы сделали историю искусства. Здесь важно заметить,
1: да.
0: Мы как-то начали говорить, но эта выставка создана мной в соавторстве с некой группой художников.
1: Абсолютно, да. Обязательно должна была это сказать, конечно.
0: Да.
1: Группа называется «Плюс-минус комма», то есть «Плюс-минус запятая».
0: Плюс-минус запятая. И это в первую очередь художники-инженеры, художники нового типа.
1: Да.
0: То есть это люди, которые создали специальный искусственный интеллект, натренировали его на бомбах.
1: На ваших бомбах, на придуманных вами бомбах.
0: На взрывах натренировали, да. И вместе со мной создавали вот этот, ну, в каком-то смысле история пейзажа. Дело в том, что когда мы уже начали делать этот проект, я понял, что у него появился еще один смысл. Это такая реабилитация пейзажа. Дело в том, что наш глаз любит смотреть еще до появления искусства. Пейзаж для нас, горизонталь вот это вот, это было для нас самое желанное как бы вид, да, спокойный пейзаж, природа. Вот. Но понятно, что тема эта за тысячелетия избита, скучно, в смысле, много раз повторенная. И для меня это радостное оказалось событие, что ядерный гриб – это повод вернуться к пейзажу.
1: Ага.
0: Вот. Так что да, это мы сделали историю пейзажа в каком-то смысле. Вот. Ну, актуализировали пейзаж. Вот. И да, мы хотим, ну, в каком-то смысле завершить вот эту эпоху цитирования, эпоху постмодернизма вот этим проектом. То есть я его... Меня когда спрашивают, что как это новое искусство, я говорю, это не новое искусство, это последняя страница старого искусства.
1: Да, потому что это жанр, как бы такой жанр.
0: Искусственный... Да. Да. Да, то есть искусственный интеллект как бы провоцирует завершение эпохи постмодернизма в искусстве. То есть, потому что он сам является результатом такого постмодернистского воздействия.
1: Да.
0: Вот. И вот поэтому, да, я считаю, амбициозно считаю, что мы...
1: Я со подводите своими авторами, итог. Мы Вы какой-то итог подводите.
0: Целой эпохи.
1: У меня вопрос. Это очень важный вопрос для меня и для моей аудитории, конечно. Да, процесс... Да, да. Работы. Вот мы говорим, искусственный интеллект, компьютеры натренировали и так далее. С чего начинается, куда приходит, чем заканчивается? Разложите нам все это на части. Заодно вы поможете нашему образованию.
0: Смотрите, главное, это касается не только работы с искусственным интеллектом, но любое цифровое искусство, где-то начиная с 90-х, они создали новый тип совместной работы. Вот, например, если Комар и Меламид, когда они вместе работали, это два художника, которые учились в одном
1: институте,
0: в одной школе, да, в Строгановке, единомышленники, они могут заменять друг друга. Написал один, подписала оба, да. То есть это тип общего дела. Угу. Двух художников. Современный тип объединения – это вот то, что называют коллаборация. Когда у каждого члена команды своя задача.
1: Угу.
0: Вот. То есть первое, что надо сказать, что искусственный интеллект дает нам новый тип художника. То есть если в наши времена, в доисторические времена, когда мы росли, у тебя в семье появился ребенок, и ты думаешь, он физик или лирик? Его отправлять в художественную школу или в инженерную школу, да?
1: Да.
0: То есть вот это вот было как бы ключевое. То сегодня художник – это и физик, и лирик.
1: Да.
0: То есть гармония создается математическими формулами, программированием. Генеративное искусство, переборы создаются с помощью там, изменения чисел, числовых рядов. То есть это вот очень важно понимать, что сегодня новый тип художника пришел. Такой, я это называю леонардовский. Да,
1: Леонардо мог делать все, что угодно.
0: Машины он создавал.
1: Да, и инженерный ум, и
0: гуманитарный.
1: Понятно. А, то есть начинается, допустим, началось все с вашей идеи. Вот вы так решили. Вы дали эту идею своим ребятам. Там у вас три, кажется, инженера, которые...
0: Безусловно, концептуальная идея в основе. И в основе какое-то обязательно должно быть личное отношение.
1: Конечно.
0: Потому что когда ты работаешь с искусственным интеллектом, который может все, по большому счету, то ключевой вопрос – это зачем? Я, извините, не впрямую отвечаю на ваш вопрос, а последовательно разъясняю вот эту вот новую ситуацию. Вот смотрите, классическое искусство. Главный вопрос – что? Что изобразили? Последний день Помпеи. Модернистское искусство. Главный вопрос – как? Как изобразили, какова форма, да?
1: Да,
0: и так далее, и так далее. Значит, дальше. Постмодернизм, то есть эпоха постмодернизма. Главный вопрос, кто это сделал, да? То есть как бы некая позиция. И вот сейчас, когда искусственный интеллект заменяет даже человеческое мышление, А ключевой вопрос – это зачем? То есть мы говорим, что сегодня после искусственного интеллекта с его помощью или без можно создавать новое искусство только тогда, когда ты отвечаешь, зачем ты это делаешь. Да. То есть вот этот... Поэтому я не просто дал идею, я просто сформировал группу единомышленников, которые вместе со мной понимают, что шантажиста надо каким-то образом обезоружить. И получается, что искусство здесь работает лучше, чем публицистика или чем даже человек с ружьем.
1: Да. Да.
0: Вот. Поэтому вот этот вот момент, когда появляется группа людей, которые говорят, зачем, это следующий ход. Дальше идет... Дело в том, что основная проблема наших нынешних искусственных интеллектов, общеупотребимых, это их некая универсальность. Если ты универсальный, то ты как бы никакой. Значит, соответственно, мы создаем наш искусственный интеллект, который не универсальный, в нем есть как бы изъяны. Но ведь мы же понимаем, что там, условно говоря, изъяны Шагала, собственно говоря, и создали Шагала. Да, то, что он рисовал неправильно лица, да, превратилось в его язык.
1: Стиль, да? Да.
0: Соответственно, мы, когда мы начинали, еще не было агентов, как сейчас, но один из искусственных интеллектов, одна из корпораций, она называется Stable Diffusion, значит, они открыли свой код. То есть они разрешают тебе делать свой искусственный интеллект на базе их.
1: Кода. Понятно.
0: Кода. Да, то есть ты берешь... Вот представьте себе, как это происходит. То есть вот есть универсальная система. Ты берешь и сносишь ей полголовы. И вместо этих знаний впихиваешь ему ядерные взрывы. То есть мы как бы натренировали искусственный интеллект, который искаженный, ну, с точки зрения универсального,
1: понятно,
0: он бессмысленный, да. Он во всем видит ядерный взрыв. Он видит фотографию, там где-то какое-то облако, он его превращает в ядерный взрыв. Дерево превращает в ядерный взрыв. То есть это такой маньяк, понимаете? Искусственный интеллект – маньяк. Вот его, значит, ты его тренируешь. И это, ну, я бы сказал, это самая трудоемкая часть работы, потому что дальше идет сплошное удовольствие. Ты начинаешь фантазировать. Ну, так как вы перебирали, о, я люблю Руссо. Давай, Руссо. О, вот, то есть, как, а давай смешаем Орхола и Ротко. Что получится? Получается офигительно. Там, где вы не знаете, чей стиль, это мы играли смешение стилей. То есть
1: понятно.
0: Это, ну,
1: да,
0: такая, как бы, была очень интересная, в общем, в результате вот это вот смешение трех современных художников дало наш собственный стиль. Это Рихтер, Ротко и Орх. Вот. Они все разные, да, но вот мы, значит, создали свой стиль из вот каких-то пропорций, различных пропорций этих стилей. То есть это как бы второй этап. И третий этап – это, конечно, отбор, потому что...
1: Ну да, можно же бесконечное количество там наделать.
0: Не все, не
1: и история искусства очень большая.
0: Да, не все удачные. Соответственно, дальше идет такая, скорее, экспертная работа по вытаскиванию шедевров, по созданию шедевров, выбору шедевров из большого количества созданных, сгенерированных работ. То есть вот и все это дальше идет, кстати, не менее интересный процесс – это претворение этих имиджей в материал. Значит, есть отдельный специальный искусственный интеллект, который превращает небольшую картинку в большую.
1: Угу.
0: Это не просто увеличение масштаба. Надо заполнить эти все, то есть мазки должны, все должно быть абсолютно, ну, как будто бы это создано человеческой рукой. Да, и последнее это то, что мало кто сегодня знает. Дело в том, что все увлечены развитием искусственного интеллекта, но не замечают развитие роботов и 3D-принтеров.
1: Да.
0: То
1: Потому
0: есть
1: что
0: эти
1: это же
0: технологии.
1: надо не просто на экране, чтобы мы смотрели. Вы
0: Конечно,
1: видите на экране,
0: да.
1: но мы-то видим, когда мы приходим в галерею, мы видим картину, нормальную совершенно картину на стене. И даже, ну, если вы очень близко подойдете и начнете там рассматривать, то
0: Абсолютно,
1: вы
0: да.
1: поймете, что это не совсем живопись, но все-таки это выглядит как настоящая живопись издалека.
0: Да, дело в том, что сегодня существуют машины, которые уже фактически это уже не принтеры, то есть они распыляют краску, вот, акрил, и в результате получается таки живопись, просто, ну, как бы,
1: Да.
0: да, то есть в любом случае процесс этот увлекательный, то есть мы в течение года, наверное, работали, но отобранных произведений у нас 1500.
1: Вау.
0: Да. Это вот
1: Это то,
0: одно
1: что
0: из
1: уже
0: качеств
1: лучшее, это
0: ищ.
1: лучшее отобранное.
0: Это уже лучшее. Это вся история искусства. От Египта до
1: Египта.
0: Ай-Вей-Вей.
1: Вау.
0: Да, Ай-Вей-Вей тоже есть. Вот. Так что да, это стал моим первым проектом, но потом я еще, то есть у меня сейчас несколько проектов, но первый и самый такой, наверное, громкий, это вот с ядерными взрывами.
1: А когда вы сейчас все это нам рассказали, вопрос коммерческий. Вот это то, что мне сразу задали слушатели. А
0: Да.
1: сколько это стоит? Поскольку это галерея, это Нью-Йоркская галерея, это коммерческая галерея, что там можно купить и почем?
0: Ну, все работы существуют в одном экземпляре. Значит, но так как у нас была философия искусства в каждый дом, что каждый должен иметь возможность себе повесить ядерный взрыв,
1: И
0: то у нас
1: любоваться на него,
0: есть
1: да.
0: небольшие графические работы, которые стоят 600-800 долларов.
1: Угу.
0: И вот эти большие, вот мы продали, они по 7 тысяч, 10 тысяч.
1: Я
0: То есть
1: уверена,
0: палитра очень большая.
1: что Рихтер ушел у вас мгновенно.
0: Рихтер ушел, Лихтенштейн ушел и Адлезор, кого?
1: И Матисс,
0: Нет,
1: нет?
0: Матисс не ушел
1: Я бы
0: пока,
1: купила Матисса, но нам надо уходить. Стоп, нам надо уходить на рекламную паузу, но после нее мы обязательно вернемся, друзья. Я обещаю, она будет короткой. Напоминаю, что у нас в гостях Марат Гельман, и мы очень интересно рассказываем об искусстве вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дня. Не уходите. Еще раз.
2: Майклс Фармаси – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо.
3: Майклс Фармаси – это огромный выбор медикаментов и грамотная консультация.
4: Майклс Фармаси – это товары для дома и подарки любимым.
5: Майклс Фармаси – это удобное расположение и большие скидки.
6: Майклс Фармаси – это доставка лекарств на дом и подарки каждому празднику.
2: Майклс Фармаси – всегда рядом. 718-921-87-77.
7: Чтобы вкусить все прелести города Большого Яблока, нужно иметь крепкие зубы. А чтобы иметь крепкие зубы, нужно иметь крепких дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
8: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
9: «Анкор».
8: Премьера спектакля
9: «Сделка».
8: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
9: Премьера спектакля «Сделка».
8: Театр «Анкор».
9: Впервые в Нью-Йорке.
10: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
9: Театральная гостиная.
10: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
9: Билеты на сайте
10: theater.com и по телефону 718-266-3393.
11: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
12: Ждем вас!
1: Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня дорогой гость, который разговаривает с нами из Брюсселя, из совершенно новой галереи, которая только вчера открылась, и которая будет посвящена политическому искусству, и в которой уже проходит выставка очень интересного художника. Так что вот сейчас нам Марат Гельман, открывший эту выставку и находящийся там в этой галерее, скажет точно, где она находится, чтобы вы, друзья, могли в Брюссель заехать и в эту галерею прийти. А мы разговариваем с Маратом Гельманом не только об этой новой галерее, но и о том, что сейчас проходит в Нью-Йорке, и связано с его очень интересным первым экскурсом, очень важным, в сферу, ну, это не его первый экскурс, но первый экскурс как художника, как автора концепции, а первая его выставка его собственных работ, ну, в соавторстве, о чем мы еще поговорим. Итак, Марат, еще раз добрый день. Где находится галерея Брюссельская? Брюссельская где находится?
0: Ну, надо... Да, надо, она есть нам, галерея называется Perm Gallery.
1: Perm. А, это напоминание о том, что вы были директором Пермского музея современного искусства. И много хорошего там сделали, я так понимаю. Собираетесь это продолжать на европейской земле?
0: Да. Ну, да, это дело в том, что... Мы создали, антивоенный комитет создал эту галерею. Мы, с одной стороны, хотели дать понять, что это россияне создали, с другой стороны, хотели дать понять, что это не Москва, не Кремль, а что это антивоенные россияне. Угу. Вот. И поэтому вот пришло такое название. Вы абсолютно правильно заметили, что оно связано с музеем, которым я... управлял. Вот адрес, но я не знаю, я потом его пришлю, но это можно, вот как я сейчас...
1: На Фейсбуке! Google, на Фейсбуке есть.
0: Антони Дансерт, 149.
1: Окей. В любом случае на Фейсбуке можно найти.
0: Google Map есть, на Фейсбуке есть. Главное по названию. Perm Gallery. Perm Gallery.
1: В центре Брюсселя.
0: В центре Брюсселя. Вот, и мы будем выставлять здесь не только российское искусство, но все время будет политическое, в том числе американское политическое искусство тоже будем выставлять.
1: То есть вы пока вот. Ездите по всему, English, наверное, по всему миру, году. Да, не только вы не только показываете свои работы, но вы смотрите, изучаете, что где. Происходит.
0: Ну, я бы так сказал, что, конечно, моя деятельность как продюсера пока больше занимает у меня времени и места в голове, чем моя художественная личная практика. Угу. Вот. Ну, так получается. То есть вот несколько галерей и... Вот, например, послезавтра значительнейшее событие произойдет в Белграде. У нас там галерея, и руководит галереей моя жена, значит, она называется «Новорезница», и там будет открытие выставки Владимира Сорокина «Метели».
1: Она и продолжение вот, того, что мы видели в Нью-Йорке 2 года тому назад?
0: Ну, она другая. Нет, это другая выставка, но в целом, так же, как и та выставка, она состоит из графики самого Володи и его же живописи, которая создана совместно с искусственным интеллектом.
1: Да. И вот теперь мы поговорим опять об искусственном интеллекте, потому что это исключительно интересная тема. Очень непростая. Мы только что затронули разговор об авторстве, о коллективном авторстве. Вот вы говорили о том, что сейчас очень важно знать, зачем ты это делаешь. И очень важна работа совместная, которая объединяет и инженерные умы, программистов, творческие умы и гуманитариев, скажем, физики и лирики, наконец, сошлись, обнялись, обнимитесь миллионы, что называется. Это очень интересно. И мы говорили о том, что в галерее Коэна в Нью-Йорке, повторяю ее адрес, 251 Уэст, 19-я улица, это Челси, это между 9-й и 10-й авеню, ближе к 10-й авеню, и там эта выставка будет идти, насколько мне известно, вот потому... До 30 мая, друзья, у вас еще куча времени, чтобы пойти и посмотреть, и, может быть, даже что-то купить для себя, потому что там, как рассказывал нам Марат в первой части нашей программы, там есть работы от 7 тысяч, что, в общем, тоже недорого для произведения искусства, до... $500, $600, $700 за графическую работу, за принт и так далее. В любом случае, даже если вы это не купите, это очень интересно смотреть. Вспоминать классических художников прошлого и сравнивать с теми произведениями, которые стали как бы, ну, такой основой для вот... нового искусства, нового произведения, нового цикла. У меня вопрос возник в связи с художниками, которые вот сравнительно недавние. Ну, да, Клод Мане, это уже все. Рихтер еще жив или уже умер? Умер, кажется.
0: Рихтер жив, работает в Германии.
1: Как насчет авторских прав? Нет ли, потому что, например, в связи с искусственным интеллектом и литературой, статьями возникает вопрос, что считать плагиатом, а что считать appropriation. Или, в общем, как этот вопрос вами решается? У вас ведь наверняка возникали эти мысли.
0: Ну, вот смотрите. Первое и главное, что искусственный интеллект учится на работах художников прошлого точно так же, как любой студент художественного вуза. То есть каждый из нас, мы сначала впитываем то, что было до нас, и, значит, становимся на плечи великих и делаем свой шаг.
1: Да.
0: То есть в этом смысле ничего нового по отношению к тому, что было, нет. Что касается отличия вторичного искусства от апроприации, ну, существует такое понятие кавычки.
1: Да.
0: То есть, когда ты не прячешь заимствования, а наоборот демонстрируешь их и делаешь это, ну, с отсылкой, даже с почтением каким-то по отношению к тому, кого ты цитируешь.
1: Угу.
0: Вот. В этом смысле мы находимся в таком времени, когда все, что сделано до нас, оно общее.
1: Угу.
0: То есть культурный багаж, ты им играешь, и в этом культурном ландшафте пытаешься создать свое, именно не ища новое как, а формулируя зачем.
1: Угу.
0: Вот. Но при этом, при всем, я не исключаю, что кто-то из художников может, ну, думает по-другому. И, может быть, он считает, что мы его эксплуатируем. Он может даже обратиться в суд. Мы к этому абсолютно готовы, потому что когда ты... Это просто информация для тех, кто этого не знает. Когда ты регистрируешь свой так называемый аккаунт, ну, подключаешься к искусственному интеллекту, ты подписываешь соглашение.
1: Ага.
0: И по этому соглашению все, что ты сгенерировал, у тебя на это есть авторские права.
1: Понятно.
0: То есть, соответственно, если вдруг появится ситуация, в которой Рихтер решит судить Марата Гельмана,
1: да,
0: то реально стороной будет не Марат Гельман, а Stable Diffusion.
1: Угу. Вот. Те, кто создали эту программу.
0: Да, потому что я принесу договор, по которому я обладаю авторским правом. Это договор со Stable Diffusion, и, соответственно, этот иск будет передан им. Значит, существует достаточно обширная практика, определяющая, что является заимствованием, что является цитатой, насколько можно создавать. Причем суды были... И до этого, например, когда Джефф Кунс сделал большую скульптуру на основе маленькой игрушки, и нашелся автор этой игрушки, когда Энди Уорхол сделал портрет этого Че Гевары, и нашелся автор фотографии, с которой был этот портрет. То есть, в принципе, у этого вопроса большая предыстория. И в целом она говорит о том, что мы сегодня пользуемся... То есть культура прошлого – это как ландшафт. Вот представьте себе, традиционный художник рисует пейзаж. И вот там стоит дерево. Он его нарисовал. И вдруг к нему подошел человек и говорит: «Это мое дерево».
1: Поняла, да. А это наше дерево. Это все наше. Это все наше общее. Вы очень хорошо это все объяснили.
0: Нет,
1: да.
0: Может быть, дрова-то может быть твои, но вид на дерево это.
1: Да.
0: Вот этот пейзаж, он общий.
1: Да.
0: Может стоять 20 художников и рисовать один и тот же пейзаж.
1: И каждый нарисует по-разному.
0: Может быть, собственник есть, который ты рисуешь.
1: Да. Да.
0: Да, да, да.
1: Это замечательно, так, интересно, но поскольку вы всюду все-таки много очень видите, и видите искусство изнутри, как говорится, и извне, и как продюсер, и как коллекционер, и как автор, есть ли у него будущее в галерее, когда мы с вами виделись, вы говорили о том, что еще несколько лет тому назад казалось, что все, уже все сказано. Что сейчас?
0: Да, ну, да что такое? Мне, извините, мне тут...
1: Звонят, кто-то хочет с Маратом поговорить. Друзья, я напоминаю, что он разговаривает с нами из Брюсселя, а из галереи, которая только вчера открылась. Поэтому там могут быть какие-то проблемы со связью. А когда он появится, то мы его увидим и услышим. А я надеюсь, что он появится на экране. А сейчас пока я хочу сказать, что у нас где находится выставка. Выставка находится сейчас на West 19-й улице, дом 251. Вот Марат сейчас снова выходит с нами последние минуты, чтобы с нами вместе провести и ответить на очень острый вопрос. Что будет? Вам слово, Марат.
0: Ну, я могу просто описать момент, исторический момент, который сейчас переживают все, наверное, художники или все мои коллеги. Вот смотрите, долгое время, может быть, последние 40 лет, казалось, что ничего нового не бывает и не может быть. Вот то, что в философии формулировал Фукуяма, конец истории, в искусстве многие формулировали о том, что все новое невозможно.
1: Угу.
0: Все уже было, и художники занимаются поисками не нового, а своего уникального. И вот произошло три события, которые, я считаю, предвосхищают новое. Первое событие, как ни парадоксально, это коронавирус. Во время коронавируса все, я и мои коллеги, мы 2 года смотрели в экран и, наконец, рассмотрели цифровое искусство. До этого мы к этому относились по-снобски, потому что там нет экспертизы, раз нет экспертизы, нет денег, рынка и так далее, и так далее. То есть это важнейший, и вот там, как я и говорил, мы нашли новый тип художника, новые критерии, то есть этот огромный материк приблизился. Второе событие – это все-таки война в центре Европы. То есть она как раз, эта война продемонстрировала вот эту ложность вот этой конструкции «конец Европы». Война вернула в искусство нарратив, интерес к сюжету. То есть если раньше, в эпоху модернизма, нам говорили, критиковали русское искусство, зачем вы нам снова рассказываете историю, зачем вы пытаетесь нас учить, искусство должно создавать атмосферу, то война – это сюжет. Самое интересное искусство, которое сейчас рождается, например, в Украине, это дневниковый жанр, да, когда художник отказывается от какой-то выразительности ради документальности. То есть второе – это сюжет. И третье – это вот искусственный интеллект, который меняет все, и в том числе искусство. Ну уж точно больше, чем когда-то это сделал фотоаппарат. Вот, появление фотоаппарата. Поэтому вот эти три события с исторической точки зрения в очень коротком периоде – 5 лет. И они, собственно говоря, это и есть вторая моя причина, почему я решил заняться искусством, то что я, получается так, что я 40 лет занимался профессиональным искусством, когда там ничего нового быть не могло. А типа, когда вот появился момент нового, я, значит, что, на пенсию должен уходить?
1: Нет.
0: Вот. И я, значит, решил, нет, я хочу участвовать в этом новом, ну и в новом качестве, в качестве художника. Вот, потому что это очень как такое острое, острый момент времени. И я думаю, что не я один, я не знаю сколько, 50, 100 человек, но какое-то количество разных людей, групп сегодня занимаются поиском этого нового искусства.
1: Да, это очень интересно. Вы упомянули фотоаппарат, и я вспомнила, как вы мне говорили о том, как рождение фотографии тоже привело к... Вот новая технология, она меняет изобразительное искусство. В данном случае привело к созданию нескольких ветвей художников. Вот развейте эту мысль, я не хочу вас перефразировать, вы лучше скажете.
0: Да, у нас есть...
1: У нас есть, по-моему, 3 минуты, да?
0: Да, ну вот когда появился фотоаппарат, художники поделились на 3 группы, неравные. Небольшая часть, может быть, 5%, они рванули пользоваться этим новым медиа, начали использовать. Дега делал фотографии балерин, а кто-то, наоборот, эти фотографии потом рисовал, а кто-то использовал фотографии как Родченко. Эти художники выиграли, они фактически сегодня создали глянцевую журналистику и Голливуд. Те, кто пошли, ну, они их последователи, те, кто пошли вслед за технологией, за гаджетом. Другая группа, тоже небольшая, они сказали, как отображение действительности, мы больше не будем этим заниматься. Мы пойдем искать новые формы. И они тоже выиграли. Они создали вот эту всю, весь мир модернизм, весь мир современного искусства, это их последователи. Но значительная часть художников проиграла. Это те, кто сказали, что появление этого гаджета никак не влияет на нас. Мы как бы разговариваем с Богом, мы занимаемся высоким искусством, а это какая-то железка.
1: Да, мы живописцы. Мы живописцы, мы работаем рукой. Да,
0: да, да. Мы, и они начали, продолжали рисовать портреты, пейзажи и сгинули в никуда. Вот. То есть, что я хочу сказать? Ты можешь быть скептиком искусственного интеллекта. Ты можешь быть энтузиастом искусственного интеллекта. Чего не должно быть? Ты не должен делать вид, что искусственный интеллект ничего не поменял.
1: Да, это правда. И вот на этой ноте Марат исчез. Я напоминаю, друзья, что Марат Гельман разговаривает с нами из Брюсселя, разговаривал. А он разговаривает из... Может быть, он еще вернется. У нас есть еще несколько минут. Дело в том, что в галерее, которая только вчера открылась, там еще нету Wi-Fi, там есть интернет, но он, как вы видите, мерцает. Но поскольку мы оба с ним довольно хорошо знаем тему, он свое собственное творчество, а я то, что я видела и смогла от него узнать во время нашего разговора, то я думаю, что наша беседа прошла, можно сказать, на высоте. Еще хочу раз напомнить, что выставка, которую Марат Гельман создал в галерее и представляет сейчас, по 30 мая в галерее Коэна, Итан Коэн. Галерея находится в Манхэттене, в районе Челси, где находится много других галерей, недалеко от музея Уитни, музей современного американского искусства. Итак, адрес 251 West, 19-я улица, между 9-й и 10-й авеню. И эта галерея, она находится на первом этаже жилого дома. Вы туда заходите, вы попадаете в пространство с белыми стенами, на котором яркие, веселого, жизнерадостного тона картины разного формата, в разных стилях. И с одним элементом, который связывает их всех. Элемент этот – ядерный гриб. Выставка называется, прежде всего, это очень красиво. И это действительно так. Они хорошо выглядят. И этот самый гриб, ну, конечно, с одной стороны, мы все этого боимся. С другой стороны, как сказал нам Марат Гельман в первой части нашей программы, эта идея, это то, зачем он делал эту выставку и вообще всю эту серию работ, а теперь уже 1500 работ, хотя на выставке только около сотни. Так вот, идея была в том, чтобы напомнить, что да, мир может в любую минуту кончиться. Так же, как и наша жизнь. Наша жизнь определенно закончится в тот или иной момент. Это то, что мы точно знаем. Но сознание этого не значит, что мы должны перестать жить и начать бояться. И в свое время был фильм о том, как я полюбил атомную бомбу. Ну, в общем, это примерно... можно и так сформулировать. Главное, что Марат вместе со своей группой технарей, инженеров, которые работают под названием группа плюс-минус кома, то есть плюс-минус запятая, они вместе создали вот эту серию ядерных грибов, которые возникают в пейзажах, это как бы история мирового пейзажа от античности, Древнего Египта до наших дней, через Ренессанс, готику, ну, все виды искусства, включая Мане, Энди Уорхол, Герхард Рихтер и так далее и тому подобное. И получились очень интересные работы разной величины. Некоторые уже проданы, некоторые можно еще купить. Цены не очень большие, потому что, опять же, как Марат Гельман говорит, он считает, что каждый человек должен иметь у себя картину художника. Эти картины очень интересно сделаны, о процессе этом Марат рассказывал. Если вы посмотрели эту программу не полностью, имейте в виду, она будет повторена вечером, и я уверена, что мы ее увидим еще несколько раз на наших и ваших экранах. По-моему, мне пора уже с вами прощаться. Я очень благодарна Марату за его, по-моему, чрезвычайно интересную беседу. Спасибо и вам, друзья. До новых встреч.

0: четверки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Авезова. В час дня программа Михаила Братславского «До и после». Затем двухчасовая программа Марины Левинсон «Мысли вслух». В 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В 5 часов передача Бенсона Ласкина «Быть евреем». И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».
0: Дэвидсон Радио.
4: Комфорт зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028.
5: 602-40-28. Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
1: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик.
3: Я давно его знаю, он очень способен.
4: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым» в воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Я приветствую вас, дорогие друзья. Привет всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Вы на правильной волне. Дэвид Дун Радио сегодня начинает с сплошного позитива, потому что программа поздравлений уже начинает свой бег по бескрайнему простору. И вы настроили свои радиоприемники, телефоны, компьютеры. Звоните своим родным и близким, чтобы поднять их уровень настроения и все-таки зарядить их тот положительной энергией, которая будет словно светоч сопровождать вас в течение всего дня, господа. Вы правильно делаете. Дима Банников на своем боевом посту. Дима, привет, дорогой. И у микрофона Борис Овезов, господа, сразу напоминаю телефон. Спешите звонить. Сегодня первый звонящий получает кружечку капучино от радиопрограммы «Караван». Ну, а у нас сегодня программа поздравления, поэтому в любом случае обе программы носители позитива. И поэтому, господа, вы правильно делаете то, что нас слушаете. Вы на правильной волне. Программа
1: поздравлений. Борис Овезов в программе поздравлений.
0: Ну, а за окном весна, господа. Это время, когда даже воздух звучит по-особенному. Он наполняется легкостью, свежестью и ожиданием чего-то доброго. И именно в такие дни особенно хочется делиться теплом, говорить важные слова и слышать любимые голоса. И как раз для этого существует наша радиопрограмма поздравлений по заявочкам. Место, где чувства обретают звук, а мысли превращаются в мелодии. Звоните 646-427-5737. Вы на правильной волне и заряжайтесь.
1: Борис Овезов и программа поздравлений.

0: Ну, а сегодняшний выпуск мы посвящаем особому настроению. Майский привет! Май, господа, это не просто месяц. Это состояние души. Это когда солнце уже уверенно согревает, но не обжигает. Когда деревья раскрываются в полной красе, а сердце словно подстраивается под ритм природы, господа. Это время, когда хочется начать что-то новое, вспомнить о важном и сказать то, что, возможно, откладывалось слишком долго. Но перед этим, конечно, зарядиться полезной информацией от Бориса Овесова, от Дэвидзон Радио. Это очень нужное дело, господа. Итак, внимание!
1: Девочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин? Я летаю только с Овесовым. Туры с Борисом Овесовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овесов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisovesov.com. borisovesov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
4: Алло? Да? Конечно, мой сладкий!

Как-то звонит мне очередной радиослушатель, говорит: Борис, вот вы рекламируете Грузию, что там смотреть, господа? Ну разве можно так об этом благодатном месте говорить такие слова? Грузия, господа, мы мечтали попасть туда. Однажды побыв, мы захотели вернуться еще раз. И поэтому не надо говорить, Грузию надо просто увидеть, надо вдохнуть.

0: Да, господа, майский привет. Сегодня в программе поздравления. Вижу ваши смс-сообщения, ваши благодарные письма. Спасибо, дорогие мои, кто путем интернета. Спасибо, мир, люблю вас. И мы не забываем, что у нас сегодня в программе майский привет. А это больше, чем просто слова. Это возможность протянуть невидимую нить от одного сердца к другому. Иногда нам не хватает смелости сказать спасибо, прости. Но ехать в Грузию, господа, надо, поэтому приглашаю.
1: Борис Авезов приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие
2: в солнечную Грузию с 27 августа по 6 сентября. Это время, когда горы дышат свободой.
1: Море зовет к приключениям.
2: А гостеприимство людей согревает сердце.
1: Представьте вкус ароматного вина,
2: свежего хачапури и теплый вечер под звездами.
1: Здесь вы сможете перезагрузиться, найти вдохновение
2: и почувствовать настоящую радость жизни. Не откладывайте мечты. Они ждут вас именно сейчас. Соберите чемодан, захватите улыбку и откройте новые горизонты.
1: Грузия станет историей, которую вы захотите рассказывать снова и снова.
2: Делясь теплом, светом и силой, полученной в этом удивительном путешествии. Вместе с Борисом Авезовым. Звоните 646-427-5737. Или вся информация на сайте www.borisavezov.com. Борис Авезов в программе поздравлений.
0: Ну что, дорогие мои, 646-427-5737, господа, я думаю, что когда вы не можете писать, вам на помощь приходит музыка, она умеет говорить за нас, усиливать эмоции и передавать самые тонкие оттенки чувств. Звоните, господа, жду ваших звонков.

Да, господа, звоните 646-427-5737. Маленький диалог весенний. В нашей программе каждый может стать частью этого весеннего диалога. Здесь нет случайных песен. Каждая композиция выбрана с особым смыслом. Каждая заявка – это чья-то история. А может быть, это поздравление для мамы, которая всегда поддержит. Или для друга, с которым пройдено немало дорог. А может, это слова для человека, который пока не знает, насколько он важен. Поэтому, господа, звоните и получайте кружечку от радиопрограммы «20 лет над столицей мира». Для вас, господа, получите огромное удовольствие. На память. Есть у нас уже первые смс-сообщения. Добрый день, Борис. Хотим поздравить с днем рождения дочь Марину и пожелать счастья, успехов, здоровья и любви. Семья Зайтман. Мариночка, с днем рождения, дорогая. Следующее сообщение. Приветствую вас, Борис. Хочу пожелать всем хорошего дня. Хочу поздравить своего друга Аркадия Левина с днем рождения. Поставьте что-то интересное. Спасибо заранее. Кирилл Баженов, Бруклин. Ребята, от души. Спасибо большое, что хотя бы пишете. Нет смелости позвонить, но пишите, это уже большое дело, господа. Так обычно начинаются великие дела. И песни, которые сегодня будут звучать в ваш адрес. Песня о весне. Я думаю, что они вас порадуют, потому что вы на правильной волне. Внимание!

Конечно, господа, мне очень бы хотелось, чтобы наша программа проходила вот в интерактивном таком формате, потому что когда ты один и представляешь, что вы действительно с четырьмя лицами прильнули своим телефоном или к радиоприемникам, конечно же, состояние совсем меняется. Но если вы позвонили вдруг, не обязательно поздравлять близких, просто позвоните, скажите. Хочу всех поприветствовать, хорошего весеннего настроения. Борь, поставьте какую-то песню или назовите какую-то песню, я обязательно ее постараюсь поймать. Потому что если вы являетесь другом для кого-то, то это очень важно, потому что, уделяя внимание своему другу, вы, конечно, подчеркиваете его значимость. И в этот момент ставите свой приоритет перед тем, что вы действительно достойны того, чтобы и к вам вернулись. Алаверды, как говорится. Потому что песня для друга у нас важна, так как мы все-таки все на протяжении почти уже многих лет друг другу являемся просто хорошими друзьями. Получаем удовольствие. Новые песни сегодня в программе «Поздравления для вас», а я жду ваших смс-сообщений или звонков 646-427-5737. Жду с нетерпением.

Все-таки, господа, хочу отметить, что ценность каждого из нас в том, что мы не забываем, кто рядом с нами. И стараемся друг другу делать добро. Весна ведь за окном, господа, она нас учит быть внимательными к простым вещам. К тому, как распускаются листья, к тому, как меняется свет в конце концов.

0: братьям мир.
1: Мы всегда будем братья, господа. Ведь точно так же можно сказать, что нельзя откладывать добрые слова, потому что иногда одно короткое сообщение, одна песня, один майский привет может изменить чье-то действительно настроение, поддержать трудный момент или просто подарить улыбку. У нас есть сообщение. Здравствуйте, программа «Поздравления». Мы отмечаем наш день рождения. Андрей Владимирович Алексеев. Хочется пожелать ему счастья, здоровья, любви и весеннего солнечного настроения. И просим вас включить для него песню «О весне». Ну, о весне не о весне, но песня действительно напомнит старые добрые времена. И я думаю, что песня в Кейптаунском порту в любом обрамлении, в любой интерпретации всегда будет иметь место или называться просто модным треком для современности.

кейптаунском порту с пробоиной в борту Жанетта поправляла такелаж. Но прежде чем уйти в далекие пути, на берег был отпущен на

0: Да, господа, хочу отметить, что наша программа – это все-таки пространство, где каждый голос имеет значение. Здесь нет больших и маленьких историй, есть только искренность. Ведь именно она делает любое поздравление настоящим. Когда слова идут от сердца, они всегда находят отклик. Звоните.
1: Но вот ворвался в порт французский теплоход в сиянии своих прожекторов.

0: морской устав, они дрались, как дети сатаны.
1: Напоминаю, дорогие друзья, все те, кто в миру слушает нас по интернету, вижу, спасибо вам огромное за добрые слова. Спасибо тем, кто слушает нас, оставляет свои сообщения. Спасибо, люблю вас тоже. Мне очень приятно, то, что вы на нашей волне. Я думаю, буквально через несколько минут закончится первая часть. Вы получили огромное удовольствие, но пока звонков нет. Но я надеюсь, что все-таки кто-то проснется и позвонит, чтобы сказать добрые слова своим родным и близким. А может быть, просто пожелать красивого дня. Очень хотелось бы, конечно. Но я думаю, что сейчас информация, которая будет литься с Дэвидсон Радио, порадует вас и подстимулирует к тому, чтобы вы начали более активные телодвижения, набирая телефон 646-427-5737.
2: Откройте для себя Португалию с новой стороны. Отправьтесь в незабываемое путешествие вместе с Борисом Авезовым с 25 мая по 3 июня. Португалия с Борисом Авезовым – это не просто поездка, а настоящее погружение в атмосферу свободы, вдохновения и ярких открытий. Вас ждут живописные побережья Атлантики, уютные улочки старинных городов, аромат свежей выпечки и вкус настоящего портвейна. Каждый день – это новые эмоции, новые знакомства и новые смыслы. С Борисом Авезовым вы не просто увидите Португалию, вы почувствуете ее глубину и энергию. Едем в Португалию, уверяем вас, эту поездку вы запомните навсегда. Вся информация на сайте www.borisavezov.com www.borisavezov.com или звоните 646-427-5737 646 427 57 30.

0: Сообщение для абонентов телефонной карточки Davidson, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Davidson вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Davidson Card вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
1: Алло, добрый день, Борис.
2: Когда мне
1: спасибо
2: хорошо,
1: за вашу
2: я пою.
1: Хорошую музыку, за все.
2: Из-за травмы,
1: я хочу поздравить
2: докторской ошибки,
1: свою дочку Риту.
2: Я выбираю,
1: день рождения, завтра у меня день рождения.
2: Лучше. А лучше...
1: Поздравьте ее, пожалуйста, с хорошей песней.
2: Юрия Прахина.
1: Опытный, спасибо, хорошего дня вам.
2: Будьте
1: здоровы
2: все. Запишите их телефон, я гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Davidson Radio? У вас хороший вкус.

0: сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою Кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
1: Какой Якин? Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
2: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
3: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 26 июля по 4 августа вместе с Борисом Овезовым.
4: Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
5: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
6: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
5: Звоните 646-427-5737.
4: 646-427-5737.
5: Или заходите на сайт www.borisovezov.com.
4: www.borisovezov.com.
7: Едем в Азербайджан с Борисом Овезовым.
8: Здоровья, счастья, радости, удивлений. Желает вам программа.
9: Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо, что остались на нашей веселой волне. Я думаю, что Дэвидзон Радио на протяжении стольких лет радует вас, господа, и поэтому вы уже давно завсегдатые друзья, а точнее близкие люди нашей радиостанции. Мне очень приятно видеть и слышать, как вы пишете мне добрые слова. Конечно, хотелось, чтобы позвонили, потому что когда звонишь, слышат больше народу. Но в любом случае, огромное вам спасибо, господа. Я думаю, что информация, которая была выше, порадовала вас, и я с нетерпением дожидаюсь ваших звонков о турах. Ну и сразу напоминаю, что если вы хотите слушать мои программы без реклам, уже в нарезанном формате, то заходите на мой телеграм-канал. Пишите русскими буквами «Борис Овезов на радио». Все, и оставляйте там свое сообщение, там, я не знаю, там надо нажать, чтобы зарегистрироваться. И будете постоянно получать уведомления о том, что на телеграме стоит новая программа, которая прошла, и вы не успели ее послушать. Ну а если вы хотите уже в лайв-режиме получать уведомления, то это уже на моем сайте www.borisovezov.com. Заходите на первую страницу, 4 поля белых заполняете, и система автоматически за 5 минут до эфира программы «Караван и поздравления» будет вам отправлять уведомления. Напрягаться не надо, нажмете на синее уведомление, и сразу же ваш телефон заиграет радиопрограммой «Караван» или будет звучать «Дэвидзон Радио». Ну, это все, господа, о том, чтобы вам было удобно. Ну, а сейчас хочу напомнить, что у нас сегодня майский привет, а значит, вы уже, господа, пишите и поздравляйте своих близких или звоните. Майский привет, господа, это, конечно же, приглашение вспомнить о тех, кто вам дорог. Да, вот именно сегодня. Может быть, вы давно не общались с кем-то из близких, или хотели поблагодарить человека за поддержку, или просто сказать «я думаю о тебе». Не ждите особого повода, господа. Май уже сам по себе повод для тепла и добрых слов. Поэтому, господа, вы на правильной волне, и музыка, которая сегодня льется, стимулирует именно вас к этим активным действиям. Господа, не забывайте, что мы служба доставки музыки хорошего настроения, а значит, музыка именно тот самый стимул, который двигает вас вперед. И всегда на вашем счастливом лице майская улыбка. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Да, господа, и, конечно, нельзя забывать о силе музыки, которая звучит с нашей волны, господа. Она объединяет, вдохновляет, помогает пережить сложные моменты и делает радостные еще ярче. В нашем эфире прозвучат или звучат композиции, которые наполняют энергией, дарят надежду и напоминают все возможное впереди, господа. Поэтому звоните 646-427-5737. Жду ваших звонков, но то, что пишете, уже спасибо. Спасибо. Мне пришло звуковое сообщение, поздравление. Я сейчас хочу его озвучить, и после чего прозвучит потрясающая песня в восточном стиле. И сейчас, буквально через несколько минут, господа, вы услышите в эфире поздравление очаровательной дамы. Так, господа, внимание.
1: Алло, добрый день, Борис. Спасибо за вашу хорошую музыку, за все. Я хочу поздравить свою дочку Риту. Днем рождения, завтра у нее день рождения. Поздравьте ее, пожалуйста, с хорошей песней. Спасибо. Хорошего дня вам. Будьте здоровы все. И в том числе моя дочка.
0: Ну что, господа, всей командой радиопрограмм поздравления мы поздравляем Риту. Желаем ей всего самого доброго и новая песня для нее сегодня в восточном стиле, которая называется «Шалахо». Я думаю, что мама и Рита, и все близкие, кто слушает сейчас наш веселый музыкальный эфир, будут танцевать. Я вас приглашаю, господа, получаем удовольствие от этой веселой, задорной песни «Шалахо».

0: клянусь тобой.
1: Да, дорогие мои, иногда кажется, что мир слишком быстрый, что не хватает времени остановиться и почувствовать. Но именно такие программы, как программы Бориса Овезова «Поздравление караван», и по заявкам дают возможность сделать паузу, услышать не только музыку, но и людей, почувствовать, что мы

как приятно. Люди пишут: Боря, хотим эту песню. Где нам ее скачать? Ребята, вам не надо ничего скачивать. Заходите на мой телеграм-канал Борис Авезов на радио. Уже я поставил эту песню для вас. Слушайте, скачивайте, наслаждайтесь. Мы для того, чтобы у вас было хорошее настроение. Ну, а я сегодня предлагаю вам не просто слушать, а участвовать. Вспомните, кому вы хотите передать привет. Что бы вы хотели сказать? Какую песню выбрали бы, чтобы выразить это в лучшей форме в программе поздравления? Возможно, именно ваш выбор станет для кого-то важным моментом дня. 646-427-5737. Шалахо. Звучит в эфире программа поздравления.

Да, господа, эта песня не зря прозвучала, потому что через эту песню я хочу поздравить дорогую Беату Фельдман, которая, прожив в Израиле определенное количество лет, сейчас живет в Канаде. Друзья поздравляют ее такими словами: хотим пожелать тебе, Беата, в день рождения надежных друзей, заботливых родных, любви, множество невероятно счастливых мгновений, в жизни и замечательного настроения, ярких эмоций. Стив, Лена, Семен, Роберт. Беана, с днем рождения. Я с тобой когда-то работал в ресторане в Израиле. Добрые воспоминания. С днем рождения, дорогая.

Спасибо, дорогие мои, за теплые слова. Вам нравятся эти песни. Спасибо огромное. Да. На телеграм-канале Борис Авезов на радио, господа. Вижу, огромное спасибо. Буду ставить исключительно песни, которые, считаю, заслуживают вашего внимания. Песен много. Но действительно искренних шедевров очень и очень ограниченное количество. Поэтому, господа, путем строжайшего отбора, взяв во внимание все. Текст, мелодию, гармонию, аранжировку. Я ставлю только то, что может быть бриллиантом, ценным камнем для вас, для вашего сердца и вашей души. Ну а весна, господа, это время, когда все возможно. Даже самые смелые мечты кажутся чуть ближе. И, может быть, именно сейчас стоит сделать шаг навстречу тому, о чем давно думали. Начать разговор, написать сообщение и, в конце концов, отправить заявку, друзья. Потому что сегодня в нашей программе изумительная, восхитительная музыка благодаря нашему Диме. Профессионал, как мне везет с людьми, конечно же, с теми, с кем работаю. Поэтому, господа, получайте огромное удовольствие. Хочу вам предоставить новую версию моего любимого поэта, ныне покойного Ефрема Амирамова. Песня, которая сделала его величайшим из поэтов и музыкантов. Молодая Ефрем Амирамов. Новые интерпретации, господа, для вас сегодня в программе поздравлений.

Да, господа, Ефрем Амирамов, вечная память, величайший поэт современности. И у нас есть следующее сообщение. 26 апреля отметил свой день рождения. Нинаши Шимонов, уважаемый человек, которого я также очень уважаю. Уважаемый дорогой Нинаши, от всей души и с большой радостью поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам крепкого здоровья, радости, успехов, терпения, сил, выдержки и отличного настроения. При любых обстоятельствах мира, чистого неба над головой, веры в лучшее и благополучие. Конечно же, от всех ваших внуков, правнуков, от детей. Это красивая песня. Лучший отец для вас.

0: Да, господа, пусть майский привет сегодняшней программы станет для вас способом сказать самое главное. Без лишних слов, но с настоящим чувством. И помните, иногда одно теплое слово может изменить день. Одна песня может изменить настроение. Один привет может изменить очень многое. Оставайтесь на нашей волне, делитесь своими историями, слушайте, вдохновляйтесь и не забывайте, весна — это не только время года, это состояние души.
1: С тобой.

0: Авезов в программе поздравлений.
1: Откройте для себя Португалию с новой стороны. Отправьтесь в незабываемое путешествие вместе с Борисом Авезовым с 25 мая по 3 июня. Португалия с Борисом Авезовым – это не просто поездка, а настоящее погружение в атмосферу свободы, вдохновения и ярких открытий. Вас ждут живописные побережья Атлантики, уютные улочки старинных городов, аромат свежей выпечки и вкус настоящего портвейна. Каждый день – это новые эмоции, новые знакомства и новые смыслы. С Борисом Авезовым вы не просто увидите Португалию, вы почувствуете ее глубину и энергию. Едем в Португалию. Уверяем вас, эту поездку вы запомните навсегда. Вся информация на сайте www.borisavezov.com www.borisavezov.com или звоните 646-427-57-37 646-427-57-37.
0: Борис Авезов и программа поздравлений.
2: Да, господа, вы правильно делаете то, что начинаете наш день с нашей передачи. А значит, с улыбкой. Даже если вам кажется, что сегодня будет проблемный день, все равно улыбнитесь. Вы на правильной волне.

0: каждой задаче, чтобы окружали только чудо и любовь. И начинания, конечно, все удавались. Пусть сегодня с вами произойдет что-то очень-очень хорошее. Улыбки нам, радости и только добрых новостей. И пусть этот май будет наполнен светом, музыкой и искренними словами. Люблю вас. В программе поздравлений был Борис Овязов, Дима Банников. Мы вас визуально обнимаем и очень надеемся обязательно с вами услышаться. Пока. Две непонятные любви под этим небом. Два счастья или... Борис Овязов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
3: Он очень хороший человек.
4: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овязовым» в воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
4: На Дэвидсон Радио с Борисом Овязовым всегда хорошее настроение.
6: Час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Бэй-Уай – дневной центр для пожилых людей. Приглашает всех, кто молод душой. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы. Kings Bay Y – 3495 Nostrand Avenue между Avenue U и V. Звоните 718-648-7703. 648-7703. Добавочный 204. Спросить Елену.
8: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
9: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке – 14 миллионов долларов.
10: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов – укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов – порез руки.
13: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прахин.
18: Опыт.
19: Мудрость.
20: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.

0: Группа ароматного кофе и Дэвидсон Радио.
1: То, что нужно. Начни свой день красиво.
2: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
3: Доброе утро, добрый день, дорогие друзья. Приветствую всех на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. Воскресенье, сегодня у нас 3 мая. Есть те, кому я скажу спасибо в начале программы, а дальше приступим к нашему традиционному музыкальному стандарту «Герой и его история». Сегодняшний герой совершенно потрясающий, человек, которого я уважаю, человек, которого когда-то в свое время Владимир Владимирович Путин назвал «музыкант Юра». Да, собственно, он сам себя назвал «музыкант Юра». А кто такой Юра, мы узнаем чуть больше. Позже. Пока я напомню о том, что Enriched Adult Daycare приглашает всех гостей. Центр расположен в Бруклине, но собирает гостей со всего большого Нью-Йорка. Из Манхэттена, из Бруклина, из Квинса, из Тейтон-Айленда, из Бронкса. Звоните. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-73-73. Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления, петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com. Замечательный центр с расширенными возможностями. У вас потрясающая возможность будет там. Прямо в этом центре, на одном же этаже расположены физиотерапевтические блоки, и грязевые ванны, и спортивные тренажеры, и, ой, господи, чего там только нет. Замечательный центр. 718-928-7373. Я напомню о том, что доктор Михаил Рисман занимается болью, как бы отвечает в нашем городе за боль, вернее, если быть более точным, то за то, чтобы этой боли не было. Поэтому, друзья дорогие, я вам рекомендую обратить на это внимание, и если вдруг, не дай бог, вы до сих пор живете и чувствуете какую-то боль, будь то спина, поясница, значит, колено, тазобедренный сустав, голеностопный сустав, обратитесь к доктору Михаилу Рисману, он поможет. Офис работает с 10 утра и до 6 вечера. Если вам удобно, вторая половина дня, позвоните по телефону 718-769-7191, 718-769-7191. В случаях, когда традиционные способы лечения не помогают, доктор предлагает проверенный метод фотомодуляция плюс ударно-волновая терапия. Доктор принимает все страховки. Этно, Фиделис, 1199. Позвоните и приходите на прием. 718-769-7191. Ну и еще раз напомню о том, что если кто-то из ваших близких или вы сами заинтересованы в уходе на дому, либо то вам нужен уход на дому, либо кто-то заинтересован в получении работы, то у вас есть возможность работать во всех районах Большого Нью-Йорка. Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, в округах Нассау, Саффолк, Лонг-Айленд, Ближний Нью-Джерси и даже Фараковый. Агентство Welcome Care предоставит немедленное трудоустройство во всех районах тем, кто имеет право на работу. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, вам будет предложено бесплатное обучение и приступайте к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care 23 года в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще бонусы в дополнение к этому. Обращайтесь в агентство, получите работу, получите уход. Отдельная программа касается детей от мало до 18 лет. Если у ребенка есть Medicaid, то ему можно оформить до 24 часов в сутки помощи, а если наблюдаются отставания в развитии, если ребенок находился на программе, которая помогала специалистам подтягивать отставание, логопед, массажист, физиотерапевт, то такая программа есть, которая продолжит эти сервисы. Эта программа есть в агентстве Welcome Care. Позвоните 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня солнечный день. Достаточно скоро у одного из интереснейших, на мой взгляд, людей, выдающихся музыкантов, будет день рождения. Вот, и этот день рождения, он, конечно, знаковый для тех, кто любит русский рок, представители русского рока. И я сегодня вспомню о Юрии Шевчуке, лидере группы ДДТ. О нем в дальнейшем и пойдет речь. Кто он вообще такой, этот Юрий Шевчук? Откуда взялся? Почему Путин обратил на него внимание? Что за острый язык у него там за зубами находится, что на него обращают внимание даже президенты государств? Итак, кто он такой? Юрий Шевчук родился в 1957 году в Магадане. Так себе место, правда ведь? Где не до иллюзий, там сразу понимаешь, что жизнь бывает жесткой. Сама география учит выносливости. Детство прошло в Уфе, и сначала его жизнь была совсем не про рок-н-ролл. Он учился на художника. Кисти, краски, писал картины, преподавал. Вроде бы все шло к спокойной жизни преподавателя. Но в какой-то момент гитара оказалась сильнее кисти. И вот это важный момент. Шевчук никогда не выглядел как человек, который хочет стать рок-звездой. Он выглядел как человек, которому есть что сказать, и он не может молчать. В начале 80-х появляется группа ДДТ. Название не про музыку, а про вещество. Символ борьбы с паразитами. И в этом есть весь ранний Шевчук. Если вокруг что-то гниет, значит, надо это выжигать. Такой вот ироничный намек. Шевчук с самого начала хотел очищать пространство, только уже не химией, а словами и музыкой. Вот он, какой Шевчук.

было в 1982 году. ДДТ выигрывает всесоюзный конкурс с песней «Не стреляй». Представьте себе на секундочку, 44 года назад, а актуальность темы и актуальность тех слов, которые тогда написал Шевчук, она же не потеряна и по сей день. Казалось бы, вот он шанс. Но дальше начинается классическая история советского рока – цензура, давление и запреты. Казалось бы, победа на конкурсе, шанс попасть в систему, записываться, звучать правильно. И тут ему говорят: «Юра, тексты хорошие, но давай чуть-чуть помягче». А он нет. Шевчук отказывается подправить тексты и фактически уходит в подполье. Это тот самый момент, когда человек выбирает, удобство или правда. Либо карьера, либо честность. Он выбрал правду и автоматически стал неудобным. И вот эта неудобность, она потом будет в каждой его песне.

0: Чарли!
1: В середине 80-х Шевчук переезжает в Ленинград, тогдашнюю столицу рок-культуры. Там уже свои герои. Виктор Цой, Борис Гребенщиков. В общем, сцена кипела. Но Шевчук не растворился в этой тусовке. Музыкант Юра не про красиво стоять с гитарой. Он про разговор, иногда жесткий, иногда неудобный. Он остался отдельным голосом, более жестким, более прямым. Говорят, он мог после концерта спорить до утра. Не про музыку даже, а про жизнь. И для него это было важнее лайков, которых, к слову, тогда еще и не существовало вовсе.

совсем одинокая ночь. Лезут мысли о третьем конце, и уже не до сна. На следующий вечер приводим мы ту, что не прочь.

Есть миф, что рок — это всегда громко. А у Шевчука есть редкое качество. Он может писать и жестко, и невероятно нежно. Песня — это все. Это уже другой Шевчук. Не протест, не крик, а разговор. Про время, про людей, про то, что остается. Песня — это все, когда ты понимаешь самое сильное. Это когда человек почти шепчет. Шевчук как-то сказал: громко кричать легко, тихо сказать правду сложнее.

холодной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины, поглощая.

войны проходит у него через все его творчество. Он ездил туда, где стреляют, не как журналист, как человек. Он ездил в горячие точки, выступал перед солдатами, видел все не по телевизору, видел все наяву. И потом он писал песни. Он играл для солдат, разговаривал, смотрел им в глаза. Поэтому у него нет пафоса про подвиги. У него есть ощущение, что война всегда оставляет пустоту. Поэтому его антивоенные песни – это не позиция со стороны. Это в буквальном смысле его персональный опыт.

Сашка да Илья, хватит хлеба, да 100 грамм без них нельзя, что нам плакать? Здесь не срам, чего страдать, рай не слякать.

чуть поела, да скатилась по зале убитых песен. Да мне нечего терять, мир так тесен,

Петербург для Шевчука – это не декорация, это не просто город, это персонаж, это состояние. Дождь, дворы, серое небо, отражение в асфальте – все это превращается в музыку. Он умеет сделать из города героя песни, что такое осень – это ведь не про время года, это про состояние, когда внутри немного грустно, но при этом удивительно красиво.

Шевчук никогда не был удобным артистом. Он мог сказать со сцены то, что другие обсуждали только на кухне. И за это его то любили, то ругали. Но он не менялся. Шевчук всегда говорил прямо, иногда слишком прямо для эфира, для власти и для времени, в котором он живет. Но именно это и сделало его голос важным. Он не подстраивается, он фиксирует. Есть хорошая фраза, которую ему приписывают. Артист должен быть честным. Иначе зачем он, как говорится, вообще нужен, артист?

0: Дорогие друзья, это программа «До и после» с Михаилом Братславским и Дмитрием Банниковым за звукорежиссерским пультом. Давайте прервемся на небольшую рекламу. После рекламы вернемся на территорию программы и продолжим.
1: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
2: «Сделка».
1: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
2: Премьера спектакля «Сделка».
1: Театр «Анкор».
2: Впервые в Нью-Йорке.
3: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
2: Театральная гостиная.
3: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
2: Билеты на сайте
3: theater.com и по телефону 718-266-3393.
4: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
5: Ждем вас!
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
10: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
0: Что у вас на волне 620 М Дэвидсон Радио, в студию микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом Дмитрий Банников, в эфире программа «До и после». Сегодня герой моей программы Шевчук, Юрий Шевчук и группа ДДТ. Ну, в частности, у Юры день рождения в этом месяце, 15 числа, кажется, и поэтому я решил посвятить эту программу ему, тем более, что давно хотел о нем поговорить. Так вот, если убрать из его творчества всю политику, протест и шум, то останется простое – человек и чувства. У Шевчука есть песни, которые звучат как письмо. Негромкое, личное, без лозунгов, без позы, просто человек говорит с другим человеком. И, может быть, именно эти песни живут дольше всего, потому что в них каждый слышит кусочек себя –

0: возрастом он стал спокойнее, но это не тише, это глубже. Меньше прямых ударов, меньше крика, больше смысла между строк, больше пауз. А паузы иногда звучат сильнее слов. Он не пытается догнать молодежь, он разговаривает со временем. Шевчук – это не просто музыка, это ощущение, что кто-то говорит вслух то, что ты сам не всегда формулируешь. Он может не нравиться, с ним можно спорить, но его невозможно не услышать. И, наверное, в этом и есть настоящая роль музыканта – и развлекать, и не развлекать, а вот оставаться тем смыслом, который он и должен нести. И он, как я и говорил выше, очень неудобен власти, и, наверное, не сильно ей был любим, да и любим сейчас, но вот народом он любим действительно. И если бы издавать звание «народный от народа», а не от правительства, то с ним вместе его песни поют стадионы.
1: Вот такая песня. Спасибо.
2: Что такое осень? Это небо.

0: друзья, это была программа Михаила Братславского «До и после». Помогал мне Дмитрий Банников. Оставайтесь в нашей волне. Будьте здоровы, радуйтесь солнцу и близким рядом с собой.
1: В Нью-Йорке 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, телезрители. Мы в прямом эфире телеканала RTN, моего любимого телевизионного канала. Это я могу сказать с опытом жизни своих театральных лет. И Дэвидсон, замечательного нашего народного, теплого, самого любимого радио на волне 620 AM. Нашу сегодняшнюю программу открыла София Ротару. Телезрители, наверное, удивились, увидев эти кадры. «Мульта мия драга примавара» – «Любимая весна» – народная молдавская песня. 1966 год, и предполагается, что это первая сохранившаяся в записи песня Софии Ротару. И вы видели, какая она молоденькая, молдаваночка в национальном наряде. Надо отдать ей должное, она продолжает это делать до сих пор. Всегда какой-то этнический мотив в ее наряде, и мне это очень и очень импонирует и нравится. И сегодня, если получится, мы все 2 часа посвятим ее творчеству. А я думаю, получится. Почему? Потому что сегодня наша творческая бригада решила предложить вам непростой вопрос. Давайте вспомним о том, что война в Украине продолжается уже, пошел 5-й год. Даже Великая Отечественная длилась меньше, 4 года, да? Давайте вспомним, порассуждаем и послушаем ваши предположения, когда это все закончится. И, может быть, даже и вспомним, как все начиналось, потому что я помню, когда началось, мы даже были в распутье, мы не хотели давать песен, даже уж веселых точно, потому что для нас это был такой шок и ужас –

что просто мы остановились в своей работе. Мы не знали, чего давать. Потому что веселиться, когда вот я помню, уже вам как-то я говорила, муж меня разбудил утром рано и сказал: «Вставай, Путин напал на Украину». Я подумала, может быть, он плохо спал, он что, сошел с ума? Что он такое говорит, что он произнес? Никто до самого последнего момента не верил, что это будет. Однако это произошло. Поэтому мы сегодня даем вам возможность говорить на эту тему. На тему войны в Украине. На тему того, что Украина пятый год подряд. Маленькая Украина по сравнению с Россией и всем Европейским Союзом. Одна держит удар. Поэтому давайте мы с вами будем говорить на эту тему, а слушать песни представительницы прекрасной звезды Украины, этническую молдаванку Софию Ротару. Наш телефон в эфире 718-475-3200. Вот режиссер Юра Могливанный тут как тут дал это на экран. И там написано желтым шрифтом: во время разговора с ведущим, выключайте, пожалуйста, звук телевизора или радио. Ну, вы все об этом хорошо знаете. Итак, ситуация в Украине. Мы об этом будем говорить. Ваше впечатление, ваше мнение, ваши прогнозы. Что будет? А слушать будем мы песни в исполнении звезды мирового масштаба, я не боюсь этого словосочетания, Софии Ротару. И сейчас ее песня «Меланколия». Запись 82 года, ансамбль «Червона рута», музыка Петре Теодорович, стихи Григоре Вьеру.

0: Ну что ж, дорогие друзья, 718-475-3200, поступают уже звонки. Пожалуйста, слушаем вас.
1: Нет, там другое что-то есть.
0: Нет, вы говорите, вы в эфире, мы вас слышим. Пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марина. Спасибо за передачу. Я родился до войны, поэтому все передачи, которые вы посвятили, все темы, я все прошел. И войну, и Холокост, и все, что было, все прошло. И 1 мая я ходил день рождения отца. Следующая передача была посвящена. 1 мая я тоже ходил одеваться. Так что, Марина, спасибо вам большое. А сейчас то, что вы идете, передача, я тоже с ней встречался. Когда я был в Москве, жил, я ездил по...
0: Ой, вы пропали. Пожалуйста, вы про Софию Ротару, правильно?
1: Что, Ротару, да. Я с ней встречался. Она очень культурная такая. Она молдаванка, но она, понимаете, она говорила чисто по-русски говорит. И я с ней беседовал даже, понимаете, такая коммуникабельная была. Я гулял когда, встретил ее. И мы с ней разговаривали. На любую тему она говорила, понимаете, очень симпатично. Это было очень давно, понимаете. Была она очень молодая, естественно. Вот. И я с ней разговаривал. Она такая коммуникабельная. Не за то, что она мне никогда не знала. Первый раз встретил, она со мной беседовала.
0: Вот,
1: мы
0: видите?
1: На Черном море, понимаете как?
0: Потрясающе.
1: Вот, так что, Марина, вам большое спасибо. Все темы, которые я все прошел, и Холокост, и эвакуацию, все я прошел, и войну все прошел. Я родился до войны, понимаете как? Вот, поэтому все я прошел, все ваши темы, я все обязательно в них как-то проходил. Спасибо большое, Марина, за вашу передачу. Очень умная, очень хорошая, коммуникабельная. Вы какой коммуникабельный, хоть никогда с вами не встречался, но я по голосу узнал, что вы коммуникальны. Вы улыбаетесь всегда, когда говорите. Так что большое вам спасибо за передачу, Марина.
0: Спасибо вам, спасибо. Если мне память слуховая не изменяет, это Роберт. Человек, который связан и с Германией, и вообще повидал жизнь, вот так скажем, да. И вам огромное спасибо, Роберт, что вы так вот хорошо начали с Софии Ротару, с того, что у вас была возможность с ней побеседовать. И вот действительно, она человек, который, мне кажется, осталась верной себе. Простого происхождения. Вот я прочитала, что папа вообще у нее был виноградарь. Она действительно молдаванка этническая, которая родилась в селе Маршинцы Новоселицкого района Черновицкой области в Украине. И тогда на Украине говорили, да, как угодно. Но самое главное, что в семье говорили на мольдовском языке. И было в семье 6 детей. Софи была второй. Старшая сестра ее, Зинаида, пережила очень сильную болезнь, перенесла и потеряла зрение, абсолютно ослепла. И она слушала радио все время. А радио какое было? Немножко на украинской мове, на радянской, да, и потом, как правило, это был Кремль, Москва и так далее, и, значит, русский язык. И вот старшая сестра Зинаида, потерявшая зрение, у нее был уникальный музыкальный абсолютный слух. Она слушала и разговорную речь, и музыку, и учила ее, свою младшую сестру, да, вторую, получается, Софию, учила и русскому языку, и украинскому. Ну, а молдавский, повторяю, был родной в семье. Так что давайте вспоминать и творчество нашей красавицы, молодой, талантливой, выдающейся актрисы и певицы Софии Ротару. И вместе с тем вспомним и поделимся своими рассуждениями, выскажем свои мысли вслух про ситуацию в Украине. 718-475-3200. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте.
1: Да, я могу говорить? Здравствуйте.
0: Добрый день, пожалуйста.
1: Да, здравствуйте, госпожа Левинсон. Это Ишак беспокоит. Знаете, я отвечу вам, почему такие вещи в жизни происходят. Потому что война – это самый лучший в мире бизнес. Все самые поганые, все это проклятое людьми. Слово и явление, оно приносит сумасшедшие доходы. Вот почему люди всегда воюют. Спасибо.
0: Спасибо, Исаак. Я напомню, что Исаак – художник. Он творческий человек, эмоциональный, пишет картины и время от времени звонит нам в эфир, за что мы ему очень благодарны. И вот действительно простые слова, но отражают положение вещей. Это, к сожалению, правда. И мне так кажется, ну что такое Россия, что такое Украина, да? Казалось бы, когда это начиналось, можно это было решить быстро. Почему это так долго продолжается? Может быть, потому что Украина вышла на другой уровень? Или тот и другой не хотят ее завершать? Что вы думаете по этому поводу? 718-475-3200. А пока вы размышляете, мы послушаем еще один шедевр в исполнении Софии Ротару. «Только этого мало». Вот и лето прошло. Музыка Владимира Матецкого, стихи Арсения Тарковского.

0: Владимир Матецкий, Арсений Тарковский, авторы этой песни «Только этого мало». Я попутно, говоря на другую тему, вспомнила, как я проработала лет 8, наверное, в детском центре для деток, которые... родители которых хотели, чтобы дети говорили по-русски, продолжали, да. Как правило, в семье был папа американец, а мама какая-нибудь красавица, там, манекенщица или спортивная какая-нибудь героиня. Вот, и детки приходили к нам. В том числе, кстати, и, я вам уже рассказывала, Лея Купер, Шах. Вот, и... Как-то меня попросила учительница написать текст для того, чтобы на следующий год родители захотели опять привести своих детей, значит, в этот детский центр, потому что как-то немножечко стала падать популярность, и там что-то с деньгами было и так далее. И я начала с фразы «Вот и лето прошло». Типа, в субботу это начиналось, да, там, не помню, 3-го, что ли, какого-то сентября, мы начинаем дальше вот курс, значит, по русскому языку. И что вы думаете, человек 5 откликнулись, сказав, что мы уж было хотели приостановить ходить в ваш центр, но после этих слов, вот и лето прошло, мы решили возобновить. Ну, короче говоря, то ли Арсению Тарковскому спасибо, то ли Софии Ротару, то ли всем вместе. Дорогие друзья, принимаем ваши телефонные звонки. 718-475-3200. Пожалуйста, говорите вы.
1: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Спасибо большое, Марина, вам за выступление. Я хотела бы, чтобы вы нашли, наверное, очень трудно найти эту песню, где она поет с Ивасюком. Я ее видела действительно 50 лет назад. Может быть, да, немножко, немножко меньше Евпатории. Я со студентами приезжала вот, в Евпаторию, и она там некоторое время жила и давала это концерт. Да. Потом я из Киева, я размовляю на украинском, мой попрацювала у Львові. А студенты были со Львова, и она пришла к нам и говорила, что она из Венгрии, и много у меня студентов были из Венгрии. И вот я хотела бы, чтобы вот скоро будет 9 мая, чтобы нашли эту письмо, ее песню, которую она поет, вот «Погиб мальчик, и все встали». И вот я сама забыла об этой песне, и вот мне один венгерский мальчик попросил, если можете, найдите. Ну, и я видела детей Ивасюка тоже, они часто во Львове выступали.
0: Как звучит это название еще раз? Скажите название еще раз.
1: Значит, она пела с Ивасюком.
0: Ну, очень она часто. Очень много с ним пела.
1: Да, ну. И перед, вот была песня... Очень она хорошо, мама, мама, это, верните. Он, конечно, был на экране только, да, и все там встали, это было в кинотеатре, да, и она это и эта песня, и я ее, конечно, запомнила, а вот название нет, это обо ней. Вот это как раз перед 9 мая было бы хорошо.
0: Если вы говорите про маму, наверное, это, скорее всего, это... другая песня. Это, наверное...
1: Нет, встаньте, там себе это, все стали, но его уже не было в живых, этого мальчика, который погиб на войне. Да, она только увидела его в кино.
0: Алексей, да. Алешенька, сынок.
1: Алешенька, да, Алеша, спасибо это... большое.
0: Да, спасибо вам.
1: Благодарю за передачу, правильно, Алеша.
0: Спасибо да, большое. Спасибо большое. Да, ну, может быть, к 9 мая мы вспомним. Но, вы знаете, есть у нее в репертуаре, у Софии Михайловны, очень, ну, такие драматические, если не трагические песни, очень тяжелые, очень серьезные, к которым нужно иметь особый подход и нужно иметь на это право, чтобы вот так исполнить, как она это делала. Это была серьезная очень работа. Я с вами абсолютно согласна. Давайте принимать дальше звонки. 718-475-3200. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Пожалуйста.
2: Алло.
0: Да, здравствуйте.
2: Да, добрый день. Вы меня слышите?
0: Очень хорошо.
2: Да, добрый день. Во-первых, огромное вам спасибо за эту передачу. Мы сами с Молдовы, просто слезы выходят на глаза, когда слышишь такие молдавские песни. Просто это была такая неожиданность, у меня аж захватило дыхание. И хотелось вас попросить, если можно, организовать передачу именно молдавских певцов, например, Ион Сурчану, Надежда Чепрага, София Ротару, та же Ян Райбург, который работает, жил здесь, а теперь работает с Ионом Сурчану и сам написал очень много песен для него. И просто сердце замирает, когда это слышишь, мы здесь уже очень давно, и очень-очень скучаем, безусловно, за культурой нашей и все. Поэтому было бы просто здорово, если бы организовали всех молдавских певцов, значит, эту передачу такую. И вам еще раз огромное-огромное спасибо.
0: Будем над этим работать. Огромное спасибо за комплименты, за добрые слова. Вы знаете, в прошлом году такой немножко не сочтите это за местечковость, но поделюсь просто очень приятным воспоминанием. Мы праздновали день рождения нашего режиссера Юры Могливанова. Он не молдаванин. Он, как выяснилось, наполовину украинец, наполовину белорус, живет здесь, в Америке, довольно давно. И он справлял свой день рождения в молдавском ресторане. Я не буду называть конкретный адрес, тем более, что я его не знаю. Вот, наверное, у меня есть в телефоне где-то, поскольку нужно было туда доехать. И это было так вкусно и так, как теперь говорят, атмосферно. Но там звучит потрясающая молдавская музыка, там замечательные молдавские блюда. Там какие-то были веселые люди, гостеприимные метрдотели, очаровательные девочки и мальчики, официанты. Вот если у вас будет возможность, это наш Бруклин, по-моему, это даже на Кони-Айленд. Режиссер Юрий Могливанов, скажи мне в ухо, на Кони-Айленд. Кони-Айленд. Вот, а хозяин открыл еще один новый ресторан, поэтому туда можно пойти и окунуться вот в эту атмосферу. Даже если я не молдаванка. Но такое наслаждение мы получили тогда. Так что всем спасибо и Юру, у которого, кстати, тоже скоро день рождения. Вот, но заранее мы не поздравляем. И вспоминаем, и что София Ротару – этническая молдаванка, которая родилась вот в молдавской семье в Украине, в Черновицкой области, на Новоселицком районе, село Маршинцы. Вот такие талантливые люди, одаренные музыкально. И, видимо, в семье была эта традиция, да, петь. И вот посмотрите, какая она, ну, не похожая ни на кого, София Ротару. Я уж не говорю про красоту и музыкальную одаренность. У нас висят звонки, как говорит режиссер. Мы обязательно вас возьмем после перерыва на рекламу.

Здесь можно увидеть много счастливых людей, потому что здесь встречаются те, кто молод душой и сердцем. Kings Bay Y приглашает на специальные программы в центре Shipshead Bay, 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы, курсы английского и компьютерные классы. Приходите отмечать праздники и торжества вместе с нами. Звоните 718-648-7703, 648-7703, добавочный 204. Спросите Елену.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
2: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
3: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
2: 718-303-90-90.
4: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
5: «Анкор».
4: Премьера спектакля
5: «Сделка».
4: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
5: Премьера спектакля «Сделка».
4: Театр «Анкор».
5: Впервые в Нью-Йорке.
6: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
5: Театральная гостиная.
6: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
5: Билеты на сайте
6: theater.com и по телефону 718-266-3393.
7: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?

0: Программа в двух направлениях. С одной стороны, мы говорим о творчестве Софии Ротару, женщины, выдающейся певицы, которая называет себя украинкой. Она, да, молдаванка по этническому своему происхождению, по семье, в котором говорили на молдовском языке, да, на молдаванском, поправьте меня, как хотите, но она себя приписывает и всегда говорит, что она Украина на молдавском языке, по-простому. И вот смотрите-ка, я выписала ее регалии, да, это София Ротару, это вообще, ну, грубо говоря, порождение Советского Союза в самом лучшем смысле этого слова. Увидели красивую, талантливую, с прекрасным голосом, с хорошей фигурой, чудесным лицом молодую исполнительницу, которая сначала победила на районном фестивале, потом областном, потом из области ее послали в Киев, потом в Киеве ее кто-то заметил. Дмитро Гнатюк увидел и сказал: «Вы вспомните мои слова, у этой певицы большое будущее». И не только она, и Зыкина, и Эдита Пьеха, все в ней видели вот это дарование. И, конечно же, ее стали, что называется, толкать и продвигать. Вот такая прелестная, и такая вроде не из Москвы, и представительница и молдавского народа, и украинского, и в национальных костюмах поет. Вот все подходит, да? И стали ей давать возможность выступать на различных конкурсах, потому что это была государственная такая установка людей благонадежных, а, повторю, София Ротару из простой семьи, из-за того, что было шестеро детей, мама, конечно, их растила, воспитывала, кормила, обмывала, обувала. Папа был виноградарем, кстати, воевал во время Второй мировой, был пулеметчиком, был ранен и потом вернулся, и был виноградарем. Они были простые люди. И София Ротару помогала родителям по хозяйству и даже немножко торговала на рынке, чтобы заработать денег для семьи. Была и такая страница в ее биографии. Принимаем телефонные звонки 718-475-3200. Пожалуйста. Здравствуйте. Говорите вы в эфире Дэвидсон Радио и телевидение RTN, программа «Мысли вслух». Пожалуйста.
1: Алло, простите, я опять звоню вам, это Исаак.
0: Да, Исаак, дорогой.
1: Я хочу услышать, госпожа Левинсон говорит сейчас. Я хочу сказать, что София Ротару, у нее окончание на «у», она скорее румынка, чем украинка. Я не согласен с вами.
0: Да, хорошо. Исаак, если вы нас еще слушаете, у меня вдруг возникла совершенно другую тему мысль. А что, если вы нам как-нибудь пришлете, или я вам позвоню, мы с вами подумаем, как это сделать, пришлете фотографии ваших картин, и мы их покажем в нашей передаче «Мысли вслух». Это первое. Второе. Вы не согласны, что она украинка? Мы говорим о том, что она по паспорту и гражданка Украины. Просто она Ротару, кстати, Ротар была их в начале фамилии, потом У приписали. Говорят, что Эдита Пьех посоветовала ей, что так лучше, Ротару. Люди все понимают, что это не Румыния, а Молдова. Принимаем следующий звонок, 718. Исаак, не теряем возможность показать ваши картины у нас по телевизору.
2: Алло.
0: Да, здравствуйте.
2: Добрый день, Мариночка. Это Юра Люба вас беспокоит.
0: Здравствуйте, Юрий, дорогой, из Харькова.
2: Да, вы понимаете, что я из Харькова, и меня, конечно, как говорите, это очень волнует, потому что война – это ужасно, понимаете. Харьков, я вот сегодня утром, я, так сказать, по выходным звоню в Харьков своим одноклассникам, там у меня племянница живет, и у меня сердце разрывается, какой был Харьков и как это, и он находится в часе езды от Белгорода, это уже Россия.
0: Юра, скажите, пожалуйста, у вас есть хоть какие-то мысли по поводу того, когда это все закончится и чем? Примерно.
2: Мариночка, я даже боюсь, у меня есть мысли, но я не хочу вашу замечательную передачу вносить раздражение многих. И понимаете, то есть я не знаю, люди, у меня папа был участник войны, и я только слышал его рассказы про войну и думал, что я, так сказать, не доживу, так сказать, до вот таких вот дней, понимаете? И я вижу, что война – это ужас, это я даже не представляю, или я уже действительно такой старый стал, или вот я старею, это просто ужасно, люди не должны воевать, понимаете? Особенно, ну, понимаете, я даже не могу, потому что многие сейчас начнут волноваться и говорить, кто прав, кто не прав, понимаете, я не хочу. Но мне очень больно за Харьков, за Украину, потому что 38 лет моей жизни я прожил там. Харьков был чудесный, промышленный, научный,
0: культурный.
2: Третий по количеству вузов в стране, да. Город. И что стало, люди каждый день ждут, я не знаю, когда прилетит, понимаете. А по поводу Софии Ротары, я вам скажу, это, конечно, блестящая певица, которая стоит, так сказать, на уровне Аллы Пугачевой. И у вас сегодня замечательная передача. Я хочу, чтобы, я не знаю, пела ли она «Червону руту». По-моему, там пел Ивасюк.
0: Подготовили на финал.
2: Ну, конечно, «Червона рута» – это самое-самое.
0: Да, а может
2: спасибо
0: быть мы…
2: Спасибо большое за передачу.
0: Спасибо вам, Юра, спасибо. Мы надеемся…
2: Всего вам самого наилучшего всем.
0: Вам
2: будьте
0: тоже.
2: Здоровы. Мира.
0: Жене привет, Юра. И очень давайте будем надеяться на то, что в скором времени это завершится. Вот мы говорим простые и избитые, в общем-то, слова.
2: Война – это что-то противоестественное, понимаете? Люди не должны воевать, это потому что смерть одного человека – это уже трагедия.
0: Вот именно. Знаете, в подтверждение, спасибо, Юра, в подтверждение еще ваших слов о том, какой это кошмар. Вот вы знаете, когда называют там, какое количество сегодня погибло украинцев, а другие говорят, а вот о русских столько-то, и исчисления идут тысячами. Потом смотришь где-нибудь по, опять же, вот телефон берешь, и там тебе присылают кладбища, да, гектары похороненных молодых людей. И это каждый божий день, и это кошмар, и это уже ты начинаешь к этому к ужасу привыкать. А потом ты вдруг видишь вот фотографию, молодая украинская женщина со своим, наверное, 3-летним сыном прячется под каким-то столом, потому что сирена прозвучала, и идет бомбежка. За что этот 3-летний мальчик и его мама должны вот это прожить? И это ведь не один раз. И от этого становится так не по себе и так кошмарно, что, боже мой, наверное, я на себя много беру, но я говорю по-бытовому, по-человечески. Мне кажется, это все из-за одного только человека. Давайте лучше послушаем Софию Ротару. «Хуторянка». Музыка Владимира Матецкого, стихи Михаила Шаброва.

0: Вот такая София Ротару, которая, кстати, вы обратили внимание, уважаемые телезрители, на канале RTN в программе «Мысли вслух», что она замечательно еще и танцует. Дело в том, что София Ротару, несмотря на то, что у нее сельское как бы происхождение, да, она пела в хоре в школьном, занималась в драм-кружке, играла на домре, на баяне и занималась спортом. Легкая атлетика, многоборье, ездила на мотоциклах и даже снялась в каком-то фильме, где она серфингом занимается, едет сама на этом мотоцикле. Вообще фантастическая женщина. Только, по-моему, советская артистка могла на такое пойти. Вот, принимаем телефонные звонки 718-475-3200. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте.
1: Да. Госпожа Левинсон, я хочу еще добавить, что я не зря назвал Ротару
0: румынкой,
1: потому что вся это одна романская группа языков. Молдавский, румынский и даже итальянский. К вашему сведению. Спасибо, Исаак.
0: Спасибо, Исаак. Исаак сегодня возбужден от красоты и таланта Софии Ротару. Мы предлагаем продолжить эту тему. Она все равно молдаванка. И хотите, называйте ее румынкой, хотите кем. Действительно, у них язык просто не похожий, а один и тот же, говорят. Молдавский и румынский. Поэтому вы правы, Исаак, и спорить тут не о чем. Принимаем следующий звонок. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте.
2: Вы знаете, так это я попал на передачу про Ротару?
0: Да, попали.
2: Так, во-первых, скажу сказать, что это великолепная, конечно, певица в наше время. Их было две звезды, как мы знаем, она и Алла Борисовна. Я хотел напомнить об одном человеке, которого, может, никто не знает. Такой Михаил Шабров, если вы знаете. Так вот, наверное, огромное количество песен, которые он написал. Это и «Лаванда», и «Луна-луна», и «Было-было и прошло». Затем ту же «Хуторянку» он написал вместе с «Поперечным».
0: Нет, это был Михаил Шабров, Шабров.
2: То есть, да, Шабров. Но его настоящая фамилия вообще-то Шапира.
0: Ну, мы все не будем об этом вслух.
2: Не, ну так что тут страшного. Так же, как и Матецкий, они оба евреи. Он, кстати, с Матецким писал все почти песни.
0: Да, надо отдать должное Софии Михайловне, что она не гнушалась и работала с авторами еврейского происхождения. Ей было все равно.
2: Да, но вы видите, какое количество песен. И все фактически были супер-песни, так сказать, хиты.
0: Да. Скажите, пожалуйста, вот возвращаясь от праздника и блеска Софии Ротару, что вы думаете, чем закончится эта страшная война?
2: Ну, я из Харькова, и так же, как тот человек, который звонил, я вчера звонил своему племяннику, и я говорю, вроде вас не обстреливают, никак не обстреливают, там четыре огромных, вон дым идет, говорит. Ой. А чем закончится? Я надеюсь, что если Трамп там закончит, он все-таки сумеет договориться в этом году с Путиным. Потому что у Путина война не получается. То, что он хочет, не получается. И он должен на каких-то условиях, в общем, пойти. У меня такая вера, так сказать. Но что будет? Как говорится, Бог знает только.
0: Да. Давайте будем надеяться на самый лучший исход. Спасибо вам большое. И, дорогие друзья, вот этот час о творчестве Софии Ротару и о ситуации в Украине мы хотим закончить по пожеланию звонящих песней в исполнении Софии Ротару «Червона рута». Это новый вариант, 2011 год. Музыка и слова Владимира Ивасюка. Я напомню, что «Червона рута» связана с украинским праздником Ивана Купала. И по преданиям, в Карбатах растет целебное растение вот с красными цветками, с помощью которого якобы можно приворожить любимого человека. И вот в мае-июне, самое время сейчас, в Высокогорье цветет цветок, который ботаники называют рододендроном карпатским. И его прекрасные розовые цветы служат основой для многочисленных романтических легенд. Червона рута!

0: Что ж, дорогие друзья, мы закончили первый час сегодняшней встречи. Мы не прощаемся, мы продолжаем наслаждаться творчеством Софии Ротару, когда она исполняет песни самых разных композиторов, музыкантов, поэтов. И, конечно, размышляем параллельно на тему войны в Украине. Как бы ни печально это не звучало, но мы должны об этом вспоминать, потому что вы помните, как все начиналось и как сейчас. Люди, а, устали, б, все притупляется, а этого не должно происходить. Мы с вами не должны об этом забывать. Давайте прервемся на рекламу.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Если вам за 60 и с утра

0: приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: Три часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
2: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio». Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира. Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio. Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием. Davidson Radio. Эксклюзивное размещение рекламы на Davidson Radio. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: эфире RTN телевидения и Дэвидсон радио на волне 620 AM. Программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой. Скажу вам честно, инициатором вот сегодняшней программы явился Юра Могливан, и наш режиссер, подготовил практически все, редактор Саня Лещенко. Ну и я вот доношу до вашего сведения, да, и спасибо вам большое за то, что вы откликнулись, звоните, делитесь своими эмоциями, мыслями вслух. Что касается творчества Софии Ротару, и мы говорим также параллельно о ситуации в Украине. Здравствуйте, пожалуйста, 718-475-3200. Говорите, вы в эфире.
1: Здравствуйте, уважаемая Марина. Вам трижды спасибо. Первый раз за все ваши передачи. Вам спасибо за сегодняшнюю передачу. И спасибо за Софию Ротару.
0: Ой, спасибо вам. А вам четвертый.
1: Спасибо. 3 года тому назад, первую годовщину войны России с Украиной, я написал стихотворение. Угу. Это стихотворение отвечает стихотворению «Дорогая моя столица». Угу. Вы знаете, это стихотворение «Дорогая моя столица» было написано во время Великой Отечественной войны. Слова неоднократно переделывались. Окончательный текст был такой: «В городах и далеких столицах о тебе не умолкнет молва. Дорогая моя столица, золотая моя Москва». Теперь эта песня стала официальным гимном Москвы с 1995 года. Но поскольку Москва развязала войну в Украине, у меня есть ответ на эту песню. Если
0: послушаем.
1: Вы позволите, я прочту это стихотворение.
0: Послушаем.
1: Написанное год назад, 3 года назад. «В городах и далеких станицах о тебе не умолкнет Москва. Развязала войну в Украине. Ты убийца, город Москва. Из далеких российских окраин на убой отправляют солдат. Не жалеешь своих, Россия, их в гробах возвращают назад. Топчут землю они Украины по приказу вождя сатаны. А в земле лежат кости героев той народной священной войны. А войне этой страшной, ненужной, до сих пор я не вижу конца. И тогда где-то там с поднебесья слышу голос солдата, отца. Хоть не верю я в предсказания, но запомнил солдата слова. На столетия не будет прощения вам, убийцам, Россия, Москва. В городах и далеких столицах, станицах разнеслись Украины слова. За убийство детей Украины, за разрушенные города презираем тебя, Россия, отомстим мы за все, Москва».
0: Спасибо вам. Спасибо за ваше творчество, за ваши стихи. Вы знаете, мне так больно за мою страну, за мою Москву, за то, что это произошло. Вот если это кому-то поможет, я, как русский человек, родившийся в Москве, приношу свои извинения. Простите. София Ротару. «Было, но прошло». Музыка Владимира Матецкого, стихи Михаила Шаброва.

0: 718-475-3200. Мы принимаем ваши телефонные звонки. И еще раз прошу обратить внимание на то, что мы подобрали песни самых разных времен из творчества Софии Ротару. Но обратите особое внимание, если вы видели ее последние клипы, а она перестала петь, как только началась война. Она сказала, пока идет война, никаких концертов. Обратите на это внимание. И тем не менее, вот ее последнее выступление, она такая красивая и такая молодая. Вообще прямо оторопь берет. Вот, честное слово, начинаешь верить в Гоголя и в его сказки. Здравствуйте, пожалуйста, 718-475-3200. Слушаем вас. Не забываем отключать звук. Звук радио или телевизора. Пожалуйста.
1: Здравствуйте, дорогая Марина. Присоединяюсь к каждому слову, каждому спасибо, каждому замечательному комплименту.
0: Сан-Хосе! Это Сан-Хосе!
1: Ваша программа, ваша работа.
0: Точно, это Сан-Хосе.
1: Любимая работа. Это так чувствуется, так передаю сегодня.
0: Это женщина из Сан-Хосе. Вы наверняка помните тоже ее голос. У нее болел муж, я помню, и она нам долго не звонила. Я очень надеюсь на то, что все нормально. И она учительница. И, по-моему, Рахель или Раиса, вот что-то такое. Я могу путать. Но если будет возможность, вы нам еще раз позвоните. Я так рада слышать ваш голос. Следующий. Пожалуйста, 718-475-3200.
2: Алло, да. Госпожа Левинсон, я хочу внести некоторую ясность вам.
0: Исаак, я попрошу режиссера записать ваш номер телефона, и я вам позвоню, если не сегодня, то в ближайшие дни, и мы с вами поболтаем, хорошо? Следующий звонок, 718-475-3200. Пожалуйста, вы.
3: Здравствуйте, Марина.
0: Здравствуйте.
3: Прекрасная передача, прекрасная Софи Ротару, которую можно назвать не певицей, а просто явлением советского народа.
0: Согласна.
3: А я хочу сказать пару слов, если можно, по поводу войны.
0: Пожалуйста.
3: Для этого надо вспомнить, в каком году Советский Союз вышел из Афганистана, сколько было море неучтенного оружия, и начались 90-е. Сейчас солдат гораздо больше на Украине, поэтому государство, Путин, его команда не хотят. Они, если они вернутся, будет повторение 90-х. Поэтому будет, ребята должны прийти с 250 тысяч зарплаты в месяц на 25. Начнется обычный российский бандитизм. И еще хочу вам сказать, в свое время, когда мы учили в школе, у Ленина такая статья была. Мы учили в школе, в техникумах, в институтах, когда верхи не могут, а низы не хотят. Вот когда все это совпадет, когда будет президент в Америке, который пытается, как Рейган, если вспомнить, 85-6 год, когда договор на Саудовской Аравии нефть была по $9 за бочку. Вот когда откроется пролив, вчера я занимаюсь немножко этим, разрешили ОПЕК добывать на 182 тысячи баррелей больше в сутки. Вот тогда, когда нефть станет хотя бы 37-35, а российская нефть, она тяжелая, она идет в Urals, специальные котировки тяжелой нефти. Вот тогда, когда денег не хватит, вот тогда война и кончится, что примерно ожидается к ноябрю, к выборам, к midterm elections.
0: Спасибо вам. Очень неожиданный поворот в нашем разговоре, но, мне кажется, заслуживает внимания нашей публики. Давайте послушаем молдавскую народную песню. Это для молдаван. которые смотрят нашу передачу, Софии Ротару и Иоанны.

0: Вот такая она, София Ротару. 718-475-3200. Пожалуйста, говорите вы. Вы в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ и в эфире программы «Мысли вслух» на телевизионном канале RTN. Здравствуйте.
1: Салам алейкум, Мариночка, Катина, поставьте розочки Лёне Марининке, Славикам, хорошую песню.
0: Следующая будет для ваших друзей, Дима. Называется она «Сизокрылый птах». Я думаю, что она понравится. И ее... Дело в том, что у Софии Ротару песни «Вспомните свою молодость». Мы их пели, что украинские, что молдавские, не понимая текста, но мы запоминали музыкально и пели. Ну, сознайтесь в этом. Давайте и сейчас послушаем. Подарим Диме, розочки, Йосику, Диме Банникову, всем-всем-всем песню в исполнении Софии Ротару «Сизокрылый птах». Дон Баки его сочинил, вот это произведение, его украинский текст Романа Кудлыка. По-итальянски песня называется «Леменсита», «Бесконечность». София Ротару.

0: 718-475-3200. Дорогие друзья, принимаем ваши телефонные звонки. Я знаю их много. Пожалуйста. Здравствуйте.
1: Мариночка, вы узнали меня, наверное, уже?
0: Здравствуйте, здравствуйте, Владимир.
1: Ой, как хорошо, что вы всегда меня сразу узнаете. Сразу узнаете мой голос. Да. Мариночка, я очень доволен концертом Софии Ротару. Я ее очень люблю. Вот, я очень вот люблю ее песни, особенно вот, знаете, у нее такая песня есть. Я ж его любила, а он меня не простил. Вот это одна из моих, из ее самых любимых песен. Вот. А вот что касается войны в Украине, вот вы сказали, что вы извиняетесь, вот за, что вы как гражданка, ну как москвичка, что вы извиняетесь перед Украиной за свой народ. Я должен вам сказать, что вы зря это сделали.
0: Серьезно.
1: Тут нужно отметить, что Украина, она тоже не безгрешная. Потому что
0: то есть вы считаете, остановитесь, Владимир, стоп. То есть вы хотите сказать, что правильно, что началась война?
1: Война, но Зеленский вместе с...
0: Если хотите, перезвоните, но давайте будем вспоминать еще времена Ивана Грозного. Следующий звонок. Пожалуйста. Здравствуйте. Пожалуйста, вы в эфире 475-3200. Говорите. Говорите, мы вас слышим. Во всяком случае, ваше дыхание.
2: Добрый день, Мариночка.
0: Здравствуйте.
2: Я звоню в первый раз. Меня зовут Майя.
0: Очень приятно, Майя. Спасибо большое. С почином вас.
2: Я с большой благодарностью слушаю ваши передачи. И я всегда стараюсь слушать, включать радио, когда именно идут ваши передачи.
0: Спасибо большое. Это приятно.
2: Я, по поводу... Софии Ротару. Мы, конечно, я из Одессы. Горячо любимая Одесса, которая сейчас подвергается бомбежкам. Но я вспоминаю свою молодость. Мой сын, когда было ему 1.5-2 года, он никогда не засыпал, если ему не напевали песню «Червона рута». И бывало такое, что он... Вот вроде бы он уже уснул. А он перестает ему петь, а он сквозь сон. «Червона юта».
0: «Червона юта», да.
2: «Червона юта». И мы сейчас очень часто вспоминаем «Червона юту». Моему сыну 55-56 год.
0: Вау.
2: И мы очень часто вспоминаем это. Вы себе не представляете, насколько я вам признательна за сегодняшнюю передачу.
0: Спасибо вам. А мы признательны вам, Майя из Одессы, который первый раз позвонил в нашу программу. И я думаю, что вы будете это делать и впредь. Мы будем ждать ваших звонков. Спасибо вам большое. Несмотря на достаточно грустную вторую половину нашей предложенной темы, я ж его любила.

Чувствуется грузинский размах. Константин Меладзе, я ж его любила, в исполнении Софии Ротару. Принимаем звонки 718-475-3200, но это будет после рекламы.

0: Даша улыбка.
1: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Comfort Zone» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Comfort Zone» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
4: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидсон Радио». Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже, поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах и, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте театр.com.

0: 718-475-3200. Дорогие друзья, принимаем ваши телефонные звонки. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Надо убрать звук радио или телевизора и говорить в телефон. Пожалуйста.
1: Алло.
0: Да.
1: Ну, поет же Ротару в этот момент.
0: Говорите. Вы не выключили звук радио или телевизора, поэтому у вас идет эхо. Просто говорите в телефон. В телефон говорите. Пожалуйста. Алло. Ну, тогда следующий. Вот очень много новых звонящих, поэтому я расскажу еще раз. Как только вам говорят «говорите», вы должны убрать звук телевизора или радио и говорить в телефон, а потом опять включите. Пожалуйста. Хорошо, мои дорогие друзья, пока вы собираетесь с мыслями, ну, пожалуйста, говорите. Да?
1: Да.
0: Не слушаетесь. Не слушайтесь. Тогда в наказание или в награду мы послушаем очередную песню Софии Ротару. Ну, вы готовы? Вы готовы? Говорите.
1: Алло.
0: Да.
1: Мариночка, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Звоню первый раз к вам.
0: Тоже.
1: И так
0: ой.
1: Меня тронула ваша передача.
0: Спасибо.
1: Вам даже не передать. Я сама с Украины. И во время Чернобыля пришлось уехать, так как ребенок заболел. И ребенку сейчас, можете представить, 40 лет, и он уже майор американской армии.
0: Okay.
1: Вот Украина для меня такой наболевший вопрос, что я хочу вам почитать стих. Можно?
0: С удовольствием послушаем вас.
1: «Украина, моя Украина, благодатная и щира земля, и веками все мріяли люди про щасливе і вільне життя. Но дорога до мрії була дуже терниста і тяжка, і до цього часу гинуть люди за свободу і краще життя. Зупинити не вдасться ту хвилю, що піднесла народ, і забути репресії, голодомор. Україна сплотилась, повстала, стяг країни молодь піднесла, і на смерть відбиває злі сили, що віками грабували і гнобили народ. Покоління за поколінням мають знати наказ, що ніколи, ніколи не буде моя Україна під началом російського зла». Спасибо, що вислушали.
0: Спасибо вам. Спасибо за вашего ребеночка, которому сейчас 40 лет. Мы буквально вот 26 апреля вспоминали о том, что уже 40 лет со дня трагедии Чернобыля, с того дня, когда взорвался 4-й реактор. И видите, слава богу, ребеночек вырос и стал офицером американской армии. Благодарю вас за ваши стихи, за украинскую мову, которая прозвучала сегодня в нашей программе. И вот повторю еще раз, весь Советский Союз пел песни Софии Ротару на молдавском и украинском, иногда не понимая и не зная перевод. Но вот таким она была популяризатором своего языка родного. Родной у нее был украинский. «Белая зима», София Ротару.

0: Принимаем ваши звонки 718-475-3200. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Еще есть у нас несколько минут. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Слушаем вас.
1: Здравствуйте.
0: Пожалуйста.
1: Я хотел сказать, что рута по-русски будет мята.
0: Угу.
1: Но рута — это мята.
0: Ага. Ну да, рододендрон. Мне дал справочник вот такую информацию. Но мы принимаем и то, и другое. Все равно мята приятно пахнет. Спасибо. Следующий, пожалуйста. Здравствуйте, пожалуйста, вы. Говорите.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Марина, это ваш Владимир.
0: Здравствуйте, мой Владимир, здравствуйте.
2: Марина, вы знаете, здравствуйте, сегодня хороший день, но я хочу сказать, если возможность такая есть. Я вот не люблю, когда говорят, Россия виновата, арабы виноваты. Виновато правительство, потому что сидят у власти много-много лет. Не народ хотел, что, все русские хотели пойти убивать, или узбеки, таджики хотели пойти убивать афганцев, что ли? Или все арабы хотят евреев убивать, что ли? Нет. Это правительство, которое создает эту систему. Не машина виновата, которая давит человека, которая за рулем сидит.
0: Да.
2: Не приемник виноват, что он громко на машину садятся и громко людей пугают. Нет, это человек громко делает. И вот
0: да.
2: Это люди, правительство сидят, вот Путин сидит столько лет. Все люди дураки, он один умный, что ли? Он виноват. А русский народ при чем здесь? Я с ними шикарно дружил и любил, и все такое. На меня напали, например, в Москве, что они, это пропаганда была ненависти к евреям. Они не виноваты. Их научили так, говорили так. Поэтому, если мать учит ребенка аккуратно, вежливо разговаривать, сел где-то в автобус, кто-то скажи «здрасте», улыбнись, и тогда человек улыбается. А если ты как зверь нападаешь на в чужие страны, у России столько земли, правительства, столько земли, дай народу участки, все, что ты туда идешь? Правительство виноват, а народ куда деться, ему зарплату за это дают, он идет. Кто-то слесарь, кто-то инженер, кто-то врач.
0: Владимир.
2: А сколько сейчас Советского Союза люди бегут в разные страны. Гана, Гавана, Уругвай, Парагвай. Куда только не бегут.
0: Они скажите, не Владимир, воевать. Давайте я вас верну. Ваши слова, безусловно, заслуживают того, чтобы над ними поразмышлять. И, в общем-то, там все просто. Но мне бы вас хотелось спросить, вы Софию Ротару любите?
2: Ну, она, у нее работа, это как ее, она красиво поет, голос хороший. Причем тут это самое, я и украинцев люблю, и всех я люблю.
0: Ну и ладно, давайте тогда, может, ее песенку послушаем, какую-нибудь, да, из тех, которые на слуху. Давайте «Романтике». Музыка Анатолия Кириака, стихи Григория Виеру. Спасибо, мой Владимир.

Спасибо, дорогие друзья, за то, что вы набрали 718-475-3200. Режиссер мне говорит, который сидит в другой комнате, я не вижу звонки. Он мне говорит, что большое количество желающих еще поговорить в нашей программе, в нашем открытом эфире. Мы уже должны заканчивать. Мы уже не будем брать звонки, поэтому еще раз приносим свои извинения. Давайте послушаем песню, которая, мне кажется, одна из самых ярких в репертуаре Софии Ротару. Авторы должна назвать. Музыку написал Руслан Квинта, стихи Виталий Куровский или Куровской, как хотите. «Одна Калина».

Вот мне кажется, эту песню можно сделать вторым гимном Украины. Веселая, напевная, красивая, под которую хочется танцевать. И я очень надеюсь, что в скором времени наступят такие дни в Украине. Мы заканчиваем программу песней, которая звучала очень-очень давно, в 80-х годах. И пела ее София Ротару вместе с моим любимым советским певцом Яком Йолой. Но в этот раз мы хотим вам предложить вариант, в котором София Михайловна абсолютно молодая, красивая, изящная, прекрасно одетая, со вкусом, который держится на сцене. Человек, который посылает свою любовь всем людям Земли, представителям всех республик. Она человек международного масштаба, человек, который против войны в Украине. София Ротару и Эмин. Они поют на сцене азербайджанской в Баку. Когда-то это было. До свидания, до скорой встречи в эфире.

Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City.

артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня я хочу познакомить вас со своим другом, творческим братом Леонидом Сандуленко, которого знаю более 20 лет, с которым работал как на концертах, так и в студии, и за это время было записано много прекрасных песен. Леонид Сандуленко – народный артист Украины, многогранный певец и замечательный человек. Родился Леонид 19 августа 1956 года в городе Киеве в многодетной ромской или цыганской семье. А как все начиналось, я вам сейчас расскажу. 17 августа 1949 года появился на свет Борис Сандуленко, старший брат Леонида. Леонид был младше на 7 лет. Мальчишки были одаренными от природы и с детства схватывали музыку буквально на лету. В их доме стоял огромный рояль, на котором часто играл их отец Леонид Николаевич Сандуленко. Отец работал в ансамбле танца имени Павла Вирского и был прекрасным танцором. Он и привил детям любовь к музыке. Свои первые песни Борис Сандуленко начал пробовать исполнять в 5-летнем возрасте, а впервые на сцену наш герой попал, когда ему исполнилось всего 8 лет. Октябрьский дворец культуры города Киева гостеприимно распахнул для него двери в большое искусство. В тот день мальчик исполнил несколько песен на русском, украинском и итальянских языках. Во время застолья после концерта он набил полные карманы конфет и познакомился с космонавтом, с Павлом Поповичем. Позже, в 1964 году, талантливого 14-летнего Бориса министр культуры СССР Екатерина Фурцева приглашает в Москву для участия в новогоднем «Голубом огоньке», на котором Борис трогательно исполняет песню «О соле мио».

Там, на голубом огоньке, Борис знакомится с Муслимом Магомаевым, который позже стал его творческим наставником и другом семьи Сандуленко. После выступления на «Голубом огоньке» Бориса стали называть отечественным Робертино Лоретти. Уже в 12 лет он стал личным гостем популярнейшей звезды того времени и даже побывал в гостях у него в солнечной Италии. Параллельно с Борисом Сандуленко развивалась и творческая карьера его младшего брата Леонида. Он полностью повторил путь старшего брата Бориса, ведь старший брат был всегда примером для Леонида. Леонид начал петь с 5-летнего возраста, окончил дирижерско-хоровое отделение Киевской музыкальной школы имени Лысенко, а затем и Киевскую государственную консерваторию, а по вечерам подрабатывал певцом в ресторанах. Леонид достиг больших успехов, стал первым цыганом, который получил звание «Народный артист Украины». Долгое время работал в киевском мюзик-холле, после чего создал свой собственный семейный ансамбль «Гиля Ромен», с которым гастролировал в США, Канаде, Франции, Испании, Бельгии, Швейцарии, Голландии, Чехии, Словакии и Германии, исполняя украинские, русские и цыганские песни, романсы, а также отечественные и зарубежные шлягеры. Сегодня Леонид Сандуленко – солист киевского ансамбля «Песни и пляски» Национальной гвардии Украины.

0: української душі.
1: Мелодії української душі.
2: Несколько лет назад мы с Леонидом работали в студии над записью песни «Ты моя мелодия», всем известную в исполнении Муслима Магомаева. Тогда я и спросил, почему ты хочешь записать эту песню? Леонид ответил, что очень хорошо знал и любил творчество Муслима Магометовича, ведь частым гостем он был в их семье. И когда они встречались, рассказывали разные жизни.

истории, шутили, веселились, пели песни. Песня «Ты моя мелодия» была самой любимой. Муслим Магометович рассказывал, когда Александра Пахмутова предложила ему спеть песню, то песня сразу пришлась по душе. Он даже не просил что-то изменить в произведении, хотя обычно у него возникали такие просьбы к композиторам. Когда была сделана запись, Магомаев позвонил по телефону в Италию, тогда еще будущей жене Тамаре Синявской, которая была на гастролях, и по телефону дал послушать песню. Многие считают, что композиция «Ты моя мелодия» была написана специально для Муслима Магомаева. Но на самом деле рассказ Николая Добронравова об истории написания песни опровергает эту версию. Она часто, Александра Пахмутова, пишет сначала мелодию, а уже потом я сочиняю к ней текст, рассказывает Николай Добронравов. «Мы жили тогда в Рузе, и однажды вечером Аля говорит: «Коля, послушай одну новую мелодию. Я сама еще не могу понять, интересна она или нет. Послушай, стоит ли из нее что-то делать?» Сыграла. Я говорю: «Аля, не знаю, но мне кажется, это потрясающе. Я не очень чисто пою, но плохую музыку от хорошей всегда отличу». Ну, в общем, взялся я за эту Алину тему. Первая строчка возникла сразу. «Ты моя мелодия». По законам стиха вторая должна была быть примерно такая. «Я твой дорогой». Третья – «Ты моя хорошая», и четвертая – «Снова мы с тобой». А исходя из ритма пахмутовской мелодии, получилось «Ты моя мелодия, я твой преданный орфей, дни, что нами пройдены, помнят свет нежности твоей». Здесь ритм постоянно меняется, каждое слово ударное. В стихах так бывает крайне редко. Безумно сложная подтекстовка. Я над ней работал целых 2 года. За это время выпустил сборник стихов. Так рассказывал Николай Добронравов о истории написания песни «Ты моя мелодия». А я предлагаю послушать вам эту песню в исполнении.

0: песня «Сингарелла» или «Зингарелла». Я так понимаю, это женское имя или слово, обозначающее цыганку. Правда, не знаю, на каком языке. Странная история происходит вокруг всеми известной песни «Сингарелла». Невозможно отыскать ни автора слов, ни музыки. Пишут, музыка сербская. Но слова я нашел, правда, французские. И это не оригинал, который был написан на сербско-хорватском языке. Музыка Барбена Вкович, слова Желька Павичич, но оригинальный текст так и не найден. Кстати, один из первых исполнителей, Энрико Масиас, происходит из алжирской еврейской семьи, и его настоящее имя Гастон Гренассиа. Пел на своем родном французском.
1: Зингарелла, зингарелла,
0: а вот слова на русском языке – натяжка. Пишут, что слова написал Рудольф Фукс, он же Соловьев, он же Рувим Рублев. В другом источнике, что слова написал Михаил Звездинский. Иногда еще приписывают, что в соавторы попал и Шуфутинский. Но как бы там ни было, песня хорошая. И давайте

0: А сейчас с нами на связи Леонид Сандуленко, народный артист, певец, мой друг. Леня, привет!
1: Я хочу всех поприветствовать, кто слушает нас сегодня на Дэвидсон Радио. Я хочу всем пожелать здоровья американцам Нью-Йорка и всех штатов Америки. Пусть будут все здоровы, счастливы, и пусть в их домах и в их душах радость, солнце, благополучие и всего-всего-всего всем самого хорошего. Вот это все, что я могу пожелать от себя лично и от всех ромов города Киева. Я надеюсь на это, что мы обязательно встретимся и просто наживо покажу то, что я умею в концертах, которые мы планируем с моим другом Александром Федоренко.
0: Спасибо, Леонид. Хочу попросить тебя, чтобы ты рассказал об одной из моих любимых песен, которую мы очень давно записали, наверное, лет 10 назад. И она стала очень популярная. И эта песня «Сыну мій сыну», или правильно называется «Батьківська любов».
1: Песню «Батьківська любов» мне предложил Леонид Нечпорук спеть на его творческом вечере. Я ее послушал внимательно. Ну, естественно, у меня двое детей своих и сын. Посвящая через Леню Нечпорука ему свою вот эту песню, я думаю, что вся Украина была в захвате от этой песни, и есть эта песня моя теперь является моей визиткой на сцене. Я только выхожу, а мне говорят уже, а будет «Батьківська любов»? Я кажу, буде. Я хочу сказать, что я очень благодарен этому композитору. Поэтесса была такая Наталка Коломієць. На жаль, ее уже нету с нами. И Наталці той Коломієць. Я теж щиро вдячний за цю пісню.

0: после рекламной паузы.
1: Kings Bay Y – дневной центр для пожилых людей. Приглашает всех, кто молод душой. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы. Kings Bay Y – 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Звоните 718-648-7703, 648-7703. 7703. Добавочный 204. Спросить Елену.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
5: «Сделка».
4: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
5: Премьера спектакля «Сделка».
4: Театр «Анкор».
5: Впервые в Нью-Йорке.
6: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
5: Театральная гостиная.
6: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
5: Билеты на сайте
6: theater.com и по телефону 718-266-3393.
7: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
8: Ждем вас!
0: Украинской души.
9: Мелодии украинской души.
0: «Осенняя роса» – песня широко известна в народе по строчке «И нисколько мы с тобой не постарели». Она неизменно звучит на разного рода свадебных юбилеях, семейных торжествах. Эту песню кто только не пел, а кто же ее написал? За ответом я полез в всемирную паутину, и на мое удивление найти удалось немного. Слова написал Юрий Гарин, а музыку – и граф Игоревич Иошко. Авторы, хотя и заслуженные люди, но, судя по всему, не очень хорошо известны широкой аудитории. Каких только написаний фамилий композитора не встретишь в интернете. От Ошка до Иошкина. Когда произведение любимо, оно становится народным. Так и с этим русским цыганским романсом. Никто не задумывается об авторстве, песню просто исполняет. Но все-таки справедливо, чтобы авторам воздали по заслугам. «Осенняя роса» – это гимн преданности, написанный от имени людей, много проживших и переживших, но сумевших сохранить чувства друг к другу. О песне «Осенняя роса» в интернете я нашел формулировку «Самая красивая песня о любви». Спорно, но у каждого свой взгляд. Песня красивая и, безусловно, заслуживает, чтобы ее знали и о ней помнили. А я предлагаю послушать песню «Осенняя роса» в исполнении народного артиста Украины Леонида Сандуленко.

0: Нью-Йорк, Нью-Йорк. Песня, впервые прозвучавшая в исполнении Лайзы Минелли в фильме Мартина Скорсезе «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Премьера состоялась 21 июня 1977 года. Композиция была написана композитором Джоном Кандером и автором стихов Фредом Эббом. Начальный вариант был представлен режиссеру и актерам Лайзе Минелли и Роберту Де Ниро. Последний высказал мнение, что песня должна быть сильнее. Возможно, попробовать еще раз. Композитор и поэт вышли с прослушивания в возмущении. Что молодые актеры учат их сочинять? Позже Эб признал, что Де Ниро был прав, но в полугнева песня была переписана очень быстро. Собственно говоря, фильм большого успеха не имел, но Лайза Минелли продолжала исполнять песню на своих концертах. На Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк» пела жительница Нью-Йорка Минелли в сопровождении 24 концертных роялей Стэнвэй, сделанных в Нью-Йорке. Первое концертное исполнение песни Синатра сделал в сентябре 1978 года на радио City Music Hall в Нью-Йорке. В 1979 году песня была несколько раз по-новому аранжирована и исполнена в новой интерпретации. Фрэнк Синатра записал в студии, использовав свой оркестр и новую музыкальную аранжировку, а также переделав текст и интонационные акценты по-своему. Синатра обновил песню, придав ей новое смысловое значение о смелости человека из маленького городка, решительно начинающего новую жизнь, чтобы реализовать мечту и стать лучшим в самом большом городе. Фрэнк Синатра записал несколько версий песни «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Самая последняя версия записана в 1993 году в дуэте с Тони Беннетом для последнего прижизненного альбома Синатры «Дуэтс», для которого использовались новые технологии записи и цифрового редактирования информации. Ну а у нас в гостях Леонид Сандуленко, который шикарно поет эту песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк». И, Лень, расскажи, пожалуйста, как ты начал эту песню петь?
1: Песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк» я учил прямо в самолете. То есть я музыку знал всегда, на слуху она была. А слова я учил, летя из Парижа сначала в Торонто, а потом и в Вашингтон, и в Нью-Йорк, где я только не был с этой песней. И принимали очень-очень хорошо. Ну, это было лет 20, а то 25 назад, может быть. Там я не помню уже сколько, или 3 часа лета было, или больше, но пришлось действительно выучить текст под хороший виски. Пил виски и учил текст с наушниками, пел Фрэнк Синатра, и я смотрел клавир, в котором был, конечно же, текст.

0: Fest.
1: Леонида Сандуленко многие знают как прекрасного исполнителя классической песни. Он поет арии, русский романс, а многие любят его цыганские песни. Леня, я знаю, что у тебя есть много ромских песен на украинском языке. Где ты их находишь?
2: Композиторы, которые пишут на стихи наших украинских, опять же, поэтов. Для меня лично песни с ромским таким наклоном, потому что, ну, есть песни чисто на ромском языке. Я хочу больше донести ромское искусство до слушателя, поэтому мы решили с ребятами, значит, здесь написать ромские песни на украинском языке. Это и есть песня «Цыганская доля», песня Александра Бурмицкого, который мне написал эту песню. Может быть, тоже прозвучит там, у вас в Америке.
3: Цыгань

0: меня есть для вас небольшой сюрприз. Я дозвонился дочери Леонида, Шуре Сандуленко. Шура, привет!
1: Привет, Сашенька. Как твои дела?
0: Мы в эфире.
1: А, мы уже в эфире?
0: Шура, расскажи нам немного о папе. Какой он? Может, помнишь смешные и интересные истории?
1: Ой, да столько было этих историй. Он меня забыл в садике, но это, наверное, не очень будет хорошая ему реклама. Мама ему сказала меня забрать, а он жарил рыбу. У нас папа, когда начинает готовить, он же отключается полностью. И меня воспитательница забрала к себе домой. И, знаешь, так смешно было, когда прибегает папа, расстегнутая рубашка, закатанные рукава, закатанные штаны, и он весь в муке. Руки в муке, пузо в муке, эти штаны в муке. Чтобы ты понимал, вот наш дом, у меня во дворе в моем, там, где я живу, красный садик, и чуть-чуть дальше дворами пройти, там 194-я школа. И там вот эта вот воспитательница жила возле этой 194-й школы. И папа залетает, знаешь, такой весь в муке, типа, где мой ребенок? Ну что, мне всегда с папой нравилось очень. Он меня брал постоянно на репетиции. Там, когда записи делали, они там что-то записывают. Ну, интересно было. Я любила, когда он меня с собой брал в ансамбль. Он тогда еще, по-моему, работал в военном ансамбле. То, что у нас папа ревнивый. У мамы была очень красивая фигура в молодости. И у нее были красивые джинсы, которые подчеркивали фигуру. Папа сильно ревновал ее. Он ее даже на пляж одну не отпускал. И он взял эти джинсы, взял и порезал. Захожу, мама плачет, а папа сидит над горкой на мелкие, такие тонкие лоскутки. Долго сидел, часа два резал эти джинсы. Что еще было? Папа у нас все время собак приносил. Папа у нас собачий папа. Его любят все собаки вообще, любые. У нас столько этих собак было. Ну, помню, как приходил разбираться с мальчиком, который меня за попу ущипнул. У нас был когда выпускной. То есть он весь выпускной был со мной. А потом же мы решили пойти встречать рассвет. Я, наверное, была единственным человеком из трех параллельных классов, у кого папа пошел с нами встречать рассвет. Поэтому на заливе я так и не покупалась со всеми вместе. Самое смешное, Саша, было это уже, когда Маша родилась. Вот то, конечно. У меня там фотографии есть, как он сидит на полу, а она ему с феном делает укладку. Он с бантиками. То есть, знаешь, этот папа, который все время такой, типа, серьезный, тягав, вот это я как сказал, так и будет, никто не будет мною помыкать, вы все будете делать так, как я скажу, сидит на полу, Маша ему сушит феном игрушечные волосы, а он с бантиком на голове сидит. Он ей песни пел, она ему танцевала, папа любит сильно петь и танцевать. Леня ей поет, а она ему танцует. Ты знаешь, самое интересное, что у меня мои клиентки ходили на концерты. Многим очень нравится Луна Ту, цыганская музыка очень нравится. Там фактически все, что вот цыганского диска. Насчет украинского репертуара, ну вот все канвали. Сыну ми сыну вот нравится мужикам. У меня фактически у всех там диски папины есть. У меня многие мои друзья-мужики знают. Ну, что, ну, как бы папа, он такой же, что знаешь. Вот это вот хи-хи-ха-ха-ха-ха-ха. Он очень добрый. Он, вот, мне нравится, что он такой, знаешь, отзывчивый к людям. Он без понтов, без каких-то. Он никогда не страдал какой-то звездной болезнью или еще чем-то. Я народный артист Украины, подвинутый статси. Такого никогда в жизни не было. Мне нравится то, что он не жадный. Вот честно, вот он как-то так и подарки любит делать. И вот это мне нравится, как он с мамой вот это вот, знаешь, носится до сих пор даже. Мне нравится то, что он никогда в жизни не отказал никому. Ты же, Саша, сам знаешь, сколько он там концертов отработал. И бесплатно, и детские дома, и афганцы, и госпиталь МВД для пацанов. И собирается, едет, он делает свою работу, он выходит на сцену, отрабатывает. Плюс то, что он один не из многих людей, которые работают вживую. У нас очень мало кто работает вживую. Ты знаешь, он может выйти и как дать, что ого-го. Ну, что мне в папе еще нравится? Да все нравится. Мне только не нравится, что меня он щемил, а Маша может у него на голове прыгать и делать то, что она хочет. Он мне говорит: Шура, тебе надо что-то с ней решать. Я говорю: серьезно? Вот я с ней поговорю. Я говорю: так поговори с ней. Ну, потом как-нибудь. Я ей сказала, что я буду с ней разговаривать. Души не чает в этих внучках своих, что в Еве, что в Маше. А еще знаешь, что этот прикол? Типа, не называйте меня дедушка, я Леня. Не дай бог дедушка ее называть. Я еще молодой. Какой ей дедушка? Я не дедушка, я Леня.

0: Вот и подошло время моей программы к концу. Я сегодня вас знакомил с народным артистом Украины, с настоящим ромом Леонидом Сандуленко. Пишите, пожалуйста, свои отзывы, предложения на адрес promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com. Пишите, о ком вам рассказать в следующих программах, с какими артистами вас познакомить, какие песни вы бы хотели услышать в моей программе «Мелодии украинской души». Всегда ваш Александр Федоренко.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
15: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
16: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд вашего.

0: мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на 1 год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. 718-434-0900.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучшее.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio создала специальный проект Support Davidson Radio. Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира. Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio. Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней и качественней.
4: Davidson Radio. Лучше один раз услышать.
5: Дорогие друзья, в эфире программа «БТВМ», у микрофона Равин Бенцерласкин. Всем шалотовым в урах. В первую очередь я хочу сегодняшний урок посвятить очень особенной женщине, Зельда Бат Давид. Она была уникальный человек. Человек, который уже потерял своих родителей в возрасте 2 лет. Своего мужа она потеряла, когда ей было 35 лет. Ее младшая дочка была инвалид. Но это никогда ее не останавливало от нести свет, нести радость, нести веселье людям. Она была источником света, источником радости. И Всевышний за эту радость ее вознаградил потрясающей семьей. И вот ее внучка Софета Маркина, человек, который несет всегда большую радость и поднимает дух стольких людей, с ее супругом в Филадельфии, посвящает сегодняшнюю нашу программу для поднятия души и любимой бабушки. Я уверен, что ее бабушка имеет огромный нахас. И огромное счастье на небе, когда она видит, как ее внучка и вся семья продолжают этот же путь. Зельда Баздовит никогда не стала жертвой, никогда не дала обстоятельствам определить ее жизнь. Она всегда была послана Богом. И даже в самые трудные моменты жизни, в самые тяжелые моменты, она продолжала нести силу духу и силу веры в Бога. И Всевышний всегда дал всем ее детям, ее семье, ее большой семье продолжать эту силу духа, а чтобы ее душа молилась на небе. И наша сегодняшняя программа посвящена для поднятия ее души. Дорогие друзья, в первую очередь мы сегодня поговорим на тему недели главы Торы и глава Эмор. Мы поговорим сегодня о теме зависимости и как тема зависимости освящена в этой недельной главе, какой урок можем взять, как освободиться от зависимостей в свете нашей недельной главы Торы. Также мы сегодня поговорим о великом дне Лаг БаОмер, о день раскрытия Кабалы, который мы отмечаем с понедельника вечером, начинается этот великий праздник. И также мы поговорим сегодня о сглазе, немножко хотя бы дотронемся. Завтра вечером, в понедельник, в 7 часов вечера, будет большое празднование Лаг БаОмера на Зуме с особенной медитацией, привлечением к великой душе великого Раби Шимона бар Йохая. И также это мой день рождения, когда я могу давать благословение, что в день благословения человека человек может давать благословение, я смогу давать благословение в прямом эфире каждому из вас. Так что буду очень рад вас видеть завтра в 7 часов вечера, празднование Лаг БаОмера. И также лахаем честь моего дня рождения в 7 вечера. А в 8 вечера завтра будет лекция «Как защититься от зла» и еврейский взгляд на сглаз и суеверия. Так что не пропустите. И запись по телефону 347-228-1532. 347-228-1532, чтобы участвовать завтра на двойном эфире в честь Лаг БаОмера в 7 часов вечера и в 8 часов вечера лекция «Как защититься от зла, сглаз, суеверия, а что делать, если уже был сглаз, какие защиты есть с точки зрения Торы и Кабалы, какой подход о суевериях и многое другое. А сейчас давайте начнем нашу первую тему, а это тема урок по недельной главе Торы Эмор, как освободиться от зависимости. Как нам с вами, каждому из нас, как освобождаться

0: от зависимости, как помочь человеку, который упал в зависимости. Что Тора на эту тему Тора нам дает, на тему зависимости, и как мы это видим, один очень важный урок на эту тему, из нашей недельной главы Торы «Беар Бехукутай», в недельной главе «Беар», там описывается очень важный урок, который, казалось бы, много лет назад уже не имеет к нам никакого отношения. Но мы найдем сегодня с вами психологическое, духовное указание для нас, как нам бороться, одна из причин и духовных корней падения человека в зависимости. Так что давайте начнем. И действительно, в нашей недельной главе, глава «Беар», рассказывается о беднике. Все законы, которые защищают человека-бедняка, как дать ему права, как ему помочь. Но там описывается такое состояние, когда человек доходит, что он должен продать свое имущество. Он зашел в такие долги, в такое состояние. Он должен продать свое имущество. И там идет определенная деградация. Сначала он продает дом, в котором использовал для работы. И если даже этого не хватает, он может дойти до такого состояния. Он продает себя в рабство другому еврею. Этим образом он выплачивает свои долги. Он может себя продать только на 6 лет. На 7-й год он освобождается. Есть также закон юбилея, ювель, 50-й год. Если даже через год или два после начала рабства пришел год юбилея, он на автомате освобождается. Но тогда Тора идет еще глубже, еще дальше, еще больнее. Когда человек доходит до такого состояния, вот я читаю прямо из недельной главы Торы, «А если достаток обретет пришелец и поселенец у тебя, и оскудеет твой брат при нем, и продаст себя пришельцу, поселенцу у тебя, или в услужении семьи пришельца, после того, как продал себя, выкуп будет ему». То есть если человек продает, он должен себя не просто продать даже еврею, а человеку другой культуры, другой национальности, продает себя не еврею, от безвыходной ситуации. И тогда есть обязанность, пишет Тору, его семьи его выкупить. Окей. Кто из его семьи обязан его выкупить в первую очередь? Пишется очень определенная иерархия. Кто должен первый, кто потом. Либо один из его братьев должен выкупить его, братья в первую очередь, либо дядя его, либо брат двоюродный выкупит его, либо из близких по плоти ему, из его семейства выкупит его. Либо хватит его состояния, и он сам может себя выкупить. То есть сначала братья, потом это уже дядя, потом двоюродные братья, кто-то из семьи, а уже последний, это он сам. И вот Тора говорит, что ты обязан, ты должен любую сумму потратить, чтобы освободить этого человека, который дошел до такого состояния, что он продал себя в рабство даже не еврею. И тут есть очень важный вопрос. Во-первых, нам кажется, что эти все законы, они к нам уже не имеют. Рабовладельческое время уже прошло давным-давно. И даже в Америке уже более 150 лет, как уже нет рабовладельства. И получается, какое отношение вообще к нам все эти законы, а каждая буква в Торе имеет очень важный урок для нас с вами в этой жизни. Но тут смотрите потрясающую вещь. Что написано тут? Кто может выкупить братья, потом дядя, а потом двоюродный брат? А минуточку, а что с отцом? Отец сначала должен быть, он самый близкий человек, а потом уже все остальные родственники, дядя и двоюродный брат. Почему не написан отец в первую очередь? Мать и сестры не написано, что в то время тот, кто занимался финансами, были всегда мужчины в то время. Но почему не написан отец в первую очередь? И Тора нам объясняет потрясающую вещь, потрясающий урок в жизни. Та причина, каждая буква, она точная в Торе, что не написан отец, когда же вариант, чтобы он выкупил сына, потому что тут есть урок для нас, как выйти из рабства. Но рабство тут идет речь не то рабство, о котором мы с вами думаем, рабство рабовладелец физическое. Но есть намного более хуже рабство, которое мы, к сожалению, очень часто сами себе не принадлежим. Это есть ситуация, когда люди пожилые, молодые, подростки, отцы, матери – Мы можем себе не принадлежать, мы не имеем зависимости, мы не имеем автономии, мы не имеем контроля, мы себе не принадлежим больше. И это тот момент, когда мы зависимы. Именно об этом рабстве мы говорим. Зависимость – это не просто какая-то плохая привычка, что я ее от времени ко времени делаю. Но это болезнь. Это страшная трагическая болезнь, над которой человек не имеет силы. И она имеет этого человека в зависимости. Он сам себе не принадлежит больше. Причем это приходит в разных формах. Это, не дай бог, наркотики, алкоголь, азартные игры, еда, интернет. Самые разные. Но когда человек находится в этом состоянии зависимости, кажется вначале, что это просто удовольствие приносит, но в какой-то момент он понимает, что он раб. И тут вопрос, а как нам из этого рабства и этой зависимости, как можно выйти? И Тора говорит, тебя может выкупить, тебе может помочь твоя семья, но отца вообще не упоминает. А почему это так? Ответ на это, мои дорогие, в том, что Тора нам говорит такую вещь. Тот человек, который попал в зависимость, который стал рабом, у него отца не может быть. Если у него был бы отец, и сейчас тут идет речь о духовном отце, я объясню тоже почему, то тогда он никогда бы не упал бы в зависимость. Но то, что он упал в зависимость, то, что он стал рабом, это уже первый знак того, что отца пусто не было. Из-за этого Тора упоминает брата, дядю, кто бы ни был. А почему? Почему такое яркое, я чем сказал бы, серьезное заявление, что если он зависимый, значит, не было отца? Тут надо понять о роли отца. И это очень важный момент в этом понимании. Роль отца. Это не просто человек, который заботится о тебе. Это не просто человек, который, если есть проблемы, он тебя выручает. Тот, кто берет тебя на первую там игру и так далее. Но отец – это тот, который дает уверенность своим детям. Это тот, который дает им веру в себя. Это тот, который дает им силу пройти через испытания в жизни. Это тот, кто дает им силу исполнить свою миссию в этой жизни. Из-за этого, когда тут идет о отце, в первую очередь отец духовный. Это наш отец. Как писал Рэбе Слоним, какой самый страшный грех человека, когда ты не веришь, что ты достоин любви Бога. Ты забываешь, что ты сын царя, частица самого Бога. Что, как писал Рамбам, что есть 10 уровней ангелов, множество миров верхних, но над всеми мирами, над всеми ангелами, что находится? Твоя душа. Источник твоей души. Ты сын царя. Ты частица Бога. И когда ты об этом забываешь, а веришь, что Бог в тебя верит, ты все теряешь и отрицаешь всю Тору. Из-за этого, понимаете, я помню историю, которую рассказывал раввин во Флориде, посланник Любавского Рэба во Флориде, раввин Шалом Бер Липски. К нему однажды пришел отец, который попросил встречу с раввином. И он говорит ему так. Он был очень успешный, богатый человек. Он был женат много лет. У него был сын-подросток. И жена... Он бросил жену, влюбился в более молодую девушку. И сын ее не был готов принимать. Обвинял ее в том, что она разрушила их семейную жизнь, их семью. Он ее обзывал. Он ругался с ней. И она сказала отцу. Он, когда отец предложил ей руку и сердце, чтобы они женились, сказал, я готова на тебе жениться с одним условием. Если ты твоего сына не будешь пускать в наш дом. Я ногу его не хочу видеть в нашем доме. И отец подходит к этому сыну. Отец, как сказал, был богатый человек, дает ему 20 тысяч долларов кэш, дает ему машину, ключи на Мерседес, дает ему ключи на квартиру потрясающую у океана. Говорит ему, делай все, как ты хочешь. Когда проблема, звони мне, но ты в мой дом не можешь никогда прийти. Что сын делает в этот момент? Он бросает ему все в лицо отцу. Говорит, я не хочу твои деньги, не хочу твою машину, не хочу твои дома, не хочу твое богатство. Все, что я хочу отца. отец. Чувство отца, чувство, что у тебя есть на кого положиться, есть уверенность, ты никогда не один. Вот это чувство отца, это чувство Бога. Это чувство, которое нам так важно, каждому из нас. И из-за этого одна из самых больших проблем, как говорил еще Рабарон из Карлина, когда человек забывает, что он эрзакинт, он ребенок, ой, что, он ребенок Творца, он принц или принцесса, сын царя. И вот это чувство у него уходит, и тогда он может упасть уже по самый низ. Потому что, понимаете, есть в Каббале цифра 6. Цифра 6 – это цифра материи. Вся материальность в этой жизни – это шестерка. И это также, кстати, цифра лжи. Ложь – это тоже шестерка. Шекер. Шин – это 300. Куф, буква Куф – это 100. Реш – это 200. Но в маленькой гематрии, такая гематрия, когда мы убираем нули, шин – это цифра 3, куф – это цифра 1, реш – это 2, цифра 6. А правда – это 9. Понимаете, ложь – это шестерка. И это материальность. Человек думает, что вот это принесет мне спасение. Это удовольствие, если я пойду и сегодня твою в эту секунду, это меня спасет. И когда ты идешь в эту шестерку, и ты там еще погружаешься, и тонешь в этой материальности, и цифра 6, это 6 концов, любой предмет имеет 6 концов вперед, назад, справа, слева, вверх и вниз. И ты в этом тонешь, приходит иудаизм, иудаизм – это семерка. Маген Довид, да? Возьмем Маген Довид, даже самый простой. 6 концов, но в центре есть точка. Осветить, ради чего ты живешь. Ради связи с Богом. Приносить свет. 6 дней недели ты работаешь, 7-й день – Шаббес, ты с Богом. И вот это осознание Отца в твоей жизни, цифра семерка в твоей жизни, освящение, давать значение твоей жизни, без этого ты не можешь выйти. И если ты стал рабом, значит, ты в шестерке, ты не в семерке. Ты в состоянии, где у тебя нету отца, в состоянии, где у тебя нету значения. Когда ты чувствуешь, что ты ничто, ты ничтожество, и из-за этого ты можешь падать так низко и так глубоко в этой жизни. Из-за этого говорит там Тора, что кто тебе может помочь? Все, кроме тебя самого. Твои племянники, двоюродные братья, родные братья, дядя, двоюродные братья, родственники далекие. И только в самом конце ты сам. Потому что этот человек, кто упал, он настолько не верит в себя, настолько не верит, что Бог в него верит, что сначала люди другие должны ему возродить эту веру. И только в конце он может себя освободить. Но концовка его, потому что они могут его пробудить. Но кто должен открыть ключом и освободить себя, это ты сам. Ты в конце. Люди должны тебе помочь, разбудить, пробудить, но концовка, она твоя. И пишется в Торе потрясающая вещь дальше. В им лоэ гаэль, а если тебя никто не спас? Твои родственники, у тебя нет родственников, и они пришли тебе помочь, и они пришли помочь, и ты отказался, что бы ни было. Что тогда с этим человеком произойдет? Но если ему никто не помог, то в юбилей он тогда освобождается. Потому что в первую очередь вы не рабы этого человека, вы не рабы этой зависимости, а вы мои рабы, говорит Всевышний Творец. Вы мои дети. Когда человек продает другому человеку дом, может прийти потом и сказать, извините, вам продали дом, но был уже контракт до этого на мое имя. Мы говорим Богу, мы проданы, мы продались этим зависимостям, этим слабостям. Говорит Всевышний, какие там слабости бы ни были, какие продажи бы ни делали, сколько раз вы там бы ни продавались, но вы изначально, вы мои. И есть этот момент, год юбилея, когда раскрывается, что я свят, я частица Бога, и из-за этого я не могу быть зависимым. Я не могу быть рабом, что я частица бесконечности. И вот это осознание... Помните, когда верблюжонок спрашивает свою маму, «Мамочка, а почему там у нас эти горбы?» «Дорогой, это же мы могли ходить много-много дней в пустыне без воды. А почему, мамочка, у нас такие гомные-гомные ресницы? Мы могли днями ходить по песку в пустыне, и песок нам не попадал в наши глаза. А мамочка, почему у нас такие копыты, что мы могли ходить так долго и не уставать? Мамочка, это же потрясающе. Если у нас такие горбы, чтобы могли ходить в пустыне без воды, и такие ресницы, чтобы могли быть защищены от, от песка пустыни, и такие копыты, чтобы могли долго ходить, то почему мы находимся в клетке в зоопарке? И как часто-то мы себе задаем вопрос, как мы сюда попали? Как мы забыли о своем небесном образе? Как мы не исполняем эти ноты и симфонии Творца, которые только я и каждый из нас может исполнить эти незаменимые ноты? Как мы забыли о себе, о своей душе? И вы знаете, я хочу вам сказать, что очень часто люди в этой жизни о столько многих проблемах думают и забывают о душе, о частице Боге, о нашей миссии. Как в этой потрясающей притче, когда был царь, богатый человек, 4 жены он имел, и 4-й он любил больше всех. И вдруг ему объявляют врачи, что он умирает, и он идет прощаться с женами. Он приходит к 4-й, к любимой, и говорит ей: «Я тебя так люблю, больше, чем все остальные. Я ухожу, я умираю, умоляю тебя, умри со мною, погибни со мною. Я хочу, чтобы мы поднялись вместе на небо. Не хочу с тобой расставаться ни на минуту». Она говорит ему: «Я извиняюсь, но я не могу с тобой уйти. Я должна оставаться тут». Он идет к 3-й жене. Говорит: «Я тебя так люблю. Ты меня всегда поддерживала в тяжелые моменты. Идем со мною». Она говорит ему: «Нет, я с тобой не могу идти. Я должен остаться, а ты уйдешь, и выйду замуж за другого мужчину». Он идет к 2-й жене. Говорит ему: «Останься со мною, умри, и поднимемся вместе на небе». Говорит ему: «Нет, я готова позаботиться о твоих похоронах, я все сделал, чтобы были самые лучшие похороны, но я с тобой не могу подняться, я должна тут оставаться». И вдруг он кричит, слышит с кухни, первая жена кричит: «Я с тобой пойду, я с тобой». Говорит ему: «Ты со мной пойдешь? Но я же меньше всего был с тобою, меньше всего давал тебе внимание». И ответ – это притча в нашей жизни. У каждого из нас есть 4 жены. Да-да, я объясню, не волнуйтесь. Последняя жена – это наше тело, в которое мы вкладываем больше всего сил и энергии. 3-я жена – это наше имущество, которое в какой-то момент оно уходит. И даже носки с собой не возьмешь на небо, как говорится. Из этого она говорит: «Я... Ты уйдешь, я выйду замуж за другого, мое имущество перейдет другому человеку». 2-я жена – это наша семья, с которой мы очень близки. Но она говорит: «Я могу позаботиться о твоих похоронах, но с тобой дальше не могу идти». А 1-я жена – это наша нешома, это наша душа, которую так часто мы забываем, что она-то вечная, тело-то временное и не более того. Она вечная, и для нее мы спустились, чтобы осветить нашей душой этот темный мир, эти темные места, эту шестерку, мир лжи, мир, который все скрывает, столько обмана, столько иллюзий, осветить семеркой, осветить божественным светом, напомнить нам и каждому из нас, для чего мы тут. И самое главное, что мы ни одну секунду не находимся одни, что мы всегда с нашим Отцом, мы всегда с нашим Творцом, с нашим самым любящим Отцом на свете. И даже когда ребенок, который поссорился с отцом, поссорился с папой, он вдруг будет в беде, будет в опасности, его отец его спасет. Даже что он с ним не разговаривает, он забудет о своем эго, забудет о обиде и спасет сына. А наш отец, который неограниченный, он с нами всегда и везде. Но наша задача не забывать, не просто верить в Бога, а как Бог в нас верит, о том, как мы дети царя. И когда есть вот эта сила, эта вера, что мы святы, и мы частица Бога, то тогда мы не можем упасть ни в какую яму. И мы не можем стать рабами этих зависимостей. Вот такой урок нам дает недельная глава Бехар. Казалось бы, из очень не устаревших законов, но слова Торы, никогда не устаревшие. Слова Торы говорят о нас с вами, о наших душах, о глубине наших чувств и как нам в этой жизни раскрывать этот великий свет, который Бог нам дал.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. И сейчас мы переключаемся с вами на следующую нашу тему. А это великий день Лаг Баомер, день раскрытия Каббалы, который начинается в понедельник вечером. И мы отвечаем вам весь вторник о значении этого дня. Я напоминаю, что завтра у нас будет большое празднование Лаг Баомера в 7 часов вечера в понедельник по Зуму. Присоединяйтесь к нам с особенной медитацией, с празднованием. Запись по телефону 347-228-1532. Давайте.
0: И хочу немножко пару слов сказать об этом дне. Что означает Лаг Баомер? Что раскрывается в эту ночь? Почему мы зажигаем костры? Почему мы играем лук и стрелы? Рабби Шимон бар Йохай была великая личность. Рабби Шимон бар Йохай раскрыл нам Каббалу. Каббала была дана еще на горе Синай. Это самое скрытое от Творца, духовный механизм мира. Но Рабби Шимон бар Йохай донес его, записал его в книге Зоар. Рабби Шимон бар Йохай боролся с римлянами. Рабби Шимон бар Йохай, на него была смертная казнь, его должны были убить. Рабби Шимон бар Йохай прятался в пещере 13 лет. И Бог его спас, когда он был в пещере, он писал книгу Зоар. Рабби Шимон бар Йохай во время его жизни не было ни разу, чтобы радуга выходила. А радуга, это, кстати, нехороший знак. Люди не знают это. Но радуга, о, говорит, о, вот радуга, какая красота. Радуга – это знак того, что причина, что Бог нас спасает, не потому, что мы достойны, а потому, что Он пообещал Ноаху, Ноя, что потоп не будет, и сделал им союз знаком радуги. То есть, как бы радуга напоминает, что я только из-за союза, из-за обещания Ноаха, но не потому, что вы этого достойны. Во время Рабби Шимона не было этой радуги. Во время Рабби Шимона было спасение. И во время праздника Лаг Баомера евреи играют в стрельбу из лука. Почему? Потому что есть два вида, как воевать. Один вид, говорит там Тора, бери меч. Меч берешь, и ты воюешь с людьми. И когда ты воюешь с людьми, чем дальше ты протягиваешь свою руку, чем дальше ты очищаешь пространство. Но есть другой способ в этой жизни. Когда я беру стрелу, чем больше я натягиваю к себе, чем дальше эта стрела дойдет. Есть один подход. Это видная часть Торы. Тем, что я обвиняю кого-то, кричу на кого-то, делаю что-то, думаю, что я что-то изменю. Но поистине, говорит нам Каббала, раскрывает нам Рабби Шимон бар Йохай, все этот мир – это галлюцинация. Все этот мир – это иллюзия. Я думаю, что от этого человека что-то зависит. Или от него, или что он сделает, или как он скажет, что мне даст этот заказ, даст мне эту вещь. Нет. Это Бог создает этот мир каждую секунду заново. Но Он создает ее по нашим программам. Он создает ее по нашему состоянию. И когда мы начинаем обвинять других, махать мечом, говорит нам Всевышний, не мечом махай, а возьми стрелу, натяни вглубь. Осознай, где та программа, которая тебя ограничивает. Твой гнев, невера, что Бог в тебя верит, твои страхи, твоя гордыня, твоя лень. И то, что внутри нас, то создает, притягивает эти вибрации, это состояние, эти блоки или эти раскрытия и открытия, все зависит от внутреннего состояния. И это то, что раскрылось учением книги Зоар, учением Каббалы, как научиться смотреть вовнутрь. И учение хасидизма, через много лет спустя, великого Бааль Шем Това, взяли самые скрытые знания Каббалы, но сфильтровали ту часть, которая, может быть, недоступна людям, та часть, которая может навредить человеку неподготовленному. И взяли ту часть, кто говорит о душе каждого из нас, ту часть, кто помогает нам раскрыть эту силу. И вот с этой энергией сегодня это день раскрытия Каббалы, сегодня это день раскрытия безграничной любви Бога и безграничной любви каждого из нас. Почему?
2: Потому что Лагба Омер – это день, когда прекратили погибать 24 тысячи учеников Раби Акивы. Того великого Раби Акивы, который сказал, что «Кляль гадоль батора» – самое великое правило в Торе – «Веаавта лареаха камоха». «Люби своего ближнего, как самого себя». Именно его ученики погибли за что? За неуважение. Как может быть, святые ученики самого Раби Акивы именно в этом согрешили? Но отвечает Рэбе потрясающий ответ. Есть два слова на английском, даже на английском. Love и like. А какое слово более сильное, мои дорогие? Что сильнее, любовь или like, нравится? Что сильнее? Как вы думаете?
3: Love.
2: Love сильнее, love мощнее. Но если человек находится в состоянии, что ему... Он любит этого человека, он хочет стать с ним одним единым, с этим человеком, но не умеет уважать его мнение. Ему не нравится его мнение, ему не нравится его отличие, то этой любви гош цена. Эта любовь долго не продержится. Любовь, страсть, то, что мы с вами называем, когда мы хотим стать одним единым и только найти то, что похоже, и закрываем глаза на отличие, но в какой-то момент эта страсть уходит, и что остается? Отличие. И если ты не научишься, как нравится, уважать человека таким, как он есть, принимать его таким, как он есть, то любви не останется. Рэбе говорил, любовческая любовь – это небольшая страсть, которая с годами уменьшается и уменьшается. Но Рэбе говорил, это большая, это маленькая искра уважения, которая с годами только увеличивается. И есть прекрасный пример, анекдот, когда приходит еврей, когда у антисемит, который говорит ему, я ненавижу евреев. Он говорит ему, ну как это так, у вас же адвокат Рубинштейн и ваш бухгалтер Коэн. Он говорит, я ненавижу евреев, но я могу ценить индивидуальные качества определенного человека. А к еврею приходишь, я обожаю евреев, все Нобелевские лауреаты евреи, и евреи избранный народ, и та-та-та-та-та-та-та. А как твой двоюродный брат? Ну-ну-ну-ну, еще одно слово, я больше с тобой не общаюсь. Если ты о нем еще помянешь его имя хоть один раз. Миночка, ты же обожаешь евреев. Я так говорил Рэбе так. Антисемит ненавидит евреев, но умеет уважать, ценить определенные качества еврея. Еврей обожает еврейский народ. Но нет этого минимального уважения, умения принять человека таким, как он есть. Поймите, у нас у всех разные лица. Никто не ожидает, чтобы у всех были такие же лица. Почему вы ожидаете такие же мнения? Почему? И вот это умение уважать, принимать человека таким, как есть, вот в этом секрет. Сейчас, когда идет война, смотрите, какой идет раздор в Израиле. Какой идет сейчас раздор в Израиле? Какой идет война в Украине? Какое идет сегодня состояние в мире? Потому что мы перестали уважать друг друга. Мы стараемся менять людей. А сегодня Лаг Баомер – это день, когда, помните, по Каббале сегодня Сфират Омер – «Ход шебеход». Великолепие, великолепие. А что это означает «ход шебеход»? «Ход» – это «уда». Это когда скромность в скромности. Когда человек умеет жить ради другого, а не ради себя – человек умеет принимать другого, ради чего просто его принять, и не меняя его. Это день великого Раби Шимона бар Йохая. Это энергия Лаг Баомера. Научиться принимать людей, научиться радовать людей. И даже не соглашаться. Вы не должны соглашаться. Но вы должны их радовать и принимать. И уважать. И ученики Раби Акивы, они любили друг друга. Но каждый слушал Раби своего по-своему. И когда они его слушали, что они делали? Я от любви хочу объяснить своему коллеге, как я понял Раби. А тот от любви хотел мне объяснить, как он понял Раби. И когда каждый от любви хотел изменить другого, а тот не менялся, то мы переставали уважать. Переставали уважать. Приходила ненависть. Приходила ненависть. Погибли 24 тысячи учеников. Все начинается от элементарного. Когда сегодня люди пишут комментарии на Facebook, да кто ты такой, а кто ты такая. Куда мы катимся? И надо понять, что все эти войны – это отражение нас. Чем же мы будем обвинять Путина, Зеленского, Нетаньяху? Мы никого, никуда. Мы должны осознать, что надо стрелу взять куда-сюда. Надо посмотреть вовнутрь и осознать, насколько я хвалю моего соседа, насколько я интересуюсь другими людьми, сколько я помогаю другим, насколько это человек, который не соглашаюсь, я выражаю ему свое уважение. Вот это наш вопрос. Сколько я помогаю, свою гордыню убираю, и несмотря на это помогаю, улыбаюсь. Даже улыбка одна, все меняет. День Лагбаомера – это день безграничной любви. Это день Аават Хинам. Это день бесконечной любви. И когда Бог нам раскрывает бесконечную свою любовь. Из этого Лагбаомера, когда евреи ехали на могилу Раби Шимона бар Йохая и молились в этот день. И вы знаете, когда Рэбе Левацкий просил, чтобы дети все выходили вместе, и они идут на парады с большими, кто видел, этими флагами большими о любви Израиля, мы показываем нашу любовь, Бог нам в этот день. Это день, когда евреи получали, многие лет молились о детях, и Бог им раскрывал плоды детей, находили свою пару. Это день, когда раскрываются каналы, потому что это день бесконечной нашей любви, безграничной нашей любви, и Бог нам раскрывает свою безграничную любовь. Есть история, когда я сейчас начну скоро уже саму медитацию, подключиться к энергии. Но есть одна история, когда хасиды поехали там в Хануку, в синагогу, в местечко, где там не было синагоги. Их было 10 хасидов, меня надо сделать. И у них была машина. Но была маленькая проблема. Там было, знаете, 4 места. Рено, маленькая Пежо, Рено такая, вы знаете. 4 человека еле-еле заходят, но 5-е уже чудо должно быть. А их было 10. Don't ask me как. Не спрашивайте как. В багаж, на пол, каким-то образом на крышу, каким-то образом 10 человек поместились. Как-то это двигается. И вдруг их полицейский остановил. Дал им штраф, естественно. Евреи приходят на суд. Говорит ему судья, что ты можешь сказать на твое управление? Слушайте, я ничего не буду говорить и объяснять. Моя машина тут на улице, Ваше Величество. И тут 10 человек. Давайте посмотрим, как 10 человек могут зайти в мою машину. И I rest my case. Все. Они выходят. Заходит первый. Заходит второй. Третий, четвертый уже как-то зашел. Но пятому уже никак. Ну, говорю, да, действительно, судья говорит. Если 5 даже не могут зайти, как могут 10? Это impossible. Все. Полицейский говорит потом этому человеку, я снимаю шляпу. Ты блестяще провел дело. Но я с тобой знаю, что было. Как тебе удалось? Ты понимаешь? Когда каждый думал только о себе, то каждый думал, как сесть поудобнее. То, конечно, больше 4 человек не могут зайти, это понятно. 5. Силой. Но когда мы думаем, как доехать, обрадовать другого еврея, другого человека, мы не думаем о себе, мы думаем о своей цели, то можно даже 15 поместить. Когда убирается эго, происходят чудеса. Лагбаомер – это день духовной трансформации, день убирания эго, день, когда я не думаю о себе, когда я думаю о других, думаю, чем они лучше. Даже тот, кого я не согласен вообще. Но что в нем есть такое, что во мне нет? Когда я в нем нахожу это, Бог во мне это находит. И Лагбаомер – это день вечного огня, когда раскрывается наша душа, когда убирается эта гордыня, то раскрывается самый великий свет. А это свет нашей божественной души. Говорил великий Хафец Хаим потрясающие слова. Он говорил так. Технология, говорил Хафец Хаим, докажет то, что написано в Хасидуте, в Кабале, это правда. Так говорил Хафец Хаим. Сегодня с помощью Wi-Fi, да, когда у вас интернет не работает, вы подключаетесь к Wi-Fi. Wi-Fi центра, соседа. То есть, если у меня нет интернета, я могу всегда что? Выйти из любой проблемы, зайти в интернет с помощью Wi-Fi. Это подключиться на волны другого человека. И объясняет Каббала потрясающую вещь. Много лет до Wi-Fi. Сегодня нам намного доступней. Я вообще хочу сказать вам, сегодня мне, любому человеку, преподавать Каббалу в миллионы раз легче, чем было бы пару сот лет тому назад. Потому что когда писалось в Каббале, что каждую секунду Бог сотворит этот мир заново и заново, только 300 лет назад Ньютон говорил, что мы сумасшедшие. Ньютон говорил, что это все туфта. И весь мир статичен. И это impossible. Но пришел Альберт Эйнштейн, квантовая физика. Оказалось, что это все создается каждую секунду. На одну секунду эта вибрация остановится, и будет мира. И вдруг оказалось, что все, что написано в Кабале, тысячи лет назад, это в Торе. И сегодня намного легче понимать. И вот когда объясняет Кабала, когда у человека есть проблема, и есть, пишется так, с такими, есть трещины в душе человека, тяжело до них добраться. Даже с помощью раскаяния, даже с помощью радости, не все места в твоей душе тебе самому удается до них докопаться, их очистить, их убрать. Это нелегко. Почему евреи так сильно у нас особенно идти на могилу праведника? Молиться. Почему на Рабби Шимон бар Йохай сегодня в эту ночь сотни тысяч евреев заполняют? Я лично был на Мироне, имел такое, Барух Ашем, благословение. Когда ты чувствуешь себя там давит, это сотни тысяч людей стараются дотронуться в одну тысячу секунду до могилы праведника. Я помню, мне было тогда 13-14 лет, в первый раз, когда я был. Но почему это так? Говорят мудрецы, когда человек даже вспоминает праведника, рассказывает его истории, он вызывает его душу, он подключается к его энергии. Сейчас, умоляю вас, только не та это Бог. В иудаизме категорически запрещены любые сеансы, естественно. Это категорически запрещено любым образом. Но тем, что я даже говорю имя праведника, рассказываю о нем, я подключаюсь к его энергии, к его Wi-Fi, и его душа помогает мне, его энергия. Говорится в мудрецах так. Мы бы ни один час не прожили в этом мире без наших працев. То есть мы постоянно тут живем на их энергии. Но у нас есть возможность подключиться к этой энергии. Сегодня ночью это будет подключение к энергии Рабби Шимона бар Йохая. Но вообще к энергии любого праведника. Любавческого Ребе, Авраама Вину, любого праведника можем подключиться. И вот этот, как сказать, вот эта энергия, она нам помогает подключиться с праведником. И главное, что поймите, любая грусть, любая негативная эмоция, у нас есть 10 каналов, помните, есть 10 каналов у человека, да, 10 каналов. Когда есть 10 каналов у человека, есть 9 каналов, скажем так, и 10 это Малхут, царство, то, что экран дает тебе человеку. Когда у тебя есть грусть, у тебя есть любая негативная эмоция, ты отрубаешь 9 каналов от крана, от Малхута. И проблема. И когда ты подключаешься к энергии праведника, то с этого помощью тебе помогает подключиться и с радостью, с правильной молитвой, правильными эмоциями, помогает тебе подключиться к той энергии света, той энергии исцеления, которая нам всем так нужна.
1: Дорогие друзья, это было пару слов о Лаг ба-Омере. Я, конечно, вас всех приглашаю присоединиться в понедельник на празднование Лаг ба-Омера по Зуму в 7 часов вечера. Также это будет мой день рождения. Я смогу вас благословить в прямом эфире, потому что в день рождения человека мы получаем силу от Всевышнего давать благословения. А в 8 часов вечера будет моя лекция, вторая уже лекция, как защититься от сглаза, еврейский подход о суевериях, тьфу-тьфу-тьфу, красная нить, черное окошко, обо всем этом завтра поговорим. Но давайте я сейчас немножко хотя бы начну пару моментов из лекции «Сглази», где мы видим с вами в Торе моменты, связанные со сглазом.
2: Мойше уже перед смертью лежит в кровати, зовет свою жену Сонечка. «Соня, дорогая, ты знаешь, я так думала всю нашу жизнь, я вспоминаю. Столько было моментов. Помнишь, когда 20 лет мы там забрали машину твоего отца без разрешения, и она у нас, и мы попали в автокатастрофу. Да, конечно, я помню. А ты помнишь, когда в 40 лет мы взяли все наши сбережения, положили их в биржу, и они все пропали? Конечно, я помню. Помнишь, когда в 60 лет я так сильно заболел? Да, конечно, я все помню. Ты знаешь, Соня, я так думаю, во всех этих моментах ты всегда со мной была. Я задаюсь вопросом, а может ты мне приносишь весь этот мазл, весь плохой мазл, весь этот сглаз? Но действительно всегда самое легкое в жизни – это кого-то обвинить в чем-то. Сглаз, какая-то сила, не тот человек, ну что-то, ну это не я и так далее. Но в иудаизме действительно вот эта тема, тьфу-тьфу-тьфу, тема дурного сглаза, она занимает очень большое место. И сегодня действительно мы постараемся сегодня разобраться, есть ли сглаз. Влияет ли он? Какие защиты от него? Как работает механизм? Что с этим происходит? И я начну сразу же с первой части. Первая часть – это сначала разобраться в Торе. У нас есть Тора, Тора Зова указания. Сегодня у нас есть вопрос, есть или нет. Я смотрю в Тору и получаю ответ. Итак,
0: Мы моментально смотрим в Тору на тему с глаза. Самая первая история с глаза – это первый еврей. Авраам Авину. Понимаете, Авраам Авину, он был первый еврей. Авраам Авину должен был принести своего сына в жертвоприношение Ицхака. Но когда он спускается с горы после того, что Всевышний спас его сына, и он не должен был приносить все это приношение, он спустился с ним вместе? Нет. Он спустился отдельно, и только позже Ицхак спустился отдельно. То есть Авраам и Ицхак не спускались вместе. Почему? Чтобы не было сглаза. Окей. Дальше идем с вами дальше. Хагар, служанка Авраама, которая родила ему сына Ишмаэля, она была беременна дважды. Не один раз, дважды. Почему дважды? Что был выкидыш. И Раши пишет, почему был выкидыш? Потому что Сара сглазен. Окей? Двигаемся дальше. Яков Авину послал своих 10 сыновей в Египет. Но он говорит им, не идите вместе, идите по отдельности. Почему по отдельности? Что увидеть 10 богатырей еврейских сглазит. Не надо. По отдельности. Идемте в пустыню. Моше Рабейну, сколько раз мы получили скрижали от Всевышнего? Сколько раз мы получали скрижали от Всевышнего? 2 раза. Сколько людей присутствовало на первых скрижалях? Весь еврейский народ. И это и весь мир глобально почувствовал тот момент. Сколько людей присутствовало во время вторых скрижалей? 1 человек. Моше Рабейну и Всевышний. Все. На этом точка. Почему? Говорят мудрецы. Одна из причин, да, мы знаем прекрасно, что вторые скрижали были разбиты из-за истории Золотого Тельца. Но, говорится, был сглаз на первых скрижалях, потому что столько людей, был такой большой шоу на весь мир, то был сглаз, мир сглазил, такими словами. То вторые скрижали уже был только один Моше, один Моисей, и никого другого не было. В пустыне самой Билаам старался проклясть еврейский народ, помните? Он старался проклясть следующим образом. Он старался сглазить еврейский народ. Но шатры еврейского народа, в отличие от других шатров, которые обычно было отверстие, открытие шатра в сторону, то есть двери, другими словами, одно открытие к другому. Так что можешь видеть, что происходит друг друга. У евреев были только спина к спине. И отверстия не были открыты друг к другу никаким образом. Сказал Билам, я не могу проклясть, я не могу сглазить. Мы об этом поговорим почему. Идемте дальше. Окей, сейчас Сфират Омер. Мы сейчас находимся во время, когда нельзя стриться, нельзя бриться, нельзя делать, нельзя свадьбы, нельзя музыку слушать. Почему? Одна из причин, во время Сфират Омера погибли 24 тысячи в рабе Акивы. Мы знаем, что они погибли, почему? Что они уважали друг друга. Но то, что такая масса таких великих учеников, таких праведников погибли за такое короткое время, говорят мудрецы, что за этим скрывалось? Скрывалось. Более того, мама великого полка Шмуэля, она была бездетна много лет. И она просила Хана, она просила Всевышнего, дай мне ребенка. Я тебе обещаю, я клянусь, что если ты ему его дашь, я его посвящу. Он стал священником, отдам Всевышнему. Но она еще просила одну вещь, чтобы он не был слишком глупым и не слишком умным. Но не слишком глупым мы понимаем. А почему не слишком умный? Чтобы не слазили. Потрясающе. Сейчас еврейская свадьба. Когда еврейская свадьба, и мы разбиваем стакан, только когда разбиваем стакан, кричишь мазальту. Почему не кричишь мазальту раньше, когда там кольцо одевают? 2 ответа. Во-первых, почему кричишь мазальту? Потому что мы даем напутствие молодой паре. Он сейчас уверен, что она самосовершенство. Она уверена во время хупы, что он самосовершенство. Через какое-то время, иногда через пару часов, иногда через пару дней, иногда через пару месяцев или лет, но кто-то что-то разобьет. Это уже как повезет. Что-то разобьет. Что-то произойдет. Не как ты хотел, не как ты ожидал и так далее. Вопрос, какая будет твоя реакция? Если реакция будет, несмотря на то, что упала, сломалась, не пошло так, мазальтов все к лучшему, спасибо Богу за все, то все у тебя будет, ну, мазальтов, у тебя будет счастье в твоей жизни. Но если ты на это говоришь, ой, зачем ты это сделал, и почему ты так сделал, и обвинять, и кричать, и так далее, то не будет мазальтов, будет счастье в жизни этой молодой пары. Другими словами, подъем мазальтов, как реагировать, когда что-то разбивается, когда что-то пойдет не так. Если вы хотите счастья в вашей жизни, вот вам напутствие. Это почему мы кричим мазальтов во время разбивания стакана. Почему вообще его разбиваем? Классический ответ. Потому что храм разрушен. Храм разрушен, мы находимся в Галуте, в изгнании, нет Машеха. Пока мы в этом состоянии, мы должны привести к приходу Машеха, должны привести к
2: строению храма мы должны привести к секунду нам, к исправлению этого мира. И мы, как сейчас две половинки от одной единицы, становимся той силой, которая помнит, что мы стали полноценной, но мир не полноценен, пока храм не восстановлен. И наша миссия — понести свет в этот мир. Окей. Но есть еще объяснение, что мы разбиваем стакан, потому что большое скопление народа. И они могут сглазить. И говорю, если что-то разобьется в жизни этой пары, пусть будет этот стакан, а ничего в их жизни. И я могу так продолжать дальше и дальше, но если стакан не разобьется, то надо заранее подобрать стакан, который легко разбивается, и потренировать мышцы ноги. Я шучу, но все нормально. Сегодня просто надо брать подходящий стакан. Закон в синагоге. Если человек от бар-мицва, свадьбы и субботы перед этим, члены семьи поднимаются к Торе, дают благословение у Торы. Мы не можем двух братьев поднять друг за другом. Должен быть перерыв между ними, человек, который не из семьи. Почему? Чтобы люди не увидели, о, смотрите, сколько их братьев, сколько их семей, они все там заполонили синагогу. Могут быть какие-то плохие мысли, какой-то сглаз. Не надо. Не надо. Надо все разбивать. Царь Давид, когда готовился на войну, сосчитал всю свою армию. В результате погибло 70 тысяч человек, была эпидемия. В чем проблема? Говорится, что нельзя считать людей. Из-за этого, кстати, во время счета всего народа, махатита шекель, половина шекеля. Что Всевышний сказал? Дайте половину шекеля, и таким образом вы спасетесь от эпидемии. Как я спасусь? Тем, что я, меня не будут считать по голове, буду считать по монетам. Сколько монет дали, я знаю, сколько людей были спасены. Давид не знал этого, что нельзя считать людей поголовно. И царь Шаул знал, делал это по копьям. Давид не знал, и погибло 70 тысяч человек. Отсюда урок, что мы никогда не считаем поголовно. Мы можем считать по стульям, мы можем считать по предложению стола, мы знаем, что это предложение 10 слов, то мы таким образом понимаем, если дошли до 10 или нет. Но мы не можем считать стулья, объекты, что хотите, но людей нет. Это важный момент. Сейчас есть в Шулхан Арухе закон, Айзек Рея – это вред от взгляда. Есть такой термин в Халахе, в еврейском законе – вред от взгляда. Что это означает? Есть стена между мной и моим соседом. Или точнее, мой сосед построил новую стену между мной и им. И в этой стене он сделал какое-то отверстие, какое-то окно, через которое можно видеть все, что у меня происходит. А я боюсь, не хочу, чтобы он видел и смотрел. Я могу его заставить забить это отверстие, причем не только забить, а заплатить 50% за расходы за его счет. Настолько вот этот термин «вред от взгляда» важен. Более того, есть еще разные законы в иудаизме, когда человек есть поле, так что все люди видели на улице, надо его заграждать. И с разные моменты с этим связаны. И известно вообще слова Талмуда «Эн браха шура, эль аль даваха самой мин айн». Благословение находится там, где что-то скрыто от глаза. То, что скрыто от глаза, там, где скромно, там, где тихо, там благословение.
1: Дорогие друзья, вы сейчас услышали очень многие моменты и очень многие примеры, когда есть глаз. С другой стороны, могу вам сразу сказать, что чем человек больше боится глаза, чем больше глаз на него влияет. Очень важно наше отношение, очень важно осознание духовного механизма, который за этим стоит. Когда это влияет, когда это вообще не влияет и ничего вообще бояться. В иудаизме нет хокус-покуса, нет фокуса абракадабра. Все очень четко. Так что, если вас интересует эта тема, вы хотите реально разобраться и понимать, как себя защищать, что делать, что не делать, чего вообще не бояться, молитвы, медитация, обо всем об этом мы завтра поговорим. Завтра у нас будет особенная лекция «Как защититься от зла». 8 часов вечера по Зуму. Информация по телефону 347-228-1532. Буду рад всех видеть. Сегодняшняя программа была посвящена для поднятия души Зелда Баздовит, чтобы душа поднималась все выше и выше, а ее семья и родственники продолжали ее путь. У микрофона был Равин бен Цвия Ласкин. В эфире прозвучала программа «Быть евреем». Всех вас с праздником Лаг БаОмер. Всем света, мира. И буду очень рада всех видеть завтра на нашем двойном особенном праздничном эфире. Запись по телефону. Повторяю, 347-228-1532. Всех благ, шавуа тов.

0: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон Бич и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
14: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
15: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
14: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвид Зон.

0: Вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
1: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
2: «Сделка».
1: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
2: Премьера спектакля «Сделка».
1: Театр «Анкор».
2: Впервые в Нью-Йорке.
3: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
2: Театральная гостиная.
3: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
2: Билеты на сайте
3: theater.com и по телефону 718-266-3393.
4: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
5: Ждем вас.
0: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвидсон Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
6: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому... Спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
7: Физкульт. Привет. Добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами действительно Алексей Орлов. Вам предстоит стать слушателем, я надеюсь, участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым. Мы с вами, ну, естественно, на хоккейных полянах, потому что уже начались матчи второго раунда Кубка Стэнли. Вчера первая игра между Каролина Хэрикейнс и Филадельфия Флайерс. Окей, Каролина, мы с вами знаем, выиграла серию первого раунда у Оттавы Сенатор с сухим счетом 4-0. Филадельфии пришлось изрядно потрудиться, чтобы выбить из турнира Питтсбург Пингвинс. Счет серии был 4-2. Вчера Каролина на своей поляне выиграла у Филадельфии со счетом 3-0. Сегодня последний матч первого раунда Кубка Стэнли. Тампа Бэй Лайтнинг играют дома с Монреаль Канадиенс. Счет серии 3-3. Ну и сегодня седьмой матч. Когда матч седьмой, преимущество своей поляны очень невелико. Тампа играет дома, но Монреаль Канадиенс не лыком шиты. Кстати, после пяти матчей Монреаль Канадиенс лидировали со счетом 3-2. Шестой матч они играли на своей поляне против Тампы, и это была игра после первого периода 0-0, после второго 0-0, после третьего 0-0, ну и дело дошло до дополнительного времени, и на 10-й минуте дополнительного времени Тампа забила один гол. Андрей Василевский, защищавший ворота Тампы, отразил в общей сложности 40 бросков. Итак, сегодня мы узнаем последнего участника второго раунда Кубка Стэнли. Завтра первый матч в серии «Колорадо-Аваланж-Миннесота».

0: Minnesota Wild, дикари из Миннесоты. Мои предположения на этот розыгрыш, что Колорадо должна, Аваланж должны выиграть. Да что значит должны? На мой взгляд, они станут лучшей командой в западной конференции. Мы с вами будем, естественно, следить за развитием событий. Я должен сказать, я баскетбольный человек, но пока что до сих пор хоккейные баталии кубковые привлекают меня гораздо больше, чем баталии баскетбольные. Ну, окей, об этом чуть-чуть позже. Теперь, вот такая ситуация. Мы с вами знаем, что после регулярного чемпионата, после чемпионата НХЛ присваивается звание лучшего игрока Национальной хоккейной лиги, лучшего вратаря, лучшего защитника, лучшего атакующего защитника и так далее, и так далее, и так далее, и лучшего тренера. Значит, лучшего тренера называет ассоциация журналистов, пишущих о Национальной хоккейной лиге. Перед ними и кандидаты, и я сейчас о них поговорю. Значит, один кандидат – это Джон Купер, это тренер команды Tampa Bay Lightning. Второй кандидат – Дон Мьюз, это тренер команды Pittsburgh Penguins. И третий кандидат – Линди Раф, это тренер команды Buffalo Sabres. Значит, вполне вероятно, я предполагаю, что ассоциация журналистов, пишущих о Национальной хоккейной лиге, может отдать предпочтение мистеру Куперу. Ну, во-первых, он из сегодняшних тренеров Национальной хоккейной лиги, он наиболее многолетний тренер. То есть он тренирует команду Tampa Bay уже много-много лет, причем под его руководством команда становилась обладателем Кубка Стэнли. Прекрасно играла, все последние годы прекрасно играет, ну, причем ему 58 лет, и он ни разу не был признан лучшим тренером. Он вошел в тройку кандидатов в третий раз, но в первые два раза он выбран не был. Итак, мне кажется, я хотел бы ошибиться, что журналисты назовут Купера лучшим тренером Национальной хоккейной лиги в нынешнем чемпионате. На мой взгляд, если бы мне пришлось выбирать, я бы выбирал между Доном Мьюзом и Линди Рафом. И вот почему, дамы и господа. Обратимся к Дону Мьюзу. Значит, он тренер, ну, скажем, новичок, главный тренер-новичок. Никогда ранее он не был главным тренером. В прошлом сезоне, болельщики Рейнджерс это прекрасно знают, он был помощником главного тренера Питера Лаветта, который был уволен, ну и был уволен весь состав тренерской бригады, которая работала с Лаверилитом. И команда Pittsburgh Penguins, которая осталась без главного тренера, главный тренер перешел, стал Майк Салливан, он стал главным тренером команды Нью-Йорк Рейнджерс, она остановила свой выбор на тренере, который никогда не был главным тренером. И у меня вопрос, дамы и господа, то есть не вопрос, у меня вопрос, на который есть ответ. Если бы перед началом нынешнего чемпионата 10 хоккейным обозревателям задали вопрос, у какой команды лучшие шансы попасть в плей-офф, у Pittsburgh Penguins или у Нью-Йорк Рейнджерс, 10 из 10 хоккейных обозревателей назвали бы Рейнджерс. Ну, по многим причинам. Во-первых, у Рейнджерса появился один из лучших тренеров Национальной хоккейной лиги, известный. А у Питтсбурга никому не известно. Ну, что значит никому? Естественно, специалисты знали о нем, но он никогда не был, не тренировал, не был главным тренером ни в одной команде. Кроме того, Рейнджеры, они накануне, ну, без пяти минуток не попали в Кубок Стэнли, а Питтсбург уже три сезона в Кубок Стэнли не попадал. Таким образом, наверняка, все 10 хоккейных обозревателей сказали бы, что у Рейнджерс шансы больше, чем у Питтсбург. Ну, что получилось в ответе? В ответе получилось, Рейнджерс пролетели Кубок Стэнли в очередной раз, а команда Pittsburgh Penguins впервые за 4 года стала стала членом кубкового сообщества. Причем это уже цифра, которую я узнал, готовясь к сегодняшней передаче. Мьюз, ему 43 года. Кстати, не так уж для главного тренера достаточно молод, безусловно, особенно который в первый раз тренирует. На протяжении сезона он использовал 44 игрока. То есть он на протяжении сезона формировал команду, потому что он принял команду абсолютно в разобранном виде. Так вот, ему 43 года, и он в первом своем сезоне претендент на звание лучший тренер Национальной хоккейной лиги. Я напомню, тренер-новичок, значит, последний тренер-новичок, который в первом же сезоне был признан лучшим тренером, это болельщики Islanders, вздрогните, это Патрик Руа. В сезоне 2013-2014 года он был признан лучшим и получил приз Адамса, Джона Адамса. Теперь почему приз назван Джон Адамса? Для меня это, в общем-то, загадка. Джон Адамс, он в прошлом был игроком Национальной хоккейной лиги, причем он член пантеона хоккейной славы, значит, он был прекрасным игроком Национальной хоккейной лиги. Он работал в менеджменте нескольких команд, но он никогда не был тренером. Почему приз назван его именем, для меня, честно признаюсь, загадка. Итак, на мой взгляд, если бы я выбирал лучшего тренера, я бы выбирал между Доном Мьюзом и, естественно, Линди Раффом. Опять-таки Линди Рафф, он возглавил команду Buffalo Sabres, которую он тренировал много-много лет назад в прошлом, причем тренировал очень и очень успешно. С тех пор, как он покинул Buffalo Sabres, это произошло, если мне не изменяет память, 7-8 лет назад, он тренировал различные команды, в том числе мою команду, New Jersey Devils. Пару лет назад он был уволен с поста главного тренера Devils, поскольку не справился с задачей привести команду, ну, хотя бы в Кубок Стэнли. Я уже не говорю о победе в Кубке Стэнли. И вот он возглавил команду Buffalo Sabres, которая, да, в течение последних 14 лет вообще не попадала в розыгрыш Кубка Стэнли. Он принял команду в разобранном состоянии. И эта команда набрала 109 очков. Это на 30 очков больше в регулярном чемпионате, чем в прошлом сезоне. И эта команда была лучшей в группе «Атлантик» Восточной конференции. Итак, дамы и господа, если бы мне пришлось выбирать, я бы выбирал между Мьюзом и господином Раффом. Кого выберут журналисты? Опять-таки скажу, мне бы не хотелось. Кстати, Рафф один из самых старых тренеров, главных тренеров, ему 66 лет. Окей, громадный опыт. Итак, я бы, наверное, кинул монетку «Орел и Решка». Ну, скажем, «Орел» – это мистер Мьюз, «Решка» – мистер Раф. Ну и на что бы выпало, того бы я и назначил. Вот такие у нас хоккейные дела. Мы сразу же перенесемся на баскетбольные поляны, Национальная баскетбольная ассоциация. Главная, на мой взгляд, сенсация первого раунда – это поражение Boston Celtics в поединке с Philadelphia 76ers. Я должен сказать, что в былые годы поединки Бостона с Филадельфией – это было в центре внимания. Ну, у Бостона был Ларри Бёрд, у Филадельфии был Джулиус Ирвин, Карл Мэлоун. Вот такая бригада была. Давным-давно Филадельфия выпала из бригады сильнейших команд Восточной конференции. В минувшем чемпионате Бостон Селтик занял второе место в Восточной конференции. Филадельфия заняла седьмое, причем Филадельфии следовало играть дополнительные матчи, чтобы стать участником кубкового турнира. И более того, после четырех матчей этой серии Бостон Селтикс лидировал со счетом 3-1. Стать на ноги после 3-1 в пользу соперников, ну, На моей памяти, я признаюсь честно, такого нет, но выискивать, готовясь к передаче, я не стал. Это давным-давно было, тем более, что Филадельфия проигрывала 3-1. Из трех оставшихся матчей она должна была играть 2 матча в гостях, 2 матча в Бостоне. И дело дошло до 7-й игры вчера. 7-я игра в Бостон, на Бостон Гарден, конечно же. И Филадельфия просто-напросто была лучшей командой. Просто-напросто лучшей. Да, конечно, во вчерашнем матче не играл из-за травмы Джейсон Татум. Ну, это один из ведущих игроков Бостона. Может быть, самый первый, так сказать, номер один. Но, во всяком случае, не ниже номера два. Но в спортивных играх всегда в той или другой команде кто-то травмирован, поэтому любые ссылки на травму, на мой взгляд, совершенно бесполезны. Лучшим вчера был у Филадельфии, конечно же, центровой Джоэль Эннуд. Этот господин громадного роста, 7 футов 213 сантиметров. Он, кстати, африканец, но он получил гражданство Соединенных Штатов, и поэтому на последних Олимпийских играх он играл в сборной Соединенных Штатов в Олимпийских. Он вчера набрал 34 очка, выиграл 12 подборов и выдал 6 голевых пасов. Теперь в следующем раунде Филадельфия играет с Никербокерами. Первый матч завтра в Мэдисон Сквер Гарден. Мистер Эмгет уже обратился к руководству своей команды. Он сказал: «Я бы не хотел, чтобы на нашем стадионе были болельщики команды Нью-Йорк Никс. Я не хочу, чтобы им продавали билеты». Окей, посмотрим, дамы и господа. Из Нью-Йорка до Филадельфии ехать-то всего, да и на машине рядом, а на поезде можно и на поезде, все рядом. Поэтому будут ли болельщики Нью-Йорк Никс на филадельфийских матчах? Окей, мой прогноз на эту серию. Значит, все-таки то, что я видел не все матчи Никс и не все матчи Филадельфии, но то, что я видел, я склоняюсь в пользу Никербокеров. Я полагаю, что они выиграют серию со счетом 4-2. Ежели дело дойдет до 7-го матча, 7-й матч будет в Madison Square Garden, то в 7-х матчах преимущество своей площадки, оно минимально. Это психологические матчи, и сказать трудно. Вот если дело дойдет до 7-го матча, я сделаю отдельный прогноз. Пока что мой прогноз: Никербокеры выиграют серию со счетом 4-2. Сегодня нам стало известно, наконец-таки, буквально несколько минут назад завершился матч между Детройт Пистон и Орландо Мэджик. Детройт занял 1-е место на Востоке в регулярном чемпионате, Орландо 8-е место, но дело дошло до 7-го решающего матча, счет был 3-3. Детройт сегодня выиграл 4-3 и вышел в следующий раунд. Ну и сегодня у нас еще один матч, еще одна серия, счет в которой 3-3. Это Кливленд играет с Торонто. Матч играется в Кливленде. Что будет, посмотрим. Ну и завтра уже тоже начинается второй раунд. Не только в Восточной конференции, но и в Западной конференции. Сан-Антонио играет с Миннесотой. Теперь, если говорить о возможном победителе Кубка Восточной конференции, у меня нет конкретной команды, которая может победить. И любая, по-моему, из оставшихся команд может стать чемпионом Восточной конференции. В Западной конференции это либо Сан-Антонио, либо Оклахома-Сити. Более того, разрешите сделать уже сегодня прогноз. Чемпион Западной конференции выиграет у чемпиона Восточной конференции финальную серию Кубка Ларри О'Брайена. Итак, напомню, 2 года назад Никс и Филадельфия уже играли в Кубке. Причем это был первый раунд, и в первом раунде Никербокеры выиграли со счетом 4-2. Предстоящая серия, вопрос: как будет центровой команды Нью-Йорк Никс сражаться с центровым в Филадельфии Эмбридом, и как будет Джеймс Брансон, это суперзвезда команды Нью-Йорк Никс, бороться с суперзвездой команды Филадельфия Терезом Макси. Мы с вами будем смотреть. Я, наверное, буду за этой серией следить более подробно, чем за любой другой, потому что в западной конференции, я уверен, Тампа, Оклахома-Сити и Сан-Антонио легко победят. А вторая серия в восточной конференции меня, честно признаться, не очень интересует. Это у нас с вами баскетбольные дела. Дела бейсбольные. Окей, сегодня Нью-Йорк Никс играли с Балтимор. Ориолс выиграли 11-3. Преследующий Никс на востоке американской лиги Тампа Бэй играла Сан-Франциско, выиграла 2-1. Что происходит вечером, я еще не знаю. В частности, Колорадо играет с Атлантой. Это у нас восток национальной лиги. И Лос-Анджелес Энджелс играют дома с Нью-Йорк Мэтс. На востоке американской лиги у Янкис 23 победы, 11 поражений. У Тампы 21 победа, 12 поражений. На востоке национальной лиги у команды Атланта Брейвс лучший на сегодняшний день результат среди всех команд главных бейсбольных лиг. 24 победы, 10 поражений. Процент выигранных матчей 70,6. Ни одна другая команда к 70% не подобралась. А вот у Метрополитенс наихудший результат. 11 побед, 22 поражения. Процент выигранных матчей 33,3. Абсолютное безобразие. Мы с вами на футбольных полянах. Ну и, конечно, в первую очередь я буду говорить о главной лиге сокера. Хотя то, что происходит в Европе, во всяком случае, может быть более интересно. Но наша страна, Соединенные Штаты, нужно обращать внимание на свою страну. Вчера потрясающий матч в Майами. Команда Интер Майами, команда Лионеля Месси играла с командой Орландо Футбол Клаб. Итак, команда Месси лидировала со счетом 3-0. Окей. Команда Месси потерпела поражение со счетом 4-3. Потому что в команде Орландо есть аргентинец, соотечественник Лионеля Месси. Зовут этого пацана Мартин Охенда. Он был не согласен с тем, что его соотечественник, команда его соотечественника лидирует со счетом 3-0. И во втором тайме он забил, он сделал хет-трик, причем победный гол он забарабанил на 93-й минуте. Это у нас американская главная лига сокера. Вчера Нью-Йорк Сити, Нью-Йорк Ред Буллс потерпели дома поражение от Далласа со счетом 2-0. Окей, что происходит на востоке американской лиги, американской, главной лиги сокера? На первом месте после 11 туров Нэшвилл 23 очка, у Нью-Ингланд Революшн 19, Майами у нас на третьем месте, нью-йоркские команды занимают 8-11 места, на западе Сан-Хосе имеет 28 очков и занимает первое место. Теперь, конечно, Европа, и нас интересует в первую очередь Англия. Окей. Моя команда вчера сыграла, наверное, один из лучших матчей. Моя команда Лондонский Арсенал сыграла один из лучших матчей в нынешнем турнире. Выиграла у Фулхэма со счетом 3-0. И после 35 туров у моей команды 76 очков, а Манчестер Сити отстает на 6, 70 очков, но Манчестер Сити сыграл на 2 матча меньше. Завтра это будет на 1 матч меньше, завтра Манчестер Сити играет с Эвертоном. Теперь, дамы и господа, если две команды финишируют с одинаковым числом очков, какая команда будет впереди? Та команда, у которой будет лучшая разница – забитых и пропущенных мячей. Поэтому Арсеналу и Манчестер-Сити надо не только побеждать, но и забивать голы. Победы со счетом 1-0, 1-0, 1-0 не устроят ни ту, ни другую команду. Более того, а если у двух команд одинаковая разница забитых и пропущенных мячей, то какая команда будет стоять выше? А будет стоять выше та команда, которая забила больше. Ну, например, моя команда, разница забитых и пропущенных мячей 6. 10 забила, 16 забила, 10 пропустила, плюс 6. А у моего соперника 18 забитых и 12 пропущенных. Разница 6, но мой соперник забил 18, а я забил 16. Значит, мой соперник стоит выше. Сегодняшний матч. Манчестер Юнайтед выиграл у Ливерпуля 3-2. Интереснейший был матч. Манчестер 2-0, Ливерпуль 2-2, но потом Манчестер Юнайтед забивает 3-2. Я думаю, в последних матчах Манчестер Юнайтед играет так, как если бы играл с начала чемпионата, то наверняка был бы одним из претендентов на первенство. Сегодня Манчестер Юнайтед занимает третье место, и выше третьего места не поднимемся. И, конечно, болельщики Тоттенхэма все-таки сегодня начинают дышать свободно. Тоттенхэм играл в Бирмингеме с Астон Вилла. Астон Вилла практически гарантировал себе участие в следующем году в Лиге чемпионов. Команда занимает пятое место. Место шестое далеко внизу. 5 команд с Лиги чемпионов будут, из премьер-лиги 5 лучших команд будут играть в Лиге чемпионов. Более того, Астон Вилла играет в полуфинале Лиги Европы. Первый матч полуфинала в гостях с командой Ноттингем. Астон Вилла проиграла 0-1. Второй матч она играет дома. Таким образом, она может себе гарантировать участие в Лиге чемпионов и выиграв Лигу чемпионов. Что происходит в конце турнирной таблицы? Итак, Тоттенхэм выиграл сегодня в Бирмингаме у Астон Вилла. И Тоттенхэм поднялся на 17 место. Команды, которые займут места с 18, 19, 20, они выбывают из премьер-лиги. Две команды уже знают свой приговор. Это Вулверхэмптон и Бернли. Какая третья команда? Окей, я сочувствую Вестонхэм и Тоттенхэму. Я люблю обе эти команды. Я хотел бы, чтобы они остались в премьер-лиге. Но одна из них, к сожалению, вероятно, шансы есть у обоих команд остаться. Может быть, одна из них покинет премьер-лигу. Дамы и господа, будет небольшой перерыв на рекламу. У меня есть, конечно, что рассказать об английском футболе и о Лиге чемпионов, но мне хотелось бы и разговаривать с вами. Будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
2: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
5: «Дэвидсон Радио». Почувствуй нашу любовь. Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
0: Еще раз физкульт-привет. Физкульт-привет, дорогие дамы, уважаемые господа. Добрый вечер с вами. Действительно, Алексей Орлов. Через 2-3 минуты я готов вступить в переговоры с вами. Телефон для связи обычный 718-303-90-90-303-909-090. И у меня два интернетских адреса. Один старый, вы его знаете, onemashaorlov@gmail.com. Второй новый, arsenal2004@gmail.com. Окей, на оба моих имейльных адреса можете писать мне всевозможные послания. И обращение к тем из вас, дамы и господа, у кого есть телефонная карточка компании «Дэвидсон» и друзья, подруги, родственники в солнечной Грузии. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту, звонки на мобильные телефоны 42 цента за минуту. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, это угол Брайтон Бич и Coney Island. Если у вас есть вопросы, позвоните по телефону 718-303-9076, 718-303-9076. И вы прекрасно знаете, у кого есть карточка Дэвидсон. Эта карточка гарантирует связь без брака. У меня уже есть звонки. Добрый вечер. Вы на проводе.
6: Здравствуйте, дядь Леша. Это Алекс Якубсон. Три вещи. Да. Во-первых, вот такое наблюдение я сделал забавное. Представьте себе, если Ноттингем Форест вылетит из премьер-лиги. Скорее всего, вылетит Вестхэм, но если вылетит Ноттингем, и если он при этом выиграет Лигу Европы, это значит, что в следующем году в Лиге Чемпионов будет играть команда, которая даже не будет в высшем дивизионе своей страны. Это просто очень курьез такой получается. Во-вторых, мне интересно ваше мнение, что вы думаете будет и что вы думаете должно было бы быть с участием Ирана на чемпионате мира, потому что, ну, я не понимаю, как можно страну, с которой, во-первых, одна из стран-хозяек ведет войну, и в которой при этом собственный народ расстреливают десятками тысяч, как ее можно допускать команду из этой страны на нашу территорию. И третью тему я хотел затронуть. Может быть, вы ее освещали, я просто, к сожалению, не всегда выбираюсь вас послушать. Вот президент Трамп вроде бы хочет проводить бои без правил, ну, соревнования по смешанным единоборствам в Белом доме. Мне лично это само по себе не очень нравится, потому что действительно намекает как бы на то, что он себя видит монархом, потому что исторически вот такие соревнования, там рыцарские турниры, какие-нибудь гладиаторские, они проходили перед императорами, королями, но главное даже не в этом. Мне кажется, что в Белом доме надо проводить соревнования не по смешанным единоборством, а по рестлингу. Во-первых, потому что это больше соответствует духу нашего времени, такому буфонадному. Это просто более зрелищное событие. И потом президент Трамп – большой друг Винса Макмена, главного рестлингового предпринимателя. И жена Винса Макмена, Линда Макмен, работает даже у президента Трампа министром образования. Ну вот мне вот интересно ваше мнение по поводу боев без правил или рестлинга в Белом доме и по поводу сборной Ирана на чемпионате мира. Спасибо, я вас слушаю.
0: Окей, очень интересно. Ну я начну с последнего, Алекс, последнего. Я вообще, ну, категорически против спортивных соревнований в Белом доме. Ну уж вы меня простите. Окей, боллрум, который будет совершенно прекрасно, я за то, чтобы это был построен, чтобы там собирались журналисты, все кто угодно. Но нет. Спорт – это спортивные соревнования. Более того, любые спортивные соревнования привлекают, если это классные спортивные соревнования, они привлекают тысячи зрителей. Никакой боллрум, который будет построен при Белом доме, не в состоянии, то есть будут допущены только избранные. Я категорически против любых спортивных соревнований там. Теперь, что касается Ирана, до сих пор вопрос не решен. Кстати, было уже предложение, которое даже сама итальянская федерация отвергла. Поскольку если Ирана не будет, то, о горе, Италия не вошла в Кубок мира. Италия, которая неоднократный чемпион, не вошла. Сами итальянцы, федерация национальная против. Что будет, я не знаю. На мой взгляд, если сборная Ирана сочтет возможным и нужным руководитель этой сборной, приезжать в Соединенные Штаты и участвовать в соревнованиях, я абсолютно не возражаю. Идет война, не идет война. Эта команда завоевала право играть в чемпионате мира. И если она считает, что у нее есть возможность в той или иной степени, я за то, чтобы сборная Ирана выступала. Если сборная Ирана не будет, и спросили бы мое мнение, но я бы предложил сборную Украины. Окей, это мое мнение. Ну и теперь, конечно, ваше первое, то, что вы сказали. Это будет нечто необычное. Действительно, Ноттингем выиграл первую серию, полуфинальную серию в Лиге Европы у Астон Вилла. Что если выиграет весь полуфинал и дойдет до финала и выиграет, то что получится? Команда, которая вылетит, вполне возможно, что Ноттингем вылетит из премьер-лиги, окажется во втором дивизионе, в чемпионшип, и будет играть в Лиге чемпионов. Кстати, дамы и господа, насколько английские команды сильнее всех остальных? Забудем в сторону, поставим Лигу чемпионов. В Лиге Европы две команды, одна из них наверняка будет играть в финале. Это либо Астон Вилла, либо Ноттингем. А в конференц-лиге команда Кристал Палас выиграла полуфинальный матч у Шахтера. Матч был, по-моему, в Кракове, выиграла со счетом 3-1. Наверняка будет играть в финале. Таким образом, на сегодняшний день может случиться, что Лигу чемпионов выиграет английская команда, Лигу Европы выиграет английская команда и конференц-лигу выиграет тоже английская команда. Вот такой разлад сегодня. Но, конечно, если команда, которая выпадет во второй дивизион, будет играть в Лиге чемпионов, это нечто, чего раньше никогда вообще не бывало. Большое спасибо за участие в передаче. Добрый вечер, я вас слушаю.
7: Добрый вечер, Алексей Георгиевич. Во-первых, хочу поздравить всю Грузию и Лали, нашу слушательницу, с победой, не только с победой Пари Сен-Жермен. Две команды показали очень классную игру, Бавария и Пари Сен-Жермен. С великолепной игрой Хвичи Кварацхелия, который был признан лучшим игроком матча, как мы знаем. Это Лали и Грузии поздравления за ихнего земляка. Второе. Насчет Тоттенхэма. Я хочу объективно сказать, если вы видели матч или кто-то видел, может подтвердить, что зрители, хотя это моя команда уже много лет, я за нее болею, переживаю, это знаете, мои недоброжелатели смеются надо мной, но мне кажется 90%, что это купленная игра. Может быть, я не прав, но зрители... Минуточку, я не закончу. Но зрители не обманывают. Алексей Георгиевич, я вас не перебивал, как вы говорили. Зрителей не обманешь, потому что многие уходили во втором тайме задолго до финального свистка. И по игре было видно, зрителей не обманешь. Я хочу сказать, что дело в том, что я с 60-х годов болею за Юнайтед, Манчестер, болел. Потому что вот в связи с катастрофой самолета в Мюнхене при взлете, они летели с Белграда в Англию через Белград за заправкой. В Белграде не смогли взлететь и врезались в дом в конце летного поля. И погибло 19 человек. Из них выжили... Из 44 человек, а среди игроков выжил Роберт Чарльтон и Форгет, и Мат Басби, еще несколько тренеров. Остальные несколько человек умерли в больнице. Потом я болел за Челси, пока там играл Харри в 90-м году, чемпион Олимпийских игр в составе Союза. Итальянцы Зола, Виали и Ди Матео.
0: Ну, честно, Миша, когда купил,
7: когда вы слушаете всех, когда купил Абрамович, будет короче. Я перестал болеть за них. Я болел только за Тоттенхэм. Вот такая моя история. Почему вы всем говорите короче? Вы с многими говорите по полчаса, и короче не было.
0: Я по полчаса ни с кем не разговариваю. Вообще представить себе, что в премьер-лиге одна команда специально отдает другой, Миша, это абсолютный бред, который может затесаться в голову только человеку с советским опытом. Что вы молите? Я смотрел эту игру полностью. О том, что болельщики покидают поляну. Мало ли почему болельщики покидают поляну. Писать им захотелось, например. Или за пивом пошли. Что за бред? Как это вообще может нормальный человек, который смотрит футбол, англий, да любой футбол, любой, американский, английский. Люди, это миллионеры. Если вдруг выясняется, что что-то не так, что есть подделка, эти люди на всю жизнь оставляются без копейки заработанной, лишаются всяких пенсий, их семьи страдают. Только абсолютный идиот может позволить себе даже предложить кому-то из английских футболистов, значит, что из английских в Испании, где угодно. Это абсолютный бред. Я видел этот матч, и у меня ни малейшего сомнения не возникло. Абсолютно то, что Тоттенхэм победил. Я уже не говорю о том, что Астон Вилла, окей, она на крепком пятом месте, но до конца еще 3 тура премьер-лиги. И что, если она скатится на 6-е место? А если она потом не сможет выиграть Лигу чемпионов, она что, будет отдавать очки? Какой бред! Ой, как это стыдуха полная. Добрый вечер, я вас слушаю.
8: Добрый вечер, Алексей. Очень интересная игра идет, 7-я. Монреал и Тампа-Бэй. Это и сама свач. Но я не поэтому позвонил, а хочу у вас спросить. Какое у вас предсказание есть на Никс и Филадельфию?
0: А я уже сделал предсказание. На мой взгляд, Никс выиграет 4-2 серию. Но если дойдет дело до 7-го матча, то я готов поставить на Филадельфию. Так, я думаю, Никербокер выиграет в 6 матчах 4-2.
8: Понял. Спасибо.
0: Это мое предсказание. Теперь я хочу то, что Миша сказал по поводу там игра куплена. Это одно дело. Окей. Но он обратил внимание действительно на матч, который имел место на прошлой неделе. Это игра между Баварией и Пари Сен-Жермен в Париже. Я на следующий день сказал, когда в утреннем репортаже, что, на мой взгляд, это был один из лучших матчей, которые я видел. Но потом я стал читать отчеты уже английских газет. И все говорят, что это вообще был лучший матч в истории Лиги чемпионов. Вообще самый лучший матч. Теперь интересный есть комментарий Микеля Артета. Это у нас тренер Арсенал об этом матче. Он, кстати, прямо сказал, что на его памяти это была лучшая игра. Поскольку эта игра была во вторник и в Париже, счет 5-4, ну вообще счет прекрасный совершенно. А на следующий день в Мадриде Атлетико Мадрид играла с Арсеналом. И счет 1-1. И это была абсолютно другая игра. Абсолютно другая игра. И интересно, значит, позавчера на пресс-конференции, пресс-конференция была в Лондоне перед матчем Арсенал-Фулхэм, один из журналистов сказал главному тренеру команды Арсенал, не кажется ли вам, что вы играли более скучно, что вы в зрительном отношении проигрываете, ваш матч проиграл? На что Артета сказал, это совершенно, с моей точки зрения, блестящая характеристика. Абсолютно мы не можем с вами сравнивать состояние на сегодняшний день команд Арсенал, Пари Сен-Жермен и Бавария Мюнхен. По нескольким причинам. Одна из этих причин следующая. И Бавария уже чемпион за много туров до конца. Она может себе позволить играть матчи чемпионата Бундеслиги еле-еле. Кстати, они сыграли последний матч со счетом 3-3 позавчера. Пари Сен-Жермен лидирует с отрывом в 9 очков от Лиона. Практически гарантировал себе звание чемпиона. Таким образом, Пари Сен-Жермен тоже может позволить себе расслабиться. Более того, Пари Сен-Жермен этой команде гарантировано участие. в Лиге чемпионов после каждого чемпионата. То есть для нее, для этой команды, чемпионат Франции, ну, я не хочу сказать, что это легкая прогулка, но большой борьбы нет. Скажем, когда Пари Сен-Жермен играет с командами, которые во второй части турнирной таблицы, то это, ну, скажем так, легкая расслабуха. То же самое в Баварии. Бавария в очередной раз становится чемпионом. За последние, по-моему, 15 лет она один раз не стала чемпионом. И Бавария себе может позволить расслабуху. И когда Бавария играет с командами, которые занимают места в конце, опять-таки, не обязательно выигрывать. Состояние Арсенала совершенно другое. Арсенал находится в той стадии в турнирной таблице в Премьер-лиге, где важен абсолютно каждый матч. Более того, в английской Премьер-лиге даже последняя команда может удивить первую. То, чего практически невозможно ни в Бундеслиге, ни в испанской лиге. Теперь Арсеналу в каждом матче приходится играть на пределе сил. Судите сами. Арсенал играл с Атлетико Мадрид в среду. В субботу Арсенал играл с Фулхэмом. Во вторник, предстоящий вторник, Арсенал снова играет с Атлетико. То есть три матча в течение 7 дней с полной нагрузкой. Поэтому требовать от Арсенала такой игры, которую показывают Пари Сен-Жермен и Бавария, просто-напросто, ну, абсолютно невозможно. Артета, который обратил внимание журналистов на это, абсолютно прав. Кстати, опять-таки, возвращаясь к моему прогнозу в начале чемпионата Премьер-лиги, я сказал, что команда Челси, которая выиграла кубковый мировой турнир, пострадает от того, что летом вместо того, чтобы отдыхать, ее игроки выкладывались по полной на американских полях, где была уже температура близко к 90-95 градусов по Фаренгейту, и что эта команда покатится. Один из моих постоянных слушателей сказал: «Но, ничего подобного не произойдет». Это не могло не произойти, потому что Челси играет в Премьер-лиге. Это не произошло, конечно, с Пари Сен-Жермен, потому что для Пари Сен-Жермен половина чемпионата – это, ну, скажем так, легкая прогулка. В английской Премьер-лиге легких прогулок не бывает. И то, что Челси покатится, это можно было предсказать уже заранее, уже до начала чемпионата Премьер-лиги. Я прошу прощения за большой диалог. У меня на проводе человек, который расскажет нам об Израиле. Добрый вечер, я вас слушаю.
9: Да, добрый вечер. Я хочу спешить рассказать про Евролигу. К сожалению, не оправдал моих ожиданий Хапоэль из Тель-Авива. Они оба матча проиграли мадридскому Реалу. Но у них еще в запасе есть последний, третий матч. Если они победят, то будет возможность еще что-то изменить, хотя я в этом не уверен, к сожалению. Вот я хочу еще сказать по поводу матча Пари Сен-Жермен. Они играли 5-4, победили, но прекрасная игра вратаря Сафонова, почему россиянина никто не отметил, он спас несколько раз, такие серьезные сейвы были. А все голы, которые он пропустил, это было невозможно взять, его просто расстреливали, значит, там слабоватая, так же, как у другой команды. Вот, и еще хочу сказать, израильский боксер Ян Зак в Тбилиси победил очередного боксера по тяжелому весу, по-моему, 7-я его победа. Вот, и еще, знаете, у меня к вам вопрос. Я смотрел матч, Шахтер играл с Кристал Пэлас. Шахтер, ну, конечно, проиграли 3-1, это ясно. Как будет второй матч, меня интересует ваше мнение. Спасибо.
0: Ну, второй матч будет в Лондоне. Если Кристал Пэлас сумел выиграть в Кракове, то наверняка выиграет в Лондоне, поэтому Шахтер вылетит. Что касается вратарей команд и вратаря Майера известного, это один из... которая защищает ворота Баварии, ну, ему, я не знаю, ближе к 40 годам, выдающийся вратарь. И русский вратарь, который играл в защищает ворота Пари Сен-Жермен, то я должен сказать, что в этом матче худшими на площадке были оба вратаря. Худшими. Во-первых, команды играли, это был атакующий футбол. в защите обе команды играли с колоссальными прорехами. Опять-таки, для зрителя, я зритель, мне, когда 5-4, мне гораздо интереснее, чем 1-1 или 1-0. Гораздо интереснее. Но оборона обоих команд в этих матчах, вы меня уж простите, что если Арсенал выиграет, выйдет в финал, а Пари Сен-Жермен или Бавария будут играть в защите так, как они играли в этом матче, то им Арсенала не выиграть. Им нужно просто перестараться. Вратари, оба вратаря были худшими, на мой взгляд. Оба вратаря. Окей, у меня есть несколько минут, я посвящу, во-первых, у нас закончился теннисный турнир в Мадриде, Мадрид Опен. В женском финале вчера украинская теннисистка Марта Костенюк, у нее был 20-й номер посева, играла с 9-м номером турнира Мирой Андреевой, и Костенюк выиграла 6-3, 7-5. Это был упорный матч. Сегодня в финале игра была в одни ворота. Первый номер Яник Синер, это итальянец, играл с Герром Александром Зверевым. Счет 6-1, 6-2. Миша снова хочет пробиться. Я ему предоставляю право голоса, чтобы он не говорил, что я затыкаю рты. Еще раз добрый вечер.
7: Миша. Добрый вечер, Алексей. Во-первых, не Костенюк, а Костюк. Во-вторых, не Майер, а Нойер. Майер давненько уже повесил бусы на гвоздь. Надо учить молчать.
0: Окей, спасибо. Я буду учиться у Миши понимать спорт. Окей. Теперь, значит, несколько слов о футболе европейском, которым я как бы должен был что-то сказать. Вот у нас в Германии, кстати, вот играла Бавария вчера, играла с Ходенхаймом. Счет 3-3. Окей, Баварии предстоит второй полуфинальный матч, поскольку Бавария уже чемпион Бундеслиги. Уже чемпион Бундеслиги. То она спокойно могла играть вторым составом, и счет 3-3. Даже если Бавария проиграла эту игру, ничего бы, собственно, не изменялось. Также, что происходит в Бундеслиге. Сегодня две Боруссии встречались. Боруссия Мёнхенгладбах играла с Боруссией Дортмунд. Мёнхенгладбах выиграл 1-0, но после 22 туров Бавария 83 очка, Боруссия Дортмунд отстает на 16 очков. Вот вам борьба в Бундеслиге. Совершенно естественно, что Бавария в состоянии расслабиться. Более того, футбольные федерации таких стран, как Германия, таких стран, как Испания, если их командам, которые играют в европейских турнирах, требуется отдых, то они переставляют какие-то матчи внутреннего календаря. Переставляют. Окей. В премьер-лиге это абсолютно исключено. Никаких поблажек. Абсолютно никаких поблажек. Итак, это Германия. Что происходит в Испании? В Испании практически тоже есть чемпион. У Барселоны 88 очков, у Мадридского Реала 77, 11 очков разницы, у Вильяреала 68 очков и Атлетико Мадрид 63 очка. Итак, Атлетико Мадрид гарантировала себе участие в Лиге чемпионов, и она, эта команда, может, естественно, расслабиться перед матчем с Арсеналом. Этот матч состоится у нас во вторник. Атлетико Мадрид играла вчера с Валенсией и выиграла со счетом 2-0. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта до завтрашнего утра. Мне сегодня помогал, как всегда, по воскресеньям Дима Банников. Дима, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио, правильно называйте фамилии украинских теннисисток и будьте здоровы!

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего
4: природа вас произвела? Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота.

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Авезова. В час дня программа Михаила Братславского «До и после». Затем двухчасовая программа Марины Левинсон «Мысли вслух». В 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодии Украины». В 5 часов передача Бенсона Ласкина «Быть евреем». И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».
4: Дэвидсон Радио.
5: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья

0: коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
2: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
3: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик.
3: Я давно его знаю, он очень способный.
4: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

Я приветствую вас, дорогие друзья. Привет всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Вы на правильной волне. Дэвид Зун Радио сегодня начинает с сплошного позитива, потому что программа поздравлений уже начинает свой бег по бескрайнему простору. И вы настроили свои радиоприемники, телефоны, компьютеры. Звоните своим родным и близким, чтобы поднять их уровень настроения и все-таки зарядить их тот положительной энергией,

0: которая будет словно светоч сопровождать нас в течение всего дня, господа. Вы правильно делаете. Дима Банников на своем боевом посту. Дима, привет, дорогой. И у микрофона Борис Овезов, господа. Сразу напоминаю телефон. Спешите звонить. Сегодня первый звонящий получает кружечку капучино от радиопрограммы «Караван». Ну, а у нас сегодня программа поздравления, поэтому в любом случае обе программы носители позитива. И поэтому, господа, вы правильно делаете то, что нас слушаете. Вы на правильной волне. Программа
1: поздравлений. Борис Овезов в программе поздравлений.
0: Ну, а за окном весна, господа. Это время, когда даже воздух звучит по-особенному. Он наполняется легкостью, свежестью и ожиданием чего-то доброго. И именно в такие дни особенно хочется делиться теплом, говорить важные слова и слышать любимые голоса. И как раз для этого существует наша радиопрограмма поздравлений по заявочкам. Место, где чувства обретают звук, а мысли превращаются в мелодии. Звоните 646-427-5737. Вы на правильной волне и заряжайтесь.
1: Борис Овезов и программа поздравлений.

0: а сегодняшний выпуск мы посвящаем особому настроению. Майский привет! Май, господа, это не просто месяц. Это состояние души. Это когда солнце уже уверенно согревает, но не обжигает. Когда деревья раскрываются в полной красе, а сердце словно подстраивается под ритм природы, господа. Это время, когда хочется начать что-то новое, вспомнить о важном и сказать то, что, возможно, откладывалось слишком долго. Но перед этим, конечно, зарядиться полезной информацией от Бориса Овесова, от Дэвидзон Радио. Это очень нужное дело, господа. Итак, внимание!
1: Лёвочка, ты сейчас умрёшь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин? Я летаю только с Овесовым. Туры с Борисом Овесовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овесов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
4: Алло? Да?

Как-то звонит мне очередной радиослушатель и говорит: Борис, вот вы рекламируете Грузию, что там смотреть, господа? Ну разве можно так об этом благодатном месте говорить такие слова? Грузия, господа, мы мечтали попасть туда. Однажды побыв, мы захотели вернуться еще раз. И поэтому не надо говорить, Грузию надо просто увидеть, надо вдохнуть.

0: Да, господа, майский привет сегодня в программе поздравления. Вижу ваши смс-сообщения, ваши благодарные письма. Спасибо, дорогие мои, кто путем интернета. Спасибо, мир, люблю вас. И мы не забываем, что у нас сегодня в программе майский привет. А это больше, чем просто слова. Это возможность протянуть невидимую нить от одного сердца к другому. Иногда нам не хватает смелости сказать спасибо, прости. Но ехать в Грузию, господа, надо, поэтому приглашаю.
1: Борис Авезов приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие
2: в солнечную Грузию с 27 августа по 6 сентября. Это время, когда горы дышат свободой.
1: Море зовет к приключениям.
2: А гостеприимство людей согревает сердце.
1: Представьте вкус ароматного вина,
2: свежего хачапури и теплый вечер под звездами.
1: Здесь вы сможете перезагрузиться, найти вдохновение
2: и почувствовать настоящую радость жизни. Не откладывайте мечты. Они ждут вас именно сейчас. Соберите чемодан, захватите улыбку и откройте новые горизонты.
1: Грузия станет историей, которую вы захотите рассказывать снова и снова.
2: Делясь теплом, светом и силой, полученной в этом удивительном путешествии. Вместе с Борисом Авезовым. Звоните 646-427-5737. Или вся информация на сайте www.borisavezov.com.
3: Борис Авезов в программе поздравлений.
0: Ну что, дорогие мои, 646-427-5737, господа, я думаю, что когда вы не можете писать, вам на помощь приходит музыка, она умеет говорить за нас, усиливать эмоции и передавать самые тонкие оттенки чувств. Звоните, господа, жду ваших звонков.

Да, господа, звоните 646-427-5737. Маленький диалог весенний. В нашей программе каждый может стать частью этого весеннего диалога. Здесь нет случайных песен. Каждая композиция выбрана с особым смыслом. Каждая заявка – это чья-то история. А может быть, это поздравление для мамы, которая всегда поддержит. Или для друга, с которым пройдено немало дорог. А может, это слова для человека, который пока не знает, насколько он важен. Поэтому, господа, звоните и получайте кружечку от радиопрограммы «20 лет над столицей мира». Для вас, господа, получите огромное удовольствие на память. Есть у нас уже первые смс-сообщения. Добрый день, Борис. Хотим поздравить с днем рождения дочь Марину и пожелать счастья, успехов, здоровья и любви. Семья Зайтман. Мариночка, с днем рождения, дорогая. Следующее сообщение. Приветствую вас, Борис. Хочу пожелать всем хорошего дня. Хочу поздравить своего друга Аркадия Левина с днем рождения. Поставьте что-то интересное. Спасибо заранее. Кирилл Важенов, Бруклин. Ребята, от души спасибо большое, что хотя бы пишете. Нет смелости позвонить, но пишите, это уже большое дело, господа. Так обычно начинаются великие дела. И песни, которые сегодня будут звучать, ваш адрес. Песня о весне. Я думаю, что они вас порадуют, потому что вы на правильной волне. Внимание!

Конечно, господа, мне очень бы хотелось, чтобы наша программа проходила вот в интерактивном таком формате, потому что когда ты один и представляешь, что вы действительно с четырьмя лицами прильнули своим телефоном или к радиоприемникам, конечно же, состояние совсем меняется. Но если вы позвонили вдруг, не обязательно поздравлять близких, просто позвоните, скажите. Хочу всех поприветствовать, хорошего весеннего настроения. Борь, поставьте какую-то песню или назовите какую-то песню, я обязательно ее постараюсь поймать, потому что если вы являетесь другом для кого-то, то это очень важно, потому что, уделяя внимание своему другу, вы, конечно, подчеркиваете его значимость. И в этот момент ставите свой приоритет перед тем, что вы действительно достойны того, чтобы и к вам вернулись алаверды, как говорится. Потому что песня для друга у нас важна, так как мы все-таки все на протяжении почти уже многих лет друг другу являемся просто хорошими друзьями. Получаем удовольствие. Новые песни сегодня в программе «Поздравления для вас», а я жду ваших смс-сообщений или звонков 646-427-5737. Жду с нетерпением. Thank you.

0: платьев.
1: Все-таки, господа, хочу отметить, что ценность каждого из нас в том, что мы не забываем, кто рядом с нами. И стараемся друг другу делать добро. Весна ведь за окном, господа, она нас учит быть внимательными к простым вещам. К тому, как распускаются листья, к тому, как меняется свет в конце концов.

0: братьями.
1: Мы всегда будем братья и господа. Ведь точно так же можно сказать, что нельзя откладывать добрые слова, потому что иногда одно короткое сообщение, одна песня, один майский привет может изменить чье-то действительно настроение. Поддержать трудный момент или просто подарить улыбку. У нас есть сообщение. Здравствуйте, программа поздравления. Мы отмечаем наш день рождения. Андрей Владимирович Алексеев. Хочется пожелать ему счастья, здоровья, любви и весеннего солнечного настроения. И просим вас включить для него песню «О весне». Ну, о весне не о весне, но песня действительно напомнит старые добрые времена. И я думаю, что песня в Кейптаунском порту в любом обрамлении, в любой интерпретации всегда будет иметь место или называться просто модным треком для современности.

Да, господа, хочу отметить, что наша программа – это все-таки пространство, где каждый голос имеет значение. Здесь нет больших и маленьких историй, есть только искренность. Ведь именно она делает любое поздравление настоящим. Когда слова идут от сердца, они всегда находят отклик. Звоните.

0: Напоминаю, дорогие друзья, все те, кто в миру слушает нас по интернету, вижу, спасибо вам огромное за добрые слова. Спасибо тем, кто слушает нас, оставляет свои сообщения. Спасибо, люблю вас тоже. Мне очень приятно, то, что вы на нашей волне. Я думаю, буквально через несколько минут закончится первая часть. Вы получили огромное удовольствие, но пока звонков нет. Но я надеюсь, что все-таки кто-то проснется и позвонит, чтобы сказать добрые слова своим родным и близким. А может быть, просто пожелать красивого дня. Очень хотелось бы, конечно. Но я думаю, что сейчас информация, которая будет литься с Дэвидсон Радио, порадует вас и подстимулирует к тому, чтобы вы начали более активные телодвижения, набирая телефон 646-427-5737.
1: Откройте для себя Португалию с новой стороны. Отправьтесь в незабываемое путешествие вместе с Борисом Авезовым с 25 мая по 3 июня. Португалия с Борисом Авезовым – это не просто поездка, а настоящее погружение в атмосферу свободы, вдохновения и ярких открытий. Вас ждут живописные побережья Атлантики, уютные улочки старинных городов, аромат свежей выпечки и вкус настоящего портвейна. Каждый день – это новые эмоции, новые знакомства и новые смыслы. С Борисом Авезовым вы не просто увидите Португалию, вы почувствуете ее глубину и энергию. Едем в Португалию. Уверяем вас, эту поездку вы запомните навсегда. Вся информация на сайте www.borisavezov.com www.borisavezov.com или звоните 646-427-5737 646-427-5737.

0: Сообщение для абонентов телефонной карточки Davidson, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Davidson вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Davidson Card вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
1: Алло, добрый день, Борис.
2: Когда мне
1: спасибо
2: хорошо,
1: за вашу
2: я пою.
1: Хорошую музыку, плохо, за все.
2: Из-за травмы,
1: я хочу поздравить
2: докторской ошибки,
1: свою дочку Риту.
2: Я выбираю,
1: день рождения, завтра у меня день рождения.
2: Лучше. А лучше...
1: Поздравьте ее, пожалуйста, с хорошей песней.
2: Юрия Прахина.
1: Опытный, спасибо. Хорошего дня вам. Будьте здоровы все.
2: Запишите их телефон, и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Davidson Radio? У вас хороший вкус.

0: Витька, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою Кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
1: Какой Якин? Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
2: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
3: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 26 июля по 4 августа вместе с Борисом Овезовым.
4: Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, 5-звездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
5: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
6: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
5: Звоните 646-427-5737.
4: 646-427-5737.
5: Или заходите на сайт www.borisovezov.com.
4: www.borisovezov.com.
7: Едем в Азербайджан с Борисом Овезовым.
8: Здоровья, счастья, радости, объявлений. Желает вам программа.
9: Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо, что остались на нашей веселой волне. Я думаю, что Дэвидзон Радио на протяжении стольких лет радует вас, господа, и поэтому вы уже давно завсегдатые друзья, а точнее близкие люди нашей радиостанции. Мне очень приятно видеть и слышать, как вы пишете мне добрые слова. Конечно, хотелось, чтобы позвонили, потому что когда звонишь, слышат больше народу. Но в любом случае, огромное вам спасибо, господа. Я думаю, что информация, которая была выше, порадовала вас, и я с нетерпением дожидаюсь ваших звонков о турах. Ну и сразу напоминаю, что если вы хотите слушать мои программы без реклам, уже в нарезанном формате, то заходите на мой телеграм-канал. Пишите русскими буквами «Борис Овезов на радио». Все, и оставляйте там свое сообщение, там, я не знаю, там надо нажать, чтобы зарегистрироваться. И будете постоянно получать уведомления о том, что на телеграме стоит новая программа, которая прошла, и вы не успели ее послушать. Ну а если вы хотите уже в лайв-режиме получать уведомления, то это уже на моем сайте www.borisovezov.com. Заходите на первую страницу, 4 поля белых заполняете, и система автоматически за 5 минут до эфира программы «Караван и поздравления» будет вам отправлять уведомления. Напрягаться не надо, нажмете на синее уведомление, и сразу же ваш телефон заиграет радиопрограммой «Караван» или будет звучать «Дэвидзон Радио». Но это все, господа, о том, чтобы вам было удобно. Ну а сейчас хочу напомнить, что у нас сегодня майский привет, а значит, вы уже, господа, пишите и поздравляйте своих близких или звоните. Майский привет, господа, это, конечно же, приглашение вспомнить о тех, кто вам дорог. Да, вот именно сегодня. Может быть, вы давно не общались с кем-то из близких, или хотели поблагодарить человека за поддержку, или просто сказать «я думаю о тебе». Не ждите особого повода, господа. Май уже сам по себе повод для тепла и добрых слов. Поэтому, господа, вы на правильной волне, и музыка, которая сегодня льется, стимулирует именно вас к этим активным действиям. Господа, не забывайте, что мы служба доставки музыки хорошего настроения, а значит, музыка именно тот самый стимул, который двигает вас вперед. И всегда на вашем счастливом лице майская улыбка.

0: Да, господа, и, конечно, нельзя забывать о силе музыки, которая звучит с нашей волны, господа. Она объединяет, вдохновляет, помогает пережить сложные моменты и делает радостные еще ярче. В нашем эфире прозвучат или звучат композиции, которые наполняют энергией, дарят надежду и напоминают. Все возможное впереди, господа. Поэтому звоните 646-427-5737. Жду ваших звонков, но то, что пишете, уже спасибо. Спасибо. Мне пришло звуковое сообщение, поздравление. Я сейчас хочу его озвучить, и после чего прозвучит потрясающая песня в восточном стиле. И сейчас, буквально через несколько минут, господа, вы услышите в эфире поздравление очаровательной дамы. Так, господа, внимание.
1: Алло, добрый день, Борис. Спасибо за вашу хорошую музыку, за все. Я хочу поздравить свою дочку Риту с днем рождения. Завтра у нее день рождения. Поздравьте ее, пожалуйста, с хорошей песней. Спасибо. Хорошего дня вам. Будьте здоровы все. И в том числе моя дочка.
0: Ну что, господа, всей командой радиопрограммы поздравления мы поздравляем Риту. Желаем ей всего самого доброго. И новая песня для нее сегодня в восточном стиле, которая называется «Шалахо». Я думаю, что мама и Рита, и все близкие, кто слушает сейчас наш веселый музыкальный эфир, будут танцевать. Я вас приглашаю, господа. Получаем удовольствие.

Да, дорогие мои, иногда кажется, что мир слишком быстрый, что не хватает времени остановиться и почувствовать. Но именно такие программы, как программы Бориса Авезова «Поздравление караван» и по заявкам дают возможность сделать паузу, услышать не только музыку, но и людей, почувствовать, что мы не

Как приятно. Люди пишут: Боря, хотим эту песню. Где нам ее скачать? Ребята, вам не надо ничего скачивать. Заходите на мой телеграм-канал Борис Овезов на радио. Уже я поставил эту песню для вас. Слушайте, скачивайте, наслаждайтесь. Мы для того, чтобы у вас было хорошее настроение. Ну, а я сегодня предлагаю вам не просто слушать, а участвовать. Вспомните, кому вы хотите передать привет. Что бы вы хотели сказать? Какую песню выбрали бы, чтобы выразить это в лучшей форме в программе поздравления? Возможно, именно ваш выбор станет для кого-то важным моментом дня. 646-427-5737. Шалахо. Звучит в эфире программа поздравления.

Да, господа, эта песня не зря прозвучала, потому что через эту песню я хочу поздравить дорогую Беату Фельдман, которая прожила в Израиле определенное количество лет, сейчас живет в Канаде. Друзья поздравляют ее такими словами: хотим пожелать тебе, Беата, в день рождения надежных друзей, заботливых родных, любви, множество невероятно счастливых мгновений в жизни и замечательного настроения, ярких эмоций. Стив, Лена, Семен, Роберт. Беана, с днем рождения. Я с тобой когда-то работал в ресторане в Израиле. Добрые воспоминания. С днем рождения, дорогая.

Спасибо, дорогие мои, за теплые слова. Вам нравятся эти песни. Спасибо огромное. Да. На телеграм-канале Борис Авезов на радио, господа. Вижу, огромное спасибо. Буду ставить исключительно песни, которые, считаю, заслуживают вашего внимания. Песен много, но действительно искренних шедевров очень и очень ограниченное количество. Поэтому, господа, путем строжайшего отбора, взяв во внимание все, текст, мелодию, гармонию, аранжировку, я ставлю только то, что может быть бриллиантом, ценным камнем для вас, для вашего сердца и вашей души. Ну а весна, господа, это время, когда все возможно. Даже самые смелые мечты кажутся чуть ближе. И, может быть, именно сейчас стоит сделать шаг навстречу тому, о чем давно думали. Начать разговор, написать сообщение и, в конце концов, отправить заявку, друзья. Потому что сегодня в нашей программе изумительная, восхитительная музыка благодаря нашему Диме. Профессионал, как мне везет с людьми, конечно же, с теми, с кем работаю. Поэтому, господа, получайте огромное удовольствие. Хочу вам предоставить новую версию моего любимого поэта, ныне покойного Ефрема Амирамова. Песня, которая сделала его величайшим из поэтов и музыкантов. Молодая Ефрем Амирамов. Новые интерпретации, господа, для вас сегодня в программе поздравлений.

Ах, господа, Ефрем Амирамов, вечная память, величайший поэт современности. И у нас есть следующее сообщение. 26 апреля отметил свой день рождения. Ненаши Шимонов, уважаемый человек, которого я также очень уважаю. Уважаемый дорогой Минаши, от всей души и с большой радостью поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам крепкого здоровья, радости, успехов, терпения, сил, выдержки и отличного настроения. При любых обстоятельствах мира, чистого неба над головой, веры в лучшее и благополучие. Конечно же, от всех ваших внуков, правнуков, от детей. Это красивая песня. Лучший отец для вас.

Да, господа, пусть майский привет сегодняшней программы станет для вас способом сказать самое главное. Без лишних слов, но с настоящим чувством. И помните, иногда одно теплое слово может изменить день. Одна песня может изменить настроение. Один привет может изменить очень многое. Оставайтесь на нашей волне, делитесь своими историями, слушайте, вдохновляйтесь и не забывайте, весна — это не только время года, это состояние души.

0: Игорь Авезов в программе «Поздравление».
1: Откройте для себя Португалию с новой стороны. Отправьтесь в незабываемое путешествие вместе с Борисом Авезовым с 25 мая по 3 июня. Португалия с Борисом Авезовым – это не просто поездка, а настоящее погружение в атмосферу свободы, вдохновения и ярких открытий. Вас ждут живописные побережья Атлантики, уютные улочки старинных городов, аромат свежей выпечки и вкус настоящего портвейна. Каждый день – это новые эмоции, новые знакомства и новые смыслы. С Борисом Авезовым вы не просто увидите Португалию, вы почувствуете ее глубину и энергию. Едем в Португалию, уверяем вас, эту поездку вы запомните навсегда. Вся информация на сайте www.borisavezov.com www.borisavezov.com или звоните 646-427-57-37 646-427-57-37.
0: Борис Авезов и программа «Поздравлений».
2: Да, господа, вы правильно делаете то, что начинаете наш день с нашей передачи. А значит, с улыбкой. Даже если вам кажется, что сегодня будет проблемный день, все равно улыбнитесь. Вы на правильной волне.

0: моя любовь.
1: Ну что, дорогие мои, в завершение хочу вам пожелать просто, пусть сегодняшний день для вас будет раскрашен позитивом и удачей. Чтобы фортуна, друзья, давала сил справляться с каждой задачей. Чтобы окружали только чудо и любовь. И начинания, конечно, все удавались. Пусть сегодня с вами произойдет что-то очень-очень хорошее. Улыбки нам, радости и только добрых новостей. И пусть этот май будет наполнен светом, музыкой и искренними словами. Люблю вас. В программе поздравлений был Борис Овязов, Дима Банников. Мы вас визуально обнимаем и очень надеемся обязательно с вами услышаться. Пока.
0: Две непонятные любви под этим небом. Два счастья и...
2: Борис Овязов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
3: Знаешь, какой он красавчик.
4: Выглядит как огурчик.
5: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
6: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.
7: 24 мая, ровно в 7 вечера.
8: Театральная гостиная.
7: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
8: Билеты на сайте
7: theater.com и по телефону 718-266-3393.
9: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
10: Ждем вас.
11: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
12: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
13: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
12: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.